0: пулеметной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Карасевка, Ивашкино, Цуповка, Колодезная, Приколотная, Петропавловка и Белый колодец Харьковской области. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля.
1: Вооруженные силы России поразили 4 сухогруза с грузами военного назначения для ВСУ в портах Одессы и Южный, сообщает оборонное ведомство. В результате ударов также поражены 2 судна на переходе морем южнее населенного пункта Одессы, говорится в сообщении. Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым отметил большую задолженность региона в области жилищно-коммунального хозяйства. Воробьев согласился, добавив, что в Московской области реализуются большие программы по электроснабжению и по теплоснабжению, а также идет газоснабжение по программе социальной газификации.
2: Конечно, большая работа в каждом регионе, в Подмосковье, в том числе по ЖКХ. Мы готовимся к зиме. И благодаря решению, которое вы приняли в 2024 году по списанию, точнее зачет задолженности регионов в счет ЖКХ.
3: У вас по ЖКХ большая задолженность.
2: Да. И у нас сегодня и программы большие реализуются, Владимир Иванович. И электроснабжение с Россетями, и с Москвой. Мы усиливаем питающие центры. И теплоснабжение, это новые котельные, сети. Газоснабжение по вашей программе «Социальная газификация». У нас, пожалуй, самая большая в стране, очень востребована. Жители с благодарностью воспринимают то решение, которое вы тогда приняли. Это быстро, можно получить газ. Это значит уже жизнь в Подмосковье другого качества.
1: Губернатор Подмосковья заверил президента, что защита объектов и помощь гражданам, пострадавшим от атак беспилотников в Подмосковье, один из ключевых приоритетов региональных властей на ближайшую перспективу. Поручения Владимира Путина по итогам рабочей поездки в Иркутск были рассмотрены на внеплановом совещании по развитию авиапрома, которое провел вчера премьер Михаил Мишустин. Глава правительства подчеркнул, что о любых перебоях с ритмичным производством самолетов на Иркутском авиазаводе должно быть доложено руководству правительства.
4: Сегодня финансированием обеспечено производство 18 самолетов. И, конечно, важно не допустить остановку конвейера, принять, соответственно, все необходимые меры для выполнения планового заказа до 2035 года. Для этого мы запустим льготное кредитование, чтобы снять часть финансовой нагрузки на компании, которые берут в лизинг самолеты. У меня просьба докладывать министру Денису Валентиновичу мне в случае задержек, потому что, как сказал президент, ни на день не должно ваше предприятие останавливаться.
1: Инвестиционный проект по поставкам региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 и легким многоцелевым самолетом «Байкал» готовится в России, заявил премьер Михаил Мишустин. Жилой многоквартирный дом поврежден при атаке беспилотника в Гуково Ростовской области. Произошло разрушение межэтажных перекрытий. Жители эвакуированы в пункт временного размещения, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, пострадали 2 человека. Мужчину достают из-под завалов, пострадавшей женщине оказывают медицинскую помощь. Кроме того, по данным губернатора, в Батайске в результате падения обломков БПЛА повреждены частные дома и здания магазина. Пострадавших нет и возгораний тоже. В Ростове-на-Дону в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание лесопосадки. Пострадавших нет, возгорание полностью ликвидировано. Крупный пожар вспыхнул на складе на улице Днепровской во Владивостоке. Об этом сообщает управление МЧС по региону. По некоторым данным, горит склад ДНС на площади около 1000 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Приморского края. Пожару присвоен 3-й ранг сложности. Произошло частичное обрушение крыши здания. Состав вакцин против гриппа на предстоящий сезон полностью обновится, поменяются все 3 штамма, об этом сообщили агентству ТАСС в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что, как и всегда, поставки вакцин против гриппа начнутся в первой декаде сентября, чтобы обеспечить старт прививочной кампании в начале осени. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков плюс 27, плюс 29. В Москве переменная облачность, осадков синоптики не обещают. И днем в российской столице от 24 до 26.

0: Audio Stories.
1: Американская норка. Представитель семейства куньих, который сочетает в себе ловкость куницы, силу барсука, любовь к воде выдры и смелость медоеда. Этот хищник широко распространен благодаря меховой промышленности. На

0: птичьи гнезда и охотясь на яйца и молодняк птиц, на черепах и амфибий. Контролировать распространение норки трудно из-за ее высокой плодовитости и миграции, но в охраняемых зонах, таких как дельта Волги, проводят отлов и создают защитные платформы для редких птиц.
1: Аудио сторис.

как отрубит, и в прах развеет все твои мечты. Как страшно, если вдруг тебя разлюбят, еще страшнее, когда разлюбишь ты. Пока ты любишь жизнь еще прекрасно, пока страдаешь, ты еще живешь.

кто-то скажет, как отрубит, и в прах развеет все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят,

0: в сторис.
1: Родина ванили – влажные леса Центральной Америки, от Мексики до Гондураса и Никарагуа. Это растение – лиана, которое обвивает стволы деревьев, но

0: не паразитирует на них. Ваниль развивается медленно. Первые цветы появляются через 3-4 года после посадки. Каждый побег дает соцветие с десятками светло-желтых цветов, которые живут всего от нескольких часов до суток. Опыление выполняют пчелы рода Мелипона, которые живут только в естественных местах произрастания ванили. Цветок имеет сложный механизм опыления. Женские и мужские органы разделены мембраной, которая предотвращает самоопыление. Пчелы преодолевают мембрану, обеспечивая оплодотворение. Оплодотворенный цветок превращается в узкий зеленый стручок длиной около 10 сантиметров, который зреет 8-9 месяцев. Запах появляется только после длительной искусственной обработки. Культивирование ванили началось у индейцев в Мексике. Майя добавляли ее в напитки из какао, а ацтеки – в чоколатль – напиток из какао-бобов. После открытия Нового Света европейцы попытались выращивать ваниль, но без насекомых опылителей ваниль урожай не давала. В 19 веке один из рабов с островов в Индийском океане изобрел метод ручного опыления. Это позволило выращивать ваниль по всему миру. Процесс обработки стручков включает нагрев, ферментацию, первичную сушку на солнце и продолжительную сушку, которая занимает до полутора месяцев. Цикл производства длится до года. Высокая стоимость натуральной ванили связана с долгим созреванием и трудоемкой обработкой. Из 3 килограммов свежих стручков получают всего 450 граммов готовой пряности.
1: Все же как-то нескладно вышло, что тебя разлюбил парнишка. За окошком тоскуют

Спишь ли ты? Лето придет к тебе спелыми вишнями. Даже если побило градом, все же гордость терять не надо.

0: Radio Stories.
1: Пшеница стала причиной перехода древних предков человека от кочевого образа жизни к земледелию. Раньше люди жили охотой и собирательством и сталкивались с нехваткой ресурсов и постоянным поиском пищи. Выращивание злаковых культур, особенно пшеницы, помогло решить проблему дефицита еды. Современная пшеница появилась благодаря селекции диких трав из Малой Азии, Южной Европы и Северной Африки. Одной из первых культур была дикая полба, которая имела недостаток. Зерно осыпалось, что требовало преждевременного сбора. Около 10 тысяч лет назад началась целенаправленная селекция, и позже появился современный сорт пшеницы. Одновременно с пшеницей на Ближнем Востоке начали возделывать ячмень. Возможно, ячмень использовался раньше, но пшеничный хлеб был вкуснее и питательнее. Ячмень стал важной культурой для русских земель из-за климата, в котором пшеница росла плохо, а ячмень был более неприхотливым.
0: Аудио сторис.

0: Shadow Stories.
1: Начало 20 века ознаменовалось ростом проблем с продовольствием в индустриальных странах из-за увеличения населения и уровня жизни. Из-за этого появилась необходимость поиска экономичных источников белка. Одним из таких источников стала соя. Культура, родом из Китая, известная с древних времен. В Китае ее выращивали еще в XI веке до нашей эры, а в последующие века она распространилась по Азии и стала важнейшей сельскохозяйственной культурой. Семена сои содержат примерно 40% белка, а по стоимости производства сои значительно дешевле животноводческих продуктов. Это делает ее важной частью современного питания и кормления животных. Благодаря питательным свойствам и универсальности соя играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и повышении эффективности сельского хозяйства.
0: Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Иногда все, что у нас есть, это воспоминания и музыка. И, возможно, этого достаточно. Напишите свою историю. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Studio Stories.
1: До недавнего времени малярия была одной из самых массовых и смертельно опасных болезней, особенно в теплых влажных зонах. Открытие хинного дерева в новом свете стало важным этапом в ее лечении. Но местные жители долго не раскрывали секреты применения. Лишь после длительных исследований европейцам удалось создать эффективное средство, которое помогло значительно снизить заболеваемость. В 1970-е годы китайские ученые разработали артемизин на основе полыни – препарат, который признан лучшим лекарством против малярии.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Я перестал выращивать траву в своем саду. И теперь жаркие летние дни, когда, по словам Исаии, луга засохли, трава выгорела, не стало зелени, а мой сад увядает и дурнеет вместе с лугами и травой, эти дни меня совсем не пугают. Напротив, мы с моим садом чувствуем в это время, что вписались в нечто более великое и древнее, чем нынешний Ближний Восток. И мне приятно видеть, как в этом моем скромном диком саду в жизни его растений становятся реальностью великие легенды о смерти и возрождении, созданные жившими здесь в древности народами. Финикийцами, шумерами, египтянами, греками. Легенды, источник которых в смене сезонов, в увядании и возрождении растений. Мифы, родившиеся в воображении их создателей и ставшие одной из основ человеческой культуры. Я пишу эти строки в начале лета. Мой сад уже засох, а трава в саду у соседей все еще зеленее, чем трава, которой нет у меня. Но мои шток-розы, вьюнки и агростеммы уже сверкают там и сям фиолетовыми и розовыми точками. И скоро здесь расцветут сотни цветов морского лука, которые пробьются из этой суровой и трудной земли на такой же суровый хамсинный воздух. И тогда ко мне снова, как и каждый год, придут дети из детского сада, чтобы посмотреть на эти цветы и усядутся вокруг них, и споют им песни праздника и осени, и сад опять зазеленеет и расцветет, и вернется к жизни. До следующего лета.
0: Мир Шалев. Мой дикий сад.

0: Audio Stories.
1: Еще задолго до появления современных солнцезащитных средств человечество находило способы защищать кожу от солнца. Жители Древнего Египта использовали смесь масла оливы, экстракта рисовых зерновых оболочек и сока ягод малины. Это была густая мазь, которая достаточно эффективно защищала кожу. Древнегреческие спортсмены шли другим путем. Они использовали мелкие песчинки в качестве физического щита против ультрафиолетового излучения. Наносили тонкий слой пыли прямо на тело перед состязаниями. Самым распространенным способом была тень. Широкополые головные уборы из листьев пальмы в азиатских регионах, просторные льняные палии римлян и легкие шелковые зонтики китайцев. Хотя наука тех времен не имела представления о механизмах влияния ультрафиолета, народная мудрость подсказывала простое решение – скрываться от прямого контакта с солнечными лучами.
0: Audio Stories.

0: В Москве 4 часа. Новости. Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российские войска нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины, а также поразили сухогруз в порту Южный, два сухогруза в море, которые доставляли товары военного назначения, сообщило Министерство обороны. По данным ведомства, для нанесения ударов были задействованы высокоточное оружие большой дальности, наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Минобороны объявило о взятии под контроль населенного пункта Красноярская в ДНР. Населенный пункт был освобожден от противника российскими военными силами благодаря успешным действиям подразделений группировки «Центр». Кроме того, войска группировки «Север» взяли под контроль над Юрченково в Харьковской области, а также двух населенных пунктов в Сумской области, рассказал старший офицер группировки Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Юрченково Харьковской области, Могрица и Малая Слободка Сумской области. Нанесено поражение живой силе техники мотопехотной, аэромобильной бригады ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Киянница, Уланова, Рыжовка, Иволжанская, Уграеды Сумской области и города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Карасевка, Ивашкина, Цуповка, Колодезная, Приколотная, Петропавловка и Белый колодец Харьковской области. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 4 автомобиля.
0: ПВО за день ликвидировали 59 украинских беспилотников над российскими регионами. В результате атаки украинских БПЛА на Ростовскую область пострадал один человек, а также есть разрушения, сообщил губернатор региона Юлис Рюсер. По словам его в Гуково, после атаки беспилотников пострадала женщина, ей оказывается медпомощь. Также поврежден многоквартирный дом, произошло разрушение межэтажных перекрытий. Кроме того, в Батайске из-за падения обломков были повреждены частные дома и магазин, обошлось без пострадавших и пожаров. В Ростове-на-Дону обломки дрона спровоцировали возгорание в лесополосе. Огонь уже полностью потушен, пострадавших нет. Группировка для ликвидации крупного пожара на складе во Владивостоке увеличена, сообщили в Главном управлении МЧС по Приморскому краю. Спасатели уточнили, что тушение осложняется сильной ветровой нагрузкой и отсутствием нормативного давления в пожарных гидрантах. Внутри склада бытовая электротехника. Сильный ветер способствует быстрому распространению огня. Специалисты непрерывно отбирают пробы и проводят экспресс-замеры для оценки уровня загрязнения воздуха в районе горящего склада ДНР на улице Днепровской. Во Владивостоке пожару присвоен третий ранг сложности. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и зять американского лидера Джерард Кушнер вскоре посетят Украину. Об этом сообщила газета Financial Times, побеседовавшая с хозяином Белого дома. Трамп сказал, что в фокусе его внимания находится завершение войны России и Украины, и добавил, что его спецпосланники впервые посетят Украину в ближайшие дни, говорится в сообщении. Испания закрыла единственный действующий пограничный переход с Марокко у автономного города Мелилья, расположенного на севере Африки, после попыток прорыва мигрантов, передает агентство ЭФЭ. Мелилья – испанский автономный город, расположенный на северном побережье Африки и граничащий с Марокко. Жители призвали не приближаться к пограничной зоне, чтобы не мешать работе правоохранительных органов. Отмечается, что сотрудникам сил безопасности пришлось пресечь несколько попыток незаконного проникновения на испанскую территорию. В районе границы была предпринята попытка массового прорыва. Там же были слышны выстрелы. К переходу и другим участникам границы направлены полицейские патрули. События в Мелилье произошли на фоне резкого усиления миграционного давления на оба испанских автономных города в Северной Африке, граничащих с Марокко, Сеуту и Мелилью. Потепление ожидается на этих выходных в Москве. По словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Чешковца, предстоящие выходные будут лучшими за сезон.
2: Июль у нас закончится на мажорной ноте, если в ночь на пятницу эхом уходящей атмосферной воронки еще кое-где отзовутся небольшие дожди на термометре плюс 13-16, то с наступлением светлого времени суток инициативу перехватит восточное крыло антициклона, благодаря чему погода постепенно наладится и потеплеет до климатической нормы финала месяца, плюс 22-25. Тем не менее, лето у нас не думает сдаваться, и знойный дух грядущего августа станет тому подтверждением. Предстоящие выходные будут лучшими за сезон, и это будет прощальный поклон лету, после которого остается только ждать лета бабьего.
0: Индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых можно загореть. Кроме того, как сообщил метеоролог, температура воды в реках и озерах Центральной России повысится, и это будет финалом массового купания. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков плюс 27, плюс 29. В Москве переменная облачность. Синоптики осадков не обещают. И днем в российской столице плюс 24, плюс 26 градусов.

прямо беда, прямо беда. Пору ей Богу да утопиться, только в реке, только в реке. Нынче холодная водица, вот и пою себе, а она сидит в кино.

совсем другое дело, клавиши, клавиши.

Я не пойму, я не пойму, чем же я парень, да нехороший. Мне говорил дядин свояк, что я пою почти как троши.

0: Studio Stories.
1: История появления пятнистого оленя в Европе показала, что попытки сохранить природу иногда приводят к негативным последствиям. В 20 веке олень был привезен для восстановления вида, но это стало экологической проблемой. Пятнистый олень легко приспосабливается и питается разными растениями, что позволяет ему успешно осваивать новые территории. Его распространение негативно влияет на местные виды. Пятнистый олень вытесняет европейского благородного оленя и сокращает его численность. Сегодня в Европе пятнистых оленей около 300 тысяч особей, что в 5 раз больше благородных. Отсутствие хищников ведет к росту численности, создавая проблемы для человека. Например, в Германии ежегодно фиксируют 1000 столкновений автомобилей с оленями, в основном пятнистыми.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Небольшие рожки жирафа служат эффективным оружием, вместе с мощной шеей и головой, создавая булаву с острым концом. Жирафы обитают в африканских саваннах. Самки с детенышами живут в сообществах, а взрослые самцы ведут одиночный образ жизни. При борьбе за внимание самки самцы сражаются, наносят мощные удары шеями и рожками, которые внутри костные и крепкие. Обычно схватка заканчивается признанием поражения одним из соперников, но бывают и травмы. Рожки используются только в боях между самцами. При нападении хищников жирафы защищаются ногами. Жирафы рождаются с маленькими рожками, которые вырастают до 20-25 сантиметров у взрослых. Кожный покров и шерсть придают им особый вид, но у агрессивных самцов шерсть стирается. Самки рожками в боях не пользуются. Эта особенность унаследована от предков и, вероятно, исчезнет в будущем.
0: Audio Stories.
2: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Кажись, моя песня стоит всего 2 гроша.

0: Вот песня. На два сольди, на два гроша, но сколько, сколько в ней надежд?
1: Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. sonsobakaradiomayak.ru.
2: Какое детство было нам дано с самого начала. Наш домик маленький, одна стена большая разделяла. Нам было время.

0: Audio Stories.
1: Енотовидная собака успешно адаптировалась к новым условиям среды благодаря своим биологическим особенностям. Они всеядны, умеют лазать по деревьям и зимой впадают в спячку. Животные предпочитают болота и леса, избегая тайги и хвойных лесов, но могут обитать и в различных климатических зонах. Енотовидная собака ест рыбу, яйца, насекомых и мелких млекопитающих. Это позволяет ей приспосабливаться к различным условиям обитания. Эта адаптация способствовала быстрому расширению ареала, особенно в России и странах Европы. Енотовидная собака часто вытесняет местные виды и наносит непоправимый урон популяции мелких животных и птиц. Ее неприхотливость и широкие экологические ниши делают искоренение крайне сложным процессом, а меры охоты в России недостаточными для контроля численности.
0: Аудио Stories.

0: Аудиосторис.
1: Гвоздика, корица, шафран, черный перец, лавровый лист и имбирь были редкостью в средневековой Европе. Их доставляли арабские купцы по длинным торговым путям, что делало специи очень дорогими. Европейцы стремились найти прямой путь. Это желание привело к великим географическим открытиям. Открытию обеих Америк, Тихоокеанских островов, морских маршрутов у Африки и кругосветному плаванию Магеллана. Хотя многие корабли погибали, прибыль от продажи специй была огромной. Главные морские державы – Португалия, Испания, Англия, Франция и Нидерланды – боролись за монополию на торговлю пряностями, что стимулировало колонизацию и конфликты. Торговля специями стала движущей силой расширения географических знаний и мировой власти эпохи Возрождения.
0: Аудиосторис.

0: полянке. Землянка ужасная.
1: Ку-ку.
2: А в землянке людоед. Заходи-ка на обед. Он хватает нож, делай я.

ужасная. На полянке землянка прекрасная. А в землянке людоед. Заходи ка на обед. Он хватает нож, дело ясное. Вдруг увидел, какая ужасная.

пошла потихоньку принцесса, прямо к замку вышла из леса. Вот какая легенда прекрасная, вот какая принцесса ужасная.

0: Audio Stories.
1: Созвездие Гидра – самое крупное из 88 официально зарегистрированных созвездий. Отличительная черта Гидры – ее длина. Внешне она выглядит как вытянутый узкий участок звезд, слабо выраженный и действительно похожий на тело змеи. Полностью рассмотреть созвездие возможно в южном полушарии Земли. Особенно отчетливо она выделяется в зимние месяцы февраля и марта. Самая яркая звезда созвездия – Альфард, или сердце Гидры. Ее диаметр превосходит диаметр Солнца в 40 раз. Этот объект классифицируется как оранжевый гигант, и его видно даже в условиях городского освещения. Это созвездие известно человечеству с глубокой древности. Еще античные греческие астрономы включили его в свой знаменитый каталог 48 созвездий, который опубликовал Клавдий Птолемей во втором столетии нашей эры в трактате «Альмагест». Современные очертания границ созвездия Гидра, как и других небесных фигур, окончательно утвердил Международный астрономический союз в 1922 году.
0: Audio Stories.

наступил по всем поверьям год любви. Кисть рябины заповедной оборви. Полюбите, полюбите, платье красное купите в год.

рябины на снегу. Я приду к тебе с повинной, не солгу. Кисть рябины, под колесами машины не сгуби.

львиный дочь огня, как царевна и рабыня у меня. Истребины, истребины, пусть горит неистребимо год любви.

губит людей не пиво, губит людей вода. Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить, чтоб

не пиво, губит людей вода. Скажем, в работе нашей, друг незабвенный мой, пиво всего однажды взял и развел водой.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
2: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
3: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: История русского классика. От военного инженера до инженера человеческих душ. Через эшафот и каторгу. Страсти и прозрения. К мировому признанию. Достоевский. 200 FM.
3: В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Studio Stories.
1: Группа ученых исследовала цепочку из более чем 130 следов длинношеих динозавров на участке длиной 95 метров у современной деревни Арии в Греции. Эта цепочка – замкнутая петля. Важно изучать этот путь, чтобы понять, как завропод, чья длина могла достигать 58 метров, преодолевал поворот и возвращался к исходному курсу. Для фиксации следов использовали беспилотники, так как съемка с Земли была недостаточно детальной. Фотографии легли в основу точной 3D-реконструкции, которая позволила изучить механику движений динозавра. Моделирование показало, что динозавр шел на северо-восток, затем совершил полный оборот и вернулся назад. Внутри круга обнаружили вариации в размахе шагов и небольшую асимметрию около 10 сантиметров, что может указывать на легкую хромоту. Подобные 3D-модели помогут лучше изучать поведение древних животных и их реакцию на окружающую среду.
0: Audio Stories.

0: в Москве 5 часов. Новости. Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Крупный пожар охватил склад ДНС на улице Днепровской во Владивостоке. Возгорание удалось локализовать на площади 5000 квадратных метров. Тушение продолжается. Сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Приморскому краю. Крыша склада полностью обрушилась, оплавляются стены здания. Удалось не допустить перекидывания огня на соседние здания. Тушение организовано методом подвоза воды автоцистернами, рассказали ТАСС в МЧС по региону. По предварительным данным, никто не пострадал. Специалисты Роспотребнадзора отбирают пробы и проводят замеры для оценки уровня загрязнения воздуха в районе горящего склада. Пятеро пострадавших госпитализированы после отражения массированной атаки БПЛА в ИСУ в Волгограде, сообщает администрация региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова. В результате атаки зафиксированы повреждения многоквартирного и частного домов в Волгограде и возгорание на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города. Два человека пострадали сегодня ночью в результате атаки беспилотников над город Гуково Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, женщине оказывают медпомощь, а мужчину спасатели извлекают из-под завалов. В результате удара БПЛА поврежден также многоквартирный жилой дом. В здании разрушены межэтажные перекрытия. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения. Кроме того, в Батайске обломки беспилотника повредили несколько частных домов и здание магазина. Пострадавших и возгораний нет. Также, по словам главы области, в Ростове-на-Дону после падения обломков БПЛА загорелась лесопосадка. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет. Президент США Дональд Трамп анонсировал скорый визит своих спецпосланников Стива Уиткоффа и Джерада Кушнера на Украину. Об этом глава Белого дома сказал в интервью британской газете Financial Times. Когда именно состоится поездка, Трамп не уточнил. По его словам, это будет первый визит Уиткоффа и Кушнера в Киев. Кроме того, американский лидер усомнился в передаче Украине лицензии на производство ракет «Патриот». Он отметил, что Вашингтону нужно быть осторожным с теми, кому он передает лицензии. Трамп добавил, что его главный приоритет – завершение российско-украинского конфликта. Правительство вдвое увеличит финансирование льготной ипотеки для новых и приграничных регионов, сообщил Михаил Мишустин на заседании Кабмина. По словам премьера, в бюджете этого года на эти цели заложено 5 миллиардов рублей. Правительство дополнительно выделит еще почти столько же, чтобы до конца года льготной ипотекой смогли воспользоваться еще несколько тысяч семей.
1: На текущий год в бюджете заложено 5 миллиардов рублей на субсидированные ставки по ипотеке, ну и вместе с ней страхование помещений жизни и здоровья заемщиков в Донецкой, Луганской, Народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. И еще для наших граждан в приграничных Белгородской и Курской областях. Теперь удвоим предусмотренную сумму, чтобы до конца года воспользоваться этой льготой смогло на несколько тысяч семей больше. Важно, чтобы подключение дополнительного финансирования прошло максимально бесшовно, не возникло никаких задержек, в том числе на стороне банков и страховых компаний. Такой подход имеет ключевое значение для людей, которые собираются строить или покупать там недвижимость.
0: После заседания Кабмина глава правительства провел внеплановое совещание по вопросам авиастроения. Были рассмотрены поручения Владимира Путина по итогам рабочей поездки в Иркутск. Испания направляет армию в город Суэта в Северной Африке после массового прорыва границы марокканскими мигрантами. За 10 дней в испанский анклав проникли до 2000 человек, 18 погибли. Власти описывают ситуацию как абсолютный хаос, сообщает издание «Эль Паис» и Associated Press со ссылкой на испанские власти. Кроме того, правительство закрыло границу в городе Мелилья на границе с Марокко после попытки прорыва через единственный погранпереход. Испанский премьер Педро Санчес и глава МВД страны сегодня вылетят в Сеуту, пишет Эль Паис. Власти Италии заявили между тем, что готовы принять чрезвычайные меры для защиты границ, включая приостановку действия Шенгенского соглашения с Испанией. Потепление ожидается на этих выходных в столичном регионе. По словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, предстоящие выходные будут лучшими за сезон. Температура воздуха в субботу составит плюс 26-29 градусов. Также прогреется вода в реках и озерах.
2: В субботу на фоне гребня антициклона москвичей, жителей центральной России ждет солнечная, сухая, довольно теплая погода с температурным фоном на 4-5 градусов выше многолетней нормы. Ночью 13-16, днем 26-29. При этом индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых можно загореть. Ну и в воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится, а столбики термометров крайний раз устремятся на штурм 30-градусной высоты. При этом температура воды в реках и озерах центральной России от плюс 18 до плюс 23 градусов. И это будет финалом массового купания.
0: О погоде ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Чушковец. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков плюс 27, плюс 29. В Москве переменная облачность, осадков не обещают. В столице днем плюс 24, плюс 26 градусов.

0: спали.
1: С новым утром, дорогие друзья, с новым днем, с новой пятницей, 31 июля на календаре. У микрофона Николай Свистун, у нас с вами сегодня практически 2 часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, на анонсы нашего ближайшего эфирного будущего расскажу вам, что известно о программах «Маяка», как сегодня, так и в грядущие долгожданные выходные. Если вы в ожидании этих самых вожделенных выходных сидите на рабочем месте, и как-то наваливается сонливость, может быть, она у вас уже даже дневная, если в вашем часовом поясе день наступил, есть для вас новость, она же некоторым образом предупреждение. Врачи предупреждают нас о том, что чрезмерная сонливость, конечно, тут уж, простите, маленькая ремарка от меня лично, конечно, дневная сонливость может быть следствием недостатка ночной сонливости. Но если все-таки вы вроде бы выспались, все хорошо, а некоторые люди, тут я уже перехожу к цитате, буквально могут спать по 10-12 часов в ночное время и все равно испытывать сонливость в дневной период, вот это уже, конечно, повод задуматься, да-да-да, задуматься о своем здоровье. Ну, понятно, что сонливость может быть побочным эффектом некоторых лекарств, антигистаминных препаратов, например, или даже антидепрессантов, ну, то есть успокаиваешься до такой степени, что думаешь, ну, вот в этом покое меня, пожалуйста, и оставьте, у меня дневная сонливость. Но, оказывается, причиной дневной сонливости может быть и серьезное заболевание, как анемия, так и гипотиреоз. В общем, ну, депрессия, кстати говоря, тоже иногда проявляется не в тревожности, а вот в такой вот сонливости, ну, то есть апатия, да, которая переходит в сонливое состояние. Ментальные проблемы в целом, ну, или, конечно же, расстроенный график, связанный в том числе и с работой. Кроме того, обструктивное апноэ сна, есть такое расстройство, которое сам человек может и не замечать, тут просто вроде спишь, вроде проснулся, даже взбодрился, зарядочку сделал, но потом наваливается, сон берет свое. В общем, дорогие друзья, если вдруг вы что-то подобное испытываете, не поленитесь, сходите, пройдите обследование. Во многих регионах есть даже специальные программы целевые, и все это абсолютно бесплатно. Позаботьтесь о себе. Понятно, что есть какие-то планы на выходные, но включите в них немножечко вот такого вот самозаботливого времени, и я уверен, организм скажет вам спасибо. Ну, конечно, как всегда бывает с этими околомедицинскими предупреждениями, позволю высказать надежду, что все они вас, конечно, не касаются. Мы бодры, веселы и дружно врываемся в эту пятницу под музыку на маяке.

0: спали.
1: Впереди у нас финальный месяц лета. Для кого-то это пора отпусков. Кто-то, может быть, уже в этом блаженном состоянии находится. Ну и, конечно, мы хотим умиротворения. Мы хотим вернуться отдохнувшими, бодрыми, веселыми. Но есть огромное количество факторов, которые могут испортить нам отпуск. А среди них джетлаг обычный, когда нарушаются циркадные ритмы. Это, конечно, мостик к нашей предыдущей новости. Но, знаете, есть еще, оказывается, кишечный джетлаг. Как будто мало нам обычного. А внутри нас, я думаю, это не новость для вас, живут триллионы бактерий. И вот они-то могут и не успеть за переводом стрелок часов, даже если вы сами прекрасно к этому адаптировались. Когда нужно, поспали, может быть, даже прибегли к какой-то медикаментозной терапии. Тут самое время напомнить, что пичкать себя разнообразными БАДами и уж тем более лекарствами без назначения врача — дело немножечко рискованное. Но вот обычно все-таки мы виним мозг, который не успевает подстроиться под новые эти ритмы. Но исследователи из Вроцлава выяснили, что у этого состояния есть еще один скрытый виновник. Резкая смена часовых поясов, говорят польские ученые, провоцирует вот этот самый кишечный джетлаг, десинхронизацию между биологическими часами человека и ритмами тех бактерий, которые знать не знают, что у вас отпуск. Что же подчеркивают ученые отдельно? В расстройстве пищеварения на отдыхе очень часто может быть виновата не местная экзотическая кухня, а сбой в выработке соответствующих ферментов из-за смещения графика питания. Что рекомендуют делать? Адаптируйтесь постепенно. Да, может быть, у вас это обернется какими-то поздними ужинами. Ну, на этот счет есть свои рекомендации, как нивелировать возможный вред. Но в целом подстраивайте график своевременно. Может, какой-то прием пищи пропустить, например, чтобы уже запросили вот этого питания, собственно говоря, бактерии, которые внутри вас. Однозначного рецепта, конечно, не существует, кроме традиционного: пожалуйста, обращайтесь с собой бережно. Среди, кстати, рекомендаций польских ученых советуется еще и обильное питье и заблаговременный, согласованный с врачом прием индивидуально подобранных добавок и препаратов. То есть, опять же, про врачей, пожалуйста, не забывайте, зря они, что ли, столько времени учились, они все-таки могут принести нам огромную пользу. Сегодня у наших коллег в программе «Физики и лирики» в 13.30 пойдет тоже разговор о путешествиях. Конечно, это летняя тема, и вот этот новый тренд на счастье, он и сферу путешествий тоже, естественно, охватывает. Вот каким именно захватом оперирует этот самый тренд, вы сегодня и узнаете. Напомню, в 13.30 по Москве этот разговор состоится. Ну, а во вторник у «Физиков и лириков» в гостях был шеф-повар Антон Сальников, и рассказывал он о том, как природный ландшафт и климат влияют на кухню и рацион разных регионов не только нашей страны, но и всего мира.
2: Возьмем, например, холод. Арктика, Сибирь. То есть там у нас всегда было холодно, было мало углеводов. Если мы берем более русский север, то это тундра. Тундра – это всегда только ягоды, грибы, орехи. Ну и какое-то животноводство в виде, например, тех же оленей, которые часто потребляются. И там же холод, там нет углеводов, и там постоянно потребление жира. То есть если это ближе к морю, к Белому морю, там, к Тихому океану, то это морские животные, очень жирные потребления. Если мы с вами уходим, например, в сухие степи, это Центральная Азия, это у нас Бурятия, Монголия рядом, то там пахать было всегда тяжело, и рацион был такой кочевнический всегда. То есть все народы эти были кочевники и кочевники. Ну, кочевнический регион, что это? Это мясо, молоко и молочные продукты. Кумыс, айран, конина. Вот. Но при этом адаптация при переселении и традиции, перенесении традиций, и даже в Бурятии, например, те же староверы, придя в Забайкалье, они все равно начали выращивать пшеницу и обрабатывать землю. Ну и дали какие-то свои русские рецепты.

0: также зачастую еще меняются очень сильно способы приготовления. Места, например, где очень много дров, просто дров и деревьев, казалось бы, в этих местах совершенно другие способы приготовления. Там у нас есть печень, там у нас есть томление, сложные приготовления.
1: Пока вы

0: спали.
1: Новости, связанные с искусственным интеллектом, их, конечно, очень много, очень обильные нейронки в нашу жизнь проникают, и по этому поводу есть разнообразные известия. Ну вот, в частности, наверное, одна из самых популярных больших языковых моделей, генеративная вот эта сеть ChatGPT, уже как будто что-то прознала про копирайт. По крайней мере, стиль Достоевского и других писателей ChatGPT отказывается копировать. Интересно, что зачастую речь идет о писателях, на творчество которых вот это наше человеческое авторское право не распространяется. Ну, потому что Федор Михайлович Достоевский уж точно довольно давно покинул этот мир. Но, например, Стивен Кинг живет, и дай ему бог здоровья. И вот действительно есть ощущение, что компания OpenAI, которой принадлежит упомянутая языковая модель, столкнулась с определенными юридическими ограничениями. Ничего такого вот прямым текстом в публичном пространстве не звучало. Но сталкиваются пользователи с тем, что запрос, вот типа «сделай в конкретном стиле», вот он уже не находит должного отклика. Ну, на самом деле, конечно, ограничение — это сугубо крючкотворское юридическое. Ну, понятно, все, кто учился в школе, знают, как задать параметры, связанные с творчеством Федора Михайловича, в частности, упомянутого, чтобы не употреблять фамилию Достоевский. Да, ну, обильно пиши с массой подробностей, проникая в сложный психологизм героев. Вот будет вам Достоевский. Понятно, что очень примитивное определение, но согласитесь, вполне, я думаю, сгодится, если вы пишете промпт и хотите какой-то вот такой текст стилизованный. Вам же, правильно, вы же не надеетесь, что вы настоящего Достоевского получите таким образом. Всероссийский центр изучения общественного мнения регулярно мониторит наши взаимоотношения, скажем так, с этими новыми технологиями. И согласно свежему опросу, искусственный интеллект, повсеместно применяемый, одобряют лишь 19% россиян. Представляете? 67% говорят, что да, применять, конечно, нужно, но избирательно. Ну, это логично. И 34% участников опроса уверены, что искусственный интеллект никогда не сможет принимать моральные решения. Ну, это, в общем, во-первых, не доминирующая страта, с одной стороны, а с другой стороны, это просто напоминание, что не нужно все на свете вверять этим самым системам, тем более, что никто же ведь не читает эти пользовательские соглашения, а ведь они там есть. И все, что вы отгружаете вот туда, может быть использовано, если не против вас, то в чьих-нибудь интересах. Особенно это касается конфиденциальной информации. И вот тут в Москве произошла очень поучительная история, когда топ-менеджер одной энергетической компании уволили просто за разглашение коммерческой тайны. А как разглашение произошло? Вот в DeepSeek, в другую популярную модель, были отгружены определенные документы. Кстати говоря, можете даже попробовать одну из популярных моделей, спросить что-нибудь из необщеизвестного, но касающегося крупных компаний. Быть может, вам что-то такое расскажут. Ну, то есть, фактически, никому не советую, конечно, этим заниматься, но уже шпионить можно, не вставая с кресла. Буквально, по крайней мере, в экономической сфере. Любопытно, кстати, провел я такой беглый опрос среди своих знакомых, которые в крупных, в том числе, компаниях работают. Знаете, иногда просто следует поручение от руководства: прогони вот это, пожалуйста, через нейронку. Задумайтесь, стоит ли это делать. Случись что, могут вас объявить виновным в каких-нибудь бедах компании. Но, опять же, никому не советую через это проходить, и уж тем более не инициировать нечто подобное добровольно, но тут уж, простите за избитую поговорку, кто предупрежден, тот вооружен. А давайте подумаем об этом под музыку на маяке.

0: вы спали.
1: Не подумайте, что я здесь рекламирую конкретное мероприятие, но уж очень любопытную акцию придумали в Москве, в Строгино, День тюленя это называется, вот прям буквально в ближайшие выходные все это состоится. Инициатором стала компания, которая продвигает идею яхтинга, ну то есть довольно активного отдыха, но специально позиционируют они вот этот ивент свой как нечто наоборот, не про спорт, не про некое соревнование, а про такую вот неторопливость, ну и заодно привлекают внимание к замечательным животным, и к балтийским нерпам, и к дальневосточным сивучам. Все они, конечно, абсолютно прекрасны, за ними очень интересно наблюдать. И даже мастер-класс по расслаблению обещают в программе. Все это называется философия кайфа. Ну, еще раз повторюсь, не надо бежать там и лететь срочно в Москву, в Строгино, если тем более вы не особенно располагаете временем и финансами на это. Но согласитесь, каждый из нас мечтает себе устроить вот такой вот тюленей день, когда никуда не торопишься, нарочит разлеживаешься, предаешься блаженной лени, и это, конечно, важная часть такой, в том числе и психологической разгрузки. О животных, которые ведут, как нам кажется, опять же, крайне суетливый образ жизни, о бобрах, шла речь в субботу в школьной, в программе «Хочу все знать», в относительно новом цикле, насколько понимаю, «Животные строят», он называется, и биолог, преподаватель школы развития «Маяк» Дарья Агаркова как раз и рассказывала и о бобрах, ну и самое главное, как это они додумались что-то такое из деревьев строить. А полная версия разговора без проблем обнаружится на медиаплатформе. Смотрим прямо сейчас, пожалуйста, вашему вниманию фрагмент.
2: Предки бобров, они уже потихоньку переходили на древесную пищу с такой чисто травяной, да, они переходили на древесную пищу. Вероятно, это им помогло, когда климат начал портиться. В смысле, не в том плане, что прям совсем портится, а становилось холоднее. И предки бобров и их сестринские линии выживали благодаря тому, что перешли как раз на древесную пищу. Эта древесная пища могла даже составлять основу их рациона, и бобры начали полагаться на зимние запасы.
3: То есть стали откладывать,
2: стали, да? Да, стали вот то, что называется пилить деревья, да, перегрызать деревья, то, что у бобров как раз самое знаменитое, это перегрызть дерево там. Сколько, 5 сантиметров в диаметре дерева, они там за несколько минут могут раз-раз и повалили. И, вероятно, это им помогало переживать как раз холодные условия, когда за едой далеко ходить не надо, да, вместе греемся, и еда тут близко. И вот дальше каким-то образом, не очень понятно каким, это перешло в строительство, в том числе и хаток.
3: Как говорится, что гречка просто так лежит на полках, давайте дом из нее сделаем.
2: Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот есть сказка «Пряничный домик», да, это вот, видимо, бобры нашептали ее.

0: спали.
1: «Умная жена – лучший доктор». Вот этот слоган, вынесенный в заголовок новости, конечно, не может не привлекать внимания. Но, вы знаете, оказывается, действительно исследование, причем исследование Всемирной организации здравоохранения. То есть все-таки не случайными людьми эти исследования были проведены. А исследования гласят следующее. Ну, фактически, я вам уже изложил, конечно, это в виде спойлера. Но, оказывается, мужчины, состоящие в браке с образованными женщинами, могут реже сталкиваться с преждевременной смертью. Разница в риске достигает нешуточных 46%. Представляете? Тут, конечно, дальше вопрос, как отличить умных от неумных. Тут понятно, что есть шанс попасть в ловушку первого впечатления. Ну и потом мы понимаем, что первое впечатление мы редко составляем, опираясь на именно интеллектуальные данные. Но интеллект же тоже никто не отменял. Правильно? Правильно. Ну а первейший признак интеллекта — это, конечно, правильная речь. И сейчас мы продолжим работу над ошибками, которые допускают в том числе и в нашем эфире, и ваш покорный слуга, и наши коллеги, и гости. И за всем этим пристально следит Татьяна Юрьевна Гартман.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах прилагательных и об ударении в них. Сначала разберем спорный случай, и здесь у нас есть два примера.
3: А футбол, вот когда мы обсуждаем, и политику, соответственно, да, да. Это вообще...
4: Кухонные разговоры, они отличное проявление. Это не значит, что их нужно отменить.
5: И вот внимательно приглядевшись к этому дуркованию кухонному, я бы даже сказал кухонному, не иначе, я понял, что это его реакция, что это есть его реакция на происходящее вокруг.
2: Мы услышали два варианта произношения прилагательного – кухонный и кухонный. Дело в том, что норма в этом слове изменилась. Раньше правильным считался вариант кухонный, затем в ходу была двойная норма. Но теперь все самые современные словари фиксируют вариант кухонный. Однако некоторые спикеры по старинке говорят кухонный или же вкладывают в это слово особый смысл. Ну, например, они могут сказать кухонный гарнитур, но кухонные разговоры. Звучит элегантно, но если придерживаться строгой нормы, то всегда должно быть кухонный, только кухонный. Ну и мы переходим к следующему прилагательному. Вместе с гостем программы «Как знать» Арамисом Каримовым.
6: Он прозрачный, имеет такой мягкий, так скажем, кремовый оттенок. Угу. И считается на сегодня достаточно таким элитным традиционным английским продуктом.
2: Кремовый, неверно. Правильно, кремовый. Ошибка досадная. Возможно, это даже оговорка. Но просто я никогда раньше не слышала, чтобы так говорили. Однако, на всякий случай фиксируем. Кремовый. А вот в следующем примере мы услышим частую ошибку. В этот раз ее допустил гость программы «Место действия Россия».
7: Он в 1806 году разрешает крестьянам создавать свои лавочки и торговать, то есть заниматься частной, оптовой и розничной торговлей.
2: Оптовый – неверно. Правильно, оптовый. Ударение в этом слове падает на второй слог, на суффикс «ов» – оптовый. На этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: спали.
1: Слухи. Это еще одна сфера, которую ученые как-то неустанно исследуют. Причем интересно, что делают это не только специалисты по социальным наукам, да, связанным с поведением людей и сообществ человеческих, но и физиологи. И вот тут неожиданная новость прилетела. Оказывается, вот этот процесс передачи разной конфиденциальной информации в виде слухов может быть связан не только с желанием поделиться информацией. То есть я что-то знаю, я важен, я таким образом превозношу себя, говорю, а вот ты знаешь... Это, кстати, не только слухов касается. Я думаю, у всех есть такие знакомые, которые вот стремятся, безусловно, напичкать окружающих информацией, про которую никто, собственно, не спрашивал. Но и со стороны слушателя есть тоже, оказывается, любопытный такой физиологический механизм. Он связан в том числе и с социальными, и с экономическими причинами. Человек может чувствовать свою недостаточную значимость или испытывать финансовые проблемы, или стресс по какой-то еще причине. И вот, оказывается, получение информации тоже влияет на наше самоощущение, причем все это коренится в мозге, потому что уровень кортизола, обусловленный вышеуказанными проблемами, негативно влияет на гиппокамп. Далее, естественно, тормозящие вот эти все механизмы несколько отказывают, ослабевают, по крайней мере. Ну а гиппокамп, вы знаете, он в том числе и в обучении у нас участвует, и в консолидации памяти тоже. И, в общем, нам, получается, нравится таким образом впитывать эти самые слухи. Ну, опять же, если их никто не будет впитывать, то и распространять их будет не так интересно. Но, дорогие друзья, ничего не хочу сказать плохого про слухи. У них есть важная функция социального клея, безусловно, потому что мы всегда дружим не только с кем-то, но и против кого-то, давайте себе признаемся. Но, знаете, полно вокруг того, что стоит поизучать вместо чужих секретов, да, еще вдобавок не всегда очень уж достоверных. И по этому поводу предлагаю вам послушать отрывок из школьной программы для взрослых. В воскресенье, вот в то, которое было почти неделю назад, Олег Меркурьев, это путешественник и автор блога «Путеводный Меркурьев», рассказывал о весьма неожиданных вещах, связанных с Калмыкией.
2: Интересное смешение культур происходит, потому что и русские рядом кавказские народы. И, например, один из народных инструментов у калмыков – это саратовская гармония, вот эта с бубенцами маленькая.
3: Да.
2: Вот. Или дамбра, которую они взяли тоже с Кавказа, и играют. У них вот народные мелодии очень похожи на какую-то лезгинку, и танцы тоже. Хотя это как бы вот такой азиатский этнос, но они почему-то все это взяли у соседей с Кавказа. И в итоге это создает очень необычный колорит. В Листе, когда выходите на площадь Ленина, вы видите памятник Ленину, несменный, так сказать, атрибут наших городов. И на площади Ленина вдруг пагода стоит, статуя Будды. А вот то, что касается как бы не таких более живых экспонатов, где можно прям прочувствовать степную жизнь в калмыках, есть этнопарк Церен, это тоже на окраине Листе. Там поставлены юрты. И, кстати, юрты у калмыков называются кибитками. Необычно, но это такая даже дань, они переняли у Пушкина, взяли. То есть она писала свое стихотворение про калмычку.
3: Ого.
2: Он там, и вы представляете, калмыки решили за Александра Сергеевича, ну, лучше сказать, будет у нас кибитка, мы будем отличаться. Хотя по структуре та же самая юрта, войлочная, вот решеточная,
3: ну, да,
2: окружность, но тем не менее это называют кибиткой. И вот в этнопарке Церен вы можете в это все окунуться, народные костюмы, айратская письменность, она такая полусакральная, потому что это вот связано все с буддизмом, какие-то такие пожелания, мантры. They say an end can be a start, feels like a

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Большая энциклопедия лета. Июль.
1: Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить в отпуск. В 2026 году чемпионом по количеству рабочих дней 23 стал июль.
0: Все о том, как мы проводим лето.
1: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
0: Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение – в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Воспитательный знак.
2: Ребенку изрядно приходится потрудиться, чтобы узнать свой дом. Кто постарше, тот даже уже и не помнит, как он разглядывал комнату, пол, потолок и стены, сколько видел непонятных вещей, сколько его подстерегало неожиданных сюрпризов и тайн. Удивительная лампа, такая разная днем, вечером и ночью, часы, которые тикают и бьют. Что там у них? Почему? И зачем? Удивительное зеркало. Совсем не такое, как картина. В нем можно увидеть разные вещи. Если перед зеркалом встанет мама, будет две мамы.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

0: спали.
1: Давайте посмотрим, что у нас там в сфере культурного досуга происходит, не только же в Днях Тюленя. Участвовать в Петербурге, в частности, 23-й международный фестиваль хорового искусства «Поющий мир» уже стартовал. На самом деле, по 4 августа продлится. Ну, в целом, все понятно уже из названия. Единственное, что вот эта вся охватность, конечно, поражает воображение. Там много, естественно, духовной музыки, но не только, потому что даже те, кто в духовных хорах состоит, и вот эти коллективы хоровые подчас готовят не просто светскую программу, но и весьма интересные обработки хитовых произведений, как классических, так и связанных с популярной музыкой. Так что, пожалуйста, если у вас есть возможность, посетите, я думаю, что вас это сильно удивит. Что еще из интересного? В Национальном центре «Россия» открылась выставка, посвященная 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. Это вот как раз то, что у нас открывает весь этот год, по сути дела, отмечается. И множество экспонатов из знаковых постановок, в том числе любопытно, что из необыкновенного концерта театра кукол имени Образцова тоже среди вот экспозиции есть персонаж, вот этот кукольный конферансье Эдуард Опломбов. Напоминает нам об этом отдельно. Я вам рекомендую пересмотреть необыкновенный концерт, даже если вы его видели. Каждый раз это произведение открывается по-новому. Лично в этом убедился, когда мы готовили программу про Сергея Образцова в цикле «Место действия Россия». Ну и музеи Московского Кремля, оказывается, тоже отправляют свои сокровища на гастроли. В частности, в Туле уникальная коллекция фарфора будет экспонироваться. Точнее, уже, опять же, экспонируется. Вот на днях буквально открылась эта выставка. 150 произведений из собрания оружейной

0: приезжаю в Москву. Это, конечно, очень и очень привлекательная история. Пользуйтесь, пока это все есть. Ну и опять же, скажем спасибо музейным работникам, которые все-таки делятся с жителями регионов своими сокровищами. Ну, повторюсь, в общем, не самое простое дело попасть в оружейную палату. Ну, а мы сейчас перенесемся в пространство музыки. Прежде всего, напомню вам, что и по субботам, и по воскресеньям, после 21 часа, Вагесси Вумян, это музыкант и саунд-продюсер, наш коллега радиоведущий, предлагает нашему вниманию выпуски программы «Хорошо, темперированный эфир». И в воскресенье, 19 июля, доцент кафедры композиции Российской академии музыки имени Гнесиных, еще и поэт Петр Климов, говорил о преемственности цитирований, вариациях и авторстве, о том, как музыка, даже очень современная, перенимает методику и приемы из музыки, которая, казалось бы, давно-давно ушла в прошлое.
1: В барочные времена ведь принцип сочинения был такой, что надо было сочинить, исполнить, и на следующей неделе сочинять уже следующее. То есть музыка игралась только суперсовременная. Такого понятия, как какая-то музыкальная классика, почти не было.
2: Вся музыка... пять лет одно и то же играть нельзя было.
1: Вот это редкие вещи, как, такие, скажем, как вот оратория «Мессия» Генделя, которые исполнялись из года в год, из раза в раз, и даже, значит, какая-то нотная цитата из этой «Мессии» начертана на надгробии, значит, Генделя в Вестминстерском аббатстве. А Бах, как и другие композиторы барочной эпохи, если вы посмотрите на списки сочинений, они колоссальные просто потому, что нужно было каждую неделю выдавать новый продукт, он игрался и, грубо говоря, забывался. И действительно было, благодаря этому, написано огромное количество музыки. Часто такая гонка приводила как раз к тому, что композиторы использовали и собственные свои уже имеющиеся сочинения, и сочинения других композиторов. У Баха масса есть музыки, написанные темы, так сказать, или по мотивам, по модели уже созданных концертов и музык там Вивальди и других композиторов, кого только не использовал, например, Бах. Это была такая очень... общий такой бульон, в котором они все варились и друг у друга брали какие-то идеи. Это не считалось сильно зазорным, никто на кого в суд не подавал. Потом, чем ближе мы подходили к 19 веку, тем более фигура сама художника, творца, особенно это выразилось в облике Бетховена, приобретала другое значение. Это уже был не обслуживающий персонал, это был, так сказать, законодатель мод, да, властитель дум.

0: сесть. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Вооруженные силы России и группировки войск «Центр» отразили воздушную атаку ВСУ на Добропольском направлении, уничтожив реактивные снаряды РСЗО и управляемые авиабомбы противника, сообщили в Минобороны. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 103 тяжелых квадрокоптера, 52 пункта управления беспилотной авиацией и 25 наземных робототехнических комплексов, сообщили в пресс-центре. Центры группировки. Возгорание, произошедшее на территории склада во Владивостоке, локализовано на площади около 5000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по Приморскому краю. Тушение огня осложняется сильным ветром и отсутствием нормативного давления в пожарных гидрантах. В связи с этим группировка для ликвидации пожара была увеличена до более 40 человек. По информации агентства ТАСС, этот склад принадлежит магазину электроники ДНС. В результате пожара крыша здания частично провалилась внутрь. Возгорание на складе на улице Днепровской началось в ночь на пятницу. В Волгограде при массированной атаке БПЛА пострадали 5 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова. Медики оказывают им всю необходимую помощь. В результате атаки был поврежден многоквартирный и частный дом в Волгограде, в Тракторозаводском и Дзержинском районе города. На предприятии ТЭК на юге города вспыхнул пожар. На местах работают оперативные службы. Продолжается ликвидация возгораний. Сегодня ночью при атаке БПЛА на многоквартирный дом в Ростовской области пострадала жительница Гукова, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Губернатор добавил, что многоквартирный дом оказался поврежден, разрушились межэтажные перекрытия, остальных жильцов дома эвакуировали. Спецпосланники президента США Стивен Уиткоф и Джеред Кушнер посетят Украину в ближайшие дни. Об этом Дональд Трамп сказал в разговоре с британской газетой Financial Times. Точную дату поездки американский президент не назвал. По его словам, этот визит станет первым для Уиткофа и Кушнера в Киев. Накануне газета со ссылкой на источники сообщала, что Уиткоф и Кушнер согласились посетить Украину. По информации журналистов, переговорщики могут отправиться на Украину в ближайшие 2 недели. Правительство России удвоит финансирование льготной ипотеки для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей, а также приграничных районов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
1: На текущий год в бюджете заложено 5 миллиардов рублей на субсидирование ставки по ипотеке, ну и вместе с ней страхование помещений жизни и здоровья заемщиков в Донецкой, Луганской, Народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. И еще для наших граждан в приграничных Белгородской и Курской областях. Теперь удвоим предусмотренную сумму, чтобы до конца года воспользоваться этой льготой смогло на несколько тысяч семей больше. Здесь просил бы Марат Шакирзянович, который лично контролирует проекты в новых и приграничных субъектах. Важно, чтобы подключение дополнительного финансирования прошло максимально бесшовно, не возникло никаких задержек, в том числе на стороне банков и страховых компаний. Такой подход имеет ключевое значение для людей, которые собираются строить или покупать там недвижимость.
0: Сегодня председатель правительства прибыл в Якутск в рамках рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. Испания закрыла единственный погранпереход в автономном городе Мелилья на границе с Марокко после попытки сотен мигрантов проникнуть в страну, передает издание «Эль Паис» сообщение местных властей. Администрация призвала граждан не находиться вблизи приграничной зоны, чтобы не мешать работе силовиков. По информации агентства ЭФЭ, в районе границы были слышны выстрелы. Мигранты начали штурмовать границу Мелилья в ночь на четверг. Беженцы пытаются попасть в Испанию, как по суше, так и по морю. По данным властей, в анклав смогли проникнуть от 300 до 400 человек. Еще более глубокий миграционный кризис разворачивается в другом испанском анклаве Сеути на северном побережье Африки. По данным СМИ, там границу смогли пройти от 2 до 3 тысяч человек. Известно о 18 утонувших мигрантах, тела которых прибило к берегу. Власти Испании задействовали в городе подразделения сухопутных войск. Потепление ожидается на этих выходных в столичном регионе. По словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, предстоящие выходные будут лучшими за сезон.
2: наступлением светлого времени суток инициативу перехватит восточное крыло антициклона, благодаря чему погода постепенно наладится и потеплеет до климатической нормы финала месяца, плюс 22-25. Тем не менее, лето у нас не думает сдаваться, и знойный дух грядущего августа станет тому подтверждением. Предстоящие выходные будут лучшими за сезон, и это будет прощальный поклон лету, после которого остается только ждать лета бабьего.
0: Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завученков, европейскую Россию накроет волна тепла. Самая жаркая погода ожидается на юге. В полуденные часы до плюс 31, плюс 36. В средней полосе воздух станет прогреваться до плюс 25, плюс 30 градусов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, от 27 до 29, в Москве переменная облачность, осадков не обещают, столица днем плюс 24, плюс 26.

31 июля на календаре, пятница. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем наши разговоры. Есть у нас еще почти целый час на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. И, конечно, на анонс того, что ждет нас как сегодня, так и в грядущие выходные. Ну и напомню, что завтра Радио Маяк отмечает свой очередной день рождения. Конечно, уже не юбилей, но я думаю, что вы с радостью поздравите наших коллег с этой знаменательной датой. Говорят, что авансом не поздравляют, но мне кажется, можно освободиться от предрассудков. Хоть сегодня начинайте. Я думаю, что всем коллегам, всем гостям Маяка будет, конечно, приятно

ничего себе, что вообще бывает настолько точным в нашей жизни, даже линейку берешь обыкновенную с ценой деления 1 мм, и тоже ясно, что у нее там определенная ошибка набегает, если что-то пытаться ей достаточно длинное измерить. А тут продолжительность жизни. Но, к счастью, это не про одного человека речь, потому что, может, ничего себе, кто-то может взять, даже тебя, может быть, не спросясь, посчитать, сколько тебе осталось на этом мире подсолнечном жить и подлунном в этом мире. Да, ну вот все-таки нет, речь идет о продолжительности жизни населения. Это крайне важный статистический параметр. Любопытно, что, кстати, большинство исследований, посвященных вот этим прогнозам, связанным с продолжительностью жизни, это все модели из прошлого 20-го столетия. Современные относительно есть, уж казалось бы, когда, как не в 21 веке, всем этим заниматься. Четверть этого века уже позади. Изобретены не просто компьютеры, суперкомпьютеры, уже вот квантовые какие-то появляются, пока, конечно, в виде лабораторных установок, но тем не менее есть надежда, что все это заработает в самом ближайшем будущем. Это, кстати, тоже сильно может нашу жизнь поменять. Ну а продолжительность жизни – это, конечно, важный параметр для экономического планирования. Нужно знать, сколько будет людей в каждой возрастной категории, сколько будет экономически активных, сколько пенсионеров, ну и так далее. И вот ученые из Пермского политеха посмотрели на все имеющиеся модели и поняли, что большая их часть, разработанная за рубежом, ну, это, опять же, неудивительно, потому что за рубеж он, как ни крути, больше, чем самая большая страна на земном шаре. И, в общем, эти модели, уже разработанные даже в 21 столетии, хоть таковых и немного, не особенно-то подходят к нашим реалиям, потому что у нас, конечно, и свои климатические условия, и разнообразие этих условий по регионам, и экономическая ситуация в регионах отличается все-таки. Нет такой стопроцентной однородности. Ну, понятно, где-то по полчеловека на квадратный километр, где-то, наоборот, плотность высокая, где-то одни производства, где-то другие, где-то вообще в основном сельское хозяйство доминирует. В общем, решили в Пермском политехе взять и свою математическую модель создать. И вы знаете, создали. Да, она учитывает как младенческую смертность, так и прогресс современной медицины, и таким образом, утверждают в Пермском политехе, можно ее применять и в отечественном здравоохранении, и в планировании пенсионной системы, а эта система, сами понимаете, живет на больших таких временных интервалах, ну и, конечно, в социальной сфере, как на уровне всей нашей страны, так и в отдельных регионах. Ну вот, заявленная точность 99,7%, проверить это можно, мне кажется, только с течением времени. Ну, давайте скажем спасибо пермским ученым, это наши постоянные такие гости, как в тематической рубрике соответствующей, которую вы тоже можете найти на медиаплатформе «Смотрим», так и в новостном пространстве. Ну что, активность ученых, которые не просто что-то там делают, но и объясняют нам, как, что, зачем и, самое главное, почему, мне кажется, это все очень важно для нашего с вами такого ментального самочувствия. Надеюсь, оно у вас в полнейшем порядке. Давайте дружно встречать эту пятницу под музыку на маяке.

0: спали.
1: Смартфоны и дети. Дети и смартфоны. Не дает покоя эта ситуация, когда у детей есть смартфоны и окно в интернет. Эта ситуация не дает покоя не только чиновникам, которые принимают все новые и новые законы, где-то уже ограничили регистрацию в социальных сетях для людей младше 16, другие возрастные ограничения предлагаются. В школах Британии уже был эксперимент, ну как минимум в британских, когда запрещали смартфоны в школах. Ни к чему это не привело. Ну или запрет был не очень строгим, или и вправду значимость не столь велика. Но вот тут из Калифорнии прилетела новость конструктивного, скорее, характера. Там решили проверить, все-таки можно ли смартфон, гаджет, который невозможно уже из нашей жизни исключить, и который охватывает все более и более широкие возрастные категории, можно ли это как-то все употребить во благо. Но для начала решили выяснить, влияет ли общение со смартфоном на способность ребенка не просто читать, но и понимать прочитанный текст. Ну, понятно, что со смартфонов люди тоже читают, но ясно, что там есть более простой для потребления контент, чем написанные буквы. Тут тоже никуда не денешься, это реалии нашего мира с такого вот в его нынешнем состоянии. И, естественно, те люди, которые разрабатывают алгоритмы с внедрением в мозг коротких видео, в частности, это, знаете, тоже специалисты, которые не зря едят свой хлеб с маслом. И вот, провели эксперимент на школьниках учебных заведений округа Лос-Анджелес. Причем учебные заведения были как государственными, так и церковными. Причем, ну, естественно, имелись в виду школы, в которых гаджеты не запрещают. И дети в эксперименте участвующие читали короткие тексты, после чего отвечали на вопросы для проверки понимания сути прочитанного. И вы знаете, обнаружилась статистически значимая связь между владением просто смартфоном и тем, что дети справлялись с заданиями хуже тех сверстников, у которых личных гаджетов нет. Оказывается, и такие тоже наличествуют. Вот такая пугающая, конечно, новость несколько. Но, с другой стороны, давайте меньше пугаться и больше воспринимать полученную информацию как руководство к действию. Ну, тем более, что чтение — это же не просто некое удовольствие, это стимулирование воображения, в конце концов, без которого мы просто не сможем, как человечество, двигаться дальше. Но и лекарства. И об этом в цикле «Помоги себе сам. Лекарства на книжной полке» нам напоминает литературовед Мария Кислицына. Очередной сеанс литературной терапии сегодня ожидается после 9 утра в шоу Сергей Стилавин и его друзья. Ну, а в ожидании мы погрузимся, естественно, в архив и вспомним, о чем в среду рассказывал профессор кафедры истории России Московского педагогического госуниверситета Герман Анатольевич Артамонов. А говорил он о таком болезненном, в общем, в нашей истории явлении, как индустриализация и коллективизация. Причем индустриализация, конечно, менее болезненная вещь. Это, наверное, то, что спасло нашу страну и помогло ей пережить Великую Отечественную войну. Но вот коллективизация, конечно, связана с неоднозначными оценками. И вот об этой сложной теме шла речь. Конечно, в короткий отрывок вся суть не поместится, поэтому если вас эта тема волнует, если вы хотите разобраться, послушайте, пожалуйста, выпуск на медиаплатформе «Смотрим». Ну, а мы сейчас послушаем отрывок.
2: Понятно, что коллективизация проводилась в достаточно жестких формах. Она по деревне прошлась, ну, по-любому, надо признать, прошлась достаточно жестко. Единственный ли это был маршрут? Может быть, было возможно решить задачи индустриализации так же быстро, так же эффективно. Причем, ну, мы сразу должны сказать, что вот, мы должны понимать, что действительно индустриализация, несмотря на то, что первые пятилетки, ну, вообще пятилетки, они не были выполнены на 100%, но, тем не менее, они, в общем-то, основную задачу решили. Мы стали страной индустриальной, но за кратчайший период времени никому в мире не удавалось за 10 лет из аграрной страны вот проделать такой путь в страну индустриальную. И вот, кстати, в этой связи я хотел бы напомнить, что в 1931 году Сталин в речи своей, он поставил эту задачу, он сказал прямо, что мы отстали от ведущих передовых государств мира на 50 лет, и мы должны пройти этот путь, выровнять наши экономические потенциалы за 10 лет. Вот историческое нам как бы время, которое отведено, это 10 лет. Если мы с этой задачей не справимся, то мы потерпим полный фиаско. Но, вот подчеркиваю, возвращаясь к тезису о том, что пришлось для решения этой задачи очень жестко пройтись по деревне, то, естественно, возникает вопрос, а была ли альтернатива вот коллективизации тех формах, которые она проводилась?

0: спали.
1: Давайте поговорим о трудовых отношениях. Вот вам история из Германии. 17 лет на больничном провела сотрудница училища. С 2009 года она беспрерывно на больничном находилась. Зарплату при этом, разумеется, получала. Причем неоднократно она вот эти самые больничные листы оформляла. Причем каким-то таким образом все это устроила, что обязательного медосмотра при этом не было. Спустя 17 лет кто-то подумал, что это же неспроста. И все-таки нужно инициировать расследование. И теперь даму подозревают в симуляции болезни с целью незаконного получения выплат. Но мы знаем, во многих странах, особенно в Европе, есть такое очень либеральное законодательство, которое позволяет там просто от выгорания, что называется, взять больничный, как-то диагностировать, не совсем понятно. Методы вроде бы есть, но однозначных пока нет. Ну и вот теперь дело дошло до уголовного преследования. Не знаю, чем все закончится. Если будет новость на эту тему, мы вам, конечно, расскажем об этом, потому что случай уж очень показательный. Более чем полтора десятилетия человек не казал носа на работу, при этом, видимо, как-то неплохо существовал. Ну, с другой стороны, речь идет о том, наверное, что просто работа была не так интересная или уже какое-то тунеядство такого хронического масштаба. Что же касается возможностей для занятости, то тут мы возвращаемся в Россию, и у нас здесь есть любопытнейшая новость. Очень хотелось бы верить, что это все будет претворено в жизнь. Пока есть только инициатива внедрить в нашу жизнь такой статус семейного помощника по уходу за детьми. Кто же может быть таким человеком? Это, ну, в основном, конечно, бабушки и дедушки, которые в целом и так постоянно занимаются воспитанием внуков, как раз могут получать пособие не ниже МРОТа и иметь официальный статус как раз такого семейного помощника. Это очень все любопытно. Уже были инициативы учредить некое пособие за работу домохозяйки, потому что понятно, что эта работа не из легких. Но тут, конечно, политики, которые всем этим занимаются, предостерегают сами от формального подхода. Вот как этот статус присваивать по заявлению или родителей, или еще как-нибудь, и каков статус родителей при этом, они, видимо, оба должны быть трудоустроены официально, или как работники по найму, или как предприниматели. В общем, есть здесь, конечно, нюанс, но сама по себе новость какой-то кажется обнадеживающей. Не секрет, что пенсии хватает не на все и не всегда, вот такое дополнительное пособие, мне кажется, всем бы очень понравилось. Давайте пожелаем, видимо, уже Госдуме нового созыва, потому что нынешний ушел в историю, все это претворить в жизнь, и помечтаем о прекрасном будущем под музыку на маяке.

0: пропали.
1: 49 электрогитар и одна мандолина были конфискованы в рамках уголовного ли, кстати говоря. Но так или иначе, дело, которое возбудили против японца по имени Кадзунори Йокои. Он в течение 7 лет играл на своих этих гитарах и включал радио настолько громко, что соседи страдали от бессонницы. 7 лет продолжалась эта история. 61 год безработному вот этому товарищу. Да, помимо того, что он непрестанно музицировал, причем электрогитары с усилителями, говорят, уровень шума достигал аж 90 дБ, что, конечно, весьма и весьма немало, ну, с поездом, проезжающим мимо, можно это, наверное, сравнить, хотя все эти шкалы сравнения, это все очень приблизительно. Ну, в общем, довел трех соседей, тоже людей пожилых, от 60 до 80 лет, до диагнозов депрессия и бессонница. У одной 49-летней женщины, который помоложе даже, развился хронический тинитус. Это постоянный звон в ушах. В общем, пытались как-то урезонить товарища. В итоге полиция изъяла и 49 гитар, и 19 усилителей, и 5 целых радиоприемников, и вот эту самую мандолину, которая, видимо, и довела терпение до какой-то крайней степени. Если вы хотите разобраться во влиянии высоких частот на наш организм, очень вам рекомендую в воскресенье послушать подкаст «Корпорация зла» в 19.00. Александр Пушной будет в этом вопросе разбираться. Александр про электрогитары, как вы в курсе, наверное, знает не понаслышке. Ну, а мы сейчас послушаем отрывок из другого выпуска того же самого подкаста «Корпорация зла». В воскресенье, вот, на минувшей неделе, опять же, Александр Пушной с Михаилом Каптюгом, это популяризатор науки, как вы знаете, частый гость наших эфиров и других программ. Так вот, говорили они о ртути, о ее опасности, конечно, и самое главное, Михаил поделился с нами рекомендациями, как же действовать, если вдруг у вас все еще где-то завалялся этот ртутный термометр. Уже давно, казалось бы, эту ртуть заменили на Голенстан, но тем не менее, все-таки это случается, разлив. Вот как бороться с последствиями, мы сейчас этот отрывок с вами и послушаем.
2: Все-таки помните, что тысячелетия люди жили вместе с ртутью, и если вы не работаете на производстве, там, не знаю, если вы не делаете колокола для Исаакиевского собора, то совсем ужаса не будет. Это вот как бы мы начинаем отсюда. А значит, дальше, теперь, собственно, к делу, что как нам эту ртуть убирать. А, значит, как ни странно, неплохо работает обычная бумага. То есть вот с помощью обычной бумаги вот так вот аккуратно крупные капли мы можем собрать перелить.
3: Первая задача – это не допустить множество капель.
2: Да, то есть вот многие, например, начинают очень неправильно веником ее собирать. Гонять. И веник как раз вот это самое плохое, что может быть, потому что веник у вас распределит, диспергирует эту самую ртуть на маленькие капли. Дальше она у вас закатится под линолеум, она у вас закатится под плинтус и так далее. То есть можно использовать, например, шприц без иголки. Он очень хорошо, собственно, позволяет. Можно мелкие капельки собирать скотчем. Это тоже помогает. Можно влажными салфетками. В общем, вот дальше...
3: Но если... не пылесосом.
2: Как хорошо кто-то сказал, можно пылесосом, если потом готовы выбросить пылесос. Вот, если вы
3: потом... пылесосе остается, да?
2: Пылесосе, да, естественно, она остается, и она потом... То есть у вас пылесос потом, собственно, будет источником заражения ртутью. Так что если вам пылесос не жалко, вы его готовы выбросить, соберите пылесосом. Но обычно все-таки люди настолько как бы не готовы вкладываться в свое здоровье. Еще, собственно, можно, и это правильно, вызвать МЧС.

0: спали.
1: История такая знаковая, пока еще не очень резонансная, но посмотрим, как будут развиваться события. Произошла в Санкт-Петербурге. Там некий местный житель прицепил коляску с ребенком к электросамокату. И вот на этой конструкции отправился в путь. Да, еще раз повторюсь, не просто коляску, а коляску с ребенком. Очевидец некий снял эту поездку на видео, доложил куда надо. Хорошо, хороший поступок, социально ответственный. Да, ну вот, теперь пытаются понять, что с этим человеком делать. Потому что тут вроде бы сам кикшеринг и выписал штраф, но привлечь как-то по-серьезному такого нарушителя вроде бы не за что. Ну, то есть нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения, и штраф за это предусмотрен. Частью 2 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях. Но вроде, например, нарушение там, связано с родительскими правами, тут вроде бы нет. Потому что нет систематического такого вот причинения некой угрозы здоровью. Хотя, мне кажется, уже должны быть какие-то последствия даже за единоразовые. Потому что, чтобы до этого додуматься, нужно уже иметь определенные ментальные отклонения. Пожалуйста, ну, ни в коем случае так не делайте. И уж тем более не надо гроздями на этих самокатах ездить. Напоминает нам еще об одной опасности, про которую иногда забывают люди летом. Хотя уж сколько, казалось бы, языков стерто в попытке напомнить, что шлепанцы и прочие тапочки, обувь с открытым задником – это то, в чем управлять автомобилем не следует ни в коем случае. Надежно зафиксированная обувь. Дамы, я думаю, что даже если вы прекрасно справляетесь на каблуках, ну, пожалуйста, ну, возите с собой в машине тапочки, ну, переобувайтесь. Когда-нибудь вы сами себе за это скажете спасибо. Мы, конечно, понимаем, что автомобили покупаются не для того, чтобы на них попадать в экстренные ситуации, но ситуации эти возникают иногда совершенно без нашего участия. И какая-то доля секунды может решить и вашу жизнь, и жизнь окружающих. А о том, что происходит на дорогах и вокруг них, вы сегодня сможете в том числе и общаться с нашими коллегами из программы «Ассамблея автомобилистов». Большой пятничный выпуск ждет вас в 18.00 по московскому времени. Но это буквально через несколько часов все случится. А пока музыка на маяке.

0: вы спали.
1: 500-летние чипсы нашли в Перу археологи. Ну, не совсем это чипсы. В нашем понимании такая сублимированная, скорее, картошка. И даже смогли воссоздать технологию производства этого продукта ученые. Такая естественная сублимационная сушка имела место. Это позволило картошке сохраниться в течение 500 лет. Ну, едва ли она, конечно, съедобна. Но вообще, конечно, очень интересно, как иногда при раскопках, в данном случае в Тамбо-Вьеха, это такой административный центр инков в долине Акари, находящийся. Там шли исследования, и вот такая находка, ей поделились с нами археологи. Ну, казалось бы, ну какая нам разница, да? Ну, вот мы же, например, опять же к Трое возвращаемся, который сейчас на слуху, и произведение Гомера. Ведь Гомер ведь тоже, он предположительно жил в 8-7 веках до нашей эры. Ну, то есть там, грубо говоря, 3000 лет назад. А рассказывал события, которые произошли еще лет за 300 до того. А то есть мы, со слов человека, который своими глазами ничего не видел, что-то пытаемся представить о событиях, которые происходили бог знает когда. Но ведь, если мы от нашего времени, 3 столетия назад считаем, ну что, что-то мы там про первую половину 18 века знаем. Но в полной мере ощутить вкус эпохи все-таки сложновато. А вот такие находки иногда позволяют понять, что некоторые вещи уже давно изобретены и их даже можно брать на вооружение. Мы тоже в проекте «Место действия России» пытаемся создать портрет эпохи через личности, через явления, через события. И в прошлую пятницу мы говорили о Гавриле Романовиче Державине, который сочетал в себе и поэтический дар с даром государственного человека. И с доктором филологических наук Юрием Даманским, в частности, поговорили о том, какая миссия была у поэтов в эпоху классицизма, насколько Державин является характерным представителем своей эпохи, ну и о Державине в целом как о явлении.
2: А вот у Державина до поры до времени все складывалось ведь более-менее гладко, тем более, что посты, которые он занимал, это были посты довольно серьезные. И поначалу вроде ничто этому не способствовало, вполне себе обычная там дворянская карьера, военная даже поначалу. Он ведь в качестве, по сути, еще молодого, можно сказать, солдата участвовал в государственном перевороте, когда пришла на престол Екатерина II.
1: 1762 год, да?
2: Мотовке, если можно так сказать. Да. Получается, что он был по-своему близок тогда к этому делу.
1: Да, ведь ему еще и 20 лет не было.
2: Подавление. Да. Он совсем молодой. Это карьера, ну вот, молодого дворянина, который служит в армии.
1: Но есть же еще история
2: Есть
1: же еще история с подавлением Пугачевского восстания. Там же он уже более такую деятельную роль играл.
2: Вот, а там он уже выступил своего рода даже летописцем этого подавления. Потому что он целый ряд записей вел. Причем это были записи не такого вот мемуарно-билетаризованного характера, а это были, ну, в общем, такие, конечно, эстетически значимые, но в большей степени прагматические отчеты о том, как проходит кампания. Вот это вот для него была, ну, такая, как бы, да, социальная его миссия, социальная функция. И по большому счету ведь получается, что во многом историю Пугачевского бунта мы знаем именно из-под пера Державина.
0: Пока вы

0: философии нельзя не быть категоричным. То есть даже если ты заблуждаешься, ты должен быть абсолютно убежден в своем заблуждении и при этом абсолютно сомневаться в собственной истинности. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Форму заявки в разделе «Радио «Маяк». На медиаплатформе «Смотрим».
3: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17.00.

0: спали.
1: Буквально пару минут у меня остается на разговор о нашем ближайшем эфирном будущем. После 19 нас с вами ждет путешествие в прекраснейший мир хрущевок. Да, 31 июля 1957 года было принято постановление о развитии жилищного строительства. И вот все эти черемушки и кузьминки начали произрастать по всей стране. Музыкально-историческое путешествие ждет вас сегодня под предводительством Игоря Ружейникова. Все это будет приурочено ко дню рождения радиостанции «Маяк», напомню. День рождения завтра. И речь пойдет о звездах, которые засияли благодаря радио. После 17.00 подключайтесь к эфиру «Маяка», а лучше не отключайтесь от этого эфира вовсе, потому что 3 часа перед Игорем Ружейниковым в эфире будет царить Владимир Леонардович Матецкий. Программа так и называется «Студия Владимира Матецкого». И все это, конечно, посвящено актуальному музыкальному процессу во всем его многообразии. Ну а мы сейчас вспомним прошлую пятницу. Тогда Владимир Леонардович с Маргаритой Михайловной, как всегда, беседовали о музыке и о жизни в целом. И затронуто было творчество продюсера Эндрю Уотта, человека, который отметился в целом ряде знаковых релизов последних лет. Ну и в частности, речь шла не только о нем как о человеке, но и о группе, с которой он начинал свой творческий путь. Да, он тоже из музыкантов, но об этом вам лучше расскажет Владимир Леонардович при поддержке Маргариты Михайловны. Сейчас они появятся в эфире, а я пожелаю вам отличной пятницы, прекрасных выходных, до скорой встречи, пока!
2: Ты знаешь, Эндрю Уотт – потрясающий парень. Новое большое имя Эндрю Уотт.
3: Не знаю, честно.
2: Это продюсер, 35-летний, совсем молодой малый. Именно он работал с альбомом Rolling Stones.
3: Знаю его. Знаю,
2: Эндрю Уотт.
3: Да.
2: Такой он с короткой стрижечкой.
3: Да.
2: Да, он чуть-чуть такой тонированный под блондина. Вот. Маккартни он продюсировал. У него в списке...
3: Оззи Осборна.
2: Вот, причем он... Просто лепший кореш, что называется, Оззи был.
3: Пост Малона, по-моему.
2: Да, молодец, Рит. Пост Малон, Брэнди Карлайл, Элтон Джон, Игги Поп. То есть список внушительный.
3: Да. Притом он молодой парень-то.
2: Совсем молодой. И это комплимент таким артистам, как Мик, как Пол Маккартни. Вот почему? Потому что они понимают, как устроен этот бизнес музыкальный. Они понимают, что нужна свежая кровь.
3: Youngblood.
2: Да, Youngblood в прямом и переносном смысле. Я хочу поставить трек. Это песенка группы, которая называется «California Breed», в которой начинал в качестве гитариста и вокалиста Эндрю Уотт. Было это всего-навсего каких-то 15 лет назад. Трио, пауэр-трио, бас-гитарист и певец – это... Глен Хьюз, известный из Deep Purple, ну и так далее по списку. Барабанщик Джейсон Бонем, тоже суперизвестный.
3: Это сын.
2: Правильно,
3: да,
2: сын Джона Бонема. И вот тогда это трио выпустило один альбом и распалось. Но Уотт в этом трио был гитаристом, движущей силой, но не сложилось. И, в общем-то, достаточно маленьким человеком по имени по сравнению с Гленном Хьюзом и Джейсоном Бонемом. Эта пластинка имеет некую историческую ценность. Давайте послушаем.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» в зоне проведения спецоперации за сутки составили 103 тяжелых квадрокоптера, 52 пункта управления беспилотной авиацией и 25 наземных роботехнических комплексов. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма. По его словам, расчетами ПВО и мобильными огневыми группами также уничтожено два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймер» с производства США. Кроме того, вскрыты и уничтожены две станции спутниковой связи «Старлинг», 5 квадроциклов и 4 полевых склада боеприпасов противника. Михаил Мишустин прибыл в Дальневосточный федеральный округ с рабочей поездкой в Якутске. Глава правительства посетил республиканский онкодиспансер, построенный в рамках нацпроекта здравоохранения. Премьер-министр осмотрел отделение, побывал в операционном блоке и высоко оценил оснащение центра. Он особо подчеркнул, что в диспансере используются системы, сделанные в России. В свою очередь, заместитель главного врача диспансера Владимир Лизнев сообщил, что система управления в центре полностью российская, а доля российской аппаратуры составляет 30%.
2: Владимир Владимирович, все отечественно?
3: Все отечественно, знаю,
2: что да. Долго над этим работать?
3: Да, очень долго, и мы все участвовали в этом.
2: Сколько в системе управления российского, именно в самой системе управления, и сколько в оборудовании российского?
3: Система управления полностью вся российская. Здесь даже стоит отметить то, что система управления именно анестезиологическая, реанимационная, это разработано вообще с нашими кураторами, медицинкологии Блохина. Они именно участвовали в разработке. Аппаратура, ну, 30% это российское производство.
2: Ну вот нам надо здесь наращивать, мы с нашей промышленностью говорим о том, что практически по всем направлениям есть куда двигаться.
0: Премьер-министр, также обращаясь к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, отметил, что в этом опросе есть куда двигаться. Современный республиканский онкодиспансер был открыт в феврале 2024 года президентом Владимиром Путиным. Его общая площадь около 26 тысяч квадратных метров. Мишустин также сегодня провел встречу с главой республики Саха Айсеном Николаевым в Якутске. Возгорание на логистическом объекте в Волгограде произошло из-за атаки. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет, сообщили в пресс-службе объединенной компании. По словам представителей компании, логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляется в других объектах. Ранее в пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что на регион была совершена атака беспилотников, в результате которой был поврежден многоквартирный дом. Пострадали 5 человек, а также произошло возгорание на объекте ТЭК. Как отмечают власти, остекление 8 многоквартирных домов повреждено после атаки БПЛА в Волгограде. Рособорнадзор планирует к 2030 году ввести устную часть в ЕГЭ по истории. В дальнейшем аналогичный формат может появиться и на экзамене по литературе, сообщил РИА Новостям глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, в 9 классе будет устная модель экзамена по истории. Она станет штатной в 2028 году. Музаев также отметил, что с момента разработки модели до ее внедрения обычно проходит от 4 до 5 лет, поэтому выпускникам 9 классов переживать не стоит. Как уточнил глава Рособорнадзора, максимум, что их ждет, это участие в апробации модели проведения устного экзамена для получения обратной связи. Иран якобы может использовать коммерческие рекламные технологии для определения местоположения войск США на Ближнем Востоке, утверждает телеканал Newsmax со ссылкой на источник в американской разведке, не указывая при этом, как именно Тегеран может получить такие данные. По словам источника телеканала, речь идет о той же инфраструктуре, которая используется в повседневной мобильной рекламе. Приложения сайта, размещающие таргетированную рекламу в социальных сетях и поисковых системах, используют точные GPS-координаты, чтобы определить, какую рекламу показать пользователю и в каком месте. Эти несекретные данные о местоположении покупаются и продаются брокерами данных, при этом круг их покупателей практически не ограничен, отмечает телеканал. 46% россиян планируют использовать цифровой рубль после его запуска. Еще более трети готовы перейти на новый формат расчетов позже, когда он станет более распространенным и привычным для большинства россиян. При этом почти каждый пятый россиянин не планирует переходить на цифровой рубль, говорится в опросе одного из финансовых маркетплейсов, передает ТАСС. 70% опрошенных отметили, что уже имеют представление о новом платежном инструменте, из них треть хорошо понимает, как он устроен и для чего нужен. Практически столько же признали, что ничего не знают о цифровом рубле. Потепление ожидается на этих выходных в столичном регионе. По словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, предстоящие выходные будут лучшими за сезон. Температура воздуха в субботу составит 26-29 градусов. Также прогреется и вода в реках и озерах.
1: В субботу на фоне гребня антициклона москвичей, жителей Центральной России ждет солнечная, сухая, довольно теплая погода с температурным фоном на 4-5 градусов выше многолетней нормы. Ночью 13-16, днем 26-29. При этом индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых можно загореть. Ну и в воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится, а столбики термометров крайний раз устремятся на штурм 30-градусной высоты. При этом температура воды в реках и озерах Центральной России от плюс 18 до плюс 23 градусов. И это будет финалом массового купания.
0: О погоде рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня ожидается переменная облачность без осадков, днем 27-29 градусов. В российской столице сегодня переменная облачность без осадков, температура воздуха днем 24-26 градусов, атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, сейчас в городе плюс 18 градусов.

0: так знаю толк.
1: Ну что, мне нравится.
2: Чистое искусство.
3: Дорогие друзья, вновь в эфире наш любимец из мира художников Илья Овсянников, самый что ни на есть художник, при этом говорящий. Илюш, доброе утро, дорогой, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Сергей Валерьевич, здравствуйте.
3: Да, да, Владислав Александрович вас очень любит, да, за то, что вы
4: спасибо, нас бываете. Здравствуйте, здравствуйте.
5: Да, вы да, наш да. Светоч.
3: Да, наш Светоч, да. Слушайте, Илья, вы сегодня решили поговорить о так называемом китче. Ну, у нас вот это слово пишется как китч, хотя просто можно кич из трех букв, да. Кич под видом искусства. Вот, и тут ведь накануне не стало самого высокооплачиваемого художника, вы наверняка в курсе, Дэвида Хокни, да, который там дружил и с Маккартни, дружил, и все с ним дружили, и картины самые дорогие продавались. Я вот Владиславу Александровичу парочку полотен, соответственно, пульнул, но я так понимаю, что одна из самых...
5: Цвета хорошие, кстати.
3: Цвета отличные, да, и, ну, я бы сказал так, мексиканская живопись такая, да, яркая, сочная. Классная такая, да. Ну, один из самых его таких дорогих шедевров — это «Всплеск», я так понимаю, начало 70-х. Он снял как, ну вот, как будто кто-то нырнул в бассейн, но его нет, а «Всплеск» есть.
5: То есть это идея такая, да? Молока кто-то уронил на картину.
3: Да, потом что? Потом мужчина моется, а другой ему ассистирует. Тоже картина хорошая.
5: Тоже,
3: да?
5: Молоко уронили на мужчину. На
3: да, да, да. И много-много таких вот сценок жизненных. Там люди повзрослее, помоложе. Ну, они... И все это очень ярко, очень сочно, очень именно в цветном, в плане цвета, да, очень здорово. Вот это кич, Илья, вот этот покойный Хокни, это кич или нет? Или еще нет?
4: Как вы сразу Хокни за картину-то? Ну, давайте сначала я еще раз тему чуть-чуть уточню. Все же у нас тема не именно кич в искусстве, а поп-арт. Как искусство работает с китчем. То есть тут немножко другой смысл заложен. С обратной стороны я захожу, как, если можно так выразиться, что является искусством по поводу китча, а не китчем по поводу искусства. Вот что
3: так,
4: такое
3: вы зашли настолько с другой стороны, что я ничего не понял, через что мы будем заходить. Хотелось бы, чтобы этот заход был законным. Да, законным.
4: Да, хорошо.
3: Так, еще раз, значит, когда, давайте так, искусство прикидывается китчем, да, вы так хотите поставить тему?
4: Когда искусство работает с китчем как с материалом, скажем так. Вот. Но вы очень хорошо вспомнили действительно Дэвида Хокни. Недавно он помер, и можно уже подытожить, таким образом, творчество художника. Его направление – это поп-арт. Ранее и как бы основные произведения, которые вы перечислили, они созданы именно вот в этом, скажем так, течении. Течение – это западноевропейского авангардизма. Оно по времени относится к концу 50-х, началу 60-х годов. Что такое поп-арт? Поп-арт – это такая некая реакция на непонятность, вот тут важно, непонятность абстрактного экспрессионизма, о котором мы, кстати, в одной из передач уже говорили. Художников разочаровали, да и зрители тоже, бесконечные поиски внутренних образов, когда картина непонятно что изображает, мазки превращаются в такие всплески краски, и, в общем, ничего уже никому становится непонятно. И тогда взгляд обратился на жизнь вокруг, на простые и понятные вещи. Вот вопрос к Владиславу Александровичу. Было ли что-то подобное в музыке?
5: Да наверняка было.
3: Узнаю интеллигента.
5: Да, но я вот пытаюсь какие-то примеры привести, но что-то вот... Но это в поп-музыке, конечно, прежде всего в поп.

0: сколько бы пошиба. Но на основе этого создания своего какого-то трека, произведения, которое уже о чем-то более глубоком и критическом говорит.
1: Ну, такое обретение новых смыслов. То есть, грубо говоря, то, что уже избита эта мелодия, вы понимаете, откуда она взята, но вот она обретает новый смысл.
0: Да, вот так через музыку мы постепенно подходим к сути поп-арта в изобразительном искусстве. То есть, что происходит? Происходит следующее. Художники смотрят на общество потребления, которое вокруг развивается бурно и активно в эти годы, и начинают рисовать и вставлять фрагменты реклам, каких-то комиксов, рисовать что-то узнаваемое и понятное. На смену непонятным штрихам приходят понятные образы.
1: Ну, кстати, и ремиксы тоже примерно отчасти делают ту же самую работу, вкладывают некие новые, скажем так, тональности, те же самые смыслы.
0: Вот, видите? Да. И, конечно же, это кич, то, что реклама... Кич, объяснить, что такое кич, тоже можно так на пальцах. Это, конечно же, не направление искусства, это более широкое явление, это культурное явление. И он, как мода, он во все времена свой, во все времена разный. Но что отличает кич от искусства, это, грубо говоря, безвкусица, которая не развивает чувство человека, а как бы притупляет. Так что...
2: Так, Илья, скажите, пожалуйста, а как понять, что, например, авангардизм, который отвратителен, значит, соответственно, это развивает, а симпатичный кич, который нравится, он отупляет? Как вот разобраться в этих чувствах внутри?
0: Это, конечно, что остается в остатке. То, что я уже говорил. Если вы смотрите какие-то кичевые вещи, то вам это быстро надоест, потому что нет никакого в этом движения ни размышления, ни эмоционального. То есть вам постоянно одна и та же поверхностная эмоция преподносится. Вам надоедает, становится искусственно, вы плохо себя чувствуете. Если вы смотрите искусство, то, соответственно, у вас в другую сторону работает вкус. Вам, может быть, что-то не нравится, непонятно, но вы начинаете интересоваться, может быть, чем-то другим, чтобы опровергнуть это. И так вы развиваете свой вкус, свои чувства. Грубо говоря, так. Скажем такими словами. Потому что, как видно из картин, не только яркий цвет или какие-то другие приемы являются кичем. Вернемся к поп-арту. Все-таки поп-арт. Какие художники там были, помимо Дэвида Хокни? Это, конечно же, всем известный Энди Уорхол. Наверное, вы помните какие-нибудь его работы. Может кто-то вспомнить?
2: Банки. Конечно, помним. Мы помним банки и суп. Да.
0: Совершенно верно.
1: Просто надувательство, через искусство.
0: Сами банки художник не делал на заводе, но изготавливал их изображения, как раньше было принято, шелкографией, то есть таким полупромышленным, полуручным способом нанесения краски на поверхность, в его случае, холста, и получения изображения. Но что он делает? Он не просто наносит под одну банку, он ее каким-то образом модифицирует. О чем я и говорил. То есть эти фрагменты рекламы конкретного супа, они тиражируются, размножаются на листе каким-то образом, то есть какое-то количество этих баночек, и составляет пусть и не очень сложный смысл, но все-таки довольно-таки художественный. То есть эти элементы располагаются по принципу изображения в искусстве.
2: Погодите, Илья, давайте-ка вы от слов к делу. Вот к чему вас побудила картина Энди Уорхола с этим супом? Меня только к одному. Я понял, что американцы еще там давным-давно разучились готовить домашний бульон. Они перешли на вот эти готовые консервы, куда они кидают кольраби, рукколу, какие-то, понимаешь ли, приправы. И вот таким образом готовят себе суп. Но в плане искусство, чему может меня, на что сподвигнуть может меня такое произведение?
1: Идея, глобально.
0: Искусство. В плане искусства, конечно же, есть один важный аспект, который

0: вообще делает искусство нужным. Это изменение точки зрения на нашу жизнь. Мы везде видим рекламу, но вдруг мы ее видим в непривычном месте, в непривычной форме. И нам уже становится чуть-чуть интереснее. Хотя бы так. То есть вот это вот изменение точки обзора, возможность поменять угол зрения, она очень важна. Она как бы освежает чувства даже по поводу уже приевшейся рекламы. И плюс ко всему, конечно же, это ирония о том, что люди разучились готовить суп. Хочется посмотреть, сказать, ну да, вот банки с супом, зачем это? Пойду приготовлю борщ, например, разглядеть цвета борща. Наш ответ и так далее.
1: Ну, если мы вспомним, что Энди Ворхол в оригинале поляк, то, конечно, у нас кухня с ними близко находится, да. Но вряд ли американцы думали о том, что пойдут, приготовят борщ. Сегодня мы говорим о том, как вот отличать искусство от китча. Давайте так, от китча. Вот. И Илья предлагает нам следующий взгляд, что вот Энди Ворхол, он использовал набивший оскомину образы из рекламы и превратил эту рекламу в искусство. А я вам, Илья, дорогой мой друг, скажу по-другому. Этот ваш Ворхол или, как его там на самом деле?
2: Вархол, вот так говорите.
1: Вот именно, Вархола, да. Он ведь встал на скользкий путь обслуживания капитала, да. Он понял, что аудитория устала от этой рекламы и решил как раз капиталистам помочь, вдохнув новый дух в этот образ, в этот суп, да. Он же подстегнул продажи. Вы умалчиваете? Он подстегнул их, понимаете? Понимаешь? Потому что это у толстосумов, которые нанимают этих горничных, которые им варят настоящий бульон, у них возникло новое видение упаковки. А обычного гражданина, который стал видеть вот это ворхоловские вот эти поделки, которые перекочевали на футболки, да, вот на массовое, так сказать, это искусство шмоточное, да, они же просто пошли и сделали новые продажи, загибавшиеся было уже этой конторе, которая делала этот суп. Понимаете, какая история, друг мой? А? И вашим, и нашим.
0: Да, вот что. Тут вы совершенно справедливы, потому что действительно есть такая критика, что не так просто сделать конфетку из рекламы, и вот из безвкусной рекламы сделать вкусную картину, конечно, можно, но все-таки остается вот этот налет воспевания какого-то потребления, рекламы, богатой жизни, все то же самое, что мы видим в картинах того же Дэвида Хокни, где, с которого мы начали, где мы видим всплеск, бассейн, то есть это нырнул какой-то владелец не просто роскошного дома, но еще и чистым бассейном. То есть это как бы такой успех-успех и понятная жизнь. Понятная, ну, практически жизнь вот такого сытого гражданина. А поэтому тут та самая доля иронии, которая присутствует, безусловно, в работах художников этого направления, она все-таки, мне кажется, за право уступает место.
1: Слушайте, Илья, я тут с вами тоже хочу поспорить. У меня настроение прекрасное сегодня из-за вас. Так вот, слушайте, а ведь это, вот вы назвали гражданина сытым, который ныряет в бассейн и всплеск оставил, да, а его самого не видно. А я вам скажу, что люди по-настоящему действительно богатые, они ведь озабочены своим здоровьем. И ради этого здоровья даже занимаются лечебными голоданиями. И мне кажется, вот секрет картина «Всплеск» ныне ушедшего Хокни заключается в том, что он как раз вот как и ваш Вархола, который обеляет капитализм массовый, да, он тоже обеляет богатых, и он показывает его настолько изголодавшимся, что его даже не видно на картине, понимаете? Он растворился в своем бассейне от погони за, в общем-то, долгожительством, понимаете? Вот о чем эта картина. Видите, как мы с вами вместе добрались до сути, как она нас развела через «и», да.
0: Да, ну еще, может быть, я несколько скажу по поводу авторства. В этот момент начинается такое мощное направление, как постмодернизм, как раз поп-арта, когда уже возможность художника создать какой-то новый образ, она как бы ставится под сомнение, и художник становится таким конструирующим создателем из уже существующих фрагментов своего произведения. То есть новизна, которую может нести автор, новизна образа, она отвергается постмодернизмом. И сейчас в современном искусстве, если мы видим на картинах какие-то обращения к мемам из интернета или к каким-то соцсетям и так далее, то есть вот к этим символам и знакам, образом нашей современной культуры, это тоже проявление современного поп-арта, если можно так выразиться. Вот, наверное, из художников, которые сейчас этим занимаются, это Джефф Кун, и американский и японский художник, это Такаси Мураками. Он вообще делает на основании всяких японских аниме-фигурки, у него целая серия картин с ромашками, с смешными этими мультяшными персонажами. То есть вот такой художник, который работает в стиле поп-арт, но с современными какими-то мультиками и рекламами. Вот так.
1: Вы знаете, посмотрел я быстренько ваши вот это Такаси Мураками, да? Ну, вот вы говорите, что делает смешное, а я бы не сказал. Знаете, цвета радостные, а рожи стрёмные. Ужас, ужас какой.
0: Как раз надо же как-то противостоять Китчу в своем искусстве. Ну, вот он видит такие страшные рожи.
1: Илья, скажите, пожалуйста, а в этом смысле, вот мы всегда сравниваем себя с Западом или с Востоком, если говорить о японце, вот этом вашем художнике, да, и все время говорим, если говорим о промышленности, ну, вы знаете, там у нас вот как бы технологии немножко отстают или еще что-то, но искусство — это же просто взгляд, то есть здесь важна мысль. Вы вот сегодня упоминали иностранцев, а есть ли наши мыслители от искусства, которые действительно тоже интересны вот в этом ключе, о чем мы сегодня говорим?
0: На тот момент, когда вот на 60-е, нет, у нас был совершенно другой свой особенный путь в искусстве, назывался он социализм, модернизм, как угодно, но вот такого ярко выраженного поп-арта нет. С чем это связано? Это отдельная тема. На сегодняшний день такие художники, безусловно, присутствуют. Это в том числе те, о которых я говорил, которые рисуют что-то на тему интернета. А вот посмотреть какие-то имена, фамилии, я вам сейчас, наверное, конкретно не назову, во-первых, ну, чтобы не выделять среди
1: коллег. Они слишком громкие, чтобы их называть, да? Но, кстати, Илья, ведь смотрите, а можно ли сказать, что поп-арт, да, вот и вот эти вот банки, те же Ворхола, да, это в какой-то степени западный, так сказать, постиронический переосмысление как раз соцреализма, где мы возвеличивали токарей, слесарей, железнодорожников, копателей, да, а они пошли еще дальше, они возвеличили саму уже банку.
0: Да, скорее всего, это именно, ну, вы совершенно правы, это именно так и происходило, в этом и состояла оборотная сторона, скажем так.
1: Ну, то есть нам все-таки есть чем гордиться. Все-таки мы остановились в этом движении вперед на людях, а они на вещах. Вот. Илья Овсянников, художник в нашем проекте «Чистое искусство». Как всегда, огромное спасибо, Илюша.
3: В информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
4: Категория 12+. Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Санкт-Петербург. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол Санкт-Петербург. С 31 июля по 2 августа. Ждем вас. Дизайн-дистрикт ДАА. Красногвардейская площадь 3Е. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
5: Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей.
4: Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
6: Рекламные службы 495-105-5244.

0: в Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Пермскому краю проверили воздух в районе улицы Днепровская во Владивостоке, где сгорел склад ДНС, и не обнаружили превышения допустимой концентрации загрязняющих веществ и дозы гамма-излучений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления. Утром 31 июля загорелся склад. На место сразу же выехали сотрудники ГУМЧС по Пермскому краю. Пожар локализован на площади 5000 квадратных метров. У здания склада обрушилась крыша. Премьер-министр Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Якутск сегодня посетил квартал труда, первый и крупнейший на Дальнем Востоке креативный кластер с действующим преференциальным режимом территории опережающего развития. Михаил Мишустин в ходе встречи с главой республики Саха-Якутия Айсеном Николаевым отметил, что поражен количеством открытых направлений креативных индустрий после посещения квартала труда. В ходе реализации проекта заброшенное производственное здание было модернизировано в многофункциональную творческую площадку. В экосистеме кластера состоят 230 резидентов. Квартал труда стал главным креативным хабом региона. С 2023 года здесь прошло более 360 мероприятий, в том числе 40 крупных форумов, а также ряд городских фестивалей и модных показов. Президент США заявил, что не уверен, выдадут ли штаты Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Патриот. Как заявил Дональд Трамп в интервью Financial Times, это очень необычное оружие, и нужно быть осторожными с теми, кому США выдают лицензии. Мы не выдаем лицензии на такую технику, отметил Трамп. Президент США также заявил, что его внимание сосредоточено на прекращении российско-украинского конфликта. Он подтвердил, что два его представителя, Джаред Кушнер и Стив Уитко, в ближайшие дни совершат первый свой визит на Украину. Иранская армия объявила, что несколько часов назад ее дроны «Камикадзе» нанесли удар по ангарам истребителей, системам спутниковой связи и складному оборудованию на авиабазе в Кувейте, сообщает телеканал Пресс-ТВ. Американские ВМС, в свою очередь, с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили уже 24 торговых судна, которые направлялись в иранские порты или выходили из них, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Каждый столичный девятиклассник получил бюджетное место в колледже по выбранной специальности. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Всего в этом году поступило более 41 тысячи выпускников девятых классов. В этом году интересы абитуриентов изменились. На первом месте креативная индустрия, далее информационные технологии. В числе наиболее востребованных направлений также оказались промышленность и строительство. Традиционно высокий спрос сохранился на специальности в сфере транспорта и медицины.
2: Чтобы ребята могли учиться не только бесплатно, но и по интересам для себя выбирать направление, мы увеличили количество бюджетных мест и запустили удобный механизм зачисления.
0: С колледжами сотрудничают столичные работодатели, поэтому каждому выпускнику гарантировано трудоустройство. В России могут ввести предельный срок отключения горячей воды, составляющий 14 дней, говорится в ответе Роспотребнадзора на обращение зампреда Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой. Ранее она предложила регламентировать срок отключения горячей воды летом. По его мнению, хотя бы на уровне санпинов нужно вернуть четкую норму, поскольку в ее отсутствии у коммунальщиков нет стимулов быстрее завершать ремонты. В свою очередь, Роспотребнадзор указал, что в настоящее время подготовлена новая редакция санитарного правил и норм. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа Санкт-Петербурга, сегодня переменная облачность без осадков, днем 27-29 тепла. В Москве переменная облачность без осадков, днем 24-26 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба. Сейчас столица плюс 19 градусов.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Наших боксеров допустили к участию в турнирах с демонстрацией государственной символики, объявил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. По его словам, это решение особенно важно, поскольку именно эта организация уполномочена проводить олимпийский турнир по боксу. Женская сборная России по волейболу проведет 2 товарищеских матча. Об этом сообщила пресс-служба Федерации волейбола России. Наши девушки сыграют против команды Сербии. Спарринги состоятся 5 и 7 августа в сербском городе Уб. Отмечается, что первая встреча пройдет в закрытом режиме, а вторая со зрителями. Оба матча начнутся в 20:00 по Москве. Все 4 медиафутбольные команды сыграют во втором раунде Кубка России по футболу. ФК-10 обыграл Химкинский «Космос» 3-2. На мяч Никиты Шаркова на первой минуте и автогол Егора Лысова представители МФЛ ответили взятием ворот Александра Балашова и дублем Сергея Кутузова. Далее победивший коллектив сыграет с петербургским «Динамо». Столичный «Локомотив» внушительно разгромил болгарский «Битвам» в матче 5-го Московского международного кубка по пляжному футболу 18-1. В составе победителей 6 мячей забил Амадиус Виноградов. В следующей встрече на турнире железнодорожники сыграют против турецкого «Аланья Спора», а «Битвам» сразится с парагвайским «Спортиво Лукеньо». Обе дуэли состоятся 31 июля. У меня на этом пока все. Продуктивного вам дня!
1: Сергей Стилавин.

0: Что это за хреновина?
1: Дилетантская точка зрения.
2: Господи, чего не приснится ночью?
3: А зачем? Кому это нужно?
4: Это имеет огромное значение для народного хозяйства.
1: Да хватит, молодец, свои подковырки.
5: Яичница.
6: Друзья мои, ну что же, наши беседы об искусственном интеллекте продолжаются. С нами сегодня Александр Безносиков, директор Центра агентных систем Института искусственного интеллекта Московского физико-технического института. Александр, доброе утро, здравствуйте. Да.
7: Да, доброе утро всем.
6: Доброе утро, да, Александр. И вот мы сегодняшнюю тему обозначили следующим образом. Что будет с миром, если отключить Ивана Ивановича? Мы тут между собой искусственный интеллект Иван Ивановичем называем. Вот хотел бы Владиславу Александровичу пару слов сказать. Uh-huh. Не заметил того момента, когда Иван Иванович стал уже... ну, таким полноправным, как говорится, участником нашей жизни, что если его отключить, то что-то испортится. Потому что раньше, как говорили, вот если отключить электричество, да, это я понимаю, электричество отключить, да, если отключить интернет, так, если отключить теле... нельзя это говорить. Если отключить мессенджер какой-нибудь, да, тоже понятно. Александр, у меня вопрос. А что, мы дошли до ситуации, когда вот как бы вроде как мы говорили, ну вот, надо учиться и работать с искусственным интеллектом, вот уже кто-то вроде как работает, и что, как-то вот незаметно так случилось, что уже если его крякнуть и выключить, так и у нас жизнь посыпется.
7: Слушайте, это очень хороший вопрос. На самом деле, тут нужно сначала разобраться, что мы понимаем под искусственным интеллектом. Потому что, ну вот, даже если посмотреть сегодня на улицу, вроде солнце светит, а вот вчера дождь шел. Вот если бы сегодня шел дождь, вроде как пробки на дорогах были бы больше, и добираться до работы было бы дольше. Ну, вроде бы очень простое предсказание, да, и какая-то очевидная для нас зависимость. Но на самом деле вот таких зависимостей в нашем мире очень много, и вот их уже давно предсказывают модели, первые модели искусственного интеллекта, довольно простые и на самом деле для нас понятные, ну, лет 20 уже. И вот это все работает в различных сферах жизни, начиная от... не знаю, как раз предсказания трафика на дорогах, заканчивая тем, чтобы обнаружить какую-нибудь цель, низколетящую над городом. И вот этому уже лет 20. Да, понятно, что там в последнее время вот этот вот говорящий искусственный интеллект, он действительно стал для нас вот таким вот прям каким-то спусковым крючком. Вау, круто, он уже научился говорить. Но на самом деле в его основе лежат не менее, что ли, простые и очевидные идеи в духе того, что будет больше трафик на дорогах или нет. На самом деле вот эти говорилки, они же просто статистически, ну, исходя из частот возникновения, предсказывают следующее слово, исходя из предыдущих. Ну вот если вы видите, что, например, мама мыла, ну и он вам предсказывает, что она, скорее всего, мыла раму, потому что просто в корпусе текстов русского языка мытье рамы мамой встречается чаще, чем других.
6: Да-да-да, причем, Александр, есть в этом смысле и очень четко прослеживающаяся политическая бодяга. Например, в американских смартфонах, если ты начнешь набирать слово «независимое», то внизу там же варианты предлагают, да, продолжение, обязательно появится «Украина». Вот множество раз замечал такую историю. То есть они, то есть эти системы, они не только оценивают там релевантность, да, и так далее, но они еще и программируемы, да, то есть эта штука еще и делает то, что хочет их хозяин, заказчик, да, который стоит за этими системами, да, ну, как бы переставая, ну, прекращая вот эту картинку из серии, что нам же иногда пытаются внушить, да, что искусственный интеллект, он беспристрастен, что объективен, что выбирает самое лучшее решение. Сегодня буквально новость пришла, да, что в каком-то банке в Ллойде, по-моему, в Британии ввели ИИшку, чат-бот, значит, в совет директоров, который там, значит, вот принимать решения, помогает, да, а беспристрастность-то очень условно, вот, Александр, при этом.
7: Это правда. И на самом деле часто вот эта беспристрастность пропадает даже не из-за каких-то злонамеренностей, которые хочется вложить, а просто потому, что, ну вот, статистически более верно быть услужливым, добрым, мягким, хвалить, уступать и так далее. Просто потому, что человеку так больше нравится, а в силу того, что искусственный интеллект – это тоже в некотором смысле сейчас продукт, конечно, вот мнение рынка здесь играет свою роль. Но и злонамеренное какое-то дополнительное внедрение дополнительных особенностей в ответ, оно более чем возможно. Поэтому есть сейчас тенденция там, в рамках нашей страны в создании своих собственных больших моделей. Благо, они у нас уже есть от нескольких производителей, но я думаю, что спектр будет обновляться.
6: Александр, а все-таки, да, вот возвращаясь к этой теме, что будет с миром, если отключить ИИшку? Сегодня, как вам видится, жизнь обычного человека, ну, в текущих, конечно, обстоятельствах, всем нам прекрасно известных, насколько, вот с вашей точки зрения, уже зависит от этих систем критически?
7: Как я сказал в начале, что на самом деле вот то, что называется искусственным интеллектом, используется уже лет 20 в нашей жизни, и с каждым днем больше, даже без прицела вот этих говорилок. В медицине, в других сферах, в банковской сфере, все держится на моделях, которые делают некоторые предсказания. И если их вот сейчас выключить, и, кстати, непонятно почему, ну, то есть нам эти предсказания понятны, ну, то есть они очевидны и не пугают нас. Все это обрушится, и что делать, ну, вообще непонятно. А если отключить просто говорилки, ну, я думаю, что большой этой проблемы не будет. Убрать функцию общения с пользователем, ну, не беда, вот.
6: Александр, а зачем она, в принципе, так раскручивается очень так достаточно сильно? Вот это именно чат-боты, да, какие-то... Просто занимаюсь все время новостями и много лет уже, и наблюдаю, что где-то год, наверное, были эти захватывающие истории о том, что одинокие люди... В новостях фигурировали в основном женщины, которые с огромным удовольствием находили поддержку. Женщины говорили, что нам очень нравится поддержка, которую оказывает и чат-бот, искусственный интеллект, но вот эта история с тем, что искусственный интеллект, как вы говорите, да, комплементарно, да, что-то говорит, прогибается перед человеком, является услужливым, таким как и сервильным. Это, как вам видится, вот эта функция втирания в доверие к человеку, это просто маневр такой, да, как у хитрецов. Они сначала втираются, потом как бы человека овладевают его сознанием, и потом начинают уже им жестко уже манипулировать, уже не прибегая к таким вот унижениям, скажем так, да? Это такой маневр, который обернется потом диктатом?
7: Ну, это скорее тенденция развития рынка. Вот многие не застали, потому что когда это все начиналось, это было не так хайпово. То есть 2-3 года назад первые модели вот этих говорилок общались абсолютно по-другому. То есть если вы ее что-то спросите, она вам отвечает. Ну ты что, совсем там не в себе? Ну то есть ты дурак, там в таком ключе, ну, как бы какой-то совсем очевидный вопрос, зачем ты это вообще спрашиваешь? Просто потому, что она начиталась интернета, и там наиболее частый ответ на какой-нибудь вопрос, ну это просто оскорбление в чате, да, то есть на каком-то форуме и так далее. Потом ее, понятно, в силу того, что хочется более массовое использование, начали обучать на то, чтобы она стала более дружелюбной. Вот. Но вообще говоря про вот этот естественный язык и диалог, эта вещь, ну, на самом деле, очень важная именно не для вот такого повседневного общения, а для того, чтобы давать команду реально большим моделям искусственного интеллекта для больших прикладных задач, ну, в таком естественном виде. Опять же, люди сейчас уже сидят и пишут проекты, большие проекты по программированию, полноценные приложения, код, просто давая команды модели искусственного интеллекта. Что-то не работает, дописал, попросил, чтобы она это реализовала. Прям в чате, либо голосом, либо руками, без каких-то там специализированных знаний. И это действительно работает. Ровно так же у нас в науке. Сейчас мы там быстро автоматизируем научные исследования, чтобы статью писать не год, там, не полгода, а несколько недель. Просто сами сгенерировали гипотезу, а дальше всю проверку, все эксперименты, весь анализ на себя берет вот этот вот искусственный интеллект, а мы с ним общаемся только вот на естественном языке.
0: яичница. Маяк.
5: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: Доброе утро, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Череповце благоустраивают сквер у Центра боевых искусств. Сквер площадью 800 квадратных метров обустраивают в традиционном китайском стиле. Здесь появятся стилизованные арки, скульптуры львов, стражей и зеленые насаждения. Проект финансирует компания «Железобетон-12». Как отметил губернатор Георгий Филимонов в своих соцсетях, уже завершены демонтажные работы и прокладка инженерных сетей. На 60% проложены кабельные линии. На следующей неделе подрядчик «Гаарастрой» начнет устройство фундаментов под малые архитектурные формы. Скульптуры изготовят к середине сентября. Объект – часть подготовки Череповца к 250-летию. Всего в программе благоустройства 439 объектов. Сквер станет символом культурного обмена с Китаем. Вологодские школьницы вошли в число лучших в России на конкурсе медиатворчества и программирования. Подведены итоги всероссийского конкурса 24 бит. Лауреатами второй и третьей степени по итогам оценки конкурсных работ стали воспитанницы Вологодского кванториума Милена Колычева, Марина Артамошкина и Стефания Пампуха. Участницы стали лауреатами в номинации 2D компьютерная анимация. Милена получила диплом второй степени, Марина третьей степени. Стефания в номинации прикладная программа стала лауреатом второй степени. Отметим, конкурс 24 бит стал частью фестиваля «Траектория технической мысли 2026». Он объединил более 800 участников из 38 регионов страны. Организатор конкурса – Федеральный центр технического творчества учащихся МГТУ «Станкин». Дизайнер из Череповца покажет свою коллекцию одежды на Дагестанской неделе моды. Коллекция Юлии Бородулиной «Болдинская осень» вдохновлена эпохой и поэзией Александра Пушкина. Платье из велюра и габардина с креолинами, ручной и машинной вышивкой. Крупные украшения из полимерной глины с натуральными самоцветами ручной работы. Премьера этой коллекции прошла на фестивале «Модная волна» в сентябре 2025 года в Москве. А 7-8 августа Юлия представит свою работу в Каспийске на масштабном международном мероприятии «Дагестанская неделя моды». Восьмого августа на открытии 5-го фестиваля «Небославян» в Кирилловском округе выступит Николай Емелин. Юбилейный фестиваль пройдет на заставе князей Белозерских в рамках проекта «Лето русского севера». В программе реконструкции, ярмарки, гастрономии и интерактивные площадки. Николай Емелин уже знаком вологодской публике по фестивалю «Русская тройка» и «Ночи музеев». Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Вход для гостей на «Небославян» будет свободным для всех. В воскресенье жители и гости области ждут на праздники в честь Дня ВДВ. 2 августа на аэродроме Труфаново в Вологодском округе пройдет фестиваль «Открытое небо», приуроченный ко Дню воздушно-десантных войск. Для желающих организуют прыжки с парашютом, военизированную полосу препятствий, выставку оружия, мастер-классы и праздничный концерт с участием Велеславы, Влада Виноградова, шоу-балета «Фиеста» и других. Фестиваль пройдет по адресу 8-й километр автодороги Вологда-Дубровская, база «Патриот». Вход свободный.
0: Новости спорта.
8: В Вологде в скейт-парке «Яма» появится площадка для баскетбола и стритбола. Уже на следующей неделе начнется масштабное обновление. Помимо существующих зон, здесь дополнительно разместятся баскетбольная площадка и площадка для стритбола. Подрядчики нанесут акриловое и асфальтобетонное покрытие, установят профессиональные баскетбольные стойки. По периметру смонтируют ограждение высотой 4 метра, добавят трибуны, скамейки и урны. Существующую воздушную линию освещения уберут под землю, смонтируют новые линии со светодиодными светильниками и системой видеонаблюдения. Параллельно с этим ведутся работы по установке модульной площадки с полным набором уличных тренажеров. Это будет полноценная зона для воркаута. Срок сдачи объекта – середина сентября. 21-я женская вологодская команда по ультимат-фрисби одержала победу на турнире «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. В соревнованиях принимали участие 9 сильнейших команд страны из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода и Вологды. Вологжанки стали лучшими из лучших. Команда тренируется 3 раза в неделю на базе Вологодского госуниверситета. Девушки занимаются круглый год. Зимой в зале, летом на стадионе «Политехник», который недавно реконструировали. Впереди следующий важный соревновательный этап – чемпионат России, который пройдет 28-30 августа в Санкт-Петербурге.
0: Года на маяке.
8: Сегодня в Вологде и Череповце синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. Ветер северный, северо-западный 6-7 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 24 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Продолжит понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
5: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
10: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
9: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
10: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
9: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделения беспилотных систем российской группировки «Север» с начала июля ликвидировали 120 пунктов управления и точек запуска беспилотников ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили РИА Новостям в Минобороны. Цели были точно поражены FPV-дронами и беспилотниками самолетного типа «Молния-2», оснащенными осколочно-фугасными и термобарическими боеприпасами. Также огневое поражение наносилось с применением системы сброса, позволяющей уничтожать укрепления и огневые позиции киевского режима. Михаил Мишустин посетил крупнейший на Дальнем Востоке креативный кластер «Квадрат труда» с режимом территории опережающего развития. Здесь работают более 230 резидентов. Это разработчики игр и цифрового контента, дизайнеры, модельеры, компании анимации и кинопроизводства.
3: По поручению президента двигался проект «Пушкинская карта», и возможность привлечения детей кинотеатра была вот через...
4: Маленькая деревня, 300 человек.
5: Мы сейчас вообще хотим за границу уже выходить, там, с
6: индусом. И вот проект, который сегодня уже поддержан Минвосток развития и начал свою реализацию, сейчас идет разработка ПСД, это киноцентр Дальнего Востока.
4: Где будет полный цикл.
6: Да, мы, скорее всего, при реализации данного проекта уже в Дальнем Востоке выйдем на мировой уровень. Да. И, возможно, когда-то составим даже конкуренцию Голливуду.
3: Дальний Восток – это уже мировой уровень. Да, Кирилл Петрович? Девять Петрович.
7: Точно так.
1: Отмечу, что кластер оборудован современной медиалабораторией, включающей студию виртуального продакшена, звукозаписывающую студию. Квартал труда уже стал главным креативным хабом региона. С 2023 года здесь проведено более 360 мероприятий. Михаил Мишустин сегодня также поделился, что после посещения республиканского онкологического диспансера в Якутии большое впечатление на него произвели врачи и оснащение. С 1 августа в России произойдет плановый автоматический перерасчет выплат для нескольких категорий пенсионеров. Они коснутся работающих пенсионеров, получателей накопительных пенсий, а также граждан, отметивших 80-летие, сообщает ТАСС. Все надбавки начисляются Социальным фондом России. В беззаявительном порядке подавать документы не нужно. Работающие пенсионеры получат прибавку за счет взносов, которые работодателю уплатили за них в 2025 году. Накопительная пенсия вырастет в среднем на 276 рублей, а пенсионеры, отметившие 80-летие в июле, могут получить доплаты до 19 тысяч рублей. Также им положена доплата за уход в размере почти 1500 рублей. Иностранцы в России в первом полугодии текущего года получили более 147 тысяч разрешений на работу, что стало рекордным показателем. Об этом сообщает «Известия». Как пишет газета, такие разрешения необходимы гражданам стран с визовым режимом въезда для трудоустройства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их количество выросло почти на треть. По данным Совбеза, около трети получивших разрешения составили квалифицированные и высококвалифицированные специалисты, 10,5 тысяч и 44 тысячи человек. Соответственно, уточняет издание. Наибольшее количество разрешений было выдано гражданам Китая, Индии, Индонезии и Шри-Ланки. По данным издания, в России также продолжают работать граждане стран Европы и США. При этом количество патентов на работу, оформляемых иностранцами в первом полугодии текущего года, сократилось почти на 21%. Президент США Дональд Трамп за время своего второго срока у власти собрал более 800 миллионов долларов пожертвований, сообщает газета Wall Street Journal. По данным источников издания, японская холдинговая компания SoftBank пожертвовала 50 миллионов долларов президентской библиотеке Трампа, американская корпорация Apple – около 25 миллионов на строительство бального зала в Белом доме, корпорация Microsoft – около 10 миллионов, а онлайн-ритейлер Amazon – почти 5 миллионов. Как отмечает газета, по закону президенту не запрещено собирать неограниченные суммы денег на некоммерческие проекты, к которым относятся все вышеперечисленные. Раскрывать имена спонсоров также не требуется. Так, американскую нефтяную корпорацию «Шеврон» якобы попросили пожертвовать в этом году 50 миллионов долларов, однако она выделила гораздо меньшую сумму, утверждает Wall Street Journal. Благодаря антициклоническому господству август в Москве и области начнется с идеальных метеоусловий. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в выходные будет солнечная и относительно сухая погода.
2: август у нас стартует с идеальных метеоусловий благодаря непререкаемому антициклональному господству на синоптической карте. В субботу москвичи и жители центральной России ждет солнечная, сухая погода, ну а воздух продолжит прогреваться. Ночью 13-16, днем 26-29. Индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых еще можно загореть. Ну и температура воздуха в реках и озерах центральной России от 18 до 23 градусов. И это будет финалом массового купания. Большую часть воскресенья характер погодных условий существенно не изменится. Ожидается опять же переменная облачность без осадков. Лишь вечером где-то местами может брызнуть незначительный дождь. Под утро не прохладнее 16-19, ну и в дневные часы плюс 28, плюс 31.
1: Среднемесячная температура воздуха в августе ожидается в пределах климатической нормы. Жарким последний месяц лета не будет, также отметил Евгений Тишковец. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, днем 27-29 градусов. В Москве сейчас около 19 градусов, днем переменная облачность, без осадков и до 26 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.
0: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Балкукол Санкт-Петербург. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Балкукол Санкт-Петербург. С 31 июля по 2 августа. Ждем вас. Дизайн-дистрикт ДАА. Красногвардейская площадь 3Е. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.
7: Сергей Стилавин.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Сегодня у нас пятница. Где-то там, далеко-далеко, на берегу Черного моря, грузится в свой двухэтажный поезд наш Владислав Александрович. Да, но не будем ломать ему удовольствие. Последнее удовольствие в этом году. Анастасия, доброе утро. Мамочка с нами, да, я так понимаю, тоже. Доброе утро.
2: Да, доброе утро,
1: утро, мамаш. Давайте начнем с самой хорошей новости, которая могла прийти вот под выходные. Заголовок буквально в две строки. 79-летний певец Элтон Джон, иногда его называют Джон Элтон, порадовался 36 годами отказа от алкоголя и отпраздновал 36 лет трезвости бокалом вина. Давайте перейдем к Кольчугино. Кольчугино. Какая там погода, мамаша?
2: До 24 ясно.
1: Окей.
3: Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои.
1: Кольчугинцы, конечно. Но надо окей заменить. Я же противник вроде как, да, английских слов. Ладно. Давайте так, ладно. Кольчугино с 27 года, со следующего, будет входить в туристический маршрут Золотого кольца. Монополия Суздаля заканчивается, друзья мои, да, и Тверь теперь, и Муром, и Гусь Хрустальный, и Александров, и Киржач, и Юрьев-Польский. Там, кстати говоря, по дороге в Юрьев-Польский, ребята, отличная пасека есть. И там замечательный мед продается, если на машине будете. В Кольчугино возбуждено уголовное дело в отношении электросамокатчика. 9 мая в наш праздник эти два балбеса, сели на самокат мощностью 1600 ватт Kigu Kirin G Pro Max и раздолбались оба с переломами черепа, значит, соответственно, подростки 13-летние в больнице, в областной детской клинике. Отвечать будет папаша, который дал сыночке покататься на такой мощной зверюге, да. Но есть и приятный опыт в Кольчугино. Юные мотоциклисты кольчугинские под присмотром опытных инструкторов учатся правильно ездить на мотоциклах на мототрассе. Не по полям, по лесам, не на дороге общего пользования, да, а специально на специальной трассе под руководством опытных профессиональных инструкторов. Вот этот опыт нам очень нравится.
2: Так что они выучатся и потом по
1: лесам. Они выучатся, накатаются всласть и пойдут работать, думаете? Мама. Да, давайте перейдем к обычным новостям.
0: Сергей Стиллавин.
1: Друзья, мы еще целый месяц лета. Целый месяц. Кстати, 62% граждан считают, что лето проходит слишком быстро. Да-да-да, уже жалуются. А вот 3/4 наших педагогов, 76%, говорят, что к началу нового учебного года не успевают отдохнуть. А 98% из них говорят, что нет ни одной недели, чтобы они не работали летом. Представляете, ну что это такое? Ну дайте людям отдохнуть, слезьте с них. С химчистки в Петербурге взыскали почти 900 тысяч рублей за испорченную жилетку Louis Vuitton. Это дорого. Женщина сдала в химчистку почистить жилетик. Ну, обделалась чем-то за столом. Вот. Жилетик. С нее взяли 1290 рублей за чистку. Но в процессе чистки жилет стал однотонным. Исчезли все опознавательные знаки Louis Vuitton. В итоге 900 тысяч рублей. Слушай, ну нормальный бизнес. В Башкирии у женщины на лбу выросли рога после инъекции ботокса. Ботокс не рассосался, так и остался такими волдырями-кочками на лбу. Да, ну красота. Товарищ Медведев заявил, что об успешных семейных людях нужно снимать больше фильмов. Образ нормального человека, успешного семейного человека, действительно должен более активно появляться в нашем кинематографе и вообще в любом творческом жанре при создании любого контента, сказал Дмитрий Анатольевич. А в это время товарищ Бурляев призвал отказаться от экспериментов при экранизации классики.

0: Вот будет в Ярославской области центр, где будут снимать хорошие фильмы. Я верю, что там будут снимать хорошие и нужные фильмы. Товарищ Пашинян, премьер-министр Армении, заявил, что не кушает армянскую рыбу. Но так тоже можно, конечно, не кушает. Не нравится, наверное, поэтому не кушает. Минздрав опроверг сообщение об укусе ядовитым пауком женщины под Челябинском. Вчера был скандал, что, мол, типа уже кусаются. Под мышку залез каракурт. А говорят, нет.
1: Добежал и укусил.
0: Там-то они есть, да. А в России разрешат пополнять счета любого банка через любой терминал, через банкомат, наличными по системе быстрых платежей. Раньше можно было деньги закидывать на свою карту в банкомате своего банка. А теперь через любой. Удобно, да. Московские врачи спасли гражданина США после травмы позвоночника. Наш доблестный Склиф спас американца. Кстати, ему отказывали в помощи в США. В других странах, говорит, мы такое не делаем. А вниз Клифосовского вылечили человека. Слава нашей медицине, товарищи. Да. Радио Судного дня передала сообщение со следующими словами. Взяточница, сексофат, пухокорм. Передаем сигналы точного времени, как говорится. Россия не признала одностороннее расширение США границ континентального шельфа. Жулики, не признаем. Дальше, еще раз повторюсь, 62% граждан считают, что лето идет слишком быстро. Стоп, лето, товарищи, да? А в Красноярске мужчины купались в луже, там же потоп. Сверху течет страшно, а они купаются. Ничего, лужа коричневого цвета такого яркого, отвратительного. Они купаются, им хорошо. 900 калорий в час можно сжечь, если кататься изо всех сил на велосипеде, товарищи. Это специалист Кравченко нам советует. Гражданин купил на маркетплейсе видеокарту за 90 тысяч рублей, а пришла бутылка воды. Так тоже бывает. Друзья мои, соблюдение распорядка дня снижает боль и депрессию. Вот если все по системе, я, кстати, слышал о системе цветных женщин. Не в смысле там чернокожих, а в смысле вот у женщины в шкафу все дни недели распределены по цветам. Например, сегодня у нее зеленый день, а завтра будет синий. То есть вся одежда подобрана вот по цветам. Это систематизирует жизнь, поверьте, попробуйте.
1: Угоны... А мужчины почему так не делают?
0: А у мужчины одна любимая одежда. Одна любимая рубашка, одни любимые. Если они хорошо сидят, зачем их каждый день менять, мамаша? Угоны легковых машин в России упали на 40%, а вот кражи экскаваторов, тракторов выросли. Да, бизнесом занимаются люди. Огурцы подешевели с начала года на 45%. Товарищи, закупайтесь, солите. Тревога. Психолог Аникина сообщает, что наши дети начали взрослеть на 2-3 года раньше срока. Если 10 лет назад возрастом начала пубертата считали 12-летних, то сейчас, оказывается, половая перестройка начинается уже в 8 лет, ребят. А чем мы...
1: Не то, что-то они едят.
0: Мама, а чем мы их кормим? Вы водите к Рональду на заклание детей?
1: Нет.
0: Вот громче это говори. Нет, не надо в себя. Нет. Четко.
1: Нет,
0: в России, да, кстати, надо товарища Аникина Аникину пригласить. Мамаша, возьмите на заметку, хорошо? Вот, поговорим, да, о детишкам, что с ними творится. И надо еще специалистов этих гормональных пригласить и этих, которые по железам внутренней секреции. Надо разобраться с этой темой.
1: Что
0: 8 лет? 8 лет он еще в зоопарк должен на обезьян ходить смотреть, а он уже на девочек. Значит, в России научились по длине текста в рабочей переписке за 3 месяца до начала выгорания вычислять, что человек выгорит. Представляешь? Оказывается, в нормальном состоянии письмо содержит приветствие, суть, запрос. До свидания, чмоки-чмоки. Да, средняя длина 120 слов примерно у человека.
1: Когда человек пишет,
0: а когда выгорел,
1: сразу,
0: смотри,
1: да?
0: А когда выгорел, только 20. Понимаешь, в 5 раз, в 6 раз меньше, да? Да? Несовпадение графиков мешает встречаться с друзьями 59% наших граждан. Представляете, ну вот это ж плохо. Если вас атакуют шумные соседи, тараканы, жалуйтесь в Федеральную налоговую службу. Возможно, там сидят черные арендаторы, и за них возьмутся специальные люди. Дальше, товарищи. Наши граждане, вот эта новость, я возьму ее для начала нашей сегодняшней встречи. Так сказать, с товарищем Кислицыной через несколько часов. Оказывается, наши граждане, если их спросили, а с кем из книжных персонажей вы хотите дружить? Они говорят, а мы хотим дружить с котом-бегемотом. С чертями хотят дружить. Вот это, кстати, диагностическая такая вещь, да. Граждан атакуют мошкара, укусы вызывают отеки, жар до 39%. Осторожно, товарищи. Врач Каспирович предупреждает, ложь о количестве выпитого – это...

0: опасный симптом. Вот если человек говорит, что я спокойно выпью бутылку водки, врет. Ложь.
1: Это обычно не так врут, а да говорят, я понимаю, я вообще не пью один бокал.
0: Шутка это юмора, господи, что вы не понимаете. Так, ну и давайте, товарищи. Хирург рассказал, почему даже в молодости у наших людей нет четкого овала лица. Слабая челюсть, не разросшаяся. У англосаксов челюсть массивная, огромная, она натягивает кожу и получается четкий овал лица. У нас челюсть нежная, маленькая. Хрупкая, да, чтобы
1: жевать
0: только,
1: надо
0: чтобы
1: больше морковь.
0: Это самое, стерлядочку пожевать и все, и спать. Да, ну и еще пару сообщений. Разговор о чувствах оградит от деструктивного поведения детишек. Москвичей просят в садах и парках соблюдать тишину. Сейчас размножаются ежихи и зайчихи. Тише будьте, товарищи, в парках. Путевки в санатории Беларуси стоят 60 тысяч рублей, друзья мои, на двоих. Вот куда надо ехать. И там грязью лечат, и добрым словом. Ну и, наконец, имена Ольга и Александр вошли в рейтинг самых удачливых граждан, которые покупают лотерейные билеты и выигрывают. Раньше была Елена, а теперь Ольга. А вот Александр держится по-прежнему на первом месте. Давайте перейдем к женщинам. Мир без Ольги и Елены. Да, какой он? В Черногории женщины смогут взять отпуск в критические дни.
1: О, вот это прогресс. Вот это я понимаю.
0: Вот вы рады, да, я понимаю, да. Отпуск, сколько дней не сообщаются, да. Оплачиваем отпуск, кстати говоря.
1: Как
0: да.
1: Сколько дней?
0: Оплачиваем.
1: 3-5.
0: У кого как.
1: Максимум 7.
0: У кого как, мамочка. Актриса Светлана Немоляева заявила, что в наших театрах наблюдается дефицит актеров-красавцев. Нет красивых мужчин, все какие-то стрёмные мужички. Ну, а посмотрите на них, на этих, вот, которые известные. Ну, что, они красавцы?
1: Ну, у них челюсть, потому что не та.
0: Не наша, понимаю, да. И, наконец, балерина Настенька решила сделать пересадку бровей. Удачи, Анастасии, желаем. Давайте перейдем к капитализму. Не спрашивайте, откуда, я знаю.
2: Новости. Да. Капитализма.
0: Брови пересаживаются, пересаживаются брови. Затылка, конечно, да, да. А, слушайте, товарищи, во Франции сгорели 200 домов, пока пожарные тушили элитные виллы дорогие богачам. Представляете, как низко, да. На Венгрию надвигается энергетический кризис. Вот они Орбана убрали, думали, что мадьяр им сделает хорошо. А ничего подобного. Останавливается атомная электростанция ПАКШ, потому что Дунай обмелел, нечем остужать реактор. Вот и все, и кончилось. И лафа. Тараканы демонстрируют коллективную память, товарищи. Вот, видишь, одного придавишь, а остальные помнят. Да. А в Индонезии питон съел мужчину, который шел домой с вечеринки. Во, какая реальность бывает у людей, да? А Иран пояснил, зачем они атаковали танкеры в порту Египта, на минуточку. Они сообщают американцам, что мы вас, гниды, и в Суэцком канале достанем. Вот это было послание, да. Ученые обнаружили неожиданную опасность детских продуктов питания. Оказывается, 80% детского питания ультраобработано. То есть с измалетства дети приучаются есть неправильную еду, от которых нам отговаривают все специалисты. Да? Дальше. Евродепутатку от Румынии Диану Шошоаке пытались убить, спровоцировали автомобильную аварию. Ну, это любимая британская история, подкручивать колеса, чтобы на скорости отвалилось колесо, и машина попала в аварию. Так что, видите, какими методами идет борьба. Компания, американская пивоварня Minocqua Brewing пообещала всем бесплатное пиво после смерти Трампа. А теперь у нее отобрали лицензию. Вот вам свобода бизнеса. Вы говорите, там у них свобода. Бразильские власти начали депортировать женщин с российским гражданством из-за родильного туризма. Говорит, нечего тут плодить русских бразильянов. Нечего, да? Ну и, наконец, давайте, 25 котов спасли из кота-кафе во время землетрясения в Японии. Прекрасная новость, да? И, наконец, названы страны Евросоюза с самой высокой безработицей. Это Испания, ну, там сиеста тотальная, и Финляндия. Финны, войдя в НАТО, добились хороших результатов. Давайте перейдем к нашим криминальным новостям.
3: Наши!
0: Слушайте, бывшего сотрудника Большого театра Федина отправили под домашний арест. С 22 года на счета сотрудников Государственного Большого театра России в качестве премии перечисляли деньги на основании ведомостей, которые, как пришел к выводу суд, содержали заведомо ложные сведения. Кстати, воруют в театрах. Страшно. Как же они это выяснили? Как выяснили? Кто-то, видно, проболтался, кто-то купил себе сумку какую-то дорогую. Силовики задержали подлеца мигранта, который сливал в сеть запись, как устанавливают системы ПВО нашего Министерства обороны. Приехал к нам из Средней Азии. Но, видимо, работать не хочет. Хочет фотографировать объекты ПВО. Вот они какие. В Москве, кстати, арестовали целую команду руководителей компании «Эвко». Там и председатель совета директоров Кустов сел, и некто Алла Половченя, ну вот тоже оттуда. Говорят, что обманывали с закупкой дронов. Очень серьезно. Видите, какие люди. В Казани уличных фотографов изъяли обезьянку и попугайчика. Они принуждали прохожих фотографироваться с обезьянкой, с попугайчиком. А самих этих животных, чтобы те вели себя смирно, били током. Негодяи. Да. Жена обвиняемого в избиении ученого в Екатеринбурге заявляет, что нашу семью травят. Говорят, в соцсетях травят. А зачем вы, жена Светлана, купили своим деточкам квадроциклы малолетним, которым, на которых они по полям, по лесам ездили? Вот этот вопрос надо осветить. Кузбассовец ограбил прохожего за отказ отдать ему зажигалку. Отдай, говорит, зажигалку. Тогда не отдаешь зажигалку, достаю пистолет. Видите, как опасная история. В Уфе переодетый в женщину-иностранец пытался уконтрапупить свою супругу. Приехал из другого государства, переоделся женщиной. А что такое женщина? Это парик, маска, спортивный костюм и уже женщина. Представляете, ужас. В Канске школьник, 14-летний балбес, отправлял сообщение о минировании школы, чтобы не ходить на уроки. Но его вычислили, то, что он минировал только свою школу. Вот они все в округе. Да. Ну что, Федеральная антимонопольная служба накрыла сговор при строительстве мусорных полигонов на 15 миллиардов рублей. Нормальная сумма, да? Ну и, наконец, москвичка выкинула из окна телефон супруга в пылу ссоры. А теперь идет в суд. Оказывается, телефоны мужей выкидывать из окна нельзя, товарищи. Запомните это.

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+. В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Райклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Райклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Райклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Средства ПВО за минувшую ночь сбили 371 украинские БПЛА над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, заявили в Минобороны. Российские военные также продолжили нанесение ударов высокоточным оружием по портовой инфраструктуре Украины морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным военного ведомства, на переходе морем южнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший военный груз в один из портов Украины. Кроме того, в Одесском порту поражены резервуары с горюче-смазочными материалами. Минобороны заявила, что цели поражены вечером 30 июля. Михаил Мишустин с рабочей поездкой сегодня в Дальневосточном федеральном округе. В Якутске глава правительства посетил республиканский онкодиспансер, который построен в рамках нацпроекта здравоохранения. Премьер осмотрел отделение, побывал в операционном блоке и высоко оценил оснащение центра. Особо отметил он, что в диспансере используются системы, сделанные в России. Также премьер-министр побывал в первом и крупнейшем на Дальнем Востоке креативном кластере с режимом территории опережающего развития. Квартал труда – это площадка с льготной аренды для дворцов. Здесь работают более 230 резидентов от модельеров до разработчиков цифрового контента. Глава правительства поддержал новый проект дальневосточного кластера и создание центра обработки данных.
2: Не секрет сегодня, что данные, особенно данные, которые можно обработать, кластеризовать, это новая нефть, платина, новые полезные ископаемые 21 века. Они по себе сами, по своей жизни самовозрастают в стоимости, являются уникальным активом. Конечно, нужно этим заниматься, и ЦОД с использованием искусственного интеллекта, высокопроизводительной инфраструктуры для сервисов искусственного интеллекта, конечно, нужна в дальневосточном кластере. Мы это полностью поддержим.
0: Михаил Мишустин в ходе встречи с главой республики Саха-Якутия Айсеном Николаевым также отметил, что поражен количеством открытых направлений креативных индустрий после посещения квартала труда. Турция уведомила Россию и Украину о своей готовности в кратчайшие сроки организовать новый раунд переговоров на турецкой территории, сообщил РИА Новостям источник в турецком правительстве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия открыта для достижения своих целей путем политико-дипломатических переговоров, однако киевский режим не склонен к мирному процессу. Турция неоднократно выступала посредником между Москвой и Киевом. В 2022 году в Стамбуле состоялись первые очные российско-украинские переговоры, а позднее при посредничестве Анкары и ООН была заключена Черноморская зерновая инициатива. Дональд Трамп заявил о достижении согласия с радикальным палестинским движением «Хамас» о всеобъемлющем разоружении формирования в секторе Газа. По оценке главы Белого дома, согласование позиций по демилитаризации вооруженных группировок в регионе стало огромным шагом вперед к обеспечению долгосрочного мира и безопасности. Американский лидер подчеркнул, что по мере завершения разоружения израильская армия будет покидать территорию анклава, а международные организации возьмут ответственность за внутреннюю и внешнюю безопасность Газы. Он отметил, что международные стабилизационные силы будут действовать в кооперации с новой палестинской полицией. Август обещает стать уникальным для любителей астрономии. В течение месяца произойдет несколько значимых астрономических событий, среди которых полное солнечное затмение 12 августа и максимальная активность метеорного потока Персеиды с 10 по 14 августа. Полное солнечное затмение начнется 12 августа в районе полуострова Таймыр и произойдет в полночь, так как в это время там будет полярный день, рассказали РИА Новостям астрономы. Тень от Луны при затмении будет скользить по поверхности Земли в направлении Северного полюса, затем пройдет через Гренландию. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа Санкт-Петербурга, сегодня ожидается переменная облачность, днем без осадков и до 29 градусов. В Москве переменная облачность, также будет сухо, до 26 градусов тепла, сейчас в Москве около 20 градусов.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Мировая федерация бокса допустила наших боксеров к участию в турнирах с демонстрацией государственной символики, объявил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. По его словам, это решение особенно важно, поскольку именно эта организация уполномочена проводить олимпийский турнир по боксу. Женская сборная России по волейболу проведет 2 товарищеских матча. Об этом сообщила пресс-служба Федерации волейбола России. Наши спортсменки сыграют против команды Сербии. Спарринги состоятся 5 и 7 августа в местном городе Уб. Отмечается, что первая встреча пройдет в закрытом режиме, а вторая со зрителями. Оба матча начнутся в 20:00 по Москве. Все 4 медиафутбольные команды сыграют во втором раунде Кубка России по футболу. ФК-10 обыграл химкинский «Космос» 3-2 на мяч Никиты Шаркова на первой минуте. И автогол Егора Лысова. Представители МФЛ ответили взятием ворот Александра Балашова и дублем Сергея Кутузова. Далее победивший коллектив сыграет с петербургским «Динамо». Клубы континентальной хоккейной лиги продолжают комплектовать составы перед новым сезоном. О последних трансферных новостях рассказывает Виталий Павлов.
2: Московский «Спартак» хочет получить 100 миллионов рублей за права на словацкого нападающего Адама Ружечку. Об этом сообщается в прессе. Ранее появлялась информация, что хоккеистом интересуется екатеринбургский автомобилист. Стоит напомнить, что в марте этого года «Спартак» расторг соглашение с Ружечкой из-за нарушения контрактных обязательств со стороны игрока. 21 июля дисциплинарный комитет КХЛ полностью удовлетворил требования клуба в споре с хоккеистом. Говорилось, что «Словак» должен выплатить москвичам 30 миллионов рублей. В минувшем сезоне Ружечка провел 51 матч и набрал 40 очков за результативность. Тем временем форвард «Авангарда» Игорь Мартынов перешел в московское «Динамо» в обмен на денежную компенсацию. 27-летний хоккеист в прошлом сезоне набрал 14 очков в 64 матчах регулярного чемпионата, а также отметился одной шайбой в 17 встречах плей-офф КХЛ. Всего у белорусского нападающего 76 очков в 384 играх. По данным «Спортэкспресса», белоголубые заплатили за переход игрока около 5 миллионов рублей.
1: 3 наши теннисистки продолжают выступление на пятисотнике в Вашингтоне. Накануне во втором раунде Анна Калинская была сильнее Джани Чечен из Индонезии 1-6, 6-3, 7-6. В четвертьфинале ей будет противостоять первая сейная американка Джессика Пегула. Также Диана Шнайдер уверенно разобралась с Анастасией Потаповой, ныне представляющей Австрию. Теперь как минимум одна россиянка вылетит, ведь Шнайдер предстоит посоревноваться с соотечественницей Людмилой Самсоновой, ранее выбившей из розыгрыша китаянку Ван Синьюй. У меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте Радио Маяк.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Сергей Стиллавин и его друзья.
5: Дорогие товарищи, друзья мои, сегодня отмечается Всемирный день авокадо. Вы представляете? Вот вы представляете свою жизнь без авокадо? Наверняка да. А вот есть люди, которые не представляют. И вы знаете, заходишь сегодня в современный магазин продуктовый, да, вот какой угодно, полуоптовый, который камуфлируется под оптовый, премиальный продуктовый магазин, обычный для среднего класса, даже бюджетный, но обязательно есть холодильник, да, в котором стоит авокадо. По 5 штук, есть в развес, есть по 2 упаковки. И, конечно, чудодейственное, наверное, средство, раз везде продается, вот везде есть бананы и авокадо. Круглогодично, когда не зайдешь, и, по-моему, есть и перуанские, и какие-то колумбийские, да, и есть, ну, много всего. Мы сегодня разберемся с авокадами как следует, да, и, конечно, конечно, я очень рад, что с нами сегодня с самого раннего утра Сергей Сергеевич Вялов, гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук, автор более 160 научных трудов, бестселлера «Гастрокнига» и уникальной книги «Схемы лечения». Сергей Сергеевич, доброе утро, спасибо, что вы с нами.
0: Доброе-доброе.
5: Да, Сергей Сергеевич.
0: Авокадо.
5: Да, вы вот, давайте, я не могу про авокадо сказать слово «есть». Вы кушаете авокадо?
0: Бывает, но я не то чтобы вот с точки зрения вкусовщины фанат этого дела, но иногда он попадается мне на стол.
5: Да. Сергей Сергеевич, насколько это действительно такая вот полезная история для нашего организма, если вот пока вкус не анализировать?
0: Супер полезная. Да, если даже с истории заходить, то его использовали разные, ну, особенно в Америке, племена давным-давно, и считалось, что оно помогает мужской силе. Вот. Может быть, потому что оно так растет, знаете, парами. Может быть, потому что оно по форме на что похоже. Но в целом у него даже название такое, вот если переводить, аукатель, это вот ацтеки называли так авокадо. А потом оно стало маслом бедняков, потому что очень испанские конкистадоры на это повлияли. А теперь, имея много научных данных, мы понимаем, что и плохой холестерин снижает в организме, и хороший повышает, и риск метаболического синдрома становится меньше, и риски инфарктов и инсультов тоже от него уменьшаются, и антиоксидант очень мощный. И содержит много витаминов С, Е, а еще лютеин, зеаксантин. В общем-то, парадоксально увеличивает пользу от других овощей.
5: Сергей, ну, и, конечно, Сергеевич, а вы сказали метаболический синдром. Это значит, живот от него меньше прет?
0: Да.
5: Несмотря именно на так. То, что считается, что авокадо очень калорийная штука, да, жирная.
0: Сколько? Ну, на самом деле он не очень калорийный, потому что там в нем в 100 граммах примерно 240 калорий, ну, умеренно калорийный, но в нем очень много полезных ненасыщенных жиров. Это примерно 10 граммов в одном авокадо. Это очень много. И много антиоксидантов. Например, того же самого витамина А в нем почти 1000%. И калий, полезный для сосудов, тоже примерно 20%. И еще пищевые волокна. И самое главное, что в отношении живота-то важно, что если добавлять авокадо вот тем людям, которые хотят снизить вес, то они чувствуют себя на 23% более сытыми, и на 28% у них меньше желания что-нибудь схомячить в следующие 5 часов. А это, мне кажется, хорошая история. Вот и избавляющая человека от перекусов разных.
5: Да, Сергей Сергеевич, а лучшее время для употребления авокадо какое?
0: Завтрак и обед. Ну, либо завтрак, либо обед,
5: В сочетании с чем? Вот наиболее такой, ну вот если брать завтрак, да, вот какой комплект вы назовете для того, чтобы вот авокадо раскрылся по максимуму?
0: Ну, какая-то зелень, в смысле травки зеленые, тут вкусовщина, каждый может добавить салатик, что-то еще, и либо яйцо, либо рыба. Потому что это дополняет полезными веществами, но мне кажется, что лучше было бы яйцо с точки зрения вкусовых характеристик и с точки зрения того, что в яйце очень много полезных веществ дополнительных, которые не содержатся с авокадо, они не дублируют друг друга. И яйцо еще добавляет нам белка очень большое количество, сбалансированного.
5: То есть, Сергей Сергеевич, если вот, смотрите, взять ваше признание, что вам не слишком нравится вкус, и дополнить его моей находкой. Помните, вы мне в свое время помогли заменить шоколад какао тертым. Я все искал замену, да, и с тех пор я вот адепт, да, и я всем говорю, Вялов сказал, да, вот так вот на меня смотрят, да. А я теперь Сергею Сергеевичу Вялову сам помогу. Вы знаете, я вот нашел опытным путем, естественно, экспериментируя с пропорциями. Вот смотрите, там авокадо же разделяются, там есть, например, хас. Они одни коричневые, другие зеленые, есть такие ярко-зеленые, но относительно, есть с темно-зеленой шкурой, да, с такой, не пупырчатой, а ребристой такой, да, вот на ощупь, а есть с гладенькой, вот разные вот бывают сорта, но Мне больше нравятся вот такие небольшие, компактные, там маленькая косточка. И, соответственно, вот ты его начинаешь чистить. Надо покупать сразу несколько, да, потому что они по-разному созревают. Они обычно твердые, да. Вот, и как только начинают пальцы проминать его уже, там, чувствую, что внутри пошла движуха какая-то, да, под шкурой. Тут ты его и под нож. Ну, под картофель и чистку, да. И, соответственно, авокадо, два яйца куриных в болтушку и помидор. И вы знаете, вот потихоньку, знаешь, берешь маленький ломтик вот этого омлета, условно говоря, да, зажаренного омлета, потом маленький кусочек авокадо и маленький кусочек помидора. И все это вместе, представляете, вот так вот жизнеутверждающе звучит во рту. Невероятно.
0: Класс. Это в блендер, да?
5: Нет, это в рот. Послушай, зачем блендер, а? Я это кушаю. Да-да-да. Сергей Сергеевич, а вот по сортам, действительно, вы же наблюдаете, да, есть вот эти коричневые, а есть гладкие зеленые, которые очень медленно, кстати, созревают, то есть они какие-то тормозные, вот эти вот большие, они и гладкие, и блестящие. Есть какая-то разница в сортах?
0: А на самом деле только вот небольшое эстетическое отличие есть, потому что изначально первый сорт как раз и был вот этот Хас, и он составляет 80% потребления авокадо в мире. А Хас – это фамилия.
5: Немецкая.
0: Хас, да. Почтальон из Калифорнии.
5: Ну, там в Калифорнии все немцы, я смотрю, да, в основном, там фамилий много немецких.
0: Да, и как раз он его начал разводить, рассаживать. А потом компания такая была Guacamole, она спонсировала чемпионат американский по футболу, и раздали всем авокадо в 90-х, и оттуда он стал популярным.
5: Ну, понятно, вот, но они делают соус такой, да-да, для начес, для этих кукурузных чипсов. Ну, вот это уже нездоровая история, конечно. Хорошо, Сергей Сергеевич, ну, спасибо огромное за консультацию, потому что получается масса полезных, да, вещей в этом самом авокаде содержится. Сергей Сергеевич Вялов, гастроэнтеролог, гепатолог и кандидат медицинских наук, сам сказал нам об этом, да. Конечно, Павел Сергеевич Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей, без него наш мозговой штурм продовольственный невозможен. Павел Сергеевич, доброе утро. Вопрос личный. Вы авокадо кушаете?
6: Да, кушаю. Я его использую вместо масла. Например, делаю бутерброды.
5: Так, а сверху?
6: Хлебушек с авокадо. И очень хорошо. Дальше уже, так сказать...
5: Колбаса.
6: С чем угодно. Нет, нет, с колбасой. Так что, ну, штука мне нравится. По вкусу и вообще там действительно очень полезно. То есть это, ну, суперфуд для глаз. Очень хорошо. Кожа. Ну и вообще все, что там выше было перечислено, все это положительно влияет на здоровье. Клетчатка опять помогает там дополнительно пищеварению. А вот если говорить про то, что происходит, почему он темнеет, там вроде как кажется, это некрасиво, страшно. Там происходит химическая реакция, окисление фолиевой кислоты, выделяется меланин. Ну, в принципе, это не опасно. Даже для смузи вполне себе подойдет.
5: Вы имеете в виду, когда оно такое спелое-спелое, и вот оно коричневым, да, становится, не зеленым?
6: Нет, вот на воздухе.
5: Нет, на воздухе. На воздухе.
6: Да, то есть там ничего страшного не образуется, просто образуется пигмент, но если это не нравится, то можно пленочкой закрыть, например, лимончиком полить, и тогда эта реакция становится.
5: Павел Сергеевич, а что касается вот поставщиков и видов, насколько это в сравнении там с другими продуктами питания здоровая еда, не тронутая, как говорится, химозой?
6: Ну, я так подозреваю, что все равно где-то там ГМО-то вмешалось вот во все. Но за руку никто не пойман. У нас специальные анализы ПЦР-тесты не делаются сейчас на овощи и фрукты, которые везутся. И, в общем-то, обоснованных подозрений нет, что там кто-то вмешался или кто-то там сыпет там обильно какие-то пестициды. Хотя, конечно, глифосат, вот тот же самый, он широко применяется в мире. Там сейчас виноградари там бьют тревогу, там целую петицию, значит, создали антиглифосатную коалицию. То есть это такая штука, которая убивает комки, ну и заодно, так сказать, там медленно убивает организм. То есть поэтому Обоснованных подозрений нет. Случаев вот таких вот я не слышал, чтобы где-то что-то выявили. Может быть, это нужно этим заняться. Специально проведение каких-то дополнительных тестов. Вот пока сведений никаких тревожных нет.
5: Ну и противопоказаний, я так понимаю, у авокадо немного, да? То есть не надо широким массам сторониться. Если вкус нравится, то, в принципе, можно есть, да?
6: Да, ну, там есть индивидуальные какие-то вещи, там, типа аллергии, там, если аллергия на авокадо каким-то образом появляется, то, конечно, нужно прекратить. И если там с печенью что-то не все в порядке, или какие-то другие есть проблемы.
5: Ну, если то, конечно, да. Но в целом, Павел Сергеевич использовал слово «суперфуд». Павел Сергеевич Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей. Сегодня Международный день авокадо. О том, как его можно съесть после короткой рекламы.
4: Маяк. С первого радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
7: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. В России проходит неделя профилактики заболеваний печени. Гости – главный врач инфекционной больницы Елена Стародубцева. Елена Сергеевна, рад вас видеть.
8: Добрый день.
7: И врач-эпидемиолог Ольга Владимировна Скороходова. Ольга Владимировна, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Елена Сергеевна, почему человек может долго не чувствовать серьезных проблем с печенью? И вот как находят эти заболевания?
8: Гепатит С или другой гепатит, и гепатит Б называют ласковым убийцей. Почему такое название? В печени, как в органе, нету болевых рецепторов. И поэтому боль человек не испытывает, когда происходит заражение и когда у него уже имеется гепатит. Нет болевого синдрома. Есть так называемый астенический синдром, то есть усталость от того, что вирус зашел в организм. А к усталости человек привыкает, и поэтому не чувствует заболевания. То есть кажется, что это уже норма. Устал, но вроде как это норма. И поэтому других ощущений никаких нет, и не чувствуется никак заболевание, пока оно не привело уже к тяжелой стадии заболевания, то есть к циррозу печени, когда появляются именно клинические проявления болезни в виде отеков, желтухи, энцефалопатии. Вот тогда это уже видно, что человек заболел.
7: То есть вирусные гепатиты, Ольга Владимировна, могут долго протекать незаметно.
9: Мне хотелось бы немножко добавить такой момент. Хотелось бы, чтобы уважаемые радиослушатели разграничили вирусные гепатиты. Их много. А, Б, С, Д, Е. Так вот, хотелось бы сказать, что гепатит А стоит немножко в стороне от остальных гепатитов. Это связано с тем, что у него другой механизм заражения. И другая, Елена Сергеевна, не даст соврать, клиническая картина. Вот он как раз будет ярко заметен, если человек заболел гепатитом. Хотя у гепатита А существует и бессимптомное течение, когда пациент себя чувствует нормально, но при этом является выделителем вируса. Иногда при эпид-расследовании, когда появляется больной с ярко выраженной клинической картиной, выясняется, что кто-то близкий родственник переносит его бессимптомно, этот гепатит А. Так вот, гепатит А, он будет яркий. Это как раз классическая желтуха, про которую мы говорим. Если мы вспомним мультик про бегемотика, который боялся делать прививку, это как раз касалось гепатита А. Этот гепатит, который имеет фекально-оральный механизм передачи, и довольно яркий, то есть это желтый реально человек, это темная моча, это светлый кал, это тоже общая слабость, это желтушный склер, то есть он у нас встречается в Вологодской области в том числе, а вот гепатиты В, С, Д и Е, это как раз те гепатиты, которые, да, могут протекать бессимптомно длительное время, они попадают в организм человека не через пищу, а через кровь. И да, и про него можно долго не знать, и потом уже столкнуться с тяжелыми последствиями. Вот такой момент хотелось бы, чтобы обратили внимание.
7: Елена Сергеевна, можно ли сказать, что у нас ситуация в Вологодской области с гепатитами напряженная?
8: Нет, не напряженная.
7: Да? Не напряженная.
8: Все нормально. Гепатит А встречается как кишечная инфекция спорадически, а гепатиты Б, С у нас под контролем. Да, у нас есть некоторое увеличение количества впервые выявленных гепатитов С, но оно не больше, чем по Российской Федерации. То есть управляемая ситуация.
7: С чем связана вот эта вот выявляемость? Мы стали больше,
8: стали,
7: да?
8: Лучше обследовать, да. Теперь в течение года вот началась диспансеризация определенных возрастов, где человек может пройти обследование на гепатит С бесплатно. Это возраста, которые заканчиваются на цифру 5, то есть 25, 35, 45 лет и так далее. Человек во время диспансеризации обследуется на С-гепатит, и таким образом стала больше выявляемость данного заболевания в результате вот такой диспансеризации.
7: Угу. Ольга Владимировна, какие основные пути передачи гепатитов А, Б и С?
9: Остановлюсь на том, что вот А – это как раз кишечная инфекция, как Елена Сергеевна сказала, болезнь грязных рук, как его любят называть. У него фекально-оральный механизм передачи – это пути это водный, элементарный и контактно-бытовой, кстати. Это тот самый гепатит, от которого мы старательно призываем прививаться людей, которые попали, например, в зону подтопления.
7: Это вы про гепатит А?
9: А, да. Угу. То есть, понимаете, как бы это чистый антропоноз. Что такое антропоноз? Это единственный источник инфекции – это человек. То есть только от человека к человеку можно заразиться, больше никак.
7: Через рукопожатие?
9: Если руки после этого не помыли и руки были загрязнены, например. Человек после туалета не вымыл руки, пожал вам руку, вы тоже не стали мыть руки, пошли кушать вкусные пирожки и запросто. Поэтому часто бывают семейные очаги, и мы всегда, когда попадают нам дети или взрослые с гепатитом А, обследуем и близких родственников, чтобы понять, потому что, возвращаясь к тому, что сказала ранее, бывает бессимптомное течение гепатита А. Вот, поэтому вот у гепатита А вот такой путь передачи – это вода, это загрязненные человеческими фекалиями плохо промытые овощи, фрукты, зелень.
7: Полотенце.
9: Полотенце может быть.
7: Общая посуда.
9: Возможно, у гепатита А все это возможно. Это именно бытовой путь, угу. Который довольно часто встречается именно вот в семье, вот эти очаги. Ну и, конечно, водные, это большие вспышки, это если зараженные фекалии попадут в воду. Почему при подтоплении территории рекомендуется привить население, проживающее на подтопленных территориях? Потому что при подтоплении бывает, что вымываются выгребные ямы, бывает, что поднимаются горизонты водные и попадают непосредственно. Вирус гепатита может попасть в питьевую воду, и, соответственно, человек может заразиться гепатитом А вот бесконтактно, но при этом употребляя воду.
7: Были весной проблемы?
9: В этом году нет. У нас, как Елена Сергеевна сказала, разовые акции, то есть однократные буквально заболевания. Но хотела бы отметить, что в этом году на территории, чуть ли, наверное, не впервые, был очень серьезный план разработан оперативного реагирования на уровне губернатора Волгоградской области. Там были все нюансы учтены, вплоть до вакцинации, и был даже запас вакцин, насколько я знаю, плюс препаратов для лечения. То есть в этом году был высочайший уровень готовности к паводковому сезону. Вот. Если говорим про гепатит Б и С, опять же, Д и Е – это как раз гепатиты с парентеральным механизмом передачи. Что значит это? Это значит через кровь. То есть это те самые гепатиты, которые при употреблении наркотиков возможно. То есть для того, чтобы заразиться гепатитами парентеральными, нужно контакт с кровью или биологическими жидкостями человека.
7: Причем это должна быть кровь в кровь или просто, вот, например, если на кожу кровь попала?
9: Есть нюансы. Есть гепатит Б, есть гепатит С. Для каждого гепатита различная поражающая доза. То есть это доза вируса, которая должна попасть в кровь и которая вызовет заболевание. Так вот, для гепатита Б достаточно пары всего лишь вирусных частиц, чтобы человек заболел вирусным гепатитом Б. Для С поражающая доза гораздо выше.
7: То есть вот если руки в крови, то это вероятность заболеть гепатитом Б? Или С?
9: Да, Б, больше Б.
7: Б.
9: Ну вот, например, в клинических рекомендациях они обновлены по гепатиту С. Говорится о том, что при попадании крови пациента с гепатитом С на неповрежденную кожу нулевой шанс заразиться, угу. Именно С. С Б несколько сложнее, там достаточно микротрещин, которых даже не видно, вплоть до, вот как раз гепатит Б это страшилка при поцелуях запросто, потому что если у пациента кровоточат десна, а у нас, извините, прикушена губа, то есть там буквально очень маленькая поражающая доза, но не хотелось бы пугать радиослушателей, потому что гепатит Б у нас почти побежден. И не только в Вологодской области, но и в Российской Федерации. У нас с 2005 года в национальном календаре прививок введен обязательная вакцинация от гепатита Б. Это первая прививка, которую получают новорожденные при рождении. Поэтому у нас очень редко сейчас регистрируется гепатит Б, острый, хронический. И, пожалуйста, не бойтесь, потому что практически все у нас привиты. Если вы не знаете о своем вакцинном статусе, можно обратиться в поликлинику и уточнить, делали ли вы прививку. И вам, конечно, никто не откажет, если вы не прививались.
7: Сегодня на мои вопросы отвечали главный врач областной инфекционной больницы Елена Сергеевна Стародубцева и врач-эпидемиолог Ольга Владимировна Скороходова.
4: О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13:50 и 17:50 на радио «Маяк».
10: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
11: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
12: В Москве 9 часов.
4: Новости.
12: Судья Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские правоохранительные органы с 2022 года пресекли деятельность более 250 участников признанной в России террористической организации «Артподготовка», главарь которой Вячеслав Мальцев признан иноагентом, скрывается во Франции. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, СК предъявил обвинение участнику запрещенной террористической организации «Артподготовка», задержанному в Нижегородской области за сбор информации о стратегических объектах для украинских спецслужб. По ее словам, на допросе 50-летний мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что собранная им информация предназначалась в том числе лидеру террористической организации Вячеславу Мальцеву, находящемуся за рубежом и сотрудничающему со спецслужбами Франции и Украины. Сам Мальцев объявлен в международный розыск. В течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 371 украинский беспилотник самолетного типа. Армия России вечером в четверг продолжила наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. На переходе морем южнее Одессы было поражено морское судно типа «Сухогруз», осуществлявшее доставку военного груза в один из портов Украины. В результате ударов в Одесском порту также были поражены резервуары с горюче-смазочной материалами, предназначенными для ВСУ, говорится в сообщении военного ведомства. Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня с рабочим визитом в Якутске. Цель инспекции социальных объектов республики и оценка хода модернизации системы здравоохранения. Первым объектом в программе поездки стал республиканский онкологический диспансер. Министр здравоохранения республики Елена Афанасьева доложила председателю правительства о достижениях и текущей модернизации здравоохранения Якутии. Подробности в материале нашего корреспондента.
13: Благодаря нашим национальным проектам, благодаря поддержке президента нашей страны, благодаря федеральным правительствам. И, конечно, вот за такой промежуток времени очень такое масштабное развитие. Вы видите, что у нас значительно увеличилась инфраструктура. Если мы всегда говорим, суммируем, то почти 200 объектов. Но для нашей республики почти 200 объектов здравоохранения так никогда не было. И это, конечно, замечательно, и очень много оборудования пришло, и это оборудование не только для города Якутска, а сколько вот даже для районов республики и отдаленных населенных пунктов. Ну и, конечно, значительно обеспечили автопарк транспортом для сельской местности, насколько снизился износ. Вот благодаря вот такой работе, очень такой системной и правильной, да, но когда идет развитие инфраструктуры, всегда идет вот как раз вопрос наполнения кадрами. Да? Вот мы сегодня говорили про кадры. И у нас Северо-Восточный федеральный университет, медицинский институт готовит кадры. Мы все выпускники нашего института. Ну и что касается среднего специального образования, то это 15 филиалов в нашей республике. Соответственно, у нас обеспеченность врачами в принципе неплохая. А что касается среднего медперсонала, она достаточно такая хорошая обеспеченность.
12: После осмотра онкодиспансера Мишустин направился в квартал труда. В ходе встречи с главой Республики Саха Якутии Айсеном Николаевым премьер отметил, что поражен количеством открытых направлений креативных индустрий в республике. Это уже второй приезд главы Кабмина в регион. Предыдущий состоялся в 2022 году. Тогда Мишустин посетил IT-парк и ознакомился с проектом круглогодичного тепличного комплекса. Пограничный кризис в испанской автономии города Сеута стал крупнейшим с 2021 года и создал чрезвычайную ситуацию для всей страны в гуманитарной и социальной сферах. Об этом пишет издание «Политика». Отмечается, что кризис в Сеуте также вызвал критику миграционной стратегии правительства Испании. Недовольство испанскими властями выразили лидер крайне правой партии Vox Сантьяго Абаскаль, назвавший ситуацию в автономном городе вторжением, а также сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайда и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер, призвавший Мадрид соблюдать миграционный пакет ЕС. Политика отмечает, что два автономных города Испании, Сеута и Метилья, являются единственными территориями Евросоюза, имеющими сухопутные границы с Африкой, поэтому эти территории регулярно становятся причиной споров по поводу миграционной политики блока. Места для выгула собак-проводника, сопровождающие пассажиров, относящихся к категории инвалидов по зрению, предусмотрят в строящихся или реконструирующихся аэропортах России с 1 сентября текущего года. Об этом говорится в приказе Минтранса, передают РИА Новости. Кроме того, маломобильные граждане смогут бесплатно бронировать места в самолете еще на этапе покупки билета. Если пассажиру, в том числе ветерану спецоперации, требуется сопровождающий, ему гарантировано место рядом без дополнительной платы. Кроме того, с 1 марта следующего года перевозчик, осуществляющий показ фильмов на борту воздушного судна, должен обеспечить субтитрами часть фильмов на свой выбор для пассажиров с нарушениями слуха. Из-за влияния восточной периферии антициклона в Москве и области сегодня будет переменная облачность, обойдется без осадков. Температура воздуха, как заверил ведущий специалист Центра погоды в области Евгений Тишковец, будет соответствовать климатической норме финала месяца.
14: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится восточной периферией антициклона, охватившего своим погожим влиянием всю восточную и южную Европу. В Москве по области сегодня будет переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 4,9 метра в секунду. Максимальная температура воздуха повысится до плюс 23-26, что точь-в-точь соответствует климатической норме финала июля. Атмосферное давление немного подрастет, составит 748 миллиметров ртутного столба.
12: Среднемесячная температура воздуха в августе ожидается в пределах климатической нормы. Жарким последний месяц лета не будет, отметил Евгений Тишковец. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
12: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня ожидается переменная облачность без осадка, в днем 27-29 градусов. В Москве сейчас около 20 градусов, днем без осадков, воздух прогреется до 26 градусов.

0: и себе сам. Лекарство на книжной полке.
1: Дорогие товарищи, знаю, что вы ждете пятницу и 9 утра по Москве, потому что к нам приходит в это время этим летом, я надеюсь, лето закончится. Сейчас люди, кстати, Мари, 62% жалуются, что лето слишком быстро заканчивается.
2: Так, а вы надеетесь, что оно закончится? Доброе утро.
1: Оно закончится, но наши встречи не прекратятся.
2: Да, вот, я тоже надеюсь.
1: Мария Кислицына, литературовед. Мы лечимся при помощи литературы. И вот какое исследование. Я сегодня обещал в наших новостях, что я обязательно Марии эту новость тоже передам. А граждан наших попросили назвать книжных персонажей, с которыми они мечтают дружить. Ну, такие есть фантазийные идиотские вопросы. И с кем исполнять? Политиков вы хотите поужинать, да, да. Писателей, ученых, актеров и так далее. Ну, там есть и Чебурашка с крокодилом Геной.
2: Угу.
1: Хотя, мне кажется, третий лишний.
2: В этой, да.
1: В этой сложившейся, кожано-меховой паре.
2: Да, потому что это пара, ну, это двойники называется, вот как Шерлок Холмс и доктор Ватсон, ну, самая такая понятная в этом смысле пара, это Дон Кихот.
1: Ну, некоторые оставляют надежду, что мисс Хадсон тоже как-то участвовал, миссис. Да, так вот, и среди вот всего этого сонма опять появляется чертовщина, в прямом переносном смысле, кот-бегемот.
2: Да.
1: И понимаешь, какая история? Меня больше всего потрясает, что у нас вот у публики, да, темные силы уже не один десяток лет, а может быть и сотню, заигрывают с публикой тем, что предстают в публичном поле миловидненькие.
2: Угу.
1: Отсюда все эти светящиеся на корпоративах рожки у девочек, они очень любят фотографироваться, там на видео сниматься, рожки у них светятся красным светом, еще какие-нибудь хвосты торчат из них.
2: Ну, а Фрида Колос просто с Санта-Муэрта, да, вот этот ее знаменитый образ с косой, с цветами в этих убранных косах, это... такой классический, языческий.
1: Похоже на нынешнюю украинскую вот эту богиню центровую, которая у них там.
2: Полудница, да, по-моему, да, да, она, да, называется.
1: Вот.
2: Да.
1: А кот, да? То есть, да, котик такой меховой, угу, он, да, смешной, шутит. Вот, а это же нечисть, да?
2: Да, самая настоящая,
1: конечно. И люди говорят, мы хотим дружить с нечистью.
2: Да.
1: И как-то вот странно, да, получается, что религиозное сознание у людей отсутствует. Да, но
2: это именно следствие отсутствия религиозного сознания, потому что человек, как раз выбирая себе в данном случае друга, он не задается вопросом, а что это за явление? Поэтому он реагирует на предметную картинку, а в предметной картинке мы видим с пузиком такое очень действительно вот потискать, миловидное создание, и поэтому хочется дружить. Ну, вообще котиков принято любить.
1: Я понимаю, что вот эти вот, знаете, наблюдаю женщин, есть такие смелые, но у них, например, и леопардовые чулки, и туфли, и платьишко, и еще пальто, например, леопардовое. Им так хочется вот этого котика, а котик бы их сожрал бы за полсекунды. Вот,
2: безусловно,
1: настоящий,
2: конечно, да.
1: Да. Да, но меня пугает то, что люди не образованы, и они не понимают дуальности зла. Зло же всегда идет как противоположность света. То есть в свет они не верят.
2: Да.
1: А зло у них получается милашечка такая, да, пупсик.
2: В этом смысле у Мирабы Мамардашвили есть такой пример. Он говорит, что, ну, вот это знаменитое выражение, русское, всем хорошо известное, «свято место пусто не бывает», он трактует следующим образом. Он говорит, что когда из какого-то места уходит святость, оно не бывает пусто в том смысле, что оно не остается нейтральным. Если в каком-то месте нет света, если в каком-то месте нет благодати, это точно значит, ну, то есть нельзя сказать, что оно будет, ну, чем-то нормальным занято.
1: Нейтральным.
2: Да, ну, вот чем-то именно таким безопасным. Он говорит, нет, оно будет точно занято противоположным. А противоположность свету, естественно, это небытие, погибель, смерть, зло, естественно, само собой. И здесь как раз это, скорее всего, проблема того, что человек именно что даже не задается вопросом, ну, то есть вот религиозная, духовная палитра, она даже не присутствует в ответе на этот вопрос. Именно что человек даже не задумывается, когда отвечает на этот вопрос и выбирает именно этого персонажа, о масштабе духовных вопросов. Он отвечает на них из вот именно что предметных картинок.
1: Тогда у людей возникнет вопрос, да, я тут буду не этим, не адвокатом,

0: А что вот женщины, например, говорят чаще всего в этих анкетах знакомств? Хочется, чтобы мужчина шутил все время. Вот такой, это Гарик Харламов такой домашний, свой собственный мини, да, в колонке, чтобы с утра до он проснулась, а он уже шутит, а ей весело, ай-яй-яй, как хорошо, здорово. И кот такой же, да. Почему добро не иронично и не подкалывает так, как зло?
1: Легко ответить на этот вопрос. Действительно, есть такой стереотип, что люди верующие, и ну, даже вот сами там, евангелисты, например, или даже Христос, что ну, вообще верующий человек – это тот, кто все время в черном, тот, кто, значит, себя сковал, смиренный, тот, кому ничего нельзя, он ходит все время в себе,
0: да, и других выискивает грехи. Да еще скажут, зануда, все говорит, как надо.
1: Да, да, да, да, поучает, да, что христианство – это религия страдания, религия жертвы.
0: Хотя, с другой стороны, мы знаем пример юродивых, да, или, ну, вот...
1: Конечно.
0: Например, Петя Мамонов покойный, да, например, он же не зануда.
1: Да и Ерофеев тот же самый, конечно, и огромное количество юродивых, или та же самая Матушка Мария, например, про которую Антоний Суржский много раз нами поминаем, и сегодня тоже его еще вспомним. Он, когда ее увидел, когда она только приняла монашеский постриг, а Суржский описывает свои впечатления, но он говорит, я тогда молодой был, еще не мог взаимодействовать с юродивыми, это слишком сложно, даже для такого человека, как Суржский, правда, в юности. Постарше, конечно, бы он это вынес. Он увидел, как Матушка Мария сидела в парижском кафе на улице за столиком с бокалом пива в монашеском облачении. И Суржский пишет про себя, что я тогда еще не понимал, что такое быть юродивым, и увидев русскую монахиню в облачении с пивом в парижском кафе, я внутренне сказал, я к этой женщине никогда не подойду. Она позорит христианство. И потом, конечно, все вот эти последующие события, как Матушка Мария пожертвовала собой, как они стали новомучениками со всеми участниками вот этой ее группы «Православное дело», ну и все, что она делала сначала, спасая русских эмигрантов, а потом спасая евреев в момент, когда в Париже было гестапо, и ее жертвенная смерть в лагере, когда она, уже зная, что подходят советские войска, и лагерь скоро будет освобожден, вошла в газовую камеру вместо другой женщины, конечно, да, это такая же естественная грань юродства, как вести себя не общепринятым способом, потому что войти в камеру вместо другого человека – это не вести себя общепринятым способом. И, возвращаясь к вот этой закрытости, сжатости, отсутствию радости в христианах...
0: И, наверное, отпугивает еще и глубина, потому конечно, что в коте нет, ну, как бы, ну, прикольный все, такой, как бы, вроде как, в кавычках, конечно, просто это дно не видно людям, да, ну, зло
1: да,
0: само.
1: Да, да,
0: а
1: да.
0: Вроде прикольный и понятный, да.
1: Именно не что понятно,
0: знаешь,
1: да.
0: Знаешь,
1: да.
0: Вот они как говорят, а чтобы не заморачивался.
1: Да, понять Христа невозможно, понять Матушку Марию невозможно. Это просто невозможно. То есть сколько бы ты ни читал все эти истории, ты просто не сможешь в себя это вместить. Ну, это как вот понять единый Бог Троица. Что это такое? Ну, вот их три, да, вот у каждого из них есть свое имя. Ну, то есть это же очевидно многобожие, но при этом он один, при том, что он Троица. Дева-мать, да, родила своего же отца. Да, ни в каких друг с другом отношениях. То есть христианство, оно все стоит на парадоксах. И когда мы говорим о том, что, значит, христиане унылые, выискивают грехи, постоянно смиряются и плачут о себе и о мире, ну, просто хочется напомнить, что уныние – смертный грех в христианстве. И, соответственно, человек, он создан вообще изначально Богом для радости. И здесь есть два таких момента по поводу иронии в том числе. Первое – это пример из Нового Завета. Нам просто нужно вспомнить, чем стал заниматься Христос сразу после пустыни и после искушения. То есть, когда и началась вот эта его жизнь последних трех лет, когда Христос уже вышел на свою проповедь. А проповедовал он, опять же, что? Царствие небесное. То есть, блаженство для каждого человека. И первое, что он сделал, он пошел на свадьбу в Канну Галилейскую. То есть, это, очевидно, было радостное мероприятие.
0: Но не для того, чтобы его испортить.
1: Да, да, конечно, конечно. И он пошел туда, то есть на очевидное какое-то торжество двух людей или их родственников находился среди них. И, конечно же, это говорит нам о том, что проповедь Царствия Небесного начинается с праздника, потому что оно и будет праздник. То, что оно будет нами воспринято,

0: как страшный суд, это только из-за того, что мы будем чувствовать, что мы недостойны этого мероприятия. А вообще-то страшный суд – это пир. И то, что мы его боимся и ожидаем с вот этим вот внутренним каким-то трепетом, это исключительно следствие того...
1: А слово «страшный», Мария, это потому что есть же вот эти истории с, с переводами, да? Потому что оригинальный перевод, потом латынь, наши переводчики. Это соответствует?
0: Нет, не соответствует, да. И потом здесь нужно просто одну простую вещь учитывать. Где будет проходить страшный суд? На страшном суде, очевидно, будет присутствовать Господь. Соответственно, он будет проходить в раю. Как может закончиться суд, который будет проходить в раю? Да? Очевидно, он не может закончиться страшно. Он не может закончиться обвинением.
1: Ну, наверное, они вспоминают изгнание из рая.
0: Из Эдема. Это не рай.
1: Да.
0: Это был Эдем. Это другое пространство. Но это вообще не пространство.
1: То есть не надо путать.
0: Да, это другое состояние. Это рай – это большее состояние.
1: А у нас, видишь, Эдем и рай часто объединяют в разговорах.
0: Да, конечно. И тогда возникает проблема, потому что возникает ощущение, что нам нужно вернуться, а нам не нужно никуда возвращаться. Нам нужно двигаться вперед. Потому что как раз после крестной жертвы, после искупления, после всех страданий этого мира, людей ждет большее, чем то, что было создано для человека изначально. И еще два примера хотела по поводу котов и так далее привести из Ветхого Завета. А нам нужно просто вспомнить историю Иова, когда Иов, пережив все свои страдания, потеряв детей, потеряв свое положение, здоровье, дом, буквально все потеряв, он в какой-то момент обращается с Богом с просьбой, с требованием, с воплем прийти и объяснить ему, что, собственно, произошло. Осудить его, показать Иову, за что он вот так страдает. Дальше приходит Господь и начинает Иову буквально говорить следующее. А ты видел, как зачинает коза? То есть там вот в Ветхом Завете буквально звучат именно такие вопросы. И дальше Господь начинает перечислять разные вот подобного масштаба явления мира. И таким образом он отвечает на вопрос Иова, он успокаивает Иова. И, опять же, в предметной картинке совершенно невозможно понять, что происходит. И еще 103-й псалом Давида. Это псалом, который хвалит мир. И там, например, перечисляется, что человек торжествует, ликует от переживания мира из-за такой детали. Потому что ослы напиваются от горных источников. Поэтому... Ирония, ну и вообще, собственно, все эти коты, козлы, ослы, зачинающие козы, это вообще-то все создано Богом. Конечно же, более того, у Клайва Льюиса, ну вот, который Нарния, да, Баламут и расторжение брака, у него есть такой пример. Он говорит о том, что вообще-то самый главный гедонист – это Господь. Потому что именно он создал такое разнообразие цветов, звуков, вкусов. Он,
1: маленькая крамола. Не крамола, вернее, наоборот, догадка, откуда же взялись бежевые мамочки. Которые спектр сузили.
0: Да, да, сузили, да. В том-то и дело, что...
1: На чью мельницу они льют свои... колористические представления о жизни.
0: Конечно, в том-то и дело, что человеку для того, чтобы... Мы сталкиваемся с огромным количеством зла, с огромным количеством вопросов. Но этот вечный вопрос, почему страдают дети, почему страдают невинные, почему в мире есть, ну вот, очевидная несправедливость и так далее. Ну, справедливость — это вообще отдельная тема, потому что если бы мир был справедлив, нам был бы конец.
1: Почему подонки живут долго?
0: Да. Вот. Это, кстати, на этот вопрос очень легко ответить, потому что, опять же, мы можем вспомнить с вами Ветхий Завет, и там есть такой момент, когда Каин убивает Авеля, Господь накладывает на убийцу, причем на первого убийцу, накладывает охранную печать. Он дает ему долгие годы жизни, именно Каину, а не, там, например, какому-нибудь праведнику. Потому что таким образом Господь дает время Каину для того, чтобы он покаялся, для того, чтобы он пришел в себя. Собственно, это основной вопрос. В 20 веке очень много возникали вопросов, почему Господь, ну, как бы не прикроет наш проект. Да, вот, почему эта лавочка наша, ну, вот наш мир, человеческие отношения продолжают существовать после концлагерей, после вот этого массового убийства невинных и так далее. И здесь как раз ответ может быть один. Откладывается, последний день откладывается до срока, пока есть хоть один человек, который еще может прийти в себя. Вот до тех пор, пока будет шанс, что хоть кто-то еще сможет привести себя в состояние, в котором примет рай, до тех пор наш мир еще будет продолжать, каким бы страшным и тяжелым он ни был, он будет продолжать существовать. И поэтому так важно, чтобы человек как раз научился смотреть за предметную картинку. Научился, потому что все как раз вот эти цвета, музыка, вкусы, все, чем наполнен наш прекрасный и удивительный мир, это то, что может выкупить для человека, который страдает, может выкупить жизнь. Ну, потому что человек, столкнувшись с несправедливостями, столкнувшись как раз вот с трагедиями жизненными, с потерями, он может сказать, ну и зачем все это надо? Я не хочу. И в 20 веке таких воплей среди философов в том числе было очень много. Когда люди говорили, ну зачем вы ввязали нас в эту историю? И здесь речь идет именно о том, что делает Господь, когда он Иову начинает рассказывать про зачинающую козу. Он как бы расширяет его картину восприятия. Он дает ему возможность посмотреть на мир шире. Выйти вот только из этой зацикленности на себе. И удивительным образом, когда действительно Иов расширяет свое восприятие, как раз уходит от тех бежевых цветов, потому что это же буквально вот он сосредоточился и видел только эту палитру. Господь ему говорит, посмотри, насколько все шире. И когда Иов начинает смотреть на мир таким образом, удивительным образом его отпускает. Вот эта боль, этот накал, который в нем существовал, он сходит, и ему становится легче.
1: Может быть, мы сегодня тогда, Мария, дадим нашей аудитории, да, для нас загадка, почему мастер и Маргарита так до сих пор, как она была легализована совсем недавно, да, относительно, в советское время же она была запрещена.
0: Да, 60-е.
1: Да, тогда так выборочно, уже в перестройку пошла вот эта самая волна-то, да. Может быть, дадим тогда вместо бегемота те притчи, да, сегодня?
0: Да, конечно, с удовольствием.
1: Которые можно почитать, и, может быть, там найдется вот герой, наконец-то, для людей, с которым хочется подружиться.
0: Большое количество.
1: Кстати, отдельный вопрос, можно ли подружиться с Христом?
0: Безусловно, потому что Христос обращается к апостолам, друг. Это одно из самых частых обращений. Более того, нам нужно помнить очень важную деталь. Когда Иуда приходит в Гефсиманский сад уже со стражей, чтобы арестовать Христа, Христос обращается к Иуде, «Зачем ты пришел, друг?»
1: Друг.
0: Да, и
1: друг.
0: Нужно понимать, что это не ирония, а он на полном серьезе уже предавшего Иуду называет другом.
1: Давайте после новостей середины часа Мария Кислицына с нами.

0: низкораннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
4: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Следственный комитет России предъявил обвинение участнику запрещенной террористической организации «Артподготовка», задержанного в Нижегородской области, за сбор информации о стратегических объектах для украинских спецслужб. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В 2023 году обвиняемый вступил в террористическую организацию и активно принимал участие в ее деятельности. На допросе мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что собранная им информация предназначалась в том числе лидеру организации Вячеславу Мальцеву, признан иноагентом, находящемуся за рубежом и сотрудничающему со спецслужбами Франции и Украины. Сам Мальцев объявлен в международный розыск.
2: Следственным комитетом расследовано уголовное дело в отношении еще 8 участников указанной запрещенной организации. Среди них Сергей Яковлев, Алексей Щепкин, Игорь Шарнев и другие. Указанные лица объединились под руководством Вячеслава Мальцева в террористическую группу. Затем с апреля по июнь 2024 года вели совместную подготовку к совершению террористического акта в Оренбургской области. Они планировали подрыв железнодорожного состава.
0: Петренко также рассказала, что террористический акт удалось предотвратить. Официальный представитель СКР вновь предостерегла граждан от участия в деятельности экстремистских и террористических организаций. Она отметила, что за подобное деяние неминуемо последует наказание. В течение ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотник. Дроны самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан, Республики Крым, а также Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в Минобороны. Украинский беспилотник сегодня атаковал Горловку. В ДНР ранен мальчик 2019 года рождения. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько. По его словам, с начала суток в результате атаки беспилотника была повреждена машина коммунального предприятия. Россия будет вправе потребовать компенсацию от Армении, если та в одностороннем порядке пересмотрит обязательства по Южно-Кавказской железной дороге. Это не бесплатный актив российской компании, а предприятие, в которое инвестировано более 30 миллиардов рублей, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, комментируя заявление премьер-министра Армении о ЮКЖД. При этом Решетников отметил, что заявление премьер-министра Армении о Южно-Кавказской железной дороге – повод напомнить о значимых преимуществах, которые получает экономика этой страны благодаря участию в ЕАЭС в целом и торговле с Россией в частности. Премьер-министр Пашинян в четверг заявил, что Армения должна иметь возможность использовать находящиеся в концессионном управлении в России железные дороги, так как считает целесообразным. Модернизация нефтеперерабатывающих заводов в России позволит вывести переработку в стране на мировой уровень по экономической эффективности. Об этом заявил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов. По его словам, в России создана нефтеперерабатывающая отрасль со значительными первичными мощностями, которые превышают потребности внутреннего рынка на долгосрочную перспективу по всей номенклатуре продукции. Строительство НПЗ на Сахалине может закрыть потребность острова в керосине, однако для производства бензина необходимы облагораживающие процессы, отметил представитель Минэнерго. Вопрос строительства НПЗ на острове – это комплексное решение, которое должно быть адаптировано к рынкам, экономике, сырью и надежности его поставок, отметил Рубцов. Вулкан Шевелуч, извергающийся на Камчатке в пятницу, выбросил столб пепла на высоту до 10 километров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями РАН. Для Шевелуча установлен наиболее угрожающий красный код авиационной опасности. По мнению ученых, в любое время на вулкане могут произойти выбросы пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня переменная облачность без осадков, днем 27-29 градусов. В российской столице сейчас 22 градуса, сегодня без осадков, столбики термометров поднимутся максимум до 26 градусов.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Федерация хоккея России обратится в спортивный арбитражный суд для обжалования решения о недопуске отечественных сборных до соревнований грядущего сезона. В пресс-релизе организации отмечается, что позиция Международной Федерации недальновидна и не соответствует идее спорта, призванного объединять людей по всему миру, а также игнорирует рекомендации МОК. Исправить ситуацию в российском фехтовании после неудач на чемпионате мира в Гонконге за 2 года до Олимпийских игр будет практически нереально. Об этом ТАСС заявил президент Федерации фехтования России, двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов. На турнире в Гонконге россияне завоевали лишь 1 медаль. Золото команде принес саблист Павел Граудень. Ранее Мамедов назвал ситуацию, сложившуюся из-за нескольких лет недопуска россиян к международным стартам, трагической. Футбольный петербургский «Зенит» вошел в число претендентов на полузащитника испанского «Рассинга» и сборной Колумбии Густаво Пуэрту. Такую новость опубликовал журналист Пипе Сьерра. По информации источника, на футболиста претендуют итальянская «Болонья», английский «Халл-Сити», португальский «Порту» и испанская «Валенсия». Однако они пока не готовы заплатить требуемые «Рассингом» 20 миллионов евро. Клуб из северной столицы активно участвует в переговорах, но для латиноамериканца переход в РПЛ якобы не является приоритетным. Обладательница серебряной медали Олимпиады 2022 в прыжках на лыжах с трамплина Ирина Авакумова возобновила спортивную карьеру. О возвращении рассказал главный тренер национальной команды Евгений Плехов. Уход атлетки из спорта в 2024 был связан с семейными обстоятельствами и учебой. Она за это время успела получить ученую степень и стать кандидатом педагогических наук. Боец Василий Комоцкий одержал победу над поляком Дэвидом Залевским на турнире по пощечинам Power Slap 22 в Белграде. Россиянин нокаутировал соперника во 2-м раунде. Полумарафон в Твери пройдет 2 августа. Локация стартового городка – Театральная площадь. В программе несколько дистанций на выбор. Самая длинная – 21 километр 100 метров, а кратчайшая – 500 метров. Сотрудники организации примут участие в корпоративной эстафете. Она будет состоять из 10 этапов по километру каждый. У меня на этом пока все. До встречи через час.
0: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Помоги себе сам. Лекарства на книжной полке.
3: Дорогие друзья, Мария Кислицына, литературовед, с нами, как всегда, сегодня пятница. Мы помнишь, на этой неделе мы отмечали
4: да.
3: День крещения Руси, да. И вот о библейских притчах, ведь, Мария, я понимаю, что людей некоторых отпугивает, да, потому что у многих притч есть толкователи, да. Угу. Вот есть текст, да. А потом приходит умный дядя. И тетя, и говорит, а вот что там хотели сказать. И человек такой думает, так значит, я тупой, раз я не понимаю, что вот не понял этого смысла сразу сам, да? И это, может быть, затрудняет немножко у людей тягу. Но, может быть, мы покажем, что не все так беспросветно.
4: И, собственно, мы почему вот с вами сегодня обсуждаем притчи? Потому что мы с вами начинаем медленно подходить к литературе конца 19-го, начала 20 века. Нас ждут впереди Толстой, Достоевский, и дальше мы уже пойдем в 20 век. И именно в этом месте как раз захотелось обсудить притчи. И вот этот пример с котом-бегемотом, он очень хорошо показывает, что недаром захотелось именно в этом месте о притчах поговорить. Потому что когда мы, люди в конце 19-го, в начале 20 века очень сильно как раз сосредоточились на предметной картинке. Очень сложно стало читать вещи, у которых есть какой-то другой духовный смысл. И в том числе к чтению произведений русской литературы тоже стали подходить, ну, с лекалом здешнего царства. Бесы — это про революцию, значит, как, это все предупреждение о каких-то внешних событиях. Собственно, чтение Булгакова через события, которые происходят в Москве, потому что, опять же, возвращаясь к «Мастеру и Маргарите», который никак нас не отпустит, там же совершенно четко видно, что даже дни, в которые происходят события, каждый день московских событий соотносится, нам сказано, какой это буквально день недели, все заканчивается пасхальным воскресеньем, начинается в среду, и, соответственно, события каждого московского дня соотносятся с событиями Страстной недели, которые происходили в эти же самые дни. То есть, таким образом, Булгаков нам говорит, что...
3: Синхронизировал.
4: Да, конечно, что евангельские события, они не произошли когда-то 2000 лет назад, что это события, которые продолжают происходить в и истории, и в жизни абсолютно каждого человека. То есть, это не что-то отвлеченное. И поэтому, конечно, нам нужно читать все там, события, которые происходят, в, ну, например, в Евангелии, нам нужно их читать как относящиеся к себе. И поэтому, собственно, с притчами, мы с вами тоже уже вспоминали этот момент, есть следующий нюанс. В Евангелии есть момент, когда Христос рассказывает очередную притчу, и апостолы подходят к Христу и спрашивают у него: «А почему ты все время говоришь притчами?» Да? И, приступив, ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» И Христос на это ответил: «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, слыша, не слышат и не разумеют». Вот это буквально то, что мы с вами говорили про кота-бегемота. То есть глаза есть, смотрим, но мы не понимаем ни что написано, ни что нам сказано, потому что мы видим только вне внешний смысл. А как раз в текстах, которые мы читаем, почему они могут лечить? Потому что в них, за этим внешним смыслом, стоит раскрытие, что наш мир со всеми его бедами и несовершенствами не единственный. Более того, он гораздо меньший по сравнению с миром милосердия, миром любви, который за всем этим нашим некрасивым, неадекватным и злобным миром стоит. И вот для того, чтобы увидеть и услышать этот мир, нужно смотреть как раз за ту материальную реальность, которая бросается, опять же, в наши материальные глаза. И дальше Христос, более того, он еще...
3: Кстати, на этом же паразитируют эти шарлатаны. Они же говорят: энергии, вайбы, вот это все не видно, вот этот мир невидимый, но они подсовывают свой мир невидимый.
4: Да, да, конечно, да, да. Да, и, конечно, из-за того, что мы не можем пощупать нашими органами восприятия этот мир, да, то вместо него можно именно, да, давать фальшивый мир. А Христос нам дает совершенно четкую инструкцию, что нужно сделать с собой для того, чтобы начать видеть духовным взором, а не третьим глазом или не материальными глазами. Вот там же, отвечая на вопрос апостолов, он говорит: «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат». То есть все наше восприятие, оно завязано исключительно на состояние нашего сердца. «И глаза свои сомкнули, да не увидят глаза и не услышат ушами, не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Вот, буквально это то, о чем мы с вами говорим. То есть Христос говорит: «Я стою с лекарствами, я хочу передать вам Царствие Небесное», а люди стоят напротив него и спрашивают: «Ну, все-таки с римлянами когда мы будем разбираться? Ну, все-таки вот когда мы освободимся от римского гнета?» Это ему даже апостолы говорят после воскрешения, после истории с Фомой, после того, как они удостоверились, что он действительно умер и воскрес, они продолжают у него спрашивать: «Ну, а Израиль-то все-таки когда будет свободен?» И Христос такой: «Ну, на колу мочало, начинай сначала», опять начинает им про Царствие Небесное рассказывать. Вот мы зачастую читаем, в том числе, мы даже Толстого с Достоевским, не то что там Булгакова, умудряемся читать таким образом, что начинаем видеть в этом какие-то социальные призывы или какие-то там, какое-то морализаторство. А это произведения, которые как раз так же, как и притчи, стараются в другое состояние привести наше сердце, чтобы мы потом не только в книгах, но и друг в друге и в целом в мире видели для чего он создан, кем он создан, что он вообще на самом деле из себя представляет, а не то, что мы видим в социальной, экономической, политической жизни. Это не есть вся наша жизнь. Есть жизнь, которая выходит за эти пределы, она гораздо больше, сложнее и интересней, чем то, что мы можем наблюдать. И вот в этом смысле как раз хотелось несколько конкретных привести примеров с притчами, которые мы встречаем в Новом Завете, и основываясь на которых, в том числе, у нас дальше развивается наша литературная традиция. Ну, основная, наверное, притча, всем очень хорошо известная, притча о блудном сыне. Конечно, это притча, которая каждого касается непосредственно. Я думаю, что все очень хорошо помнят, как она звучит. Что был отец, у него было два сына, и в какой-то момент один из сыновей говорит: отдай мне мою часть наследства, я пойду и буду жить самостоятельно. Здесь нужно понимать, что это древний мир, и в древнем мире, ну, в экономических отношениях отца и сына была следующая история. Дети получали наследство только после смерти отца. Отец мог выделить долю какого-то имущества, ну, там, скота, как правило, своему сыну, когда тот женился. Но когда сын приходит и говорит отцу: дай мне мою часть наследства, сын таким образом говорит отцу: ты для меня уже умер, тебя уже нет, я живу уже без тебя. И дальше на то, что мне интересно, я пойду сейчас и употреблю то, что мне бы досталось после твоей смерти, но для меня же тебя уже нет. Это понятная совершенно аллегория с тем, что Бог умер для людей в 17-18 веке. Ну и дальше, понятное дело. И дальше мы начинаем использовать мир, как раз взаимодействовать с ним, как будто за ним ничего больше не стоит. И отец выдает эту часть наследства, сын уходит, его, естественно, прогуливает, дальше начинает со свинями, вот он у нас вместе ест, придя же в себя. И когда он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, пристал к одному из жителей страны той, и тот послал его на поля свои пасти свиней. И он был рад напомнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал он: сколько наемников у отца моего избычествуют хлебом, а я умираю от голоду. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, прими меня, ибо я согрешил в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. Дальше совершенно невероятная фраза. И когда он, то есть сын, был еще далеко, увидел его отец, жалился и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Смотрите, вот зачастую с картины Рембрандта, конечно, которая вспоминается в этот момент, отсылки у Тарковского, естественно, тоже к этому образу, могут заставить нас прочитать так, как будто это сын прибежал к отцу, и припал.
3: Вот художники типа Репина, они все перевирают.
4: Все не так. Ну, с Репином там... Ну, Репина много очень. Я бы заступилась за Репина.
3: Но мы дойдем.
4: Да, с удовольствием. И здесь есть... Если буквально мы обратимся к тексту, то мы с вами прочитаем следующее. Когда сын был далеко, увидел его отец. Почему отец увидел сына, который был далеко? А потому что все время отсутствия сына отец только и занимался тем, что сидел и вглядывался в горизонт. И поэтому, как только фигура сына показалась вот где-то еще совсем вдали, еще сын даже не видел своего дома. Что происходит дальше? И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Это про отца. Отец побежал навстречу сыну и пал к нему навстречу и целовал его. То есть это не был вопрос прощения. Отец сразу простил своего сына. Он сразу ждал его, и как только сын показался, отец побежал к нему и отдал ему вот все, что он копил это время, все, что он не растрачивал это время, потому что Царство Небесное как раз все это время для сына и сохранялось. И это совершенно поразительная новость, которую, я думаю, ну прям на уровне невозможно принять в отношении себя. То есть, если я обернусь и скажу: да, я вот покажусь на горизонте, просто начну приближаться к этому Царствию Небесному, оно тут же с радостью будет отдано мне. От меня требуется всего лишь минимальное усилие направиться в ту сторону. А отец уже сидит и всматривается в горизонт.
3: А люди скажут: так он же двинулся, потому что жрать ему нечего было.
4: Конечно.
3: И
4: да,
3: все.
4: Да,
3: он
4: да.
3: Не раскаялся.
4: У него мотивация была именно такая. Так в том-то и дело, что с человека и этого достаточно. Хоть какой-то сделать вот шаг в том направлении, в том-то и дело. А как раз мы же не по справедливости в Царстве Небесном-то окажемся. Потому что если нас по справедливости судить, ну, нас, естественно, совершенно другие места ждут. И поэтому спасение...
3: Почему мы так тогда, тоже отдельный вопрос совершенно, Мария, почему мы так тоскуем по справедливости? Да? Почему так, так много дискуссий о ней? Давайте после новостей, после рекламы, да, Мария Кислицына, литературовед, с нами совсем скоро мы вернемся.
2: Маяк. Детское познавательное.
5: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
6: Доброе утро. В студии Евгений Масейко. В эфире новости. В Череповце благоустраивают сквер у Центра боевых искусств. Сквер площадью 800 квадратных метров обустраивают в традиционном китайском стиле. Здесь появятся стилизованные арки, скульптуры львов, стражей и зеленые насаждения. Проект финансирует компания «Железобетон-12». Как отметил губернатор Георгий Филимонов в своих соцсетях, уже завершены демонтажные работы и прокладка инженерных сетей. На 60% проложены кабельные линии. На следующей неделе подрядчик «Гаарастрой» начнет устройство фундаментов под малые архитектурные формы. Скульптуры изготовят к середине сентября. Объект – часть подготовки Череповца к 250-летию. Всего в программе благоустройства 439 объектов. Сквер станет символом культурного обмена с Китаем. Вологодские школьницы вошли в число лучших в России на конкурсе медиатворчества и программирования. Подведены итоги всероссийского конкурса 24 бит. Лауреатами второй и третьей степени по итогам оценки конкурсных работ стали воспитанницы Вологодского кванториума Милена Колычева, Марина Артамошкина и Стефания Пампуха. Участницы стали лауреатами в номинации 2D компьютерная анимация. Милена получила диплом второй степени, Марина третьей степени. Стефания в номинации прикладная программа стала лауреатом второй степени. Отметим, конкурс 24 бит стал частью фестиваля «Траектория технической мысли 2026». Он объединил более 800 участников из 38 регионов страны. Организатор конкурса – Федеральный центр технического творчества учащихся МГТУ «Станкин». Дизайнер из Череповца покажет свою коллекцию одежды на Дагестанской неделе моды. Коллекция Юли Бородулиной «Болдинская осень» вдохновлена эпохой и поэзией Александра Пушкина. Платье из велюра и габардина с креолинами, ручной и машинной вышивкой. Крупные украшения из полимерной глины с натуральными самоцветами ручной работы. Премьера этой коллекции прошла на фестивале «Модная волна» в сентябре 2025 года в Москве. А 7-8 августа Юлия представит свою работу в Каспийске на масштабном международном мероприятии «Дагестанская неделя моды». 8 августа на открытии 5-го фестиваля «Небославян» в Кирилловском округе выступит Николай Емелин. Юбилейный фестиваль пройдет на заставе князей Белозерских в рамках проекта «Лето русского севера». В программе реконструкции, ярмарки, гастрономия и интерактивные площадки. Николай Емелин уже знаком вологодской публике по фестивалю «Русская тройка» и «Ночи музеев». Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Вход для гостей на «Небославян» будет свободным для всех. В воскресенье жители и гостей области ждут на праздники в честь дня ВДВ. 2 августа на аэродроме Труфаново в Вологодском округе пройдет фестиваль «Открытое небо», приуроченный ко дню воздушно-десантных войск. Для желающих организуют прыжки с парашютом, военизированную полосу препятствий, выставку оружия, мастер-классы и праздничный концерт с участием Велеславы, Влада Виноградова, шоу-балета «Фиеста» и других. Фестиваль пройдет по адресу 8-й километр автодороги Вологда-Дубровская, база «Патриот». Вход свободный.
2: Новости спорта.
6: Вологде в скейт-парке «Яма» появится площадка для баскетбола и стритбола. Уже на следующей неделе начнется масштабное обновление. Помимо существующих зон, здесь дополнительно разместятся баскетбольная площадка и площадка для стритбола. Подрядчики нанесут акриловое и асфальтобетонное покрытие, установят профессиональные баскетбольные стойки. По периметру смонтируют ограждения высотой 4 метра, добавят трибуны, скамейки и урны. Существующую воздушную линию освещения уберут под землю, смонтируют новые линии со светодиодными светильниками и системой видеонаблюдения. Параллельно с этим ведутся работы по установке модульной площадки с полным набором уличных тренажеров. Это будет полноценная зона для воркаута. Срок сдачи объекта – середина сентября. Первая женская вологодская команда по «Ultimate Frisbee» одержала победу на турнире «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. В соревнованиях принимали участие 9 сильнейших команд страны из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода и Вологды. Вологжанки стали лучшими из лучших. Команда тренируется 3 раза в неделю на базе Вологодского госуниверситета. Девушки занимаются круглый год. Зимой в зале, летом на стадионе «Политехник», который недавно реконструировали. Впереди следующий важный соревновательный этап – чемпионат России, который пройдет 28-30 августа в Санкт-Петербурге.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. Ветер северный, северо-западный 6-7 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 24 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
5: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
4: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
5: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
4: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-ярославль.ру.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Задержанный в Нижегородской области участник артподготовки запрещенной в России террористической организации передавал куратору через телеграм пункты назначения военных грузов и точные координаты российских складов взрывчатых веществ, сообщил оперативный сотрудник на видео ФСБ России. По данным спецслужб, полученные сведения, а именно режим охраны объектов, содержание, маркировка и пункты назначения перевозимых военных грузов, точные координаты складов хранения взрывчатых веществ, наиболее приоритетная цель для выделения, выведения предприятий из строя, задержанный направлял в мессенджере одному из функционеров организации артподготовка в целях подрыва обороноспособности страны. На допросе мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что собранная им информация предназначалась в том числе лидеру организации Вячеславу Мальцеву, признан иноагентом, находящемуся за рубежом и сотрудничающему со службами Франции и Украины. Сам Мальцев объявлен в международный розыск. Михаил Мишустин высоко оценил врачей и оснащение якутского онкодиспансера. Об этом премьер заявил в ходе встречи с главой Республики Саха Айсеном Николаевым. В ходе визита в республику Мишустин осмотрел центр лучевой диагностики, ознакомился с работой онкологического центра, побывал в операционном блоке. Глава правительства поделился своими впечатлениями с нашим корреспондентом Марией Агафоновой.
3: Агломерация поддержана обязательно. Я тоже видел, знакомился. У нас, по-моему, 500 миллионов выделений идет в следующем году. До этого было выделено несколько миллиардов рублей. Но совершенно верно. С Николаевичем цифры наизусть все знают. Всего около 539 объектов, как я помню, здравоохранения здесь, на территории Якутии. Из них 116 объектов было модернизировано, отремонтировано, приведено в порядок. Это примерно 25%. И, конечно, я хочу здесь благодарить в первую очередь главу республики, вас, Елена Николаевна, всех врачей, главного врача, за такой энтузиазм. Здесь столько людей, которые искренне живут тем, чтобы создать все условия для получения самых высоких стандартов обслуживания. Сам слышал от людей, которые сюда приезжали, самые добрые, если хотите, восторженные отзывы от качества медицинского обслуживания, которое здесь есть в Якутии.
1: Глава Якутии Николаев, сопровождавший премьера, отметил, что развитие медицины является приоритетом республики. По его словам, главная цель – увеличение продолжительности жизни и активное долголетие якутян. Современный республиканский онкологический диспансер Якутии был открыт в феврале 2024 года президентом Владимиром Путиным. Нынешний миграционный кризис в испанском автономном городе Сеута, расположенном на северном побережье Африки, может быть связан с решением Верховного суда Пиренейского королевства. Как сообщила телерадиокомпания RTVE, ранее Верховный суд постановил, что закон об иностранцах не позволяет применять процедуру немедленного выдворения в отношении мигрантов, перехваченных в море. Таким образом, эти лица должны пройти стандартную административную процедуру. Решение суда получило широкое распространение в Марокко. Соцсетях. МВД Испании не исключает, что сети, занимающиеся незаконной переправкой людей, используют постановление Верховного суда, чтобы стимулировать поток нелегальных мигрантов, особенно молодых людей. Как ранее сообщали испанские СМИ, тысячи мигрантов смогли добраться до Сеуты вплавь, а также пешком, обойдя волнолом, отделяющий город от Марокко. На фоне кризиса власти Испании решили задействовать военных для обеспечения безопасности в населенном пункте. Ландшафтный пожар в Оренбургской области ликвидирован. Площадь, пройденная огнем, составила 20 тысяч гектаров, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Ранее МЧС России сообщило, что в Домбаровском районе начался ландшафтный пожар. Уточняется, что спасателям удалось отбить от огня жилые дома и детский лагерь «Сокол». Жители, которым было предложено заблаговременно покинуть опасную зону, уже вернулись в свои дома. При этом МЧС продолжает следить за тлеющими участками. Число преступлений, совершаемых с использованием социальных сетей мессенджеров, за полгода сократилось на 58%. Как сообщили в пресс-центре МВД, в текущем периоде органами внутренних дел зарегистрировано 98 тысяч подобных фактов. Ведомство также отметили, что среди типичных мошеннических схем использование фишинговых ссылок и попытки выманить у пользователей коды из СМС-сообщений для получения доступа к их аккаунтам. Получив контроль над профилем, злоумышленники нередко рассылают посылает от имени владельца просьбы о займе денег или распространяет среди его контактов вредоносные ссылки, пояснили ведомстве. Еще один распространенный метод – создание фейковых аккаунтов, копирующих профили руководителей различных организаций, должностных или уполномоченных лиц, в том числе сотрудников образовательных учреждений, отметили в МВД. Среднемесячная температура воздуха в августе ожидается в пределах климатической нормы. Жарким последний месяц лета не будет. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Август в Центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Напомню, для Москвы, для августа ночью норма это плюс 12, день это плюс 21,5. Ну и дождей выпадет больше нормы на 10-20% при норме 78 миллиметров.
1: Температура воздуха до 31 градуса ожидается в выходные в Москве. Соответствующее экстренное предупреждение распространил столичный главком МЧС. В ведомстве призвали избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков, днем 27-29 градусов. В Москве сейчас около 21 градуса. В течение дня осадков синоптики не обещают, днем максимум 26 градусов.

0: такого плана.
1: Дорогие товарищи, ну что ж, я рад приветствовать в нашей студии Василия Жановича Цветкова, профессора Московского педагогического государственного университета, доктора исторических наук. Сегодня мы с Василием Жановичем поговорим, ну так, по крайней мере, у меня записано в наших документах, про адского атамана Котовского. Ваша формулировка, Василий Жанович?
2: Ну, своего рода, да, наверное, можно было бы и так назвать.
1: А перед этим мы обнаружили с Василием Жановичем, значит, такой исторический парадокс. Я вот все время смотрю на новостные ленты, и там все время появляются хуситы. Да, трудно обывателю сказать, кто такие хуситы, но они очень доставляют неудобства в зоне Ближнего Востока, да, вот определенным силам, я так понимаю, Саудовской Аравии, да, ну там мы не лезем в эти современные разборки, но тем не менее, слово есть такое, да, хуситы. И тут слово за слово выяснилось, что ведь в средние века, когда были вот войны, да, столетние, да, это...
2: Нет, это...
1: Раньше.
2: Как бы отдельная совершенно.
1: Отдельно,
2: вот война,
1: да,
2: была, да, за независимость Чехии.
1: Да, там была такая история, что в Чехии происходила дефенестрация. Мне очень нравится это слово. Оно ничего не говорит обычному человеку. Это когда людей из закона выкидывают. И там, правда, есть версия, что тех, кого выкинули, они упали в дерьмо. Потому что там под стенами замков обычно, в принципе, складировалось то, что обычно вываливали из вот этих вот удобств, да, которые как бы как лоджии такие нависали, да, над приусадебным хозяйством. И туда, значит, дефенестрированные упали. Да. Но суть в том, что это были в нашей историографии гуситские войны.
2: Гуситские.
1: А ведь на самом-то деле пишется Ян Хус. То есть они тоже были хуситы. Вот в чем исторический парадокс, да, филологический, да. Эти хуситы, но на Ближнем Востоке, а те в Чехии были, но тоже хуситы. История интересная вещь, да, для сравнения, да, с того, что есть сейчас и было тогда. Но мы про Котовского, да, Василий Жанович, но он же этот бандит.
2: Вот как раз только что, развивая эту тему, да, о которой только что говорили, тут ведь как говорится, какая вот интересная параллель напрашивается. Запрос на справедливость историческую, да, вот он у нас по всем показателям, там, что в 19 веке, что в 20-м, что сейчас, он у нас как бы лидирует, да, среди вот таких социальных ожиданий в обществе, что вот общество, оно ждет справедливости. Вопрос, как эта самая справедливость-то будет выражаться. И вот, собственно, феномен Котовского, он, на мой взгляд, очень показательный именно в том смысле, что вот с точки зрения там правовых дефиниций, естественно, совершенно несомненно, даже тут спорить нечего, а по уголовному законодательству Российской империи это бандитизм, это никакое даже не политическое преступление, хотя, в общем-то, в советское время там в основном говорили о том, что вот Котовский за политику страдал, но нет.
1: Ну, а как там? Там говорилось, что социально близкий элемент уголовный, да?
2: Ну, в общем-то, да.
1: Что уголовник советской власти ближе, чем этот из бывших.
2: Просто вот такая вот как бы была, ну, негласная, может быть, я так думаю, все-таки установка, что если вы пишете о Котовском, например, да, не только о нем, кстати, вот о многих таких вот героях из народа, из толщи народной, да, то вот если какие-то у него были проблемы с законом, скажем так, в период Российской империи, то это не то, что вот он там какой-то уголовник, да? Ничего подобного. Это вот он за политику страдал, за политику, потому что
1: вообще,
2: у него такой был политический запрос.
1: Вот, революционер и победитель царизма вообще не мог не иметь проблем с законом, да?
2: Ну, в большинстве случаев, вот из многих героев, вот, о которых у нас шла речь в нашем цикле, да, вот портрет второго плана, то мы здесь берем людей, которые в той или иной форме, в той или иной степени, вот если мы революционеров именно касаемся, да, а вот там именно вот эта ситуация не то чтобы оппозиции какой-то, да, а просто вот самого положения, если ты являешься членом революционной партии, да, которая, кстати, и запрещена еще в придачу, да, большевики, РСДРПБ, если брать вот именно большевистскую ее составляющую, не всю вообще, а вот именно большевиков, то здесь само собой подразумевается, что ты как бы априори с законом у тебя будут проблемы. Но именно в Российской империи, в ситуации после 17-го года, вот мы видим, что у нас положение дел меняется, причем в отношении нашего героя сегодняшнего, да, здесь вообще-то, кстати, очень интересная получается такая проблема. Вот настолько, видимо, хотя, наверное, до сих пор, может быть, быть, еще здесь рано ставить точки над «и» окончательно. Но вот он был вовлечен в жизнь вот этого уголовного мира, потому что многолетние его аресты, каторга, то, как он был знаком со многими структурами, которые в том числе, помимо вот каких-то там, я не знаю, может быть, политических действий, но они занимались и уголовными делами, та же самая Одесса, да, вот одесские все эти его знакомства. И вот он у нас постепенно, не сразу, не на первый год, не в 18-м уже году, переходит от вот этой, условно говоря, такой уголовной составляющей, да, становится, ну, действительно, наверное, вот субъектом политическим и героем, национальным героем, нет, позже чуть-чуть,

0: Причем какая Молдавия, да, Молдавия вот не та, как бы Молдова, да, условная, которая за Днестром, а вот это Приднестровье, Тирасполь. Вот здесь его просто, ну, был культ, по-другому не скажу, и мавзолей ведь его был, да. И вот как раз вот это очень интересная трансформация, я сейчас отмечу, что человек, который был, ну, действительно совершенно изгой, в полном смысле слова, в системе ценностей вот Российской империи, он оказывается национальным героем. А, и еще как вот один нюанс очень важный. А?
1: Как Грушевский.
0: Не, ну, это уже такая параллель, в общем-то, наверное, не очень хорошая. Но в целом да, потому что, опять же, вот мы видим эти все революционные перемены, они являются очень важными социальными лифтами для людей. Но есть один нюанс, о котором, и, может быть, не имеет смысла еще потом тоже на нем остановиться. Он же не был членом партии. Да. Потому что, опять же, вот если почитать его биографию, там, ну, советскую биографию, там очень-очень много говорится о том в этой биографии, что он идейно как бы был близок к большевикам, что вот он находился в поиске, в политическом, и вот ему какие-то вот эти идеи, ну, эсеровские там, конечно, анархистские, естественно, тоже, ну, в общем, левые идеи, да, они ему постоянно вызывали у него интерес, они были ему близки. Но формально в партию он вступает только в 20-м году. И вот еще тоже интересный момент, как он только вступает в партию, тут уже это просто действительно показатель такой системности. То есть человек стал частью системы. Трижды награждают орденом Красного Знамени. Причем за те подвиги, вот, условные, да, которые он совершал, в частности, вот, операция по Одессе, там, да, в 19-м году еще это было, 19-го, начало 20-го года, награждают задним числом. Участие в Советско-Польской войне, да. Но вот тогда, когда он уже стал членом партии, вот здесь уже пошли награды. До этого, вот если даже посмотреть там сводки, например, по Красной Армии, по Южному фронту, на 19-й год, на, там, конец 18-го, то здесь о Котовском говорится как об одном из таких вот просто популярных народных командиров, но при этом дается такая характеристика, что надо держать с ним ухо востро. Потому что это человек, который вот он в систему, в нашу вот такую партийно-политическую, он пока еще не вошел. И неизвестно, войдет ли. И что там с ним будет. Будет потом, может, какой-нибудь Махно очередной, да? И поэтому, естественно, вот такое вот отношение тоже было. Но вот, ну, возвращаясь...
1: То есть в ранние годы у советской власти были дефицит настоящих проверенных бойцов, да?
0: Я бы сказал...
1: Приходилось работать с колеблющимися.
0: Я бы сказал, харизматических лидеров было, может быть, не так много, как хотелось бы. Хотя они, конечно, были, естественно, тоже мы не должны это отрицать. Вообще гражданская война, революция — это период таких ярких личностей, которые в обычное время, может быть, совершенно бы незаметные были, никто бы о них ничего не узнал. Тот же самый Котовский мог бы, ну, совершенно спокойно, вот его судьба была такова, что, ну, вот не будь революции, да, ну, я не знаю, но, наверное, это бы рано или поздно кончилось бы смертной казнью. Потому что он был уже на грани этого. В 16-м году, вот известная тоже история, потом можно об этом сказать, он был приговорен к высшей мере наказания, и только вот чудо, действительно чудо его спасло. А вот когда уже меняется эта вся сложившаяся система ценностей, естественно, здесь вот и появляется запрос на такого рода людей. То есть не просто даже это харизматик, это человек, который может повести за собой. А для Красной Армии, да не только для Красной, вообще и для Белой, и для всех вот гражданской войны участников, очень важна вот эта социальная привлекательность. То есть то, что ты можешь вести за собой людей, пусть даже ты будешь не очень дисциплинированным, пусть ты даже будешь там немножко анархистом, неважно, но ты вот приводишь в состав ряды Красной Армии замечательную кавалерийскую бригаду. Вот что, собственно говоря, мы по Котовскому-то и видим. И вот комбриг, да, вот даже, несмотря на то, что у него были потом и более высокие чины, но ассоциация всегда была именно вот этот вот командир кавалерийской бригады, с которой он прошел вот весь боевой путь, начиная там с 18-го года, еще с боев против гетмана там, да, немцев, и до, собственно, до Советско-Польской войны, до Антоновского восстания, который там тоже он подавлял, вот участник подавления Антоновщины.
1: Угу. Василий Жанович, ну а давайте вот все-таки история-то интригующая. Как человек может соскочить со смертного приговора?
0: Благодаря Брусилову, вернее, не самому даже Брусилову, его супруге. А Надежда Владимировна, ну, известная, значит, наша вот эта вот история с Брусиловым, то, что это тоже, в общем, такая действительно легендарная личность периода Первой мировой войны, известный генерал, да.
1: Как он оказался на стороне, в двух словах буквально, на стороне здесь, советской власти? Там здесь... личная какая-то обида на царскую?
0: А,

0: Брусилов-то? Нет, ну, у Брусилова там отдельный разговор о нем можно сделать, даже программу. Дело в том, что у Брусилова просто во многом выбора не оказалось на тот момент. Вот, на мой взгляд, сугубо по причине такой, что он не мог уехать из Москвы. То, что он был симпатизантом, там, или там, я еще более скажу, каким-нибудь правоверным марксистом, нет, конечно. Симпатизантом советской власти он не был. А он ее воспринимал просто вот как система управления, которая на данный момент сложилась. Может, она потом эволюционировала, может быть, термидор какой-то, может, там вернется в царь. Ну, вот есть пока власть.
1: Легенда о том, что там как-то сына обидели белые.
0: Это, может быть, конечно, сыграло свою роль, но вот судя по вообще имеющейся информации на данный момент, так мы и не можем сказать все-таки, что с сыном-то произошло. Вот действительно, мы стопроцентная вот уверенность, что его именно белые убили. Есть вариант, что он мог перейти добровольно на сторону белых, но чтобы отца не дискредитировать, не подставлять, он, естественно, это всячески скрывал, а реально воевал уже в рядах белой армии. Вот. Или же что-то еще такое с ним произошло.
1: Или ему нашептали.
0: Пропал без вести.
1: Или ему нашептали уже самому.
0: Ну, а вот как раз супруга, это очень интересно. Так, вот, возвращаясь к нашему герою, почему она сыграла вот такую выдающуюся роль? Потому что как раз вот опять же, если брать, допустим, положение Брусилова в советской системе, то супруга его играла, я не побоюсь этого слова, очень такую самостоятельную роль. А я не хочу сказать, что она там была главой семьи, да, ну, в какой-то степени, наверное, да. И, конечно, она на мужа влияла, на мужа сильно влияла.
1: Раиса Максимовна?
0: Ну, по аналогии, не уверен, но может быть. И вот что произошло с Котовским? Очередная его вина, да, которая, это уже побег был с каторги. В условиях боевых действий уже идет Первая мировая война. Зона ответственности судебной, вот, которая распространяется в том числе на территорию, близлежащую к фронту, Юго-Западному фронту, в нашем случае как раз Брусилов, командующий Юго-Западным фронтом, вот, и там уже действуют, по большому счету, во многих моментах действуют законы военного времени. То есть по законам военного времени это все, это трибунал и расстрел. За такого
1: за
0: рода преступления. Да, и мало побега. Он же опять возвращается вот к этой вот замечательной своей экспроприаторской деятельности, с которой он, собственно, и начинал еще в 1905 году. И что происходит? Ну, на мой взгляд, вот психологический какой-то, наверное, надлом произошел у него, потому что, я не говорю, что это было раскаяние, но, видимо, уже вот оказавшись действительно на грани жизни и смерти, то есть буквально вот завтра тебя должны казнить, он в какой-то вот, я не знаю, так может быть, мистической надежде пишет письмо как раз вот на имя супруги Брусилова, вот обращается к Брусилову.
1: Вот, слушайте, как это вообще в принципе? Вот он не укладывается же.
0: Ну, вот так, апелляция
1: нет,
0: по правовому,
1: а при чем тут
0: если
1: жена?
0: Говорить.
1: Ну вот как вот? Ну, нет, ну понимаешь, что подкаблучник.
0: Говорит о том, пишет о том.
1: Нет, а просто
0: психологически.
1: Куда писать-то? Она что, с ним на фронте была?
0: Так вот, как раз фронтовая юстиция. Фронтовая юстиция, она в этот момент очень важна. И если какой-то там, может быть, лучик надежды, условно говоря, есть на то, что ты сможешь сохранить свою жизнь,
1: нет,
0: то надо обращаться
1: в виду,
0: к военным.
1: Где она это находится, жена-то?
0: Ну, где там Шахтим, в общем.
1: То есть она на фронте?
0: Нет, она не совсем на фронте, но здесь просто вопрос даже не в том, где она на тот момент конкретно была, а главный момент на то, что Котовский рассчитывает на ее влияние.
1: И а ходили слухи, что он под женой сидит, да?
0: Нет, именно вот я думаю, что здесь был аспект такой, что он обращается в надежде на снисхождение именно с такой психологической точки зрения, потому что ходатайство, да, ходатайство было именно такого рода, что он как бы понимает, да, степень своей вины, но готов даже вот искупить
1: вину. А он во время экспроприации убил кого-то?
0: Там было много чего, потому что вот эта вся его деятельность, она была, начиная вот если с 1905 года смотреть, то там, конечно, были и убийства в том числе, но ведь он же не один действовал, там же у него был в подчинении целый отряд, условно говоря, таких вот людей, которые тоже готовы были идти за ним. Как
1: Василий Жанович, я понимаю, нам с вами, мужчинам, трудно рассуждать на эти темы, мы вот, как бы так сказать, тут нужен женский взгляд, но что, Котовский нравился женщинам?
0: Тоже. Тоже, не без этого.
1: То есть он мог ей просто понравиться.
0: Может быть. Хотя я не думаю, что на это он рассчитывал. На это он вряд ли рассчитывал. Вот какой был у него расчет, это если брать его биографию там предыдущие годы, там да, там у него были реальные конфликты с тем же самыми помещиками, у которых он там работал, начиная с первого буквально своего места работы. Именно из-за того, что вот были такие условные любовные треугольники. Потому что там жена помещика, вот она ему симпатизировала. И в результате был конфликт. Опять же, вот в советской историографии об этом писали так, что это все клевета, что это все неправда, что он батраков жалел, а приписали ему якобы, что он жену соблазнил. Но, понимаете, вот если посмотреть на Григория Ивановича с точки зрения каких-то мужских характеристик, наверное, да, ну, высокий рост, атлетическое телосложение, огромная физическая сила и такая вот уверенность в себе. То есть вот эта харизма, да, о которой мы уже сегодня говорили, вот харизма военного, харизма там какого-то начальника, вождя, лидера, она у него была, она у него ярко проявлялась. И, видимо, это привлекало. Это привлекало, тем более...
1: То есть тот, как они говорят обычно, настоящий мужчина, да?
0: Наверное, да. Вот и даже вот эта вот стрижка Подкотовского, условно говоря, знаменитая, на лысо, да, наголо, когда тебя бреют в парикмахерских. Ну, может быть, тоже в этом был какой-то такой, я не берусь судить, но, наверное, тоже был какой-то момент привлекательности.
1: Не, ну вообще ситуация, Василий Жанович, с точки зрения как бы, ну вот, организации военной жизни какая-то просто идиотская. Человек, приговоренный за реальное преступление, пишет письмо жене, и та убеждает своего мужа его помиловать. Ну, это же бред.
0: Ну, там, если уж брать так совсем формально, он, конечно, не к жене обращался, он обращался вообще на адрес как бы командования Юго-Западного фронта. И Брусилов, естественно, здесь был
1: Парадокс. Да, Василий Жанович, ну давайте мы краткие новости середины часа послушаем и вернемся. Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, с нами наш герой, адский атаман Котовский.
2: На правах рекламы.
3: Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В «Реклиник» ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Армия России продолжила наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщила Минобороны. Так, на переходе морем южнее Одессы было поражено морское судно типа «Сухогруз», осуществлявшее доставку военного груза в один из портов Украины. В результате ударов в Одесском порту также были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, говорится в сообщении военного ведомства. В течение ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотник. Один человек погиб, двое получили ранения в результате ракетного обстрела поселка Борисовка Белгородской области, сообщает оперативный штаб. По его данным, повреждены два частных дома, а в одном из них произошло возгорание по всей площади. Пожар возник сегодня на промышленных объектах в городе Сумы на севере Украины. Об этом сообщили в военной администрации города. В местных СМИ появились фотографии, на которых виден большой столб густого черного дыма. Утром в Сумском районе одноименной области почти 3 часа действовало предупреждение о воздушной тревоге. Михаил Мишустин посетил Якутский республиканский онкологический диспансер. В работу специалистов интегрированы современные сервисы. Об этом премьеру доложила главврач Татьяна Николаева. По ее словам, врачам помогают системы поддержки принятия врачебных решений и технологии искусственного интеллекта. Это повышает точность диагностики, ускоряет маршрутизацию пациентов, сокращает время принятия решений, гарантируя высокое качество и безопасность помощи. Премьер-министр, в свою очередь, отметил важность того, чтобы в так называемом цифровом архиве пациента было отражено как можно больше данных об истории его заболеваний.
2: Все медицинские организации нашей республики, начиная от нашей столицы города Якутска до арктических районов, центральных районов больниц, подвязаны в центральный архив медицинских изображений. Любому врачу на любом участке доступны рентгенологические снимки и
3: рентгенологические.
2: И они интегрированы с медицинским оборудованием и привязаны к региональной медицинской информационной системе. Пациенты у нас сейчас не ходят ни со снимками, не с дисками, а все доступно в системе. Используется для врачей-рентгенологов активно в программе «Искусственный интеллект».
3: Очень важна роль Минздрава для того, чтобы цифровые платформы, которые создаются, были так или иначе сопряжены, и возможности анализа были предоставлены на максимальном количестве данных. Это очевидно абсолютно. Вот у вас свой блок, вся страна, если в этом плане включится, то, как ни странно, ну, практически алгоритмы искусственного интеллекта почти не ошибаются. Для врача это, мне кажется, отличное подспорье.
0: Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Якутск сегодня также посетил «Квадрат труда» – первый и крупнейший на Дальнем Востоке креативный кластер с действующим преференциальным режимом территории опережающего развития. Правительство России выделило более 1 000 000 000 рублей для оказания помощи жителям Чечни и Дагестана, пострадавшим от весеннего наводнения в регионах, сообщили в пресс-службе Кабмина. Речь идет о расходах регионов на выплату единовременной материальной помощи и финансовой поддержки гражданам, полностью или частично утратившим имущество первой необходимости. Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта, начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям. Сильно пострадали Дагестан и Чечня. В республиках произошли массовые подтопления. Полиция Газы передаст оружие технократической администрации Газа в течение следующих 2 недель, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных чиновников. Президент США Дональд Трамп сегодня сообщил, что Совет мира утвердил договоренность о полном разоружении Хамас и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно этому документу, Израиль обязан вывести свои войска из анклава после завершения указанного процесса. Тем не менее, чиновники администрации Газа отметили, что в эту часть соглашения не включено тяжелое вооружение. Его сдача произойдет позже. Этот процесс может занять от 200 до 350 дней. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня без осадков, днем 27-29 градусов, в Москве сейчас плюс 24 градуса, днем столбики термометров могут подняться максимум до 26 градусов.

0: Вести спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Федерация хоккея России обратится в спортивный арбитражный суд для обжалования решения о недопуске отечественных сборных до соревнований грядущего сезона. В пресс-релизе организации отмечается, что позиция Международной Федерации недальновидна и не соответствует идее спорта, призванного объединять людей по всему миру, а также игнорирует рекомендации МОК. Исправить ситуацию в российском фехтовании после неудач на чемпионате мира в Гонконге за 2 года до Олимпийских игр будет практически нереально. Об этом ТАСС заявил президент Федерации фехтования России, двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов. На турнире россияне завоевали 1 медаль. Золото команде принес саблист Павел Граудень. Ранее Мамедов назвал ситуацию, сложившуюся из-за нескольких лет недопуска россиян к международным стартам, трагической. Футбольный петербургский «Зенит» вошел в число претендентов на полузащитника испанского «Рейсинга» и сборной Колумбии Густаво Пуэрту. Такую новость опубликовал журналист Пипе Сьерра. По информации источника, на футболиста претендуют итальянская «Болонья», английский «Халл-Сити», португальский «Порту» и испанская «Валенсия». Однако они пока не готовы заплатить требуемые «Рейсингом» 20 миллионов евро. Клуб из северной столицы активно участвует в переговорах, но для латиноамериканца переход в РПЛ якобы не является приоритетным. Обладательница серебряной медали Олимпиады 2022 в прыжках на лыжах с трамплина Ирина Авакумова возобновила спортивную карьеру. О возвращении рассказал главный тренер национальной команды Евгений Плехов. Уход атлетки из спорта в 2024 был связан с семейными обстоятельствами и учебой. Она за это время успела получить ученую степень и стать кандидатом педагогических наук. Боец Василий Комоцкий одержал победу над поляком Дэвидом Залевски на турнире по пощечинам Power Slap 22 в Белграде. Россиянин нокаутировал соперника во 2-м раунде. Полумарафон пройдет в Твери 2 августа. Локация стартового городка – Театральная площадь. В программе несколько дистанций на выбор. Самая длинная – 21 километр 100 метров, а кратчайшая – 500 метров. Сотрудники организации примут участие в корпоративной эстафете. Она будет состоять из 10 этапов по километру каждый. А у меня на этом все. До новых встреч.
1: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Портрет второго плана.
3: Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. С нами сегодня Григорий Котовский, бандит, который стал коммунистом только в 1920 году. Да, человек, который занимался эксами, это экспроприация, то есть грабь награбленная, да, при помощи бандитизма. У него была сплоченная банда, которую он превратил в кавалерийский отряд передовой, да.
4: Бригаду.
3: Многие вопросы решал, и удивительная история 1916 года, когда за очередную взбрыксу его взяли и приговорили к смертной казни в условиях военного времени, он написал письмо, оно каким-то удивительным образом попало к жене этого Брусилова, да. И та говорит: слушай, такой хороший мужчина, надо миловать. И вообще нравился... сказал бабам, не, извините, да, нравился женам помещиков, да.
4: Есть такой нюанс.
3: И пользовал их, да, я так понимаю.
4: Ну, это уже, так сказать, история умалчивает. Ну,
3: в общем, возможно. Такой вот, знаете, собирать, ну, очень такой какой-то испанского типа человек, да, вот такой, такие вот в
4: фильмах
3: рисуются.
4: Может
3: вот,
4: быть.
3: Такие вообще, мачо.
4: Вообще мачо. Он был не чужд театральности. Вот сохранились свидетельства, что ведь он очень часто, совершая вот эти свои эксы, да, очень часто переодевался. Причем вот установки, которые давала полиция на его розыск, да, она там прямым текстом писала, что это человек, который может выглядеть как джентльмен, то есть он может носить приличное цивильное платье, он даже может говорить, ну, я не говорю там, что он прям вот в совершенстве знал, да, французский, немецкий, он, кстати, изучал немецкий язык, опять же, вот еще в период его до вот такой революционной деятельности, он ведь, в принципе-то, вступил, в общем-то, на правильный путь, если так вот начало его биографии смотреть, то есть... Ну, понятно, там семья, тоже вот если так вот немножечко брать родословную, дед, скорее всего, тоже вот, ну, стопроцентно сейчас еще не установлено, но, скорее всего, это вообще дворянин из дворянской семьи. То есть,
3: а как он вообще на путь вот криминала-то встал?
4: Ну вот, если брать вот эту семейную родословную, значит, дед у него поляк. Вообще поляк тоже, вот если интересный нюанс. Национальный герой Молдавии, а польские минус. Корни. Польские корни. Нет, участник революционного движения, еще вот это восстание, польское восстание.
3: Костюшка.
4: Нет. 62-й год. И, естественно, за это лишен дворянского звания. Отец инженер, но уже по сословному вот этому статусу уже не дворянин.
3: Разночинец.
4: Мещанин. Вот так вот, если брать, да, сословно.
3: Вот, Василий Жанович, чтобы мы представили, продавцу. Разночинец и мещанин, они кто над кем?
4: В общем, тоже, потому похожие здесь социальные страты, потому что слово разночинец означает, что разные совершенно сословия, но разночинец это в контексте революционного движения определялось разночинский период, в котором участвуют и дворяне, могут участвовать, и мещане, и купцы, и крестьяне, все-все-все подряд. Вот ленинская вот эта градация, там дворянские, разночинские, пролетарские этапы, здесь имелось в виду не совсем вот прям такое уж четкое определение, но если брать страты социальные конкретные, там мещанское сословие, но возможно возвращение в дворянское, выслуженное дворянство, возможно, вот такой был путь. И вот отец очень был такой порядочный человек, работал просто в буквальном смысле слова сгорел на работе, ремонтировал котлы вот в имении там, где он работал, и Манукбей такой был очень известный тоже человек в Бессарабии в то время, и вот этот его инженер, да, вот Котовский, отец Котовского, Манукбей ощущал, видимо, какую-то вот вину перед сыном, перед Григорием. И,
3: это какой-то турок, что ли?
4: Ну, да, скорее всего. Так вот, интересно то, что он взял на себя фактически воспитание молодого, юного Котовского и всячески...
3: Взял на себя воспитание янычара.
4: Да нет, в том-то и дело, что нет. Всячески старался, чтобы он не просто образование получил, а направил его специально в сельскохозяйственное училище. И вот сельхозучилище на тот момент, вот если брать опять же градацию, иерархию заведений учебных Российской империи, сельхозучилище это не то, что там какая-то, я не знаю, совершенно богом забытая структура. Это как раз возможность карьеры управляющего имением. И управляющий имением это очень выгодная, очень денежная в принципе должность. И тем более, что Манукбей как раз считал, что если у Котовского получится вот образование хорошее, отправить его в Германию на стажировку, чтобы он там научился вот как вести хозяйство, как там вино делать и так далее. Для Бессарабии актуальная проблема.
3: Что за котлы папашу сгубили?
4: Винокурные. Винокурный завод. Винокурный завод, он их ремонтировал. Вот. И зимой, ну как, в общем, есть такая... Не легенда, но якобы то, что он буквально вот во время ремонта вынужден был просто ремонта этого котла туда и внутрь уже самого котла залезть, там, естественно, высокая температура, и когда он уже наружу вылез, зима, охладился, и в результате вот пневмония, летальный исход. Ну, это все-таки действительно в какой-то степени, наверное, трудовой подвиг, да, вот даже по тем временам, то есть ради того, чтобы вот спасти.
3: Ради вина.
4: Не ради вина, а ради производства, производственного процесса. Пожертвовал собой, и здесь вот помещик, видимо, считал себя обязанным по отношению к его детям. И он вступил на эту стезю-то, Григорий Иванович, все нормально. Он учился в сельхозучилище, он получил специализацию, он стал управляющим.
3: Так.
4: А вот дальше, вот начиная там с 903-го, с 904-905 год, идет вот этот вот его уже переход на совершенно другую жизнь. И я бы не сказал, что это был человек, как бы изначально вот ориентированный на революционную борьбу. Несмотря на то, что у него там дед был участником польского восстания. Была возможность вот ему, наверное, как-то продолжать вот эту свою карьеру управляющего. Но, опять же, вот с одной стороны, конечно, конфликт с помещиком при возможном участии жены помещика.
3: Опять
4: да?
3: же.
4: Но с другой-то стороны, ведь мы же не должны забывать о том, что вот этот самый запрос на справедливость социальную, с которой я, собственно, начал сегодня говорить, да, на тот момент Бессарабии был очень-очень ярко выражен, потому что там очень сильное расслоение было. Там буквально в смысле слова беднота бессарабская, да, вот это молдавская, они там в лучшем случае какие-нибудь кукурузные лепешки кушали.
3: Мамалыгу.
4: Да, мамалыгу. А с другой стороны, действительно огромные вот эти вот богатства у местных олигархов.
3: И, а тут еще и жена.
4: Да, нет, ну просто запрос на то, что нужно как-то вот эту вот несправедливость исправить.
3: И он решил пощипать со всех сторон помещика.
4: Якобы, да, там такая, в общем-то, история, что он заступился, действительно заступился за батраков, которых совершенно незаслуженно наказывали. А затем то, что вот ему первый раз, как он вообще попал, да, вот, собственно, в конфликт с законом, просто оговорили. Просто говорили якобы в том, что он там присвоил казенные деньги. Он ничего этого не делал. Здесь уже вот пошел такой раскол. И первый вот уже случай, после которого, по сути, он действительно, ну, попадает вот на эту стезю уголовную, а потом уже и политическую, да, это побег из армии, дезертирство. То есть он был призван на службу военную как раз вот накануне русско-японской войны. Дезертирует. Ну и, естественно, здесь он попадает тоже под уже статью уголовную. А дальше пошло, и вот 905 год, он бежит, опять же, вот эти побеги его, вот эти бесконечные, да, он бежит к себе в Бессарабию, там создает вот этот самый отряд, о котором мы говорили, да, приближенных. И как Дубровский, как там, я не знаю, Робин Гуд сражается, защищает интересы угнетенных вот этих молдавских, бессарабских крестьян, да. И пользуется огромной популярностью у них. Несмотря на то, что вот пресса официальная пишет, что это бандит, что это преступник, что это вот человек, который просто, ну, клеймо ставить негде. И беднота за него. За него. Пятый год. Вот мы должны просто понимать вот эту вот революционную ситуацию, эти настроения, что эти эксы, которые он совершал, со стороны бедноты отнюдь не воспринимались как что-то преступное. Скорее даже наоборот, что это совершенно нормальная борьба за права простых людей.
3: А как прожигал-то?
4: А вот опять же тоже вопрос.
3: Или раздавал,
4: об этом. Раздавал.
3: Да вы что?
4: Раздавал, потому что, ну нет, конечно, какую-то часть оставлял себе, какая-то, опять же, скорее всего,
3: на маскировку,
4: тоже,
3: на
4: сказать,
3: костюм хороший.
4: Возможно. Была вот эта вот общая касса, да,
3: да,
4: в которой он сдавал эти деньги, но и раздача бедным она тоже была. Иначе бы не было бы такой популярности.
3: Но с большевиками не было бы вот этой он тогда ничего общего не имел.
4: Только на каторге, когда вот там уже и уголовные, и политические, они как бы находится в одном месте, он начинает знакомиться, он начинает с ними сближаться, и там, опять же, тоже легендарный, не легендарный, но рассказы о том, что вот он этих политических защищал от уголовников, потому что, в общем, статус у них был не очень высокий в уголовном мире, да, в иерархии, а вот он их, значит, защищал. А то, что они его, в свою очередь, просвещали, что вот эти всякие эксы, ну, тоже, если верить вот этим легендам, что это все неправильный путь революционной борьбы, что надо не теракты там какие-то совершать, экспроприировать, а надо революцию делать, надо социальную революцию сделать, вообще все, уже всю систему поменять. И вот постепенно он растет, ну вот я еще раз повторяю, у него был такой скорее именно стихийный, спонтанный рост. То есть это не школа Ланжумо в пригороде Парижа, которую Ленин открыл, да, и там вот революционеры будущие, Серго Орджоникидзе, да, и, например, или тот же самый наш вот Семашко, о котором в прошлый раз мы говорили, они там просвещались, изучали марксизм. Нет, здесь вот именно такая вот скорее стихийная, спонтанная, но очень симптоматичная динамика его политического воспитания, если можно так сказать, конечно.
3: В камерное.
4: Да, да, в том числе и так. В том числе и через это. И дальше вот тоже интересный рубеж 17-го года. Он буквально, ну, там в 17-м году, конечно, очень много было всякого рода эксцессов интересных и необычных. Чуть ли не экскурсии водит. В Одессе он еще находился и как раз должен был идти уже, ну, после помилования вот этого, о котором мы говорили, по ходатайству жены Брусилова, с санкцией самого генерала, и организует экскурсии по тюремному двору. Создает чуть ли не профсоюз вообще там, ну, не в буквальном смысле слова, вот, а из этих преступников, которые в одесской тюрьме находятся.
3: Экскурсоводами стали, что
4: Но известная вот эта вот история с продажей кандалов. Это же вообще, да, это был просто...
3: Аукцион?
4: Да, своего рода. И деньги пошли на помощь бедным, на помощь...
3: Личные кандалы.
4: Личные его, да. Потому что, опять же, вот на тот момент уже насколько...
3: То есть это уже культ личности культ, какой-то?
4: Вот именно в таком смысле. Вот Дубровский, Робин Гуд. Я говорю, действительно, вот была такая харизма.
3: Мальдавский только, да? Да, Василий Жанович, давайте после короткой рекламы продолжим. Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, с нами.
2: Маяк. С первого радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте. В студии у микрофона Евгений Мосейко. В эфире новости. На трассе М8 Холмогоры появилось покрытие сотовой связи. На Вологодчине запустили новые базовые станции на 4 участках трассы М8 Холмогоры. В Сямжинском округе, у деревни Васильевская и в Верховажском, возле деревень Дорошевица и Скулинская, а также на 679-м километре дороги. До конца года оператор Т2 Мобайл установит еще 9 станций на трассах А119 Вологда-Медвежьегорск и А114 Вологда-Новая Ладога. Как отметил глава региона в соцсетях, с 2024 года в Вологодской области ликвидируют белые пятна на федеральных дорогах. После завершения этапа число базовых станций достигнет 30. Проект повышает качество связи как для жителей, так и для транзитных пассажиров. Колхозный рынок в Череповце полностью обновят. В городе металлургов и химиков идет обновление колхозного рынка на проспекте Победы. Ремонт здания планируют завершить к 15 октября. Верхнюю часть фасада сдадут уже к 1 сентября. Параллельно за счет городского бюджета благоустраивают прилегающую территорию. Новую плитку привезут к 15 августа. Коммуникации под рынком заменили заранее, чтобы не вскрывать свежее покрытие. Власти помогли предпринимателям с льготными займами и согласовали единый стиль фасада. Как подчеркнул глава Череповца Андрей Накрашаев в соцсетях, в результате получим современное, удобное и аккуратное пространство, которое будет комфортным для жителей и станет привлекательнее для покупателей и предпринимателей. Дни Великого Устюга пройдут в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет 8-9 августа в культурно-туристическом центре Вологда на Невском проспекте 12 с 12 до 17 часов. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, познакомим посетителей с культурой и традициями Русского Севера, проведем уникальные ремесленные мастер-классы, организуем встречу с Всероссийским Дедом Морозом. Главный зимний волшебник страны поприветствует петербуржцев и гостей города вместе с народным ансамблем казачьей песни «Суханская вольница». Криминальные новости. Пенсионерка из Вологды стала очередной жертвой мошенников. Жительница областного центра 1958 года рождения лишилась сбережений после общения с лжесотрудниками ФСБ. Аферисты убедили ее, что на ее имя оформлен кредит на 3 миллиона рублей для финансирования недружественного государства. По указаниям преступников, женщина обналичила сбережения и передала 2 миллиона рублей курьеру в Иваново, а позже перевела еще 950 тысяч рублей. Часть отдала в Мытищах 500 000, а часть в Москве 400 тысяч. Общая сумма ущерба превысила 2 миллиона 900 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело. Семенкова устроит кинотеатр на Сеновале и частушечные батлы. Фестиваль «Вологда Фолк» открывается 1 августа. В программе гастрономический праздник «Как по маслу» и всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня. Душа России». Как отметили в правительстве области, фестиваль объединит более 20 коллективов и исполнителей из разных регионов. Гостей ждут народные игры, хороводы, частушечные батлы, дефиле в традиционных костюмах, исторические реконструкции и кулачные бои. Ремесленники проведут мастер-классы по традиционным ремеслам. Развернется детская игровая зона, малышам покажут кукольные спектакли. Фильмы-сказки покажут в кинотеатре на Сеновале. Блюда и гастрономические концепции представят 20 ресторанов и фермерских лавок. Пройдут дегустации, ярмарка с продукцией местных производителей и традиционными блюдами Русского Севера.
6: Новости спорта.
5: В Вологде пройдет главное теннисное дерби сезона. Областная столица примет легендарное противостояние «Матч городов 2026». На корт на Ильюшина 3А выйдут сильнейшие теннисисты Вологды и Череповца. Кто заберет кубок и звание лучшего теннисного города в этом году, желающие могут узнать 1 и 2 августа. Вход для болельщиков свободный. В Вологодской области впервые разыграли медали чемпионата и первенства по конному туризму. Дебютный турнир объединил более 30 молодых и опытных участников. За награды боролись воспитанники «Следопыта», «Амистра» и других вологодских конных клубов, а также спортсменка из Санкт-Петербурга. По итогам чемпионата области золото в своих дисциплинах завоевали Александр Лаврентьев, Галина Акимова, Максим Акимов, Ксения Лузина, Даниил Курицын, Елизавета Сорокина, Егор Горкушенко и Дарья Голубева. Отметим, конный туризм – это молодое спортивное направление. Последние 3 года оно активно развивается в Вологодской области.
6: Погода на маяке.
5: Сегодня в Вологде и Череповце синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. Ветер северный, северо-западный 6-7 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 24 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
9: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
8: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
9: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
8: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-ярославль.ру.

0: В Москве 11 часов.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Следственный комитет России предъявил обвинение участнику запрещенной террористической организации «Артподготовка», задержанному в Нижегородской области за сбор информации о стратегических объектах для украинских спецслужб. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В 2023 году обвиняемый вступил в террористическую организацию и активно принимал участие в ее деятельности. На допросе мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что собранная им информация предназначалась в том числе лидеру организации Вячеславу Мальцеву, признанному иноагентом и находящемуся за рубежом, а также сотрудничающему, который сотрудничает со спецслужбами Франции и Украины. Сам Мальцев объявлен в международный розыск.
2: Следственным комитетом расследовано уголовное дело в отношении еще 8 участников указанной запрещенной организации. Среди них Сергей Яковлев, Алексей Щепкин, Игорь Шарнев и другие. Указанные лица объединились под руководством Вячеслава Мальцева в террористическую группу. Затем с апреля по июнь 2024 года вели совместную подготовку к совершению террористического акта в Оренбургской области. Они планировали подрыв железнодорожного состава.
0: Петренко также рассказал, что террористический акт удалось предотвратить. Официальный представитель СКР вновь предостерегла граждан от участия в деятельности экстремистских и террористических организаций. Она отметила, что за подобные деяния неминуемо последует наказание. Доля ведущих здоровый образ жизни вызвала вопрос у Михаила Мишустина. Премьер, обращаясь к главе Якутии Айсену Николаеву, указал на несоответствие заявленных прошлых и нынешних цифр. Председатель правительства утром прилетел в Якутию в рамках рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. В поездке его сопровождала и наш корреспондент Мария Агафонова.
3: У меня вопрос к вам. Доля ведущих здоровый образ жизни процентов мне не понравилась, Айсен Николаевич. Это как так? Была 1,3%? Это 1 на 100? Вот, а теперь она стала 6%.
4: Но мы будем увеличивать.
3: Нет ли ошибки в изначальной цифре?
5: Нет, я здесь смотрю, что такое абсолютно здоровый образ жизни. Это, наверное, те, кто не курит, не пьет и активно занимается.
3: У нас, видите, много таких сотрудников.
0: В Якутске Мишустин также посетил республиканский онкологический диспансер. Во время осмотра операционного блока премьер поинтересовался, какова доля российских решений в системе управления диспансера, а также сколько процентов российского оборудования используется в учреждении. Премьер-министр, обращаясь к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, указал на то, что в этом вопросе есть куда двигаться.
3: Очень важно сформировать заказ от индустрии, от больниц, когда, конечно, где-то есть хороший прибор, к нему привыкли, то бороться с ним сложно, особенно с самыми сильными компаниями, но нужно. Нужно обязательно все время этим заниматься, думать, как апробировать.
0: Также премьер-министр сообщил, что обсудит с министром здравоохранения в Москве, какие востребованные медицинские приборы и инструменты поступают в больницы страны с российских производственных площадок. Страховые пенсии по случаю потери кормильца вырастут с 1 августа у россиян при условии, что ранее на лицевой счет кормильца поступали неучтенные страховые взносы от работодателя, сообщил социальный фонд. С 1 августа будут также повышены и страховые пенсии работающих пенсионеров. Ведомство в беззаявительном порядке пересчитает страховые пенсии по старости и инвалидности работавшим в прошлом году пенсионеров и перечислит увеличенную выплату по обычному графику. Уточняется, что размер такой пенсии зависит от заработка гражданина, в связи с утратой которого была оформлена соответствующая выплата. Кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года, лидер парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен поддержал усиление контроля на границе между Францией и Испанией в связи с миграционным кризисом в испанском анклаве Сеута. Последние дни испанская Сеута, расположенная на севере Африки, столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в автономный город из Марокко вплавь или пешком. По некоторым данным, в автономный город прибыли от 1,5 до 2 тысяч мигрантов. Глава МИД Италии уже выступила с предложением закрыть шенгенское пространство для Испании в связи с кризисом. Ле Пен пообещала, что в случае избрания ограничит право на свободный въезд из стран шенгенской зоны, оставив его только за гражданами Евросоюза. Сотни марокканцев смогли проникнуть на территорию Испании, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Пассажиры с ограниченными возможностями здоровья смогут получать информацию об услугах аэропорта в доступной форме. Звуковые и визуальные сообщения будут дублироваться, а необходимые сведения разместятся на сайтах аэропортов. Такие нормы предусмотрены новыми правилами обслуживания маломобильных пассажиров, которые вступают в силу с 1 сентября, говорится в приказе Минтранс России. Согласно документу, на сайтах аэропортов разместят сведения о местах встречи пассажиров и получении кресла-коляски, парковках, зонах для выгула собак-проводников, способах проезда и контактах для получения текстовой информации. По предварительному запросу пассажиру должны организовать сопровождение, включая встречу в аэропорту. Ценность единства общества надежно скрепляет Россию и позволяет ей добиться своих целей, невзирая на противодействие со стороны врагов. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. В пятницу он принял участие в церемонии возложения цветов в память о российских воинах, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Причины, побудившие Российскую империю вступить в Первую мировую войну, были справедливыми и благородными, сказал Нарышкин. 1 августа 1914 года Российская империя, напомню, вступила в Первую мировую войну, военный конфликт глобального масштаба, в который были вовлечены 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня переменная облачность без осадков, днем 27-29 градусов. В Москве сейчас 24 градуса, днем столбики термометров могут подняться максимум до 26 градусов.

0: физики и лирики.
1: Здравствуйте! Приветствует вас шоу «Физики и лирики». Такая бодрая пятница. Всех с наступающим уикендом. Ну, да, слово пока не отменялось, да?
2: Нет, ни в коем случае. Здравствуйте.
1: Адаптировали его.
2: Здравствуйте.
1: К выходным. А, Андрей Олегович, мы хотим порадовать наших слушателей.
2: Безусловно, у нас очень такая лиричная, нежная пятничная тема, поскольку мы сейчас в ближайшие получасовки будем обсуждать самых милых птиц планеты. Вместе с Андреем Рязановым, орнитологом, доцентом Московского городского педагогического университета и кандидатом биологических наук. Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, очень приятно.
2: А какая, здравствуйте. Да, для вас какая самая милая птица на планете?
3: Свинья, может быть.
2: Кроме совы, совы, наверное, да.
3: Это мой домашний питомец.
2: Который дом живет.
3: Да.
1: А вот у вас, у профессионалов же, свои списки. Просто иногда люди такие, штатские, назовем, не орнитологи, они как-то вот, когда увидят птичку красивую, вот, например, я бы предложила японскую синицу обсудить, потому что я уже несколько лет мечтаю сделать себе татуировку, но у меня уже нет места на моем теле, чтобы всех этих прекрасных животных.
2: Давай я вместо тебя. Куда это? Что надо наносить?
1: Давайте посмотрим ее в интернете. Предложим ее сделать. Посмотреть сначала, как это выглядит.
2: Андрей.
3: Это такая маленькая хвостатая синица, она является, в общем-то, подвидом длиннохвостой синицы, которую и можно в наших парках встретить. Очень-очень симпатичная, похожа на такой вот пухленький белый шарик.
1: Она не желтая, она не меняет цвет, она всегда беленькая.
3: Вот, то есть очень-очень забавная, тем более учитывая, что она обитает, особенно для Японии, в очень таких суровых местах, на Хоккайдо, где зимой температура до минус 20 может быть, то, конечно, вот в эти суровые холодные дни она действительно вот распушается, поскольку понятно, чтобы там воздух в оперении задерживался, согревал, и поэтому действительно похоже, как на теннисный мячик фактически.
1: Белый, да, и две бусинки такие, глазки черненькие, и носик маленький, то есть это мне казалось первое время, что это искусственный интеллект это придумал, но нет, это же реально живая птица.
3: Да, природа, она, наверное, лучше всего, лучше любого интеллекта придумает, как говорится, с природой соревноваться бесполезно, поэтому действительно вот эта синичка, она фактически является одним из примеров, очень забавно, тем более в Японии они вообще любят вот всякие такие няшные штучки, вот фактически синичка, после того, как ее, так сказать, сфотографировали, она прям вот распространилась в интернете и фактически превратилась в такое культовое создание. Ее даже еще называют так ласково «снежная фея». Она маленькая фея, но действительно очень-очень-очень-очень забавная птичка.
2: Да, а как она у нас-то называется? Ополовник, да, это наша птица? Нет?
3: Да, она действительно вот ополовник.
1: А, да? Это она все-таки? Ополовник?
3: Да, но это...
1: Вот это же белая или наша?
3: Это подвид длиннохвостой синички. Фактически, да, ополовник. Правда, это маленький получается такой очень половник, но по форме...
2: Но наш.
3: По форме действительно похож.
1: Подождите, так они родственники с японской, но они чуть по-разному выглядят. Или почти одинаково?
3: Да, поскольку это все-таки как бы отдельное, там понятно, что они географически разнесены, но сходство и вот эта похожесть, она прям сразу бросается в глаза. Поскольку у нас много таких вот может быть, забавных птичек, это не только половник, а вот в Японии, вероятно, их поменьше, поэтому там ее культ, он, конечно, приобрел такие масштабы, которых нет у нас. У нас, конечно, нет почитания длиннохвостой синицы, но любители, орнитологи с удовольствием ее фотографируют, причем зимой ее можно встретить даже на кормушках, потому что, понятно, это суровое время, надо как-то разнообразить свою диету, чтобы вот энергию, соответственно, свою подпитать в холодное время. Поэтому она может и на кормушках тоже ее можно увидеть. Кстати, очень, очень хорошие фотографии получаются.
1: И длине клювика чуть-чуть они отличаются, но все-таки они какие-то, да, сестрички, синички, так что ли их называют? Маленькие.
3: Хотя это мы их так называем синицы, но они относятся к отдельному семейству. Вот у нас, обычно, когда говорят, вот самая обычная синица, это большая синица или там большак. Это отдельное семейство синицевое, а длиннохвостая, она относится к длиннохвостым синицам. Понятно, что они, конечно, очень-очень близки. То есть те просто синицы, а эти синицы, условно говоря, с длинным хвостом, получается.
1: А синица-мужчина, да. Он как называется? Последний мой вопрос. Андрей Алексеевич,

0: очень все забавные, милые, и самцы, и самки, и у синиц, ну и у длиннохвостых синиц тоже.
1: Андрей, я вот в детстве слышал песню «Малиновки, заслышав голосок». Песнеры, по-моему, пели, если я не ошибаюсь.
0: Да,
1: это
0: да.
1: Про что? Это про кого?
0: А это, ну, конечно, это птичка уже покрупнее, длиннохвостые синицы. Это очень примечательно, причем примечательно и внешним видом, и своей песней, птица, которую мы знаем под именем Зарянка, ну или Малиновка. Хотя вот, на мой взгляд, я вот всегда обращал внимание, ну, ее называют Малиновкой, потому что у нее такая вот верхняя часть грудки вот окрашена. Ну, на мой взгляд, конечно, там цвет все-таки немножко не малиновый, а ближе к кирпичному такому, немножко оранжевому. Вот. Но, тем не менее, все равно, конечно, все-таки малина – это более такое что-то, наверное, романтичное. И вот как раз знаменитая песня, она отражает особенности вот этой птицы, потому что...
2: О, давайте посвистим.
1: Отлично.
2: Так, неожиданный вход. Сейчас все побегут ностальгировать в этот.
1: Соловьи улетели уже, да, все. Огонь.
2: Господи, какой же это год?
1: С 70-80, наверное, где-то так. Так она как поет, Андрей? Она похожа на соловья, да, по трелям своим?
0: Ну, с соловьем, конечно, тут, наверное, никто не сравнится. Угу. Вот если взять из таких вечерних и ночных поющих птиц, вот, собственно, почему ее называют Зарянка, она, условно говоря, на вечерней и вплоть до утренней зари может петь, как раз вот сопровождая свидание влюбленных, поэтому не случайно в этой песне заслышали как раз голосок Малиновки или Зарянки. Ну, конечно, ночные певцы, ну, наверное, самые известные, это Соловей, там есть еще Певчий Дрозд, тоже мощная, красивая песня. А вот у Зарянки, казалось бы, конечно, по такой мощи и, наверное, разнообразию с соловьем не сравнится, но она примечательна тем, что там есть такие вот очень красивые трели, как будто тут переливается ручеек, и такие вот прям как пропадающие, очень даже не всякий слух их может уловить, ну, такие цедящие звуки, вот прямо вот
2: тут. А они в городах бывают в парках или только в какой-то сельском месте?
0: Конечно, в наших парках это обычная птица. У нас она и на зиму остается, то есть, собственно, ее можно увидеть. Причем, действительно, вот ее песня, она, наверное, вот очень, очень примечательна вот этими переливами и такими вот пропадающими. Вроде слышишь песню, а потом вдруг раз,
1: потом как будто сова съела,
0: она пропала. Да. На самом деле не пропала, просто очень такой высокий, тоненький звук. Поэтому, конечно, красивая у нее
2: песня. Милая, прекрасная
1: птичка.
2: Она
1: на руки может сесть, да? Я считал, что они очень дружелюбны к людям.
0: Они, да, она в определенной степени синантропна, конечно, это она, ее синантропность не как там, допустим, там у домового воробья, но она и гнездится в постройках человека, и достаточно толерантна к нему. То есть, да, птичка действительно имеет такую тенденцию жить рядом с человеком, она его, в общем-то, ну, сильно
2: не боится.
0: Да, то есть такая толерантная достаточно.
1: Так,
2: посмотрите тоже, пожалуйста, если есть возможность в интернетах эту птичку Малиновка или Зарянка. Так, а чем они питаются, кстати, в городах? А это что?
1: Это тайна? Или нет? Или червячками?
0: Эти птицы, они могут, соответственно, ну, да, прежде всего, конечно, это животная пища, вот, но если говорить, например, зимой, вот часто у ряда птиц, у них есть такой переход, даже вот у длиннохвостой свинички, она

0: классический насекомоядное, но зимой она может переходить на там семена ольхи, березы, ну и параллельно, конечно, ищет там под корой различных насекомых, поэтому у многих птиц диета, она чуть меняется, именно вот летний и зимний период, ну, потому что, конечно, зимний период, даже кто бы не искал под корой каких-нибудь личинок или спящих насекомых, все равно такого разнообразия, как летом, безусловно, не будет, поэтому надо что-то обязательно добавить, вот, иначе будет плохо. Ну и многие еще, конечно же, ищут помощь у человека.
1: Когда голодно становится, да?
0: Да, да, угу. Это подкормка в зимний период. Вот, поэтому, конечно, зимой в тяжелое время вот, птиц подкормить нужно, потому что это
2: не действительно,
0: да, это да, действительно им помогает. Поскольку процент даже, вот, опять же, мне все никак не могу отойти от длиннохвостой синицы. Вот, да, хотя она вроде бы такая прям вот снежной окраски, но их очень-очень много погибает до 70-80% как раз вот от холода в зимний период. То есть действительно время для очень-очень многих птиц такое тяжелое, которое им нужно как-то пережить.
2: Так а точно нельзя хлебом подкармливать? Потому что я слышала от многих орнитологов, вот кого мы интервьюировали, все говорят, что это все равно вреднее, чем все. Что... То есть, в принципе, хлеб, из двух зол, кормить хлебом или нет, это лучше не кормить, пусть сама она ищет что-нибудь.
0: Хлеб, он там просто фактически нету каких-то витаминов, а еще вот особенно он опасен там для водоплавающих, если чуть заплесневеет, там, соответственно, может быть поражение легких. То есть, в общем-то, это нежелательно, но если вот прям немного, ну, если прям ничего нету, если такой сухой, не мокрый, можно там какие-то крошечки, то есть, в принципе, это, конечно, не будет прям вот таким ядом, но считается действительно, что белый хлеб, а тем более черный, ржаной, он вообще нежелательно. Ну, даже белый хлеб, ну, как бы только в крайнем случае. Конечно, если прям птица, вот ей вообще нечего есть, то, ну, лучше тогда...
2: Ну, голуби Макдональдс или там что, вкусная точка, очень даже едят.
0: О, во всех странах мира.
2: Да, фастфуд это такая хиля.
1: А можно дома воробьиного сыча завести? Вот сейчас у меня пришел вопрос в голову. Почему?
2: Как раз предупредил семью в эфире.
0: Да, стов держат дома, особенно небольших там разных сплюшек, воробьиных сычков. Кстати говоря, вот надо сказать, что мы вот, ну, вспоминали те, кто рядом с человеком существует. И вот воробьиный сыч есть еще вот даже, ну, такой его собрат, домовые сычи. Эти сычи, они, конечно, ну, вообще как сычики, они многие синантропные и могут, соответственно, гнездиться и в строении человека, и содержать их в домашних условиях можно. Тем более, надо учитывать, что вот эта птичка, она, ну, мы знаем, что совы в основном это ночные охотники. Хотя, в принципе, даже вот разные неясыти, там серые, длиннохвостые, такие среднекрупные совы, они могут иногда и днем охотиться. Вот я сам наблюдал охоту длиннохвостой неясыти в дневное время. Ну, в основном, конечно, это ночные. Ну, а что касается сычика, то он, в принципе, вполне может и в дневное время охотиться. Даже у него есть такая, ну, как бы анатомическая, морфологическая особенность. что, ну, мы знаем, есть совы вот с лицевым диском, то есть фактически такая вот у них плоская, условно говоря.
1: Сова солнца такое, да.
0: Да, физиономия. Ну, считается, что это, в общем-то, приспособление для лучшего улавливания звуков в ночное время для ориентации, учитывая, что совы не очень такие совершенные.
2: А воробьиный сычек, он большой, он такой симпатичный, он даже бьет, мне кажется, чуть-чуть эту синицу, шибаину эту, которую мы обсуждали.
1: Шибаина – собака.
0: Да,
2: тоже шимайнага.
0: Очень-очень такой симпатичный, причем вот длина его тела, она может быть, ну, там, 15, чуть более сантиметров, то есть, ну, в общем-то, совсем-совсем небольшая птичка, особенно вот для сов, если с каким-нибудь там филином.
1: Позитивная?
2: Ой, вы не поверите. Вот. Если вы посмотрите за один день, у нас меньше минуты, за вот сейчас это время, как выглядит воробьиный сычек, шимаинага, милая птица Японии, малиновка, ну и наша половник, извините за грубость, лютая, то ничего милее, может быть, вы и не встретите сегодня вокруг. Хотя пожелаем вам именно этого. Спасибо нашему гостю.
0: Спасибо.
2: Андрею Рязанов,
0: орнитолог,
2: доцент Московского городского педагогического университета, кандидат биологических наук. И в следующий раз мы, когда встретимся, мы обязательно поищем в интернетах звуки этих птиц, чтобы уж как-то так подкреплять, да, наши знания еще и звуками. Спасибо еще раз, но мы вернемся, да?
1: Обязательно, с большим удовольствием.
3: Физики и лирики. Величие средневековой эстетики в том, что она тебя завлекает в коридор к бесконечному. Анна Кигай, преподаватель философии.
4: Так говорит маяк.
5: Реклама. Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
7: Рекламные службы 495-105-5244.

0: в Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские войска накануне вечером атаковали украинскую портовую инфраструктуру и морские суда, сообщили в Минобороны. Поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, в порту Одесса сухогруз, осуществлявший доставку военного груза. Отмечается, что для удара бойцы использовали высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотники. В течение ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны. Три мирных жителя получили ранения в результате ударов БПЛА в Алешках Херсонской области за прошедшие сутки, рассказал губернатор Владимир Сальдо. Украинский беспилотник сегодня пытался атаковать людей на рынке в Горловке, сообщили в штабе обороны ДНР. Взрывотехники ФСБ уничтожили боеприпас. По данным штаба, за минувшие сутки отражено 16 беспилотных атак. Около 49 тысяч мигрантов могли попасть в автономный город Сеута, расположенный на северном побережье Африки, за последние 24 часа. Такую оценку озвучили в МВД Испании, передает ТАСС. По его данным, около 7 тысяч прибывших могут быть несовершеннолетними. При этом численность населения города составляет около 83 тысяч человек. Как ранее сообщали испанские СМИ, тысячи мигрантов смогли добраться до Сеуты вплавь, а также пешком, обойдя волнолом, отделяющий город от Марокко. Не менее 19 человек погибли, пытаясь добраться до города. На фоне миграционного кризиса власти Испании решили задействовать военных для обеспечения безопасности в населенном пункте. 31 июля город должны посетить председатель правительства Испании Педро Санчес и министр внутренних дел. В МИД Италии выступили за приостановку правил Шенгенской зоны в отношении Испании, аргументировав это тем, что нелегальная иммиграция представляет угрозу для нас безопасности. 30 участников СВО из 17 регионов России прошли программу переподготовки управления городской инфраструктурой и развитием территории на базе МГИМО, сообщил глава МИД Сергей Лавров. В пятницу в Москве состоялась церемония вручения дипломов ветеранам спецоперации, окончившим эту программу. Лавров в своем послании отметил, что дипломы получает каждый четвертый набор слушателей в рамках этого проекта. Программа профессиональной переподготовки реализуется при поддержке Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России. Ведомство продолжит содействовать организации дополнительного профессионального образования для ветеранов спецоперации, заявил Сергей Лавров. Сложная паводковая обстановка сохраняется в Верхоянском районе Якутии. Подтоплено более 80 дворовых территорий и 78 жилых домов, сообщили в ГУМЧС по республике. Жители заблаговременно покинули зону затопления. Два ПВР развернуты в городе Верхоянске в зданиях средней школы и детской школы искусств. На месте работают сейчас спасатели МЧС России, службы спасения Якутии. Организована доставка гуманитарного груза и эвакуация. В связи с прохождением паводковой волны уровень воды на реке Яна в городе Верхоянска из села Баранук продолжает расти, отметили в МЧС. Операторы связи «Большой четверки» с 1 августа начнут предоставлять своим абонентам возможность использовать национальный мессенджер «Макс» без ограничений, сообщила пресс-служба Минцифры. Им можно будет пользоваться, даже если гигабайты закончились. Абоненты смогут обмениваться сообщениями, совершать звонки, пересылать файлы и пользоваться другими сервисами национального мессенджера без ограничений интернет-трафика и без дополнительных платежей. Условия действуют при нахождении пользователя в домашней сети оператора связи, отмечается в сообщении. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров области Санкт-Петербурга, сегодня без осадков, переменная облачность 27-29 градусов. В Москве сегодня также будет сухо, днем 24-26 градусов.
1: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Петербургский баскетбольный «Зенит» заключил контракт с разыгрывающим Нейтом Мейсоном. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 31-летним американцем рассчитано на один сезон. Ранее защитник выступал в единой лиге ВТБ за саратовский «Автодор». Обладательница серебряной медали Олимпиады 2022 в прыжках на лыжах с трамплина Ирина Авакумова возобновила спортивную карьеру. Об этом заявил ТАСС, главный тренер национальной команды Евгений Плехов. 34-летняя Авакумова также является трехкратной победительницей и бронзовым призером Универсиады. Россиянка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Вашингтоне. Она во втором круге обыграла представляющую Австрию Анастасию Потапову со счетом 6-1-6-2 и теперь встретится с соотечественницей Людмилой Самсоновой. Также на этих соревнованиях Анна Калинская была сильнее Джанис Тьен из Индонезии 1-6-6-3-7-6 и в следующем раунде сыграет с американкой Джессикой Пигулой. А на турнире в Мемфисе барьер второго раунда преодолела 16-летняя Кристина Лютова, которая взяла верх над австралийкой Мэй Джойнт 3-6-6-3-6-3. А вот Татьяна Прозорова уступила Пейтон Стирнс из США 1-6-2-6. В московском «Спартаке» прокомментировали сразу несколько трансферных тем: будущее Сикеля Барка и возможное возвращение Артема Дзюбы. Главный тренер красно-белых Хуан Карседо рассказал о ситуации вокруг этих футболистов. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: Сикель Барка продолжает оставаться игроком «Спартака», по крайней мере, на данный момент. Главный тренер московской команды Хуан Карседо высказался о будущем аргентинского полузащитника. Испанский специалист отметил, что Барка является важным футболистом для команды, но при этом не стал исключать, что в футболе многое может зависеть от ситуации на трансферном рынке и решения всех сторон. Конкретных предложений по Барка Карседо не подтвердил. Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны зарубежных клубов, однако официальной информации о возможном переходе пока нет. Еще одна тема, которую прокомментировал главный тренер «Спартака» – возможное возвращение Артема Дзюбы. Карседо заявил, что разговоры о переходе форварда являются только предположениями и слухами. По словам тренера, сейчас нет никаких подтверждений того, что Дзюба может снова стать игроком красно-белых. Сам нападающий ранее говорил о готовности вернуться в «Спартак», однако решение зависит не только от желания футболиста. Не рассматривают вариант с Дзюбой и в крыльях советов. В самарском клубе объяснили, что не думают о подписании контракта с форвардом.
0: Сборная России обыграла белорусский центр Олимпийского резерва со счетом 2-1 в первом туре группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу. В поединке другой группы московский «Локомотив» взял верх над болгарским «Бетвамом» 8-1. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Физики и лирики в эфире, и я передаю микрофон своему соведущему прекрасному Андрею Олеговичу Кудряшову, потому что этот вопрос просто для меня унизительно звучит. Озвучиваю, Андрей Олегович.
1: Да? Ну, зачем человек заговорил? Это действительно такой философский вопрос, который мы сейчас будем...
0: Мы не разделяем тут гендерно, да.
1: Да-да-да, будем выяснять ответ на этот вопрос вместе с Александром Дементьевым, популяризатором науки, автором канала «Популярная наука». Александр, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Зачем это все произошло? Для чего это все было сделано?
2: Да, вот зачем или почему, да? Зачем, наверное, проще, потому что, ну, это выгодно оказалось. Ну, очень сильно большую выгоду человеку дала речь.
0: Да что вы. Ладно, помолчу, извините.
2: Тут еще надо понимать, что на самом-то деле... Ну, очень много животных говорит, да, то есть нельзя сказать, что они вообще этого лишены. Вот, просто есть нюансы, что считать, ну, действительно, вот развитой речью, да, подобной человеческой. Ученые выделяют ряд таких качеств, которым она должна соответствовать. Ну, вот первый момент, что можно рассуждать об абстрактных вещах. Дело в том, что у животных чаще всего идет реакция на непосредственный раздражитель. Более того, она такая, да, бывает даже забавна, особенно у птиц. Ну, вот чайки и вороны в этом точно, так сказать, замешаны, по-моему, что-то есть. А когда видят еду, они не могут не покаркать, да, или, ну, то есть не могут не отреагировать.
1: Я чайку видел, которая мяукает, чтобы ей еду дали. Вот они вот в районе Санкт-Петербурга такие водятся.
2: Да, забавно то, что, ну, как бы она, может быть, ей невыгодно самой это, да, то есть она скажет, вот, еда, и все остальные слетятся, поедят. Но с точки зрения вида-то это оказалось выгодно и закрепилось. Неизвестно, насколько прям это осознанная реакция. Ученые все-таки полагают, что это некое эмоциональное проявление, которое вот так вот закрепилось. Но у животных это довольно распространено. А мы, соответственно, можем и без непосредства. Вон, экзистенциализм, да, что-то. Это, о чем еще мы можем рассуждать? Очень много каких-то вещей обстоят, там,
1: то есть,
2: черные дыры, квантовые физики.
1: Ну, понятно. То есть человек заговорил, когда надо было обсудить, ну, в смысле, не заговорил, а начал развивать свою речь, когда надо было обсудить какие-то абстрактные вещи, да? То есть не просто иди сюда, иди отсюда, ну, такие какие-то простые вещи.
2: Да, это вот один из моментов, потому что, как я напоминаю, их три. А сейчас два еще скажу. Дело в том, что по отдельности каждый этот момент у животных встречается. Все три вместе никогда. А второй момент – это конструкция из вот этих вот звуков, ну, вот, сколько букв есть, да, там звуков есть, огромное количество новых звуков и конструкций. Мы их постоянно плодим, новые слова даже там какие-то, да, появляются. Все, вот это тоже обязательный фактор. Отчасти он есть у некоторых обезьян. Было несколько экспериментов, последний, вот, по-моему, свежий, 2025 года, если не ошибаюсь, там нашли у них, ну, там 4000, по-моему, различных слов, из которых, ну, звуков, да, которые что-то обозначали, из которых в районе 1000 это составные. Вот это уж довольно любопытно, потому что особенно составного не просто там зеленое яблоко, а когда получается, немножко добавляется новый смысл. Вот, да, когда мы соединяем слова, не просто арифметически. И вот у шимпанзе это найдено. Не на супер, конечно, высоком уровне, то есть таких значений не так много. Но вот составных там в районе 1000, из них, ну, какая-нибудь там десятая часть, это уже более вот как раз сложные моменты. То есть они могут составлять, но еще раз подчеркну, все три вот вместе не встречаются, но... достаточно развитые есть. Вот третий момент, тоже важный. Кстати, есть одна... Да, но сейчас я его назову. Это умение обманывать сознательно. Любопытно, что одна из гипотез даже есть, почему у нас так это стало быстро развиваться, речь, да, но не только появилась, а она еще стала быстро развиваться и закрепилась. И ложь здесь сыграла огромное значение для позитива, для развития общества, потому что, ну, там, стащил ты банан у альфа-самца. И ничего ему не сказал. Он спрашивает, где мой банан? А ты не видел, вот, не знаю. И слева, да, лежит. Убийство не случилось, да. Вот, поэтому не так-то это плохо. Но про бананы, правда, это точно... Такая неверная реконструкция, потому что бананов в Африке не было, а их завезли гораздо позже из Индонезии. Но,
1: Александр, смотрите, да, почему, если у обезьянов, да, вы сказали, у них 4000 слов есть, да, в активе, а у них гортани, губы физически способны произносить эти понятные звуки, то есть складывать слова, почему они тогда не общаются хотя бы там на уровне, ну, двухлетнего, трехлетнего ребенка?
2: Да, вот любопытный момент. Ну, как, да, слова это, ну, не полноценные слова, это все-таки звуки. Да, там, вот такая их комбинация. Так, и, ну, вот любопытный вопрос про гортань. Дело в том, что, да, это было долгое время. Основная гипотеза, что другие приматы не могут говорить, у них устройство гортани не позволяет обилие гласных иметь. Но недавние эксперименты не только показали, не только выудили эти звуки у разных приматов, но еще и рентген показал, что все там с гортанью нормально. То есть, в целом, обезьяна готова. Но оказался биологически, у них другой механизм не развит. И вот сейчас именно с точки зрения биологии, почему не говорят про социологию, наверное, и эволюцию мы сейчас вернемся, это, наверное, самое, да, интересное, что и способствовало, наверное, закреплению этих биологических признаков, которые дали нам говорить. Но с точки зрения биологии у обезьян сейчас другое ограничение нашли. Мозг недостаточно, так сказать, развиты те отделы мозга, которые могут эту гортань контролировать.
1: А, речевые центры вы имеете в виду, да?
2: Да. То есть там плюс дальше у нас там нейроны четко доходят. Ну вот как, грубо говоря, марионетку мы берем, да, вот и двигаем, дергаем за ниточки, вот она делает, что хочет. У нас это развитая сеть, то есть мы с гортанью можем делать что угодно. Они нет, приматы там глотать окей, а вот более что-то сложное, да, чтобы гласные сконструировать, нету такого. Ну вот, поэтому вот такое сейчас ограничение считается чисто биологически ключевым. А теперь, ну, понятное дело, оно как бы закрепилось эволюционно, появилось. Вот откуда оно действительно появилось и развивалось, и почему не развивалось у обезьян? Это вопрос интересный.
1: Сейчас мы его подвесим просто ненадолго, да?
0: Да, у нас пару минут рекламы.
1: Вынуждены уйти, да. Да, на две минутки. С нами Александр Дементьев. Разбираемся, зачем человек заговорил.
0: Что-то хочется еще даже сказать
1: такое. Добавить, а нечего, да, лучше помолчать, да?
0: И нечего, да, так и есть.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
4: Здравствуйте. В студии у микрофона Евгений Масейко. В эфире новости. На трассе М8 Холмогоры появилось покрытие сотовой связи. На Вологодчине запустили новые базовые станции на 4 участках трассы М8 Холмогоры. В Сямжинском округе, у деревни Васильевская и в Верховашском, возле деревень Дорошевица и Скулинская, а также на 679-м километре дороги. До конца года оператор Т2 Mobile установит еще 9 станций на трассах А119 Вологда-Медвежьегорск и А114 Вологда-Новая Ладога. Как отметил глава региона в соцсетях, с 2024 года в Вологодской области ликвидируют белые пятна на федеральных дорогах. После завершения этапа число базовых станций достигнет 30. Проект повышает качество связи как для жителей, так и для транзитных пассажиров. Колхозный рынок в Череповце полностью обновят. В городе металлургов и химиков идет обновление колхозного рынка на проспекте Победы. Ремонт здания планируют завершить к 15 октября. Верхнюю часть фасада сдадут уже к 1 сентября. Параллельно за счет городского бюджета благоустраивают прилегающую территорию. Новую плитку привезут к 15 августа. Коммуникации под рынком заменили заранее, чтобы не вскрывать свежее покрытие. Власти помогли предпринимателям с льготными займами и согласованиями. согласовали единый стиль фасада. Как подчеркнул глава Череповца Андрей Накрашаев в соцсетях, в результате получим современное, удобное и аккуратное пространство, которое будет комфортным для жителей и станет привлекательнее для покупателей и предпринимателей. Дни Великого Устюга пройдут в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет 8 и 9 августа в культурно-туристическом центре Вологда на Невском проспекте 12 с 12 до 17 часов. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, познакомим посетителей с культурой и традициями Русского Севера, проведем уникальные ремесленные мастер-классы, организуем встречу с Всероссийским Дедом Морозом. Главный зимний волшебник страны поприветствует петербуржцев и гостей города вместе с народным ансамблем казачьей песни «Сухонская вольница». Криминальные новости. Пенсионерка из Вологды стала очередной жертвой мошенников. Жительница областного центра 1958 года рождения лишилась сбережений после общения с лжесотрудниками ФСБ. Аферисты убедили ее, что на ее имя оформлен кредит на 3 миллиона рублей для финансирования недружественного государства. По указаниям преступников, женщина обналичила сбережения и передала 2 миллиона рублей курьеру в Иваново, а позже перевела еще 950 тысяч рублей. Часть отдала в Мытищах 500 000, а часть в Москве 400 тысяч. Общая сумма ущерба превысила 2 миллиона 900 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело. В Семенково устроит кинотеатр на сеновале и частушечные батлы. Фестиваль «Вологда Фолк» открывается 1 августа. В программе гастрономический праздник «Как по маслу» и всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня. Душа России». Как отметили в правительстве области, фестиваль объединит более 20 коллективов и исполнителей из разных регионов. Гостей ждут народные игры, хороводы, частушечные батлы, дефиле в традиционных костюмах, исторические реконструкции и кулачные бои. Ремесленники проведут мастер-классы по традиционным ремеслам. Развернется детская игровая зона, малышам покажут кукольные спектакли. Фильмы-сказки покажут в кинотеатре на сеновале. Блюда и гастрономические концепции представят 20 ресторанов и фермерских лавок. Пройдут дегустации, ярмарка с продукцией местных производителей и традиционными блюдами Русского Севера.
3: Спорта.
4: В Вологде пройдет главное теннисное дерби сезона. Областная столица примет легендарное противостояние «Матч городов 2026». На корт на Ильюшина 3А выйдут сильнейшие теннисисты Вологды и Череповца. Кто заберет кубок и звание лучшего теннисного города в этом году, желающие могут узнать 1 и 2 августа. Вход для болельщиков свободный. В Вологодской области впервые разыграли медали чемпионата и первенства по конному туризму. Дебютный турнир объединил более 30 молодых и опытных участников. За награды боролись воспитанники «Следопыта», «Амистра» и других вологодских конных клубов, а также спортсменка из Санкт-Петербурга. По итогам чемпионата области золото в своих дисциплинах завоевали Александр Лаврентьев, Галина Акимова, Максим Акимов, Ксения Лузина, Даниил Курицын, Елизавета Сорокина, Егор Горкушенко и Дарья Голубева. Отметим, конный туризм – это молодое спортивное направление. Последние 3 года оно активно развивается в Вологодской области.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. Ветер северный, северо-западный 6-7 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 24 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
5: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
4: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
5: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
4: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-ярославль.ру.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. На Кубани пресекли попытку поджога электроподстанции. По заданию иностранных кураторов задержан 22-летний житель Ейска, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю. По предварительным данным, молодой человек, следуя инструкциям, ночью проник на объект, облил трансформатор, заранее приготовленной зажигательной смесью, и поджег. При этом злоумышленник снимал весь процесс на камеру мобильного телефона, чтобы потом отправить видео кураторам. После возгорания сработала пожарная сигнализация. Сотрудники электросетей в кратчайшие сроки прибыли на место и потушили пламя. В результате ЧП никто не пострадал. Электроподстанция работает в штатном режиме. Правоохранительные органы также проводят работу по установлению и задержанию других лиц, причастных к совершению данного преступления. Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил законы, вступающие в силу в августе. Размер накопительной пенсии вырастет на 17%, а срочные пенсионные выплаты на 19%. Изменения коснутся свыше 160 тысяч граждан, написал он на платформе МАКС. Среди других нововведений – уголовная ответственность за нарушение при заключении договора в связи с иностранцами. Также усиливается наказание за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни и за нарушение тайной переписки. Участники добровольческих формирований смогут брать дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. А дети героев России, полных кавалеров Ордена Славы, получат право на первоочередное зачисление в школы и детские сады. Это самое главное, так прокомментировал Михаил Мишустин достижения местных врачей, с которыми поделился министр здравоохранения Михаил Мурашко. Премьер-министр и глава Минздрава посетили онкодиспансер, где пообщались с врачами и волонтерами. В рамках рабочего визита Мишустин прибыл в Якутию, посетив города Дальнего Востока и Сибири. В поездке его сопровождала и наш корреспондент Мария Агафонова.
3: Снижение почти на 17% онкологической летальности первого года и пятилетняя выживаемость, она также возросла почти на 10% и составляет сегодня 6%. Это самое главное. Цифры показывают то, что верным путем идем. И спасибо вам большое, Михаил Владимирович. Эти результаты, конечно, общее достижение и медиков, и всех, кто выкладывает и интеллект, и финансовые средства в результат сохранения здоровья. Спасибо.
4: Спасибо вам. Спасибо, друзья.
1: Заместитель главврача диспансера Владимир Лезнев сообщил, что управление в центре полностью базируется на российских технологиях, а доля российской аппаратуры составляет 30%. На этом Мишустин отметил необходимость увеличения данной доли. Верховный суд России разъяснил, что подрядчик несет ответственность за организацию безопасного движения на дороге в зоне проведения ремонтных работ, сообщила пресс-служба суда. Поводом послужило дело москвича, который через суд потребовал возместить ущерб, причиненный его автомобилю в результате наезда на островок безопасности на ремонтируемом участке дороги в районе станции метро Печатники в ночь на 5 августа 2023 года. Китай намерен провести модернизацию национальной обороны и вооруженных сил в связи с беспрецедентными изменениями в мире, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на председателя КНР Си Цзиньпина. По его данным, Китай планирует реализовать новую трехэтапную стратегию модернизации национальной обороны и вооруженных сил, а также проводить реформы для укрепления армии и повышения его боеспособности за счет научно-технического прогресса. США вели переговоры с Саудовской Аравией и Израилем о нормализации отношений между этими ближневосточными странами, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times. Президент сказал, что уговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху о нормализации отношений. По словам Трампа, перспектива налаживания отношений очень нравится обоим государствам. Ранее наследный принц Мухаммед заявил, что налаживание отношений возможно только в том случае, если Израиль не будет препятствовать суверенитету. Хорошовский суд Москвы арестовал 10 иностранных граждан на 15 суток после массовой драки на стройплощадке в столичном районе Строгино, сообщили об этом РИА Новостям в пресс-службе Мосгорсуда. 29 июля в дневное время на стройплощадке между рабочими возник бытовой конфликт, который перерос в драку. Протоколы были составлены в отношении 10 иностранных граждан по статье КУАП о мелком хулиганстве. Благодаря антициклоническому господству август в Москве и области начнется с идеальных метеоусловий. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в выходные будет солнечная и относительно сухая погода.
2: Август у нас стартует с идеальных метеоусловий благодаря непререкаемому антициклональному господству на синоптической карте. В субботу москвичи и жители Центральной России ждет солнечная сухая погода, ну а воздух продолжит прогреваться. Ночью 13-16, днем 26-29 индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых еще можно загореть. Ну и температура воздуха в реках и озерах Центральной России от 18 до 23 градусов, и это будет финалом массового купания. Большую часть воскресенья характер погодных условий существенно не изменится. Ожидается опять же переменная облачность без осадков. Лишь вечером где-то местами может брызнуть незначительный дождь. Под утро не прохладнее 16-19, ну и в дневные часы плюс 28, плюс 31.
1: В Москве на предстоящие выходные объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Ожидается, что жаркую погоду в предстоящие выходные в Москву и Подмосковье принесет антициклон запада. Желтый уровень опасности, обозначающий потенциально опасную погоду, также объявлен в Санкт-Петербурге с вечера пятницы из-за ожидаемых ливней и гроз, сообщила пресс-служба администрации города. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, днем с грозой и до 24 тепла. В российской столице завтра малооблачно, временами ясно, без осадков. Предстоящую ночь в городе 15-17, днем в столице 24-29 градусов.

0: Ага. Ой! Радио Маяк, а я Рита Митрофанова. И я вот что хотел сказать. Андрей Олегович Кудряшов с нами.
1: Присутствую, да.
0: Да, мы вместе. И мы хотели проанонсировать один проект, в котором принимали участие. Ну, правда, Александр Борисович Пушной в некоторых сериях участвовал. Но что это было? Сейчас расскажу. 31 июля, это сегодня, на медиаплатформе «Смотрим» премьера масштабного документального проекта «Вирус попсы». Проект создан при поддержке Института развития интернета. Ну и ностальгия по прошлому захватила весь музыкальный мир, суперхиты, поменявшие или гремевшие там отовсюду 20-30 лет назад, сейчас вновь популярны, и молодые разные артисты их исполняют. «Вирус попсы» — это уникальная откровенная история из первых уст. Приходили к нам в студию артисты, которые создавали эти самые хиты, оригиналы, да, как Альянс у нас парень был, вокалист, так и тот, кто делал кавер. Ну, смотрите, вам будет, наверное, это не безинтересно. 8 легендарных и успешных хитов, и то, какое новое звучание стало тоже вирусным, и почему молодежь это слушает. Сложно объяснить своими словами, это надо услышать и увидеть. И мне сказали ребята, кто запускает этот проект, что первая серия сегодня будет, и героем будут, сейчас скажу, стойте, вот мне там, по-моему, Баста и... Сейчас у меня закрылось это сообщение. Так, Андрюх, у тебя нет там этого листочка?
1: Баста, героями проекта стали...
0: А, как раз Баста и Альянс.
1: Альянс, точно. Шура, Слава, Ума Турман, Хлоя.
0: Нет,
1: и
0: это
1: другие.
0: Все они будут. Угу. Но сегодня в выпуске будет как раз песня «Альянс на заре» и Баста, соответственно, с новой версией этой песни. Но я сегодня хочу, поскольку анонсирую этот проект, поставить своего любимца. Это, ну, честно, даже вот сейчас не шучу. Это Султан Лагучев. Он сделал кавер песни. Кстати, а почему я должна шутить? Так тоже. Вот. Ну, да, песня такая своеобразная. Исполнительница тоже необычная. Певица Слава. И у нее была песня «Попутчица», по-моему, да? Но вот Султан такую версию сделал, что, как говорят, не то, что не испортил, мне кажется, даже лучше. А давайте послушаем. Хотя бы отрывок. И потом перейдем к нашей программе. Да? А? Ой, я не могу сидеть на одном месте. Судьбе. Просто. А можно погромче с вами?

0: там слушают радио «Маяк» вот на родине твоей. Большой привет. Мы когда пообщались и брали интервью, я говорю, как мне вот это вообще ваши края нравятся. Ну, он говорит, приезжай прямо сразу.
1: Сразу приезжай.
0: Я буду всем говорить, что я вас знаю. Ну ладно, ребят, спасибо всем. Смотрите проект на платформе «Смотрим» при поддержке «Ирима».

0: встреча в рабочий полдень.
1: В рабочий полдень.
2: Да. Ну, давай, Андрей Олегович,
3: да,
2: попробуй.
3: Я хотел...
2: Султану Лагучу мне
3: тебе
2: перебить мой ход.
3: Нет, хорошо у тебя идет, я поэтому хотел тебе отдать. Ты прям...
2: У меня лирическая такая песня.
3: Давай.
2: Я ее не слышала, эту песню, наверное, лет 10 минимум, 18 так. Максимум.
3: Ого.
2: Вот с тех пор, как с радио Максимум ушла, мне кажется, я эту песню и не слышала. Группа, кстати, удивительной стойкости, красоты и истории.
3: Угадай, попробуй, давай. А, Def Leppard, ага.
2: Да. Кстати, удивительным образом они приезжали в Москву, но их визит был такой какой-то не очень нескладный.
3: Они что-то, по-моему, не собрали...
2: Они не ту арену взяли, потому что, вот да, я, по-моему, тоже переживала по этому поводу, что они выступали на арене Лужники, но небольшая вот эта круглая, такая рядом, слева такая, я не знаю, как объяснить, что там.
3: Малая спортивная арена,
2: она, по-моему, называется. Видимо, так. Да, и то есть молодежи, они не очень были знакомы, надо посмотреть, в каком году они были. А старики туда лень идти, туда долго идти. И все как-то говорят, не, ну, метро далеко, неохота, машин не поставить.
3: Еще приедут.
2: Ну, такое. Ну, не знаю, у них есть гастрольный тур, и у вокалиста день рождения на днях. Сейчас этого, по-моему, его зовут...
3: Джо Эллиот его зовут.
2: Джо Эллиот, да, он, конечно, очень изменился, группа великолепна, но все помнят, если историю. Сейчас есть документальный фильм о их концертах, вообще ситуации, как барабанщик руку потерял. И парень тоже, кстати, он уже взрослый такой, ну... в возрасте, и все равно он стучит двумя ногами. Ну,
3: он придумал новую барабанную установку.
2: Да, и я выбрала песню, ну, мне даже стыдно ее сейчас будет слушать.
3: Ой.
2: Там такой текст. Но,
3: иногда
2: вот они именно этими славились, что они такие песни писали о любви, что даже
3: love
2: мужчины
3: hate
2: плакали.
3: Collide, точно,
2: love and hate collide.
3: Да, да, да, да.
2: Я говорю, у меня прям неудобно перед пацанами.

0: потрясает в последнее время фраза, что вся хорошая музыка была придумана в 80-х и 90-х годах. Я не знаю, это очень спорное, конечно, заявление.
1: Да,
0: но, тем не менее, осталось тоже в 90-х годах. Ты 100% знаешь эту песню группы, участник которой тоже празднует 30 июля день рождения. Это Шон Мур, барабанщик валлийцев Manic Street Preachers. И у них, да-да-да, у них был тот самый знаменитый хит «If you tolerate this, your children will be next».
1: Will
0: это,
1: be next.
0: Да, 98-й mm-hmm. год, первое место.
1: Ну, это сильно мудрено для меня.
0: А, тогда ладно. Ну, тогда с днем рождения просто
1: поздравить. Сомнительно, но окей.
0: Не будем.
1: Хорошо.

0: кроме этой песни, ничего у них не знаю, честно признаюсь.
1: Ну, да,
0: можно познакомиться. Да, ну не могу сказать, что это группа одного хита, но вот тем не менее, да, то, что вот.
1: Ну, хиты, да, только этот трек вышел тогда-то. Слушай, зато я знаю, мы сейчас, когда со Светланой Юрьевной открыли библиотеку записи Эдиты Станиславны Пьехи, у нас память в телефоне закончилась. Но память человеческая, и здоровье, поздравления, и всего того, что... Единственная вот песня, которую я не слышала, она называется, вот, внимание, «Усть-Илимск». То есть, почему нет? Правильно? Ну, вот раньше была такая традиция писать песни, ну да,
0: про города и веси.
1: Да, ну давайте послушаем. И посмотрим...

0: прекрасный трек, вообще чудесная музыка, она какая-то... Ну, в общем, нам объяснит Матецкий. Я видела наш трек-лист на программу...
1: Через полтора часа, да?
0: Но... Да, да, на программу «Слова и музыка» Матецкого Владимира Леонардовича, и он как раз идет Станислав, он тоже, наверное... будет поздравлять, но другой трек выбрал, но это мне просто очень понравилось. Андрей Алексеевич,
1: Да. Ну, быстро поздравлю участника группы Boyz II Men, известная американская R&B-группа. Они такие классные были в 90-х годах. Да. Вначале просто разрывали вообще все и вся, и до сих пор, на самом деле, разрывают. И хочу песню поставить, которую они исполняют акапелла. Это называется
0: «In the Still...» Не жалеешь ты себя.
1: Да. «In the Still of the Night», группа, песня 56-го года. Но потом была перепета имени ребятами из Boyz II Men, и звучит фантастически. Я поздравляю,
0: да,
1: Ваню Моррис.
0: Ваня, его зовут Ваня. Прям пишется Ваня.
1: Ваня, с днем рождения.
0: Ванечка, да, дружок.

0: эфире передача «В рабочий полдень».
1: В рабочий полдень.
2: Полный бак, кофе и три энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
4: Что?
3: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
6: Рекламные службы 495-105-5244.
7: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России за неделю установили контроль над 12 населенными пунктами, в том числе над Вировкой и Стенками, за прошедшие сутки. Российская армия за неделю нанесла один массированный и 15 групповых ударов по целям, связанным с ВСУ. Были поражены предприятия военной промышленности, логистический центр, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, аэродромы и другие цели. За неделю наши военные поразили 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ, в том числе 23 сухогруза. Силы Черноморского флота за неделю уничтожили 3 безэкипажных катера, говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, в течение недели средствами противовоздушной обороны сбиты более 5100 беспилотников. Средства ПВО за неделю сбили 4 дальнобойные ракеты «Нептун». Общие потери противника за неделю составили более 9500 военнослужащих. ФСБ задержала 18-летнего жителя Ростовской области, который планировал теракт в отношении российских военных. Об этом сообщили в ведомстве. Премьер-министр Михаил Мишустин посетил республиканский онкологический диспансер в Якутске. Председатель правительства в пятницу прибыл в Якутск в рамках рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. Председатель правительства высоко оценил техническое оснащение диспансера, особо отметив, что в учреждение внедрена бесшовная система цифрового сопровождения пациентов. Мишустин также подчеркнул, что необходимо закончить уже ранее начатые стройки в регионе, обращаясь к министру здравоохранения Якутии Лене Афанасьевой. Он отметил, что на сегодняшний день сданы 19 объектов. В рамках рабочего визита Мишустин прибыл в Якутию. В поездке его сопровождала и наш корреспондент Мария Агафонова.
2: Конечно же, очень важно до конца довести все проекты. Ну, цели поставлены. Конечно, продолжительность жизни, здоровый образ жизни. То, что касается объектов здравоохранения, надо закончить все начатые стройки. У нас сданы, по-моему, около 17 объектов, да, и в стройке 9. Вы сказали о важной Нелюбинской больнице. Обязательно поможем и попрошу министра смотреть все, что необходимо. Вам спасибо.
3: Огромное спасибо от всего нашего медицинского сообщества за то внимание, за поддержку. Спасибо большое.
2: И вам спасибо большое за рассказ. Спасибо всем.
0: Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Якутск сегодня также посетил квартал труда, первый и крупнейший на Дальнем Востоке креативный кластер с действующим преференциальным режимом территории опережающего развития. Все меньше национальных футбольных федераций поддерживают Джанни Инфантино на посту президента Международной федерации футбола из-за его проекта по привлечению инвесторов, что может привести к его досрочному уходу с поста, сообщает Sky News со ссылкой на источники. По словам собеседников канала, большинство из 41 членов Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна либо теряют уверенность в Инфантино, либо уже в нем разочаровались. Телеканал напоминает, что президент КККАФ, канадец Виктор Монтанин, Яни является потенциальным претендентом на пост следующего главы ФИФА. В четверг Союз Европейских Футбольных Ассоциаций принял решение бойкотировать все чемпионаты мира по футболу до тех пор, пока ФИФА не откажется от этого проекта. Позже КонкаКаф также решительно отверг предложение Инфантино, но бойкотировать соревнования не стал. С момента запуска сервиса россияне аннулировали более 2 миллионов договоров связи на госуслугах. Из них 1,5 миллиона договоров были приостановлены, а более 600 тысяч расторгнуты, сообщили РИА Новостям в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Всего граждане проверили свои сим-карты на госуслугах более 210 миллионов раз. В разделе «Сим-карты на госуслугах» можно получить информацию о сим-картах, оформленных на имя гражданина, а также приостановить или расторгнуть неактуальные договоры связи. Более подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Новости спорта.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские синхронистки Майя Дорожко и Александра Шмидт занимают третье место в соревновании дуэта в предварительном раунде произвольной программы на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Финал в этом виде программы состоится 1 августа. Своим мнением о выступлении россиянок с нашей радиостанцией поделилась олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Васюкова.
5: Старт наших девочек Александры и Мали мне очень понравился. Они прошли всю программу вот как на одном дыхании. Синхронность была идеальная, близко к идеальному. Я уверена, что в финале будет гораздо лучше. И девчонки наши в финале будут всерьез бороться за золото. Вот я прям говорю, несмотря на то, что они отобрались сейчас с третьим временем. По технике они получили очень хорошие оценки. Судьи, оставим их работу на их усмотрение. Кто-то скажет, что все справедливо, что артистическое синхронное плавание. Здесь испанки, конечно, впереди планеты всей. Но наши выступают ничуть не хуже. И судьи в финале всем дадут шанс. Вот кто как исполнит, так и они оценят. А здесь я верю в их объективность на финальных соревнованиях.
4: Позже в пятницу дуэты выступят с технической программой. Первенство Европы по водным видам спорта стартовало сегодня и продлится до 16 августа. Нападающий Краснодара Хуан Баселли приступил к тренировкам по индивидуальной программе после перелома носа. Об этом сообщает портал «Метарейтинг». Уругваец получил повреждение в результате отмашки защитника «Рубина» Ильи Рожкова в матче первого тура российской премьер-лиги по футболу. По итогам эпизода Рожков был удален. Во втором туре РПЛ Краснодар в воскресенье дома сыграет против Воронежского «Факела». Полузащитник московского «Динамо» Егор Смелов переходит в махачкалинское «Динамо». Клубы договорились о полноценном трансфере 21-летнего футболиста. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды. Прошлый сезон Смелов провел в аренде в Нижнем Новгороде. Нападающий Александр Рыков продолжит выступать за «Трактор». С игроком заключено двустороннее соглашение до 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба континентальной хоккейной лиги. В прошлом сезоне 21-летний хоккеист провел за челябинцев 58 матчей, забросил 8 шайб, отдал 8 результативных передач. 3 очка российского форварда Анастасия Ларикосу помогли Миннесоте Линкс взять верх над Торонто Темпо со счетом 104-72 в матче регулярного чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации. Россиянка провела на паркете почти 7 минут. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Маяк.
6: В эфире передача «В рабочий полдень».

0: дедушка, он был тоже диджеем. Вот, по национальности причем.
1: Да, да.
0: У тебя кто дедушка по национальности?
1: Это мой следующий вопрос был. Так.
0: Вот, и дед всегда говорил, хорошая песня, но длинная.
1: Здесь согласен, но давай.
0: Bad Company. Хорошая группа, британцы.
1: Но длинная,
0: Кирк Саймон, барабанщик, ему 77 лет, 28 июля исполнилось. И, кстати, он забавный, очень хороший дядька, ну и группа тоже в свое время была знаменитая. Ну, сейчас так иногда не гастролирует, но дай бог здоровья, 77.
1: Но сейчас, наверное, такой мостик перекинем к очень знаменитой группе, которую, наверное, все знают. Это, конечно же, Pink Floyd. И поздравим Рика Райта, клавишника, у которого был бы день рождения 28 июля, но, к сожалению, его нет с нами. Ушел он после долгой болезни. И хочу поставить, естественно, песню Great Gig in the Sky. Очень интересная история была создание. Роджер Уотерс позвал бэк-вокалиста, дал ей тему и сказал: пой. И вот она спела. С днем рождения, Рик Райт.

should I, my friend?

0: Какая эффектная ария.
1: Дама. Да, да, да,
0: да. Я долго думала, чем можно, ну, хотя бы как-то попытаться сравниться. И я нашла выход. Игорю Яковлевичу Крутому 29 июля исполнилось 72 года. Я его недавно видела вблизи. Он великолепный, конечно, и человек, мужчина, и профессионал. А, ну, не то, чтобы я прям была знакома на дружеской ноге. Нет, но вот прям реально близко видела, даже поздоровалась. Говорю, ой, здрасте. А вот Игоря Николаева никогда не видела вблизи. Ну, это к чему? Потому что автор следующей песни, музыка Игоря Крутого, слова Игоря Николаева. Да, Игорь. Исполняет не Игорь, но Серов. Но это царь песня.
1: Ну, наконец-то.
0: Все, побежали в палатку. Душе не палатка.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. Более 4500 абитуриентов региона уже представили оригиналы документов в СПО Вологодской области. Прием заявлений на зачисление продлится до 15 августа. По направлениям подготовки, требующим прохождения вступительных испытаний, до 10 августа. Как отметила заместитель губернатора, министр образования Екатерина Целикова, в 2026 году для поступающих установлено 8400 бюджетных мест. Прием ведут 37 колледжей и техникумов региона, а также 6 филиалов вуза. На сегодняшний день в колледжи и техникумы региона поступило более 46 тысяч заявлений. 4,5 тысячи абитуриентов уже представили оригиналы документов об образовании – аттестаты. Еще около 260 человек подали заявки на заключение целевого договора. Лидерами по количеству заявлений на бюджет стали направления строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов, пожарная безопасность и землеустройство. Школьники Вологды и Алчевска познакомились с китайским языком на совместной летней смене в лагере. В рамках профильные смены «Авангард зажигает сердца» в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания прошли просветительские занятия по китайскому языку. Участниками мероприятия стали 105 школьников из Вологды и подшефного города Алчевска. Во время практической части ребята выучили несколько фраз на китайском языке и освоили счет до 10, а также изготовили памятные медали с иероглифами и проверили полученные знания в интерактивной игре. В Череповце в Заречье 40-летний чугунный водовод заменят на современный. Работы идут недалеко от поликлиники на Победе 169. Сотрудники водоканала реконструируют старый чугунный трубопровод методом труба в трубе. Внутри изношенные трубы протянут новую, меньшего диаметра. Трубопровод прокладывают без серьезных раскопок. Воду в домах на время ремонта отключать не будут. Криминальные новости. В Вологодской области дистанционные мошенники запустили новую схему замена счета. Об этом вологжан предупреждают в Центробанке. Злоумышленники пишут в мессенджерах под видом сотрудников финансовой разведки или правоохранителей. Они утверждают, что персональные и банковские данные жертвы утекли с прошлого места работы и убеждают срочно обновить основной счет в Центробанке. Для этого жертва просит снять все деньги и внести их через банкомат по указанным реквизитам. А средства фактически уходят мошенникам. Банк России напоминает, его сотрудники никогда не просят по телефону проводить денежные операции. Не раскрывайте персональные и финансовые данные и не выполняйте подобные инструкции. В Череповце шатер здоровья впервые установят в новых углах. Мобильный городок будет работать в районе в следующий четверг, 6 августа, с 14 до 18 часов. Прием проведет врач-эндокринолог. Кроме того, все желающие смогут измерить артериальное и внутриглазное давление, пульс, сатурацию крови, узнать индекс массы тела. Встреча с иереем Сергием Ермолаевым и кинопоказ состоятся в областной библиотеке. В это воскресенье, 2 августа, в зале на Марии Ульяновой 1 пройдет очередная встреча молодежного дискуссионного киноклуба «Церковь и мир». Гостем мероприятия станет настоятель храма пророка Иоанна Предтечи в Рощине иерей Сергий Ермолаев. В программе просмотр и последующее обсуждение художественного фильма «Идеальные дни». Начало в 14 часов, вход свободный.
0: Спорта.
1: Футбольный клуб «Череповец» перешел один из лучших снайперов группы 2 прошлого сезона. Ронни Михайловский продолжит карьеру на берегах города Шексны. В чемпионате 25 года он под руководством Владислава Галкина провел 28 игр за «Звезду». Полузащитник забил 12 мячей и стал вторым бомбардиром турнира. Текущий чемпионат Футболист начал в составе Нижегородской победы, за которую сыграл 18 матчей и отметился 12 результативными действиями.
0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 7-8 метров в секунду. В течение дня воздух прогреется до плюс 25. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
3: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
2: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
3: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
2: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные южной группировки в течение суток установили контроль над населенными пунктами Веровка в Харьковской области и Стенки в ДНР, заявили в Минобороны. По информации ведомства, на прошедшей неделе под контроль подразделений группировки «Север» перешли села Новый Сеч, Могрица, Малая, Слободка Сумской области и Юрченково Харьковской области. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Шевченко, Торская, Красный Кут, Светлый и Красноярская Донецкой Народной Республики. В течение недели войска Востока освободили населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области. В течение недели средствами противовоздушной обороны сбиты более 5100 беспилотников. Средств ПВО сбили 4 дальнобойные ракеты «Нептун». Общие потери противника составили более 9500 военнослужащих. Как сообщили в Минобороны, за последние сутки ударами бомб ФАП-1500 уничтожены места скопления боевиков ВСУ в Запорожской области и ДНР. Самолеты Су-34 ВКС России уничтожили пункты временной дислокации бригад ВСУ в Славянске, в ДНР и Орехове в Запорожской области, говорится в сводке. Сотрудники управления ФСБ по Ростовской области задержали 18-летнего жителя Таганрога, который планировал уйти на СВО и устроить теракт против сослуживцев по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщили в пресс-службе управления. Ранее сегодня на Кубани пресекли попытку поджога электроподстанции по заданию иностранных кураторов. Задержан 22-летний житель Ейска, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю. По предварительным данным, молодой человек, следуя инструкциям, ночью проник на объект, облил трансформатор заранее приготовленной зажигательной смесью и поджег. В результате ЧП никто не пострадал. Электроподстанция работает в штатном режиме. Плановые показатели погрузки за прошлый год выполнены в полном объеме. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин на селекторном совещании, где речь шла о развитии железных дорог России. Совещание прошло в преддверии профессионального праздника Дня железнодорожника, который в этом году отметят 2 августа.
3: Плановые показатели погрузки за прошлый год выполнены в полном объеме. Отгружено 1 миллиард и почти 116 миллионов тонн грузов. При этом пассажирские перевозки растут от года в год. В 2025 году по сравнению с 2024 они рекордно выросли еще на 2%. Всего перевезено 1,3 миллиарда пассажиров. Значительную часть этого показателя, 90%, обеспечивает пригородное сообщение. По поручению президента России разработали и утвердили концепцию развития пригородных пассажироперевозок до 2035 года.
1: Особое внимание на совещании уделили реализации масштабных проектов в регионах России, в том числе строительству высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Глава финского МВД Мария Ратнанен призвала все европейские страны поддержать предложение Италии о временном исключении Испании из Шенгенской зоны. Страны, которые не выполняют свои обязательства по защите внешней границы, не могут быть членами Шенгенской зоны, написала Ратнанен в X. Полиция Марокко применила слезоточивый газ и водометы для разгона мигрантов, пытающихся прорваться в испанский анклав Сеута. В четверг 1000 молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанским анклавом Сеута, власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Еврокомиссия поддерживает контакт с властями Испании и Марокко в связи с миграционным кризисом в испанском анклаве, заявил еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер. Евросоюз предупредил, что вскоре вся Европа может оказаться охвачена природными пожарами, сообщает газета Financial Times со ссылкой на экспертов. Как отмечает издание, профессор Имперского колледжа Лондона Гильермо Рейн предупредил, что истощение национальных сил, особенно авиации, лишит европейские страны возможности оказывать друг другу помощь, что значительно снизит способность Европы тушить крупнейшие лесные пожары. Подчеркивается, что Греция, Италия и часть Центральной Европы окажутся наиболее уязвимыми перед лесными пожарами. Европа переживает один из самых жарких периодов за последние годы. Сильнее всего пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Леса Франции охвачены огнем. Как заявил президент Макрон, страна столкнулась с рекордным количеством природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны. Среднемесячная температура воздуха в августе ожидается в пределах климатической нормы. Жарким последний месяц лета не будет. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Август в Центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Напомню, для Москвы, для августа ночью норма это плюс 12, день это плюс 21,5. Ну и дождей выпадет больше нормы на 10-20% при норме 78 миллиметров.
1: Температура воздуха до 31 градуса ожидается в выходные в Москве. Соответствующее экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС. Ведомстве призвали избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Легендарный итальянский футболист, игрок Милана и чемпион мира 1982 года Франко Баррези скончался в возрасте 66 лет, сообщает в пятницу на сайте клуба. Экс-футболист умер спустя несколько месяцев после его последнего публичного заявления на стадионе Сан-Сиро во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр текущего года. Причина смерти Баррези не уточняется. В 1999 году он был признан лучшим игроком Милана 20 века. Выступал под шестым номером, который после его ухода из клуба вывели из обращения в память о Баррези. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, днем с грозой и до 24 градусов тепла. В российской столице завтра малооблачно, без осадков. Предстоящую ночь в городе 15-17, днем в Москве максимум 26-28 градусов.

0: Лирики, лирики в эфире. Маргарита Михайловна Митрофанова, меня зовут Андрей Кудряшов. И о кино. Кино.
1: Да,
0: пятничная тема. Егор Москвитин с нами, кинокритик. Егор, приветствую.
2: Привет, Андрей. Привет, Рита.
1: Егор, спасибо, что нашел время. Мы так, я тебя просто обожаю. Вот.
2: Взаимно.
1: Мы редко видимся. Но ты знаешь, мы хотели такую тебе задачу задать. Объяснить и нам,
2: давайте,
1: и нашим слушателям, и нужно ли нам вообще это знать, вопрос.
0: Нужно, нужно, нужно. Я фанат этого,
1: да,
0: вида. Да.
1: Ну, тогда ты озвучи. Скажи, что мы придумали.
0: Мне чисто визуально нравится. А вот что, что под этим подразумевается, под киберпанком, Егор, что
1: в кино
0: подразумевается. Это жанр без границ, рамок. Как это все устроено? Откуда пошло?
2: Понятно. Задача трехтел у нас, в общем. Попробую решить. Вообще, что такое кибернетика? Кибернетика — это управление системами. Соответственно, все истории в жанре киберпанк отличаются от истории в жанре той же научной фантастики тем, что они связаны с прогнозированием будущего на коротких дистанциях и исследованием влияния уже намеченных и присутствующих технологий на нашу жизнь. Поэтому основная тема киберпанка — это, как правило, несоответствие технологического развития нашего мира нашему с вами нравственному развитию. Поэтому, изобретя какую-нибудь крутую штуку, мы тут же становимся ее рабами или заложниками. А во-вторых, это всегда какое-то причудливое сочетание, например, тотального контроля и полной анархии, когда с одной стороны все общество пронизано системами наблюдения, а с другой стороны в нем совершенно не следует никаким законам. А сейчас самая актуальная подветка киберпанка — это, конечно, отношения между человеком и искусственным интеллектом, и заточенные в этих отношениях комплексы Пигмалиона, Эдипа и так далее. И так далее. В общем, можно продолжать. Само слово «киберпанк» появилось в 83 году в одноименной повести писателя. Его звали Брюс Бетке. И он так удачно это все придумал, что с тех пор про научную фантастику говорят в том числе и как про киберпанк. В общем, это все, что связано с технологиями и тем, что они нам сулят. Черное зеркало, матрица и так далее.
0: А, то есть, ну, классика «Бегущий по лезвию бритвы», я так понимаю, начало.
2: Киберпанк. Да, но, как ни странно, до «Бегущего по лезвию» и до «Матрицы», которая еще позже вышла, была история, которая еще в 70-е годы точно очень предсказала, что нам покажут в «Матрице». Это фильм Райнера Вернера Фассбиндера, который называется «Мир на проводе». И, внимание, в нем уже есть вход в «Матрицу» через телефонный разговор, в нем уже есть суперкомпьютер, в нем уже есть зависимость людей от большой-большой кибернетической сети.
0: То есть...
2: Так что еще в 72-м году сюжет «Матрицы» был предсказан.
0: То есть Вачовски от Фассбиндера взяли, да, свою идею? Или сами такие пришли?
2: Они, в общем, они много чего отовсюду взяли. Например, у них очень много позаимствовано из японской анимации «Призрак в доспехах». Так что их гений не в том, что они первые что-то придумали, а в том, что они нашли самый подходящий момент для того, чтобы поговорить о том, в подлинном ли мире мы живем. Потому что фильм выходит в 99-м году. А если, кстати, посмотреть на стоп-кадре, на паспорт мистера Андерсона, героя Киану Ривза, которого мы все знаем как Нео, то мы удивимся тому, что дата истечения его паспорта 11 сентября 2001 года. Представляете, какое пророчество? Вот. И когда фильм выходит в 99-м году, он прям подытоживает все тревоги и все надежды 20 века. А 20 век начинается с того, что технологии, с одной стороны, освобождают людей от тяжкого труда, появляется электричество повсеместное, которое позволяет больше читать, меньше зависеть от светового дня и отдыхать, и перепоручать свою работу машинам. Но в то же время технологии начала 20 века еще и вселяют в нас ужас, потому что Первая мировая война — это первая война с машинным истреблением людей, газ, пулеметы, танки. Ну а в конец 20 века это и страх ядерной войны, и неопределенность перед компьютерами, и их самостоятельностью, и так называемая ошибка 2000. И, наконец, еще одним критерием успеха «Матрицы», кстати, считается то, что именно в 99-м году в офисы впервые вышли люди, которые выросли на компьютерных играх. То есть люди с изменившимся сознанием, которые думали, что жизнь — это игра, в ней есть уровни, награды, боссы, правила. А оказывается, что если даже это игра, то она очень даже сложная и многопользовательская. И ты не обязательно главный герой.
0: А насколько научная фантастика, да, вот миры «Чужого», например, Ридли Скотта или Кэмерона «Терминатора» пересекается с понятием киберпанк? То есть какая-то часть там все-таки есть, или это чистая научная фантастика?
2: Да, конечно, есть, потому что научная фантастика неразрывно связана с технологиями, как и киберпанк. Mm-hmm. И как раз, когда мы видим, что фантастика не абстрактная, это не совсем какое-то далекое будущее, не какая-нибудь антиутопия, а что-то, что пытается соответствовать бытовым представлениям человека о будущем, это, конечно, уже киберпанк. Например, в «Чужом», который выходит в 79-м году, очень важно показать быт космических дальнобойщиков, то, что они так же, как и мы, одеваются, едят, и mm-hmm. что в этом есть и романтика, и бремя. Поэтому это и фантастика, и киберпанк. В «Чужом» есть компьютер по имени «Отец», а потом появляется компьютер по имени «Мать», и это тоже, конечно, кибернетическая система, которая всячески нам угрожает. Так что да, это киберпанк в том числе.
0: А насколько музыка играет большую историю? Потому что у меня сейчас перед глазами продолжение «Бегущего по лезвию бритвы» с Райаном mm-hmm. Гослингом, да, но ситуация-то изменилась, да, когда выходил этот фильм, искусственного интеллекта еще, ну, по сути, в таком виде, в котором есть сейчас, еще не было. А что тогда было, что ухватили создатели этого фильма, почему он там через некоторое время, через год, через два, через пять, да, стал такой классикой, неоклассикой?
2: Если не ошибаюсь, музыку для «Бегущего по лезвию», как и для многих картин Ридли Скотта, написал Ханс Циммер, и у Ханса Циммера случилось замечательное озарение. Он смог передать суть киберпанка, который заключается
0: в одной ноте,
2: человека.
0: Да, Ханса Циммера,
2: да, который бегает постоянно. В густонаселенном мире. Наш герой по имени Декарт, который не знает, человек он или андроид, и задается вопросом, а чем отличаются андроиды от человека, могут ли они чувствовать и видеть сны, он бесконечно одинок. Что Харрисон Форд играет одинокого героя, что Райан Гослинг играет одинокого героя. И музыка берет и это все передает очень-очень тонко.
0: Усиливает,
2: плюс музыки,
0: да.
2: Да, усиливает, конечно. Да, вот плюс вот вчера я посмотрел фильм «Одиссея», который, конечно, не киберпанк, но наводит на очень важную мысль, что музыка... Кино, она играет функцию, которую в античном театре играют так называемый греческий хор. То есть она берет и заставляет нас без слов
0: погружаться,
2: почувствовать замысел создателей. И

0: тоже вся жизнь впереди, на 10 лет. И вот ты сказал, что там и бремя, и время, и тревоги, и радости, но вот спустя эти, сколько лет, 26, если я пересмотрю, я в таком же ужасе останусь? Или вот это по-новому смотрится? Такой вопрос. Я не пересматривала с тех пор ни разу. Мне очень нравится Киану Ривз. Я себе мужа искала, чтобы он на него был похож. Это просто было у меня. Я помешать. У меня получилось, что удивительно. Понимаешь? Это цирк бесплатный. Но вот именно по осознанию, да, вот как Достоевского в школе читал, и вот сейчас.
1: Имеет, да, смысл. Тут туда же, да, перечитывание классических произведений, там, «Война и мир», да, пересмотреть какой-то фильм, да, потому что я там «Чужого» смотрю там в 16 лет, и «Чужого» я смотрю, например, третьего «Чужого», да, я смотрел там в 35 лет, совершенно абсолютно разное впечатление.
2: Так, по поводу «Матрицы». Во-первых, Рита, и тебя, и твоего мужа очень поразит то, что «Матрица» не состарилась. Первая часть сделана с помощью так называемых эффектов частиц, а не компьютерной графики. И это означает, что если там, допустим, стреляют из автомата в фойе этого знаменитого торгового центра, да, или офиса, то все, что падает с стенок, вся штукатурка настоящая. Поэтому даже сегодня «Матрица» смотрится очень круто, и когда ее перевыпускали в честь 25-летия, она смотрелась ого-го как хорошо. Вот, это первый вещи. То есть это прям очень крутое, красивое кино, которое, в отличие от многой компьютерной фантастики, не стареет. А во-вторых, наверное, если пересмотреть «Матрицу» сегодня, то мы поймем главный изъян технологии. Технология — это штука, которая пытается помогать нам минимизировать наши усилия и экономить наше время. И в каких-то вещах это хорошо, какая-нибудь там доставка и так далее, транспорт. В каких-то вещах это страшно, потому что естественным последствием развития технологий становится то, что мы в том числе и экономим на чувствах, на эмоциях, на нравственных усилиях. Например, существует огромное количество фантастики про то, как изменились свидания, каким стал искусственным дейтинг, когда ты можешь выбирать людей с помощью кликания в приложении. Есть фантастический фильм под названием «Капсульное поколение». В нем, по сути, вынашивание ребенка делегируется машине. Есть два фильма про искусственность детей. Один из них в этом году был в Каннах, называется «Барашек в ящике», а другой был тоже на каких-то фестивалях несколько лет назад, после Янга. И там семья, например, может одному из своих детей подарить братика или сестру, который сделан компьютером. Вот. И это, конечно, очень страшно. И «Матрица» была первой, кто нам это все показал, потому что люди, которые находятся в «Матрице», на самом деле пребывают просто в какой-то капсуле, которая поддерживает их жизнь, но сами ничего не предпринимают и от своей свободы воли, к сожалению, отказываются. Так что, я думаю, «Матрица» сегодня смотрится страшнее, чем раньше, потому что кажется уже не фантастикой, а почти документалкой.
1: А насколько большую роль играют главные герои в таких фильмах? Потому что мы понимаем, да, музыка, естественно, она, естественно, усиливает эмоцию, ту, которую она хочет передать сценарист, режиссер. Специальные эффекты, понятно, тоже, да, для чего сделаны. Вот, ну, два имени, которые мне приходят в голову, это Райан Гослинг и...
0: Абсолютно,
1: да, тот твой муж, да, который, на которого похож. И Киану Ривз, ты абсолютно права. Вот в чем они абсолютно... Но два разноплановых актера, но в чем их органика в фильмах про киберпанк?
0: И я знаю, что добавлю, давай, что когда ты Гослинга смотришь и в этом
1: фильме... Да где его только не смотришь, да.
0: И в «Барби» он всегда разный. Он реально, он перевоплощается настолько, что ты не видишь Шурика в каждом фильме.
1: Фантастический актер, конечно.
0: Да, вот что-то удивительный.
1: Что-то с ним не так. Он киберпанк? Панк?
2: Он слишком хорош. Слушай, когда видишь Райана Гослинга, кажется, что действительно... слишком хорошо.
0: Надо уже на него похоже искать.
1: Он все время играет одну и ту же роль, да, вот у него лицо не меняется, да, но что в «Киберпанке», что в «Барби», что во время «Оскара» поет эту песню из «Барби», да, все, ну там хоть какая-то эмоция у него появляется.
2: Ну не, я не согласен, мне кажется, он все-таки очень разный, у него, например, есть очень смешная комедия, трагикомедия, точнее, «Ларс, настоящая девушка», где он играет мужчину, влюбившегося в резиновую куклу, и это та еще, в общем, тот еще перформанс. А если говорить о нем и о Киану Ривзе, то с Киану Ривзом вообще забавная история. Его взяли в «Матрицу» вместо, кстати, Уилла Смита, потому что очень хотели найти человека, который будет олицетворением будущего. То есть, чтобы в нем было что-то и от западной культуры, и от азиатской цивилизации. И он, будучи уроженцем Гавайев, с кучей разных кровей, и как раз в этом плане казался человеком из будущего. А образ героя, который в «Киберпанке» присутствует, всегда должен взять и помогать зрителям

0: начинаем искать ответы на два вопроса. Как сформулировали главные экзистенциалисты Сёрен Киркегор и Мартин Хайдеггер, два конфликта, которые волнуют нас на протяжении всего нашего пребывания на Земле, это переход от подлинного, от неподлинного существования к подлинному, и это, собственно, есть матрица и мир Дикого Запада, то есть понять, мы по-настоящему живем или нет, и второе, конфликт бытия с самим собой, где ты себя знаешь, и бытия с другими, где ты себя не знаешь. И второй конфликт монополизировали сериалы, в которых герои всегда носят маски, и ты можешь быть одним для своей семьи, другим для своих коллег, и непонятно кем для себя, и на двойную
1: циничный разум, это прям
0: почти все сериалы. Да. Вот. А второй конфликт, переход от неподлинного к подлинному, это как раз то, чему решают бросить вызов герои киберпанка. То есть они сомневаются в реальности, они не боятся быть такими, как все. Для них это всегда выход из зоны комфорта, прыжок из небоскреба, как в случае с Нео. И, конечно, этим они нас восхищают. Одиссей, кстати, точно такой же персонаж, опять к нему вернусь, потому что это, как говорит один из полубогов, который появляется у Гомера в Одиссее, это повелитель ветра, он говорит, что ты единственный из людей, который осмелился мыслить своим разумом. И, с одной стороны, это чревато гордыней, потому что Одиссей бросает вызов богам, говорит, вы мне не нужны. С другой стороны, он пытается вступить на последнюю ступень свободы человека, полной независимости от внешних сил и субъектности своей судьбы. И думаю, герои киберпанка занимаются примерно тем же, просто спустя 3000 лет и...
1: Прости, я, знаешь, у меня мысль пронзила. Мне еще подружка написала в телефон, горнолыжница известная, Света Гладышева, и говорит, ой, всем привет, я всем привет передаю. Но, а почему привет. Женщин нет вот этих людей в киберпанке? Есть какие-то женщина-кошка, какая-то мышь.
2: Главная героинь ты имеешь в виду?
1: Да, почему это всегда мужчины? Во, меня аж Светка натолкнула, молодец, моя подружка.
0: Это очень классный вопрос.
1: Гигантский слалом.
0: В первую очередь, мне кажется, проблема долгое время была в том, что аудитории киберпанка и научной фантастики были мальчишки, которые хотели видеть какую-то фигуру отца в героях. И только в последние десятилетия киноиндустрия стала более дружелюбной по отношению к репрезентации женщины. Но сейчас все меняется. Например, есть скоро выйдет, надеюсь, в России тоже фильм по названием «Конец всему». В нем чудесная актриса Ребекка Холл.
1: Неплохо.
0: Играет женщину в мире, где все уже... настолько подстраховано компьютерами, медициной и технологиями, что ты можешь бесконечно жить, и это вызывает у тебя тоску. И фильм начинается с того, что у нее ломается последняя в ее теле кость, и ее заменяют на компьютерную, какую-то распечатанную на принтере компьютерную модель, и она берет и несет эту кость в свой собственный музей, где она видит свой скелет. Вот еще есть классный... фильм с актрисой Нумера Пас из «Девушки с татуировкой дракона», называется «Тайны семи сестер», что ли. Там она играет сразу 7 героинь, чтобы скомпенсировать долгое отсутствие женщин на экране. Вот. И это история про близняшек, которые пытаются выжить в мире, где в семье может быть только один ребенок, они поэтому прячутся. Так что, на самом деле, таких героинь много, но действительно такой поворот случился только сейчас. Но у нас всегда была Сигурни Уивер из «Чужого».
2: Так, может быть, девушек нету в фильмах киберпанка, потому что они перенесли этот стиль в моду на улице? Посмотрим,
0: Знаете, может быть, потому что действительно «Бегущий по лезвию» очень сильно был засинхронизирован с той модой, которая тогда царила, и образы девушек-андроидов были очень сильно связаны с андрогинными образами фотомоделей, которые тогда доминировали на подиумах. Так что, да, что-то в этом есть, и действительно женские образы, Шон Янг, например, в «Бегущем по лезвию», или, кто там был, Дарюхана там была, я забыл.
2: Дарюхана,
0: в общем,
2: да,
0: они там все очень крутые, да, вот.
2: А ваш личный фильм номер один в стиле киберпанк?
1: Который надо глянуть.
2: Да, который прям вот вообще с чего начинать? Ну, это не один, а три. Так, тайн покрасивее будет.
0: Ох, да. Ну, пусть там все-таки будет «Бегущий по лезвию», потому что...
2: Первый или второй?
0: Не понять.
2: Или оба?
0: А, первый, конечно, первый. Но, кстати, в этом году выходит сериал анимационный «Бегущий по лезвию 2099», и очень его рекомендую. Вот. А еще, чтобы все было разнообразно, давайте посоветую «Марс Экспресс». Это... анимационный фильм из Франции, который, кстати, с большим успехом несколько лет назад прошел в России. И это что-то в духе «Вспомнить все» с Сильвестром, с Арнольдом Шварценеггером, все время путаю этих товарищей. В то же время это анимация. А на третье место давайте... третье всегда выбирать сложнее всего. Ну, давайте поставим фильм по названием «Титан», потому что он объясняет самые ближайшие угрозы киберпанка. Это машинизация нашего и тела, и сознания.
1: Ой, восстание машин,
0: и, да. И так называемый постгуманизм. Это самый радикальный фильм. Он победил в Каннах в 2021 году. Будьте готовы к тому, что там люди рожают этот автомобиль. Но если вы это выдержите, вы готовы ко всему уже.
1: Ладно, попробуем.
2: Хорошо, закончили.
1: А как ты сказал, фильм «Титан»? Прокат выйдет. Конец всему, да?
2: Да, да, да.
1: Интересно, оставят название или нет?
2: Егор Москвитин был с нами, кинокритик, говорили о киберпанке.
1: Спасибо.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я, давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй, ищи парковку и отдохни.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: Рекламные службы 495-105-5244.
3: В Москве 13:30.
8: Новости.
9: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин в пятницу провел встречу с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым. Глава РЖД регулярно участвует в мероприятиях с участием президента.
10: Как дела, Олег Александрович? Как компания себя чувствует?
11: Уважаемый Владимир Владимирович, хочу вас поблагодарить за постоянное внимание и поддержку железнодорожников. Ваша поддержка – это мощнейший фактор мобилизации коллектива российских железных дорог для достижения национальных целей и выполнения задач. Основные задачи стратегические российских железных дорог – это безопасность, надежность и обязательное развитие, поступательное развитие без остановок.
10: У вас инвест-программа процентов на 45 выполнена, да?
11: Да, выполняется сейчас, и мы в связи с переносом части средств увеличили объем инвестиций в этом году, для того, чтобы дополнительные задачи, которые вы поставили, могли выполнить, в том числе и на Восточном полигоне, и в том числе по закупке дополнительных локомотивов.
9: Владимир Путин отметил, что рассчитывает, что развитие РЖД, цифры и квантовых коммуникаций будет не только полезным, но и прибыльным. РЖД чувствует себя устойчивой компанией с производственной и финансовой точек зрения, отметил Белозеров на встрече с президентом. Вооруженные силы России за неделю установили контроль над 12 населенными пунктами, в том числе над Веровкой и Стенками. За прошлые сутки российская армия за неделю нанесла один массированный и 15 групповых ударов по целям, связанным с ВСУ. Были поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры Украины, аэродромы, а также другие цели. За неделю наши военные поразили 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ, в том числе 23 сухогруза. Силы Черноморского флота за неделю уничтожили 3 безэкипажных катера ВСУ, говорится в сводке военного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты более 5100 беспилотников. Средства ПВО за неделю сбили 4 дальнобойные ракеты «Нептун». Общие потери противника составили более 9500 военнослужащих. Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских бригад в Славянске, ДНР и Орехове Запорожской области. Как сообщили в Минобороны России, накануне двумя авиабомбами ФАП-1500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции, был нанесен удар по пункту временной дислокации 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Орехов. Также двумя авиабомбами ФАП-1500 был нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ в городе Славянск. Полиция Таиланда задержала второго фигуранта дела об исчезновении в Паттайе граждан России. Об этом сообщили ТАСС в полиции Таиланда. Оба подозреваемых задержаны и будут арестованы по решению суда. Главный фигурант этого дела, 43-летний мужчина, смог сбежать, однако впоследствии его задержали. На юге Паттайи шестой день продолжаются поиски пропавших россиян, 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа, который не выходит на связь 26 июля. Таиландские криминалисты ранее проверили крокодиловые фермы на юге Паттайи, где пропали российские граждане. Аэропорт Анталия в Турции с августа в зоне прилета запретит компаниям, принимающим организованных туристов, использовать таблички с названиями и логотипами, сообщает Ассоциация туроператоров России. 31 июля пассажиров будут направлять к специальным стойкам, обозначенным буквами. Туристические агентства распределили по группам по 9 компаний на одну стойку. На каждом блоке можно будет разместить до 54 фамилий туристов, по 6 на каждое агентство, отметили в АТОР. We'll be right back.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские синхронистки Майя Дорожко и Александра Шмидт заняли третье место в соревновании дуэтов в предварительном раунде произвольной программы на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Финал в этом виде программы состоит с 1 августа. Позже в пятницу дуэты выступят с технической программой. Первенство Европы по водным видам спорта стартовало сегодня и продлится до 16 августа. Махачкалинская «Динамо» пополнилась полузащитником Егором Смеловым, который перебрался в клуб из Дагестана из московского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба махачкалинской команды. Контракт 21-летнего футболиста с новым клубом рассчитан на 4 года. Тем временем московский «Локомотив» получил предложение по асессору Монтасу, но не согласился на продажу защитника. Петербургский «Зенит» попал в число претендентов на полузащитника Густаво Пуэрту. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Московский «Локомотив» отказался продавать защитника Сесара Монтеса за 7 миллионов евро. По информации испанского издания «La Vanguardia», предложение по мексиканскому футболисту сделал Крус Асуль. Сумма сделки с учетом бонусов могла составить около 7 миллионов евро, однако «Локомотив» не устроили такие условия. По данным источника, московский клуб рассчитывает получить за Монтеса около 10 миллионов. При этом защитник остается важным игроком команды. Контракт Монтеса с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года. Параллельно «Зенит» рассматривает варианты усиления полузащиты. Петербургский клуб оказался среди претендентов на Густаво Пуэрту, бывшего игрока «Байера», который работал с Хаби Алонсо. Сейчас права на футболиста принадлежат испанскому «Райану». По информации журналиста Пипи Сьерры, «Зенит» следит за ситуацией вокруг колумбийца, однако пока не сделал его главным приоритетом на трансферном рынке. Сообщается, что интерес к Пуэрте также проявляют клубы из Германии, Италии и Испании. Стоимость футболиста оценивается примерно в 20 миллионов евро. При этом на данный момент речь идет только об интересе и возможных переговорах, а не о готовой сделке.
1: Петербургский баскетбольный «Зенит» объявил о подписании контракта с защитником Нейтом Мейсоном. Соглашение с 31-летним американцем рассчитано на 1 год. Прошлый сезон разыгрывающий почти полностью пропустил из-за травмы шейного отдела. Российский боец легчайшего веса Марк Вологдин успешно прошел официальную процедуру взвешивания перед турниром абсолютного бойцовского чемпионата, который состоится 1 августа в Белграде. Соперником 26-летнего россиянина будет серб Борислав Николич. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Маяк. Физики и лирики.
3: Физики и лирики в эфире. Маргарита Михайловна Митрофанова.
4: Да-да.
3: Меня зовут Андрей Кудряшов. И сейчас будем искать счастье.
4: Ох!
3: В путешествиях.
4: Спокойно. Славик, не нагнетай! Спокойно. Я обычно так Владимир Леонардович говорю.
3: Спокойно, но есть ли новый тренд на счастье в путешествиях? Звучит наша тема. И вопрос: зачем вместо куда?
4: Курортный роман, Настенька. Это или про другое?
3: Давай узнаем у Екатерины Шестаковой, доцента, кандидата исторических наук, руководителя трека менеджмент индустрии впечатлений Высшей школы экономики, директора туроператора «Белый камень». Екатерина, здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый день.
3: Так как звучит новый тренд на счастье, что касается путешествий? Вообще он существует или нет? Или просто встал, уехал, и это счастье?
4: Да.
5: На самом деле, ну, вообще, в целом, тренд на счастье – это один из модных трендов этого года, причем это международный тренд. Суть заключается в том, что каждый человек сам для себя принимает решение, что его делает счастливым. И это максимальная степень персонализации, потому что то, что счастье для одного, может быть несчастьем для другого. Ну, грубо говоря, кому-то нравится там подниматься в горы, и он получает от этого удовольствие, а кому-то самый кайф лежать на берегу реки, ничего не делать и просто там загорать, купаться. Поэтому здесь вот этот тренд на счастье, он в путешествиях как раз проявляется в высокой степени персонализации. А мы, на самом деле, когда в начале года услышали, что это прям модная тенденция, модная.
3: А кто придумал? От кого пошло-то?
5: От психологов, конечно.
3: А, ну, конечно.
5: Такая понятная история,
3: да.
5: Причем это тренд на счастье.
4: А давно?
3: Всегда, по-моему.
5: Как бы он, скажем так, он вообще существует и формируется уже давно, и, в принципе, он в сути человека, в сути его природы и поведения. Но вот так вот массово он стал активно заявляться как один из ключевых трендов этого года. И мы, как туроператоры, естественно, стали задумываться, как сделать человека счастливым в путешествиях. мы понимаем, что у всех счастье абсолютно другое и разное. То есть, как я уже отметила, для кого-то активные путешествия – это самое счастье и радость, а для кого-то, наоборот, предпочтительно что-то неожиданное, что-то, может быть, наоборот, культурологическое. В общем, что мы сделали в нашем регионе? Мы решили протестировать и сделать такое в Пермском крае, на территории Урала. И мы решили сделать такой конструктор. То есть, по сути дела, человек сам определяет, что для него счастье, и он выбирает те компоненты, которые он считает наиболее интересным, оптимальным для него. Мы вообще, на самом деле, этот тур изначально стали разрабатывать совместно с детским советом по туризму. То есть мы прям реально с детьми посидели, поработали, пообщались, что для них счастье. Выяснилось очень много всяких интересных параметров. Ну, например, там, у нас с чего это все началось? У нас в Перми есть надпись, которую вы, наверное, тоже хорошо знаете. По всей России она сейчас популярна. Счастье не за горами, и вот это все продолжается. То есть, куда бы вы ни приехали, везде есть какое-то свое счастье. У нас оно есть счастье в горах, счастье здесь, просто счастье там в конфетах, просто десятки различных надписей. И в итоге мы поняли, что каждый человек, он выбирает свой компонент. Ну, например, что дети выбирают? Детям очень нравится счастье в общении с животными, то есть счастье в природе, в экологии. Для них это прям такой важный компонент, и когда есть какие-то контактные зоопарки, либо возможность пообщаться с животными, побывать на каких-то экологических тропах, пройти экологический квест, это прям классно. Еще им очень нравится счастье в творчестве. То есть, условно говоря, они проходят мастер-классы, создают что-то своими руками. Но мы причем это воспринимали как типа мастер-классы по керамике, а оказалось, детям очень классно снимать свои видеоролики. То есть пробовать себя в роли ведущих, например, или, допустим, создавать какой-то свой видеоконтент. И, конечно, для многих детей счастье в сладостях это было, то есть дегустация различных видов сладостей, которые идут. Но знаете, что самое забавное и самое интересное? Оказалось, что эти туры, они очень хорошо заходят взрослым людям. Ну, например, у нас сейчас пошел классный тренд, когда человек в свое день рождения отмечает, например, в нашем регионе. И вот он начинает накануне придумывать, что же для него настоящее счастье, что он прям хочет. И мы заметили, что дамам, например, очень нравится посещение галереи, допустим, новой, которая открылась, возможность наедине пообщаться с искусствоведом, задать какие-то вопросы, которые давно интересовали, смущали. После этого пойти, например, в шикарный ювелирный магазин, где вот эти вот произведения в искусство, уже ювелирного искусства, можно приобрести и сделать такой себе роскошный подарок на память. И получается, что для взрослых людей счастье, оно уже другое. То есть оно, например, в искусстве, в театре, то есть очень сильно вообще любят театральные какие-то традиции. Например, побывать за кулисами театра, узнать все потайные места, какие-то секреты, как поворачивается сцена многоуровневая, как она вращается, какие-то интересные, не знаю,
3: сплетни
5: ходы.
3: Театральные, наверное,
5: да,
3: слухи. Это же самое... Это ладно, она без нас повернется. Вот сплетни надо выведать, да-да-да. А вот эти сладкие
5: анекдоты
3: туры...
5: Анекдоты театральные.
3: Да, нет, ну анекдот театральный здесь я согласен. А вот эти сладкие туры, которые предлагаются, там же потом кариес, да, идет вот этот, ну...
5: Слушайте, да нет, на самом деле сейчас же время не стоит на месте, и очень много классных сладостей, которые, например, на фруктозе, или даже если не эти сладости, которые можно употреблять людям, у которых сахарный диабет. То есть это нет прямой связи с кариесом. Более того, есть, например, ну вот честно скажем, есть, например, сладости для взрослых, вот, допустим, по рецептуре там 50-х, 80-х годов, и это вкус детства, настоящий вкус детства. Они их ценят, потому что они вспоминают именно вкус, какой они пробовали в детстве. А для детей, для них какие-то совершенно другие сладости, с маршмеллоу, например, фруктовая пастила, или еще что-то, то есть какие-то неожиданные там подушечки именно из пастилы. Более такой современный вкус, и здесь, опять же, каждый находит свой какой-то интересный комплект сладостей, который нравится. А еще интересен же сам процесс, как это создается, то есть упаковка сладостей.
3: Да, да, да.
5: потом, насколько это все экологично, то есть как из этого фруктовое пюре, например, пастилу делают, или как вафли выпекают, или как те же самые шоколадные вот эти вот огромные длинные ленты, как они разрезаются на конфеты, и затем все это, опять
4: а
5: же,
4: что, чипсики
5: яркую упаковку.
4: Не показывают, как делают?
5: Но на самом деле, вот у нас на кукурузной палочке очень любят путешествия, то есть на производство кукурузных палочек, да, причем есть еще производство сухариков, то есть вот тоже тема, которая детям интересна, они же тоже с разными вкусами. В принципе, вообще любые кулинарные производственные экскурсии — это всегда топ.
3: Это и вот завод мороженого, вот топ номер один. Конечно. Поверьте мне, я ходил с ребенком два раза я получила, ребенку надоело, конечно. А я там просто оттуда, меня там вытаскивали, уже охрана выгоняла.
5: Да, так же, как и различные там музеи шоколада или кондитерские фабрики,
3: Вилевонка.
5: Или производство тортиков, когда ты сам можешь нарисовать свой собственный торт и потом ему кому-нибудь подарить или позвать друзей и как раз попробовать именно тот торт, который ты украшал. То есть фишка в том, что не надо загонять себя в какие-то жесткие рамки. Ну вот как бывает со сборными группами. Ты купил себе билет там, ну типа, не знаю, за 5, за 6 тысяч. Сел в автобус 45 человек, отправился, и у тебя никакой свободы действия в плане, ты идешь вот по этому таймингу, по этой программе, и вот только это и делаешь. А тут как бы ты выбираешь
3: один.
5: То, что тебе нравится. Да, ну не обязательно даже, это может быть мини-группа, даже это может быть какая-то школьная группа. Но фишка в том, что ты выбираешь то, что нравится тебе. Вот тебе нравится играть на лазерных гуслях, создавать новую музыку, играть на электробалалайке и вообще на каких-то суперкрутых электронных музыкальных инструментах. Приходишь в студию саунд-дизайна, пробуешь, тестишь, записываешь какие-то треки, и радуешься в этот момент, потому что ты делаешь то, что ты хочешь. И как бы в этот момент ты счастлив. Кому-то, например, нравится подняться на скалу, стоять на вершине и наблюдать, а кто-то боится высоты и вообще не любит забираться на скалы, и им это не надо, зачем? То есть им просто нравится на лодке прокатиться, допустим, или кому-то вообще нравится, там, не знаю, в музей сходить, экспонаты необычные посмотреть. То есть фишка заключается в том, что здесь предложение максимально подходит под самого человека, что ему нравится.
3: Но это все-таки...
4: Задали вы задачу. Сейчас все сидят и об этом думают.
3: Это все-таки персонализированная история, как вы сказали. Попахивает эгоизмом, да? Но крайне редко один человек... Ну что вы смеетесь, так и есть. Нет, один человек крайне редко путешествует. А X2 — это цена X2. И потом еще люди, вот там, партнеры, будут морщить лицо. Говорят, куда ты меня привела?
4: Как ты мягко сказал.
3: Ну вот да, это мягко сказано, да. Говорит, Михайловна, не даст соврать.
4: Знает,
3: вот,
4: как это выражение.
3: В этом случае, как вы подходите к решению этой проблемы? На 30% скидываете стоимость тура или как?
5: Нет, по-другому подходим. Вот с детьми в этом плане проще всего. Вот им нравится общаться с животными. Условно говоря, мы им выстроили структуру маршрута, который максимально интересен. Мы отправили, можем группу там 20-30 человек отправить. Хорошая, комфортная цена будет. А по индивидуалам, по другим особенностям. Ну, то есть все равно здесь принцип идет, есть какие-то определенные наборы активности, которые людям нравятся. И вот по этому принципу... То есть здесь люди объединяются по... Ну, например, один день там – это счастье в сладостях. И вот кому это нравится, они в рамках этого тура и объединяются. На второй день – счастье в творчестве. Кто хочет на мастер-классы, тот туда едет. Кто не хочет, идет, например, гулять по экотропам. За счет этого, то есть за счет объединения интересов разных людей и формируются группы в этом принципе.
3: А все включено, уходит в прошлое тогда? Вот это счастье, например, я приехал, у вас все включено. Вот счастье-то у меня. Или все-таки...
4: Все включено, радио, телек. Теперь так.
3: Книга, да.
5: Ну, вообще, в последнее время, вот если говорить там о многих турах, многие отказываются от принципа «все включено». То есть даже те, кто любит путешествовать, они стараются как-то комбинировать, какие-то другие вариации делать. То есть, да, есть категория туристов, которая по-прежнему выбирает туры «все включено», но при этом много людей, они сейчас очень индивидуальные, и им не нравятся какие-то шаблонные, стандартные варианты, где, опять же, они идут по жесткой схеме, и ни вправо, ни влево, ничего.
4: То есть, шутила, а вот курортные романы, все такое. Сейчас мир такой атомизированный, давайте так скажем. Да, раньше поехал в Турцию, там аниматоры ходят где-то. Ну, это раньше, я не знаю, 2003.
3: Сейчас тоже ходят, да-да-да.
4: Вот. Я образно. Может, все взрослые люди, и радио 18+.
3: Да.
4: Вот. А вот такие туры, вот как это? Народ подбирается? Я просто не знаю, мне очень странно. Я извините, что такой вообще вопрос.
3: Автобус
4: Пазик. Что такого, Андрюш?
3: Автобус Пазик наберете таких, отправите их в дом отдыха.
4: Чтобы один с город с другим, там девчат больше, тут парней, знаете, которые...
3: 18+, да.
4: Которые ремонт сделают и покрасят этот забор. И... Гейне прочитает томик вслух. Или Гёте лучше даже.
5: Ну, как бы у нас на Урале немного по-другому все происходит. То есть у нас есть общие интересы. Допустим, молодые люди и молодые девушки, которые свободны, к примеру, они покупают путевки на сплавы. И это могут быть на 4, на 5, на 6 дней. То есть не на море, а именно на сплавы. И на самом деле часто бывают такие ситуации, когда именно на сплаве молодые люди знакомятся, затем они начинают общаться, встречаться, и, вы знаете, даже это часто приводит к бракам. Причем самое интересное, это может быть ситуация, когда, прям есть целый семейный
4: динамик. Часто приводит к бракам.
5: У нас был просто такой случай классный. Ну, нет, я имею в виду...
4: А предыдущих вставлять куда?
3: Пауза,
4: в другую группу?
3: Пауза.
0: Маяк.
6: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: «Маяк». Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
7: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. В России проходит неделя профилактики заболеваний печени. Гости. Главный врач инфекционной больницы Елена Стародубцева. Елена Сергеевна, рад вас видеть.
8: Добрый день.
7: И врач-эпидемиолог Ольга Владимировна Скороходова. Ольга Владимировна, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Елена Сергеевна, почему человек может долго не чувствовать серьезных проблем с печенью? И вот как находят эти заболевания?
8: Гепатит С или другой гепатит, и гепатит Б, называют ласковым убийцей. Почему такое название? В печени, как в органе, нету болевых рецепторов. И поэтому боль человек не испытывает, когда происходит заражение и когда у него уже имеется гепатит. Нет болевого синдрома. Есть так называемый астенический синдром, то есть усталость от того, что вирус зашел в организм. А к усталости человек привыкает, и поэтому не чувствует заболевания. То есть кажется, что это уже норма. Устал, но вроде как это норма. И поэтому других ощущений никаких нет, и не чувствуется никак заболевание, пока оно не привело уже к тяжелой стадии заболевания, то есть к циррозу печени, когда появляются именно клинические проявления болезни в виде отеков, желтухи, энцефалопатии. Вот тогда это уже видно, что человек заболел.
7: То есть вирусные гепатиты, Ольга Владимировна, могут долго протекать незаметно.
9: Мне хотелось бы немножко добавить такой момент. Хотелось бы, чтобы уважаемые радиослушатели разграничили вирусные гепатиты. Их много. А, Б, С, Д, Е. Так вот, хотелось бы сказать, что гепатит А стоит немножко в стороне от остальных гепатитов. Это связано с тем, что у него другой механизм заражения. И другая, Елена Сергеевна, не даст соврать, клиническая картина. Вот он как раз будет ярко заметен, если человек заболел гепатитом. Хотя у гепатита А существует и бессимптомное течение, когда пациент себя чувствует нормально, но при этом является выделителем вируса. И иногда при эпидемии ПИТ-расследовании, когда появляется больной с ярко выраженной клинической картиной, выясняется, что кто-то близкий родственник переносит его бессимптомно, этот гепатит А. Так вот, гепатит А, он будет яркий. Это как раз классическая желтуха, про которую мы говорим. Если мы вспомним мультик про бегемотика, который боялся делать прививку, это как раз касалось гепатита А. Этот гепатит, который имеет фекально-оральный механизм передачи, и довольно яркий, то есть это желтый реальный человек, это темная моча, это светлый кал, это тоже общая слабость, это желтушный склер, то есть он у нас встречается в Иркутской области в том числе, а вот гепатиты Б, С, Д и Е, это как раз те гепатиты, которые, да, могут протекать бессимптомно длительное время, они попадают в организм человека не через пищу, а через кровь. И да, и про него можно долго не знать, и потом уже столкнуться с тяжелыми последствиями. Вот такой момент хотелось бы, чтобы обратили внимание.
7: Елена Сергеевна, можно ли сказать, что у нас ситуация в Вологодской области с гепатитами напряженная?
10: Нет, не напряженная.
7: Не напряженная.
10: Все нормально. Гепатит А встречается как кишечная инфекция спорадически, а гепатиты Б, С у нас под контролем. Да, у нас есть некоторое увеличение количества впервые выявленных гепатитов С, но оно не больше, чем по Российской Федерации. То есть управляемая ситуация.
7: С чем связана вот эта вот выявляемость? Мы стали больше,
10: стали,
7: да?
10: Лучше обследовать, да. Теперь в течение года вот началась диспансеризация определенных возрастов, где человек может пройти обследование на гепатит С бесплатно. Это возраста, которые заканчиваются на цифру 5, то есть 25, 35, 45 лет и так далее. Человек во время диспансеризации обследуется на С-гепатит, и таким образом стала больше выявляемость данного заболевания в результате вот такой диспансеризации.
7: Угу. Ольга Владимировна, какие основные пути передачи гепатитов А, Б и С?
9: Остановлюсь на том, что вот А – это как раз кишечная инфекция, как Елена Сергеевна сказала, болезнь грязных рук, как его любят называть. У него фекально-оральный механизм передачи – это пути это водный, элементарный и контактно-бытовой, кстати. Это тот самый гепатит, от которого мы старательно призываем прививаться людей, которые попали, например, в зону подтопления.
7: Это вы про гепатит А?
9: А, да. Угу. То есть, понимаете, как бы это чистый антропоноз. Что такое антропоноз? Это единственный источник инфекции – это человек. То есть только от человека к человеку можно заразиться, больше никак.
7: Через рукопожатие?
9: Если руки после этого не помыли и руки были загрязнены, например. Человек после туалета не вымыл руки, пожал вам руку, вы тоже не стали мыть руки, пошли кушать вкусные пирожки и запросто. Поэтому часто бывают семейные очаги, и мы всегда, когда попадают нам дети или взрослые с гепатитом А, обследуем и близких родственников, чтобы понять, потому что, возвращаясь к тому, что сказала ранее, бывает бессимптомное течение гепатита А. Вот, поэтому вот у гепатита А вот такой путь передачи – это вода, это загрязненные человеческими фекалиями плохо промытые овощи, фрукты, зелень.
7: Полотенце.
9: Полотенце, может быть.
7: Общая посуда.
9: Возможно, у гепатита А все это возможно. Это именно бытовой путь, угу, который довольно часто встречается именно вот в семье, вот эти очаги. Ну и, конечно, водные, это большие вспышки, это если зараженные фекалии попадут в воду. Почему при подтоплении территории рекомендуется привить население, проживающее на подтопленных территориях? Потому что при подтоплении бывает, что вымываются выгребные ямы, бывает, что поднимаются горизонты водные и попадают непосредственно. Вирус гепатита может попасть в питьевую воду, и, соответственно, человек может заразиться гепатитом А вот бесконтактно, но при этом употребляя воду.
7: Были весной проблемы?
9: В этом году нет. У нас, как Елена Сергеевна сказала, разовые акции, то есть однократные буквально заболевания. Но хотела бы отметить, что в этом году на территории, чуть ли, наверное, не впервые, был очень серьезный план разработан оперативного реагирования на уровне губернатора Вологодской области. Там были все нюансы учтены, вплоть до вакцинации, и был даже запас вакцин, насколько я знаю, плюс препаратов для лечения. То есть в этом году был высочайший уровень готовности к паводковому сезону. Вот. Если говорим про гепатит Б и С, опять же, Д и Е, это как раз гепатиты с парентеральным механизмом передачи. Что значит это? Это значит через кровь. То есть это те самые гепатиты, которые при употреблении наркотиков возможно. То есть для того, чтобы заразиться гепатитами парентеральными, нужно контакт с кровью или биологическими жидкостями человека.
7: Причем это должна быть кровь в кровь или просто, вот, например, если на кожу кровь попала?
9: Есть нюансы. Есть гепатит Б, есть гепатит С. Для каждого гепатита различная поражающая доза. То есть это доза вируса, которая должна попасть в кровь и которая вызовет заболевание. Так вот, для гепатита Б достаточно пары всего лишь вирусных частиц, чтобы человек заболел вирусным гепатитом Б. Для С поражающая доза гораздо выше.
7: То есть вот если руки в крови, то это вероятность заболеть гепатитом Б? Или С?
9: Да, Б, больше Б. Ну вот, например, в клинических рекомендациях, они обновлены по гепатиту С, говорится о том, что при попадании крови пациента с гепатитом С на неповрежденную кожу нулевой шанс заразиться, именно С. С Б несколько сложнее, там достаточно микротрещин, которых даже не видно, вплоть до, вот как раз гепатит Б, это страшилка при поцелуях запросто, потому что если у пациента кровоточат десна, а у нас, извините, прикушена губа, то есть там буквально очень маленькая поражающая доза, но не хотелось бы пугать радиослушателей, потому что гепатит Б у нас почти побежден. И не только в Вологодской области, но и в Российской Федерации. У нас с 2005 года в национальном календаре прививок введен обязательная вакцинация от гепатита Б. Это первая прививка, которую получают новорожденные при рождении. Поэтому у нас очень редко сейчас регистрируется гепатит Б, острый, хронический. И, пожалуйста, не бойтесь, потому что практически все у нас привиты. Если вы не знаете о своем вакцинном статусе, можно обратиться в поликлинику и уточнить, делали ли вы прививку. И вам, конечно, никто не откажет, если вы не прививаетесь.
7: Сегодня на мои вопросы отвечали главный врач областной инфекционной больницы Елена Сергеевна Стародубцева и врач-эпидемиолог Ольга Владимировна Скороходова.
0: О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13.50 и 17.50 на радио «Маяк».
2: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
6: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
11: В Москве 14 часов.
0: Новости.
11: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин в Кремле на встрече с главой российских железных дорог Олегом Белозеровым попросил его и дальше продолжать работу по оказанию помощи, в том числе медицинской бойцам спецоперации и их семьям.
12: Поддерживаем в качестве приоритета участников СВО. У нас есть проект «Своих не бросаем». Мы работаем вместе с фондом «Защитники Отечества». У нас есть 36 рейсов, 10 маршрутов, почти 7 тысяч участников СВО вместе с семьями смогли воспользоваться нашими туристическими возможностями. При этом очень хорошо работает наша железнодорожная медицина. Более 21 тысячи участников СВО смогли получить и наши внутренние, воспользоваться нашими медицинскими услугами.
13: Спасибо. И продолжайте, пожалуйста, эту работу.
12: Обязательно.
11: Владимир Путин на встрече в Кремле с главой РЖД также отметил, что развиваемая компанией «Российские железные дороги» сеть квантовых коммуникаций должна стать не только полезной для всей страны, но и прибыльной. Белозеров, в свою очередь, отметил, что холдинг чувствует себя устойчиво не только с производственной, но и с финансовой точки зрения. Глава РЖД сообщил, что компания четко выполняет поручения президента по соглашению о вывозе угля из Кемерово. Не менее 8 человек ранены в результате атаки ВСУ на автобус, следовавший по маршруту Краснодар-Донецк в районе поселка Кутейниково на востоке ДНР, сообщает местные власти, передает ТАСС. В результате атаки ВСУ на Севастополь сегодня погиб один мирный житель, рассказали в оперштабе. Водитель коммунального предприятия ранен в Краснодонском районе Луганской Народной Республики. В результате удара БПЛА еще один мужчина получил ранение при атаке в Кременском округе, сообщил глава республики. Леонид Пасечник. Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал второго обвиняемого по делу об избиении ученого и заслуженного работника сельского хозяйства Никиты Зезина, который умер спустя несколько дней после конфликта. Об этом сообщает ТАСС из зала суда. Полиция Таиланда везет подозреваемых в убийстве россиян к месту, где предположительно находятся тела погибших, передает РИА Новости. По данным полиции, после следственного эксперимента, во время которого предполагается найти точное местонахождение тел убитых, преступников привезут в участок для более тщательного допроса. Ранее таиландские СМИ сообщили, что полиция задержала подозреваемых по делу об исчезновении двух россиян, брата и сестры. Подозреваемые признались в убийстве обоих россиян, говорилось ранее в публикации. Двое молодых россиян, брат и сестра Назимова, 22-летней Дианы, ее младший брат, 17-летний Роман, пропали в Паттайе рано утром 26 июля. Посольство России в Таиланде надеется на всестороннее расследование дела об убийстве двух россиян в Паттайе, сообщил заведующий консульским отделом диппредставительства Илья Ильин. Премьер Испании назвал массовый наплыв мигрантов в Сеуту нарушением территориальной целостности страны. В Нидерландах призвали к срочным парламентским дебатам по вопросу наплыва мигрантов в Испании. В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанским анклавом Сеутой. Сотни из них уже смогли проникнуть на территорию Испании, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Ни один член ЕС не имеет права в одностороннем порядке приостановить участие другой страны Евросоюза в Шенгенском соглашении. Об этом заявил экс-глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на фоне наплыва мигрантов в испанском анклаве Сеута. Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что рассматривает приостановку Шенгена с Испанией из-за наплыва нелегальных мигрантов в Сеуту. Благодаря антициклоническому господству август в Москве и области начнется с идеальных метеоусловий. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в выходные будет солнечная и относительно сухая погода.
14: Июль у нас закончится на мажорной ноте. Если в ночь на пятницу эхом уходящей атмосферной воронки еще кое-где отзовутся небольшие дожди на термометре плюс 13-16, то с наступлением светлого времени суток инициативу перехватит восточное крыло антициклона, благодаря чему погода постепенно наладится и потеплеет до климатической нормы финала месяца, плюс 22-25. Тем не менее, лето у нас не думает сдаваться, и знойный дух грядущего августа станет тому подтверждением. Предстоящий выходные будут лучшими за сезон, и это будет прощальный поклон лету, после которого остается только ждать лета бабьего.
11: В Москве на предстоящие выходные объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Ожидается, что жаркую погоду в предстоящие выходные в Москву и Подмосковье принесет антициклон с запада. Желтый уровень опасности, обозначающий потенциально опасную погоду, также объявлен в Санкт-Петербурге с вечера пятницы из-за ожидаемых ливней и гроз, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Погода.
11: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, днем с грозой, предстоящую ночью в городе 18-20 градусов, днем в Санкт-Петербурге 22-24 градуса. В российской столице завтра ожидается малооблачная погода, временами ясно, без осадков, температура воздуха ночью 15-17 градусов, днем в Москве 26-28 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, составит 750 миллиметров ртутного столба, что для столичного региона немного выше нормы. Сейчас в Москве около 25 градусов.

0: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Владимир Матецкий. Начинаем нашу пятничную программу. Рита Митрофанова. Рита!
1: Здравствуйте. Желаю, товарищ генерал.
0: Здорово. Светлана Трусенкова тоже с нами. Вся компания собралась. Да. Музычка новая звучит, The Strokes. Вот необычный
1: трек. Ну, они
0: трек.
1: Узнаваемые, они великолепные.
0: Они я хороши. И потом, извини меня, дорогая да. Митрофановна. Вот, дорогая Егоровна Митрофановна,
1: да, Егоровна,
0: Михайловна, что хочешь, подходит тебе.
1: Да.
0: Но там красавцы есть. А там, где красавцы, там ты. И я вот так мыслю. Вот только вижу где-то красавцев, я думаю, как там, где моя Егоровна?
1: Ты нам вокалиста намекаешь? Он чуть-чуть запоздал, я бы так сказала.
0: Ты должна, нет, мягче, не мой уровень.
1: Не, ну так, вы меня все время троллите этим моим. Ну, нравятся мне парни симпатичные.
0: А что ж тут троллить-то? Это все правильно, у тебя ошибок никаких нет. Ты красавцев любишь. Слушай, сейчас ехал на машине в студию. К сожалению, да. Только кусочек слушал и про Гослинга, и про Кибер, Шмибер, про все вот вообще сюжеты с большим удовольствием. Мне очень понравилось.
1: Нам самим нравится. Вот удивительно, когда работа нравится самому. И ты доволен результатом.
0: Да, мне очень это нравится. Кстати, я очень рвусь на эту «Одиссею», и она уже у нас вышла каким-то там боковым прокатом, насколько я знаю. И мне интересно, поскольку я начитался рецензий всяких, где этот фильм громят со страшной силой. Вот, значит, надо идти. А что касается «Блейд Раннера», идущего по лезвию, то у меня был эпизод, я в Диснейленде столкнулся, что называется, лоб в лоб с актером Рутгером Хауэром. Помнишь, такой был?
1: А, да, он, кстати,
0: он умер, к сожалению. Давно очень было, да. Мы с ним какие-то там, ну, катания на каких-то лодочках там, я уж не помню, 1000 лет назад было, очень давно. И мы с ним сели, я говорю, привет, он говорит, привет. Ну, что-то там пару слов про кино, трали-вали,
1: да,
0: туда-сюда. Да, ну, это во времена
1: он
0: до телефонные, до да, вот эти конечно. Вот гаджетные времена, поэтому я уж не помню, какие-то фотографирования там были или нет. Может.
1: Да, он самого гада играл в «Бегущем по лезвию».
0: Ну, он вот такой, таким... да, ну, он милейший дядька в жизни,
1: да, да.
0: Вот, как и правило и бывает. Знаешь, там, съемки, главный герой, так называемый протагонист, жуткий мерзавец, всем недоволен. Вот, а самый плохишник, выясняется, душа компании всей съемочной и так далее. В жизни все бывает, как поется в одной известной песне.
1: Так а что Strokes, это новый их трек?
0: Да, Reality Awaits. Это новый трек, интересная вообще штука. И вот этот Хаммонд, Альберт Хаммонд Джуниор там задействован, кудрявый, который является сыном Альберта Хаммонда, моего соавтора на минуточку.
1: Да что ты говоришь?
0: Да, мир тесен. Вот, они молодцы. Ну, вот ты правильно сказала, уже не то. Когда они были подросткового такого разлива, это другой коленкор, понимаешь?
1: Ну, да.
0: А когда дядьки, ну, дядьки играют,
1: поют. Ну, дядька прощалась только Сержу Гинзбургу. Он сразу родился старым, мне кажется.
0: Гинзбург, да, потрясающий был. И ты знаешь, вот эти понимания человека, да, красоты, это такая хитрая вещь, потому что я помню, в юности попадались мне эти пластинки, и «Красавица и чудовище», первая мысль, ну ты понимаешь, да? Гинзбург и Джейн Биркин. Ну как, она там на сексе, на красоте, на челках, на мини-юбках вообще, будздравчик. А он такой вообще с сигаретами вечными, носатый, пучеглазый, не очень-то шибко.
1: Неплохо вы, даже я себе такое не позволяю.
0: Ну, я в легкую, я же не обижаю человека.
1: Конечно.
0: Вот, а потом
1: мужчинам можно. Вот другой пол, конечно, это уже фатально.
0: Ну, конечно, это никуда не годится. Слушай, давай новинки новинками, а вот такой есть артист, его зовут Лаки Доули. Лаки читается, Лаки Доули. Он интересен тем, что он играет на хонор-клавинете D6, такой инструмент есть, музыканты все кивают, и он приладил туда, я не знаю, сам ли, либо какой-то сантехник ему помог, whammy bar, то есть как бы вот рычаг, как на гитаре. Звук клавинета не очень гитарный, не очень, но в этом есть страшный кайф. Он имитирует Хендрикса и имитирует гитаристов. Кстати, раскрою после этой вещи раскрою один личный маленький секрет, связанный с игрой на гитаре, а на самом деле имитацией. Так вот, давайте послушаем этот Lucky Dowley. Вуду Чайл Хендрикса делает. Мы как раз оригинал слушали в прошлой
1: программе. Да.

0: Да, он австралиец. Я знаю, что он австралиец, из Банамаса ездил на гастроли. Вообще он такой, как бы, хорошо известный в узких кругах музыкант. Вот по поводу, как читается бы имя, я
1: просто... Лахи. Нет. Я прочитала, посмотрела. Лахи Доули.
0: Да, Лахи Доули.
1: Это CH читается как Лахи. Нет, ага, это, наверное, ты... что-то ирландское, этот самое. Как Лохнес, вот это, Л-Х-С-И-Х, когда читается.
0: Я понимаю, куда ты подтягиваешь, под лохов подтягиваешь.
1: Не, великолепно, я сразу себе закачала. Я сразу поставила.
0: Хороший, очень хороший малый. Вот, но мне иностранцы, которые тоже могут ошибаться, сказали, что Лаки читается, Лаки. Как лок-ки, закрыть на ключ, лок-ки.
1: Ну, я могу,
0: поэтому...
1: мы можем позвонить, перерывы.
0: Да, нам наплевать англичанам. С тобой, нам наплевать, наплевать.
1: Не,
0: я шучу, нам не наплевать. На самом
1: я
0: деле,
1: сразу себе
0: да, секрет, который я хотел раскрыть, давай. Так называемый секрет Полишинеля. Знаменитая, прости господи, песня «Хуторянка», начинающаяся «дарарадурададам», «дарарадурададам». Это не гитара, это такие же клавиши. Играет Слава Протченко, замечательный музыкант. Вот он играет на этих клавишах. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это не планировалось, но кусочек имеем право. Маленький, вот это вот вступление.

0: части. На виниле у тебя есть. У тебя собраны все журналы Beatles Monthly. Все у тебя есть. Я это знаю. И знаю, что, ты информацию эту скрываешь. Угу. Вот. И я сейчас срываю с тебя вот этот... Как его назвать? Лучше покрывало, да? Это тогда.
1: Таинственности, загадочности.
0: И смотри, вот я сорвал, а твоя персона ничуть не уменьшилась. Понимаешь
1: что
0: меня?
1: Ты говоришь,
0: обычно как срываешь...
1: Загадками вы говорите.
0: Да, срываешь, и все. Но так знаешь, что является загадкой?
1: Загадка. Я об этом, когда узнала, я сразу...
0: А Маккартни мне звонил и говорил, вот она и есть Митрофанова. Конечно. Я, говорит, хотел вернуть Лавли Рита Митрофанова, но количество... Да.
1: Okay.
0: Там он мне так и сказал, Владимир, I cannot make it. Mm. Он с таким индийским акцентом. Please, tea.
1: Нет, он сказал, Владимир, wait. Подожди.
0: Владимир, подожди. Так вот, по поводу Wait. Вчера было объявлено, что выходит переиздание пластинки Rubber Soul. Тебе объяснять не надо, там есть песня Wait. Было построено это все на песне Wait. Отсчеты там, ждите, те, кто ждет, тому, как говорится, насыпется. Но самое интересное, это я говорю, ты меня попросила, я уж озвучу. Нашли новую песню Леннона. Называется она Little Girl. Понятно, что это о тебе, вот, но тут другая ситуация, Рит. Я пытался найти, диск выйдет в октябре, думаю, вот сейчас бы поставить нам в программу эту Little Girl.
1: Little Girl?
0: Но не нашел. Не, пока нет. Пока нет.
1: Ну,
0: слушаем Wait. Тогда слушаем Wait.

Beatles Wait, пластинка Rubber Soul, выйдет переиздание, огромное количество различных там тейков, то бишь вариантов на записи, и то, и другое, и третье, плюс вот эта Little Girl, песня, про которую можно только догадываться, но я думаю, что будет дело ближе к осени, мы разыщем эту песню, обязательно ее сыграем, интересно, в каком она виде будет, реставрирована, не реставрирована. Написано, что было найдено демо ленноновское, вот. Но, очевидно, как-то с этим демо работа какая-то все-таки будет, хотя бы маленькая, хотя не битловская, то бишь подключать Джеффа Лина и так далее, я так понимаю, не будут. Шерри Мун Зомби. Эта девушка является женой Роба Зомби, великого и ужасного. Их много, этих ужасных. Элис Купер, кстати, мой соавтор. Вот, Элис Купер, Роб Зомби, потом мальчишка лихой, наш Мэрилин Мэнсон. Сегодня у нас будет еще один малый, тоже любит,

0: сформироваться. Ким Драк.
1: По-моему, Янгблад тоже пытался к ним туда подключиться.
0: Правильно. Очень, да? Понимает, что иначе внимание. Вот смотрит человек, подходит к полке, вот так чуть-чуть рот приоткрыл и смотрит на картинки. Но ничего не останавливает взгляд. Ну, красота.
1: Янгблада жалко. Он что-то выгорел на работе, он даже отменил. Он чуть ли не вышел на сцену, потом заплакал и говорит, все, я пошел домой.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Но он талантливый мальчишка, я тебе скажу.
1: Очень здорово.
0: Очень здорово все сделано и так далее. Вот этот трек называется «I love my robot». Вообще для 26-го года немножко туповатая песня.
1: Да?
0: Да, и там AI, искусственный интеллект. Я вот так подумал. Наш с тобой любимец общий, пушной, поет песню так. «И-и-иишница».
1: Он должен,
0: «И-и-иишница».
1: Вернуться в среду.
0: Да.
1: Ага.
0: Может быть, мы ему подсказку дадим, что-нибудь про «И-и-иишница», а? Как ты считаешь?
1: Не знаю, я так, мне все равно. И мне как-то, мне очень нравилось, как называли не «И-и-иишница», а это... чат ГПТ. У меня прямо как гопота какая-то. Вот это смешно. ГПТ, вот это мне больше нравилось.
0: Ну, давай заслушаем эту.
1: Давайте. Шерри Мун Зомби в девичестве Скерсис.
0: Правильно.
1: 70-го года, моя ровесница. Ну, давайте послушаем.
0: Не молодая, прыгает с розовыми волосами.
1: Давайте посмотрим. О, нормально.
0: Твои дела.

0: Ну что, и вдруг все оборвалось. Вот так робот. Да. Я робот, я сошел с ума. Угу. Вот, и все, и выключилось.
1: Ну, весело по радио слушается вроде. А вот смотрю, сколько ж мужу лет?
0: Мужу лет.
1: Ей 56, а ему...
0: Я думаю, он мой ровесник.
1: Рок-зомби.
0: Я думаю, да, где-то мой ровесник.
1: Постарше, да, он постарше.
0: Я думаю, примерно так. Но видишь, ребята, деньги платятся, дуркуют. И
1: ну, у меня альбом,
0: дуркует.
1: Кстати, CD какой-то, робо-зомби, был, и мне он нравился.
0: А что нет,
1: такой,
0: лихо все сделано.
1: Электроника была, по-моему, Драгула назывался альбом.
0: Ты знаешь, я не знаю его дискографию, я только знаю, что он с Элисом Купером на пару ездил на гастроли.
1: А,
0: вот, и там всякие тонкости про их совместную гастрольную деятельность. Вот.
1: Ага. Жанр грув метал.
0: Ну, его вот как угодно можно там называть. Mm-hmm. Там, страшилкин метал можно так, даже по-русски как-то. Вот ты ГПТУ вспомнила.
1: ГПТ, чат.
0: Mm-hmm. Да, чат ГПТ.
1: Для кого-то GPT, для кого-то ГПТ. Ну, как?
0: А я знаешь, о чем подумал?
1: Вот. У нас минута.
0: Да, интересная история, кстати. 1000 лет назад ко мне обратился Юра Эйзеншпис. И, значит, начиналась только карьера певицы Светы Гейман, которая впоследствии стала Линдой. Вот, и она очень хотела по-английски вот какую-то сделать трек. И я ей сделал, как сейчас помню, песню со словами, вот почти что, вот то, что мы слышали сейчас. А было это 100 лет назад. Вот такая же точно была песня. Но где она? Вот я не знаю. Где-то фонограмма, наверное, есть.
2: Студия Владимира Матецкого. Человек не управляет новостями. Он управляет собой, исходя из полученных новостей.
3: Петр Федоров, журналист-международник.
2: Так говорит «Маяк».
4: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
5: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
4: Что?
5: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
4: Да понял я. Давайте тогда подушку.
6: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
7: Рекламные службы 495-105-5244.
8: В Москве 14:30.
9: Новости.
8: Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин положительно оценил сокращение интервалов движения пассажирских поездов РЖД почти в 4 раза до 3-4 минут. Президент в пятницу в Кремле провел встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Глава российской компании рассказал президенту о сокращении интервалов движения пассажирских поездов с 12-15 минут до 3-4 минут. По словам Белозерова, сокращение интервала дает прирост на десятки процентов в перевозках и в повышении эффективности. Владимир Путин также отметил рост заработной платы в РЖД, она увеличилась на 8%.
10: 851 тысяча человек на сегодняшний момент работает в холдинге «Российские железные дороги».
11: Но количество персонала вы сократили?
10: Да, это отдельный вопрос, как раз повышение производительности труда. Мы никогда никого не сокращаем без того, чтобы достичь в технологическом процессе результата. При этом обычно люди всегда выходят на пенсию. Мы очень внимательно относимся к нашим сотрудникам, все остаются практически с компанией.
11: Зарплата выросла за то, да? Сколько на процентов? Больше 8%, да?
10: Да, Владимир Владимирович. И сейчас почти 119 тысяч средняя заработная плата у нас в коллективе.
8: Владимир Путин на встрече с главой РЖД также попросил его и дальше продолжать работу по оказанию помощи, в том числе медицинской, бойцам спецоперации и их семьям. Белозеров в ходе беседы отчитался Путину о том, что РЖД совместно с Фондом защитники Отечества в рамках проекта «Своих не бросаем» поддерживает участников спецоперации и их семьи. Российские военные южной группировки в течение суток установили контроль над населенными пунктами Веровка в Харьковской области и Стенки в ДНР, заявили в Минобороны. По информации ведомства, на прошедшей неделе под контроль подразделений группировки «Север» перешли села Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области и Юрченково Харьковской области. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Шевченко, Торская, Красная Кут, Светлая и Красноярская Донецкой Народной Республики. В течение недели войска «Востока» освободили населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области. В течение недели средствами противовоздушной обороны сбиты более 5100 беспилотников. Средства ПВО уничтожили 4 дальнобойные ракеты «Нептун». Общие потери противника за неделю составили более 9500 военнослужащих. В ИСУ сегодня дважды атаковали дронами район Устихийного рынка в Каховке Херсонской области. Раненые 4 человека, сообщает администрация округа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала молниеносной высылки мигрантов из Сеута и поручила еврокомиссарам разобраться в ситуации. Франция готова оказать помощь Испании в ситуации с наплывом нелегальных мигрантов в испанском автономном городе Сеута. Об этом сообщил источник в окружении президента республики Макрона. Кроме того, глава государства потребовал от Министерства внутренних дел принять все необходимые меры для усиления контроля на границе с Испанией. Как сообщили СМИ Испании, тысячи мигрантов смогли попасть в город. Город Сеута расположен на северном побережье Африки. Точное число прибывших пока не уточняется. На фоне кризиса власти Испании решили задействовать военных для обеспечения безопасности в населенном пункте. Премьер Испании направит новые силы полиции в Сеуту, там установят новые заграждения. Союз электронной торговли предложил обязать маркетплейсы страховать товары продавцов или создавать компенсационные фонды для возмещения убытка в случае их утраты или повреждения. Об этом сообщает ведомости со ссылкой на письма организации, направленные в Минпромторг. Поводом для обращения стали атаки беспилотников на складские комплексы маркетплейса. В Союзе электронной торговли отметили, что после этих сообщений предприниматели массово обращаются в Союз с предложениями по усилению защиты поставщиков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
7: Погода.
8: По данным Центра ФОБа Санкт-Петербурга, завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем с грозой, до 24 тепла. В российской столице сейчас около 25 градусов, завтра малооблачно, без осадков, ночью 15-17, днем в столице 26-28 градусов.
7: Спорта.
9: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Всемирная федерация армрестлинга восстановила членство Федерации армрестлинга России и сняла все ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Он отметил, что это решение подтверждает общий курс международного спортивного сообщества на полноценное возвращение российских спортсменов. Российские синхронистки Майя Дорожко и Александра Шмидт стали третьими среди дуэтов в предварительном раунде произвольной программы на стартовавшем сегодня чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Финал в этом виде программы состоит с 1 августа. Позже, в пятницу, дуэты выступят с технической программой. В Астане продолжаются игры будущего. Российские команды успешно начали турнир по фиджитал-баскетболу. С подробностями Дмитрий Сухинин.
12: Игры будущего открылись на Барыс-арене. Участников приветствовал президент Казахстана, а церемония объединила национальные мотивы и современные цифровые технологии. Всего в Астану приехало более 800 спортсменов. При этом приятно отметить, что игры будущего стали полноценным международным турниром. Об этом заявила тренер российского участника, двукратного победителя игр будущего Ивана Власова по фиджитал-танцам Анастасия Большакова.
13: Это действительно вышло все на международный уровень, потому что еще буквально 3 года назад все было исключительно в нашей стране. И вот даже если брать нашу дисциплину, то мы с вами, когда выиграли в Абу-Даби, мы пришли к выводу, что вот победа в Казани, она была крутой, но это были соревнования среди большей части нашего комьюнити. А вот уже в Эмиратах мы уже танцевали с верхушкой, с топ-игроками со всего мира. А это значит, что все-таки мы на верном пути, и победа была более значимый и приятный. И понимаем, что это все будет развиваться в геометрической прогрессии. У нас в этом году очень много стран-участников, и будет очень интересно.
12: Российские команды пока идут без поражения в фиджитал-баскетболе. В втором круге Лига Pro Team обыграла бразильскую Flow Game Basketball 38-27. Триада победила французскую Париж Фиджитал 31-28. Обе российские команды выиграли и стартовые матчи группового этапа. Сегодня баскетбольный турнир продолжится. Также стартует соревнование по Dota 2. Российская Yellow Submarine играет с филиппинской Extraction. В PUBG начинается турнир 16 команд с призовым фондом 1 миллион долларов. Среди участников российский клуб Virtus Pro. Эти соревнования завершатся 2 августа.
9: Российский фигурист Никита Сарновский получил травму ноги, из-за которой пропускает тренировки с группой Этери Тутберидзе. У него стрессовый перелом. Об этом сообщает издание «Спортэкспресс» по сообщениям источника. Спортсмена нет на катке уже больше недели. Сарновский – чемпион России по прыжкам 2026 года. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
14: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Егоровна, для тебя старался я, для тебя.
1: Да это вообще...
0: Я для тебя старался.
1: Да, я знаю, я ж по заявкам...
0: Радиослушателей.
1: Ага. Радиослушательниц.
0: Ниц, да. И пал он ниц перед желанием радиослушательниц. Вот такая рифма у нас родилась. Кстати, вот пришло сообщение. Вот вы всякие строчки, Леонардович, говорите, что вот из этого песню можно сделать. А вот из чего-то уже удалось сделать песню. И я сегодня ехал на машине, голова не выключается. Вот с вас слушал кусочки. По телефону чуть-чуть там, как говорится, общался. И мне пришла в голову такое название. Ну, это не шибкое название, но, по крайней мере, из этого можно было бы что-то сделать. Может быть, потом слегка подкорректировать. Женская песня «Я люблю любить». Такой не было. Ну, она эстрадная, эта песня. То есть тебе она не подойдет. Или вот,
1: I love to love you. А это было же?
0: Нет, была песня Love to love you, baby. Это была песня...
1: I love to love you, baby. Нет, это love you. Donna Summer.
0: Да, ну вот я говорю, мне пришла идея, потом я вспомнил про Donna Summer.
1: Потом обломался.
0: Чуть-чуть обломался, потом подумал, ну, можно по-русски сделать какую-то другую, чтобы не было вот так вот love to love you, baby. Но, а я люблю любить. То есть, может быть, такая тихенькая песня. Вот попробуй спеть «Я люблю любить». Вот ты попробуй.
1: Ой, я после «Нирваны» не могу даже
0: думать. А я специально тебе перебивку даю.
1: Я просто ненавижу то, что не похоже на нее, на эту песню «Брид». Кстати, удивительно, русскому человеку будет понятно. Там очень забавные слова, они все повторяются, песня «Две минуты», но там он играет. Для всех людей есть такое правило, да, посадить дерево, построить дом и что-то там, сына или дочь вырастить.
0: Вырастить,
1: ну,
0: да,
1: такое.
0: Правильно.
1: Вот, но он про это уже не пишет, но он потом, слава богу, он дочь у него уже есть, был, ну, потом родил. Но он пишет, он кричит наоборот, что мы посадим дом, мы построим дерево. То есть он перемешивает этот абсурд и говорит, мне все равно, вообще все равно. И вот это, конечно,
0: хорошо,
1: сильнейшая тема.
0: Хорошо, хоть не мы посадим дочь. Вот это бы звучало бы гораздо суровее, понимаешь?
1: Ну, это уж...
0: Ну, это такая сейчас... игра слов, извини, шутка-то на троечку.
1: Как репку посадил дед, помните?
0: Ну, конечно, все эти шутки, они на троечку, причем не по пятибалочке, а по десятибалочке на тройку,
1: ну,
0: вот так вот. Ну вот, что дальше всего лежит от Нирваны? Эдита Пьех.
1: Да.
0: Правильно, да?
1: Мы ее сегодня поздравляли с днем рождения в эфире.
0: Поздравляли?
1: Да.
0: И мы поздравили.
1: И песню ставили Усть-Илимск.
0: Илим, ух ты.
1: Илимск.
0: Ты знаешь, я когда-то... Вот у меня сегодня такая ностальгия. Я все время вспоминаю магазин «Военторг». Вот в Москве был магазин «Военторг», недалеко от моего дома. Ну, относительно. Но я, будучи подростком, туда мог спокойно ходить, в этот «Военторг». И там был музыкальный отдел. И там был отдел музыкальных инструментов. И около музыкального отдела тусовались жучки, в кавычках.
1: Битлы?
0: Нет, жучки. Мерзкие, я тебе скажу, которые из рукавов вынимали ребра, пластинки на ребрах.
1: Да.
0: Один был такой противный, он стоял...
1: Спекулянт, что ли?
0: Да. И они продавали вот эти пластинки на ребрах в военторге. А на первом этаже, как войдешь, главный ход, справа кофе, апельсины. Запах такой был классный, понимаешь?
1: Это какие годы-то кофе, апельсины?
0: Ну, это 60.
1: Еще рябчики были?
0: Ну, начинается вот это. Нет, это 60... Вот смотри, ну, хорошо, гитару вот я купил 68-й год, наверное, это был 60... Да, вот гитару немецкую. И стоила она, видишь, все 65 рублей. Это большие деньги были, нейлоновые. Гитара с нейлоновыми струнами. Она у меня на студии цела, колки, правда. Все, я сейчас буду говорить, меня не остановишь.
1: Да, лучше идет Станиславовна.
0: Давай. А песня «Каравелла», я тебе задаю вопрос. Ты помнишь, был самолет французский «Каравелла», у которого были двигатели сзади? Не на крыльях, а сзади. Не помнишь?
1: Не помню.
0: Все, ладно, поехали. Эдита Пьеха.

0: Песня вышла на пластинке в 69-м году, конец 60-х. Написали ее совсем молодые авторы из города Колпино под Питером, братья Калле. Музыку сочинил 16-летний трубач любительской группы «Дервиши» Владимир Калле. А текст – его младший брат Александр Калле. Ребята обожали творчество Пьехи и смогли передать ей ноты. А певица сразу разглядела в этой наивной и романтичной мелодии будущий хит. Название «Каравелла» также носит официальный сайт и архив творчества Эдиты Пьехи из интернета. Вот представляешь, если бы мы были с тобой пытливые исследователи, мы бы этих братьев сейчас попытались найти. 69-й год, им 16 лет, это мои ровесники. Где они, эти братья, которые... А я могу через Рау узнать, слушай.
1: О, как.
0: Да, вообще как живы.
1: Калле.
0: Калле. Ударение, наверное, по-французски Калле, понимаешь? Скорее всего, так. Но
1: да,
0: вообще...
1: Странно.
0: Да, вообще вот эта история, она похожа на легенду, что 16-летний сочинил музыку, а его младший брат, возраст не указан, сочинил слова, ты понимаешь? И передали ноты. Но, в принципе, тогда, в 69-м году, демо не было понятия. Вот дать кассетку на демо, такого не было. Ноты. И было слово «клавир». И вот, чтобы зарегистрировать песни, надо было предоставить клавир, то бишь написать ноты. И я помню, я писал эти ноты, и писал, и писал, и писал.
2: Маяк. Всем привет.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Более 4500 абитуриентов региона уже представили оригиналы документов в СПО Вологодской области. Прием заявлений на зачисление продлится до 15 августа. По направлениям подготовки, требующим прохождения вступительных испытаний, до 10 августа. Как отметила заместитель губернатора, министра образования Екатерина Целикова, в 2026 году для поступающих установлено 8400 бюджетных мест. Прием ведут 37 колледжей и техникумов региона, а также 6 филиалов вуза. На сегодняшний день в колледжи и техникумы региона поступило более 46 тысяч заявлений. 4500 абитуриентов уже представили оригиналы документов об образовании, аттестаты. Еще около 260 человек подали заявки на заключение целевого договора. Лидерами по количеству заявлений на бюджет стали направления строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов, пожарная безопасность и землеустройство. Школьники Вологды и Алчевска познакомились с китайским языком на совместной летней смене в лагере. В рамках профильные смены «Авангард зажигает сердца» в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания прошли просветительские занятия по китайскому языку. Участниками мероприятия стали 105 школьников из Вологды и подшефного города Алчевска. Во время практической части ребята выучили несколько фраз на китайском языке и освоили счет до 10, а также изготовили памятные медали с иероглифами и проверили полученные знания в интерактивной игре. В Череповце в Заречье 40-летний чугунный водовод заменят на современный. Работы идут недалеко от поликлиники на Победе 169. Сотрудники водоканала реконструируют старый чугунный трубопровод методом труба в трубе. Внутри изношенные трубы протянут новую, меньшего диаметра. Трубопровод прокладывают без серьезных раскопок. Воду в домах на время ремонта отключать не будут. Криминальные новости. В Вологодской области дистанционные мошенники запустили новую схему замена счета. Об этом вологжан предупреждают в Центробанке. Злоумышленники пишут в мессенджерах под видом сотрудников финансовой разведки или правоохранителей. Они утверждают, что персональные и банковские данные жертвы утекли с прошлого места работы и убеждают срочно обновить основной счет в Центробанке. Для этого жертва просит снять все деньги и внести их через банкомат по указанным реквизитам. А средства фактически уходят мошенникам. Банк России напоминает, его сотрудники никогда не просят по телефону проводить денежные операции. Не раскрывайте персональные и финансовые данные и не выполняйте подобные инструкции. В Череповце шатер здоровья впервые установят в новых углах. Мобильный городок будет работать в районе в следующий четверг, 6 августа, с 14 до 18 часов. Прием проведет врач-эндокринолог. Кроме того, все желающие смогут измерить артериальное и внутриглазное давление, пульс, сатурацию крови, узнать индекс массы тела. Встреча с иереем Сергием Ермолаевым и кинопоказ состоятся в областной библиотеке. В это воскресенье, 2 августа, в зале на Марии Ульяновой 1 пройдет очередная встреча молодежного дискуссионного киноклуба «Церковь и мир». Гостем мероприятия станет настоятель храма пророка Иоанна Предтечи в Рощине иерей Сергий Ермолаев. В программе просмотр и последующее обсуждение художественного фильма «Идеальные дни». Начало в 14 часов. Вход свободный.
2: Новости спорта.
4: Футбольный клуб «Череповец» перешел один из лучших снайперов группы 2 прошлого сезона. Ронни Михайловский продолжит карьеру на берегах города Шексны. В чемпионате 25 года он под руководством Владислава Галкина провел 28 игр за «Звезду». Полузащитник забил 12 мячей и стал вторым бомбардиром турнира. Текущий чемпионат футболист начал в составе Нижегородской победы, за которую сыграл 18 матчей и отметился 12 результативными действиями.

0: природа на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков. Ветер северный и северо-западный 7-8 метров в секунду. В течение дня воздух прогреется до плюс 25. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
3: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
2: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
3: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
2: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин рассчитывает, что технологии квантовой связи РЖД для защиты при передаче информации будут развиваться и приносить прибыль. Президент провел встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Глава компании доложил президенту, что его поручение по развитию квантовых коммуникаций выполняется, работа идет по графику.
2: Владимир Ильич, ваше поручение по развитию квантовых коммуникаций выполняется. Все идет в графике по подписанной карте. Соответственно, на данный момент мы имеем 7800 километров построенных. Это 27 субъектов, 13 городов-миллионников объединены вот этой квантовой связью. Закончили технические элементы, сертифицировались и теперь выходим на оказание услуг. Монетизируем непосредственно эту услугу. Прежде всего, это защита магистральных каналов, сетей связи холдинговых структур. Ну, все, кому нужна повышенная защищенность при передаче информации, с нами взаимодействуют. Спасибо большое за то, что в свое время поручили нам это интереснейшее направление. Владимир Иванович, хотел бы вас заверить, что все задачи, которые вы поставите, мы выполним.
3: Ну, работа по квантовым технологиям, конечно, очень важна. И я надеюсь, это она будет прибыльной, эта работа.
1: В свою очередь, вице-премьер Виталий Савельев ранее отмечал, что РЖД является флагманом транспортной отрасли России по внедрению искусственного интеллекта, а протяженность квантовой сети развернутой компании в прошлом году составила 8000 километров. Вооруженные силы России за неделю установили контроль над 12 населенными пунктами, в том числе над Веровкой и Стенками за прошлые сутки. Российская армия за неделю нанесла один массированный 15 групповых ударов по целям, связанным с ВСУ, отмечается в недельной сводке Минобороны. Были поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, аэродромы и другие цели. За неделю российские военные поразили 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ, в том числе 23 сухогрузовых. Силы Черноморского флота уничтожили 3 безэкипажных катера ВСУ. Средствами противовоздушной обороны сбиты более 5000 беспилотников. Средства ПВО за неделю сбили 4 дальнобойные ракеты «Нептун». Общие потери противника, согласно данным Минобороны, за неделю составили более 9500 военнослужащих. Сотрудники управления ФСБ по Ростовской области задержали 18-летнего жителя Таганрога, который планировал уйти на СВО и устроить теракт против сослуживцев по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщили пресс-службе управления. Ранее сегодня на Кубани пресекли попытку поджога электроподстанции по заданию иностранных кураторов. Задержан 22-летний житель Ейска. Об этом рассказали управление МВД по Краснодарскому краю. По предварительным данным, молодой человек, следуя инструкциям, ночью проник на объект, облил трансформатор заранее приготовленной зажигательной смесью и поджег. В результате ЧП никто не пострадал, электроподстанции работают в штатном режиме. Двое жителей Таиланда признались в убийстве россиян, пропавших в Паттайе несколько дней назад. Об этом пишут тайские СМИ. Юношу застрелили, а девушку забили до смерти. Диана и Роман Назимова, 22 и 17 лет, пропали в понедельник. По полученным данным, они внезапно уехали из дома на мотоцикле в 4 часа утра. Спустя 20 минут на телефонах матери, находившейся в тот момент в Бангкоке, пришло СМС от дочери. Затем связь с обоими детьми прервалась. По данным с камер видеонаблюдения, они выехали из поселка, где живет их семья, на шоссе. В поисках участвовали более 200 сотрудников полиции, местной администрации, а также российские волонтеры и местные жители. В среду силовики нашли полуразобранный мотоцикл Назимовых, закопанный в 200 метрах от автотрассы в районе Хуайяй на юге Паттайи. Преступников сейчас везут к месту, где предположительно находятся тела погибших. Употребление воды из московских родников может привести к инфекционным заболеваниям, включая гепатит А и острые кишечные инфекции. Об этом предупредили в столичном управлении Роспотребнадзора. Ведомстве напомнили, что использование водного объекта, в том числе родника, в питьевых целях допускается исключительно при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья и населения использования. Август в Москве и области начнется с идеальной погоды, заявил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. В выходные 1 и 2 августа будет солнечно и сухо.
4: Август у нас стартует с идеальных метеоусловий благодаря непререкаемому антициклональному господству на синоптической карте. В субботу москвичи и жители центральной России ждет солнечная сухая погода, ну а воздух продолжит прогреваться. Ночью 13-16, днем 26-29. Индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых еще можно загореть. Ну и температура воздуха в реках и озерах центральной России от 18 до 23 градусов. И это будет финал массового купания. Большую часть воскресенья характер погодных условий существенно не изменится. Ожидается опять же переменная облачность без осадков. Лишь вечером где-то местами может брызнуть незначительный дождь. Под утро не прохладнее 16-19, ну и в дневные часы плюс 28, плюс 31.
1: Среднемесячная температура воздуха в августе ожидается в пределах климатической нормы. По предварительным прогнозам, жарким последний месяц лета не будет. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге в первый день августа кратковременные дожди с грозой. Днем 22-24 градуса. В Москве без осадков и 26-28 тепла.

0: Добрый день еще раз. Продолжаем нашу программу. То, что сейчас звучит, это прогрок начала 70-х. Норвежская группа Sea Wolf. И надо сказать, 71-й год. Альбом назывался Titanic, Титаник. Вот, CBS Records. И вот эта песня, которая сейчас играет, она добралась до 5-го места в британском чарте. Вот эта песенка. Но особого продолжения у коллектива не было. И вот я поставил этот трек, Рит. Ну, смотри, сколько же групп было. Ведь у каждой группы была аппаратура, гитары они покупали. И групп были сотни, тысячи групп по всему миру. Вот эта волна прокатилась. Будь то Норвегия, будь то Южная Америка, музыканты. Люди играли, надеялись на успех.
1: Ну, понимаешь? И тогда была эра музыкального изобилия. Мне очень понравилась эта фраза. Я не помню, у какого-то журналиста вычитала. Потому что ты и прог-рок мог играть, мог диско играть, мог соул кто-то играл, кто-то...
0: Ну, диско чуть попозже, даже, но ты права, да. Все существовало,
1: ну,
0: прекрасно.
1: Диско, фанк был.
0: Да, да, очень много разной музыки. Выходили пластинки. Если взять там начало 70-х, огромное количество в прогроке вышло. И то, что мы сейчас слушаем, в общем-то, имеет отношение к прогроку. Но можно сравнить это там, я не знаю, с Юрай Хип, Ди Пепл. Кстати, орган здесь присутствует, такое юрайхиповское звучание, элемент, скажем так. Может быть, многоголосия нет.
1: Там единственная каша с названием, потому что я нашла какую-то еще американскую группу.
0: Молодец. Молодец.
1: Вот и это, там вот, очень приятная песня. Я нашла просто кайфовый трек.
0: Да, это другая совсем группа. Это 2000-е годы.
1: You're a Wolf, так песня называется.
0: Да, да, правильно. Вот, ну, мы их тоже когда-нибудь заслушаем. Вот, но следующая это новинка. И ссылка на эту новинку, она и тебя привлекла, и меня. Тони Айоми выпустил, вернее, не выпустил альбом, а у него на подходе альбом. Он его выпускает, он выходит осенью, если не ошибаюсь. И вот первый трек с этого альбома уже присутствует. Поэтому давай-ка его заслушаем.
1: Давай.
0: И потом чуть-чуть поговорим про...
1: Башкой потрясем.
0: Чуть-чуть. Ботвой.
1: Давай. Ею. Я, кстати, постриглась.

0: новый трек совсем, альбом Тони Айоми, пластинка называется From the Dark, из темноты, и партию вокала исполняет норвежский, опять же, норвежский певец Йорн Ланде. Вот, вот твое мнение, на кого похож его вокал, Рит?
1: Ну, который на аварии поет. Фамилию только знаю, имени не знаю.
0: Хороший ответ.
1: А что, нет? Я ошиблась?
0: Нет, ты никогда не ошибаешься. Я хочу тебе сразу сказать. Тут все правильно, без ошибок. Идешь без ошибок. Нет, конечно, отголоски Дио, Ронни Джеймса Дио присутствуют. Вот. И дело в том, что вот в связи с выходом вот этого сингла первого, первой «Ласточки» с этого альбома, который мы сейчас слушали песню, Йорн Ланде дал очень много интервьюшек всяких, рассказывая о том, как он счастлив, что он работал с Айоми и так далее, и так далее. И рассказал историю, как он вскоре после смерти Дио выпустил пластинку Дио. И все вроде бы стали кривиться. Вот. Но на самом деле вот меня Айоми поддержал, и мы с ним давным-давно пытались что-то делать, записывали демо. Этим демо не было ходу, поскольку был создан коллектив Heaven and Hell. Угу. Вот, на концерте, который я в Москве был, кстати. Вот это. Ого. Да, с Дио Хэп, было. Да. Это вот на улице Орджоникидзе там был клуб, который менял свои названия. Да, да, он несколько раз менял название. Вот, очень интересное у меня было ощущение вообще от Дио. Он действительно вокалист экстра-класса, но удивительная такая штука. Находясь в зале, у меня было ощущение вот некоторого несоответствия его пения с музыкой. Но, наверное...
1: Вот, он отдельно, все отдельно?
0: Ну, был такой элемент. Вот. Не лучшим образом там все это звучало, не лучшим. Но все равно в этом был свой кайф, поскольку он на самом деле классный вокалист. Угу. Вот все это остальное там достаточно грузно звучало. Я помню, даже у них были какие-то элементы stage productions, какие-то заборчики такие, фиолетовый свет там. В общем, так все было в мрачных тонах. Нарядно такая театрализация была. Небольшого роста Дио, царство ему небесное. Ну, вот этот проект, интересно, альбом выйдет, как он будет.
1: Посмотрим, послушаем.
0: Да, посмотрим, послушаем. Ты знаешь, я люблю Стива Рэя Воуэна.
1: Так.
0: Трагическая его смерть.
1: Теплее.
0: Да, в вертолетной катастрофе. И вот я рассказывал неоднократно, что в Нью-Йорке сталкивался с женщиной, которая работала вот в системе авторских прав, у которой муж погиб в этом же вертолете вместе с Стивом Рэя Воуэном. И я про это рассказывал. Но это такой приватный разговор, тысячу лет назад был. Она говорит, что виноват во всем Эрик, что погиб Стив Рэй, поскольку они вылетали на двух вертолетах и при

0: супер-супер блюзовый гитарист. Откуда, кстати, откуда Эрик Клэптон, Дизраэли, Гирс? Вот все ходы гитарные, просто цитаты, одна «Стрэндж Брю» чего стоит. Это полностью фразы Альберта Кинга. Вот здесь Альберт Кинг чуть-чуть так, он больше слушает, как играет Стив Рэй Воун, но у них там есть маленькое такое общение словесное и замечательное.
1: Турли-турли?
0: Да, турли-турли. Давайте послушаем.

Конечно, это надо видеть. Я думаю, вы сможете посмотреть, найти. Это есть в Ютубе. Замечательная история. Вот музыканты меня поймут. Обычно это вкусовой момент. Сколько человек играет нот в единицу времени? Я думаю, многие сейчас прекрасно понимают, о чем идет речь. Будь то бас-гитаристы, будь то барабанщики, гитаристы и так далее. Вот эта традиция, как можно больше сыграть, она неверная. То есть, как можно больше сыграть. Я сейчас не про Стива Рэя Вона. Но умение слушать музыкантов – это великое-великое умение. Кстати, мне вспомнилась история с Майлсом Дэвисом и Чиком Корея. Чик рассказывал, что его пригласил Майлз Дэвис играть. Это давнишний, кстати, момент, по-моему, год 60 какой-то.

0: какой-то, они в Newport Jazz Festival выступали. Вот, и он его спрашивает, наверное, репетиция, где что, какие вещи мы играем. Он говорит, нет, на сцене, ты все будешь играть сразу. И Чик Корея рассказывает, что он очень сильно волновался, поскольку как вообще играть. А он говорит, ответ очень простой, слушай, что играют другие. Можешь слушать, поймешь, что играть. Есть вкус. Встанешь ровно в то место, в которое тебе надо встать, по количеству нот и так далее. Судя по тому, что Чик Корея, в общем-то, успешно работал с Майлсом Дэвисом, он смог это все сделать. А это непростая вещь. Казалось бы, три аккорда, да? Эти бесконечные три аккорда. Но каждый играет по-своему. Вот посмотрите, эту съемку очень характерную. Кстати, Альберт Кинг, он левша, играет на гитаре Flying V. Вот. Ну, понятно, что тон задает Стив Рэй Воан, это его трек, как бы, и вот этот очень интересный, такой немножко подпрыгивающий, скачущий ритм. Интересный ритм. И вначале Альберт Кинг, он играет только такие совсем упрощенные вставки. Вниз он играет. Он прислушивается, он ищет свое место, где он встанет, что он будет играть. И он играет гораздо меньше, конечно, чем Стив Рэй Воан, но по фразам ничуть не хуже. Вот. Но Стив Рэй Воан в другом, как говорится, и возрастном, и вообще психологическом состоянии. Интересно, такие дуэты очень-очень познавательные и познавательные. Рит, Ковински, ты взяла трек этот, я хочу, чтобы ты про него рассказала.
1: Ну, я думаю, тут вот можно и с выражением Википедию прочитать. Просто, в принципе, он очень большое дело сделал. Он в свое время записал трек и, объединившись с Daft Punk'ом и с Фениксом, простите, это разные, но это французская все равно волна, вот это.
0: Да, электронщики, да.
1: Да, и вот он этот трек какой-то записал, и этот трек задал вообще направление на 10 лет вперед электронной танцевальной музыки. Это, мы послушаем эту песню. Его звали Винсан Пьер Клод Белорже, диджей Ковинский. И я знаю, что вот если есть какая-то музыка, которая, мне кажется, ну никого не раздражает, мне кажется, вот это оно.
0: Вот смотри, Рит, извини.
1: Мне так кажется.
0: Да, я смотрю сейчас на часы, у нас до...
1: После рекламы, да, после новостей.
0: Да, я думаю, да, новостей, но еще буквально пару слов я добавлю про электронную музыку. Есть великая иллюзия, люди, кто не занимается электронной музыкой, у них есть такая иллюзия, как это, я
1: Чуть
0: вообще...
1: Легко.
0: Абсолютно правильно. И я с этим сталкиваюсь все время. Ну а что там, включил? Вот оно и играет.
1: Или как Гориллас, он нажал детский мелофон. Алиса, ха-ха-ха.
0: Да, и вот соискателей на электронную музыку, то бишь людей, которые делают эти треки, и я получаю очень много треков и по работе, и электронщики, и мне присылают проекты какие-то, целые проекты. Люди пишут не один трек и пробуют его как-то куда-то. Нет, сразу альбомами пишут. И не один альбом, а там сразу три альбома. И...
1: Зря. Зря они так.
0: Конечно. Конечно, зря. И здесь надо быть невероятно тонким. Вот этим, я не знаю, иметь тонкие вкусовые сосочки,
1: кстати,
0: я бы так
1: сказал.
0: Кстати,
1: а мы можем анонсировать и выступление у нас в гости. Вы позвали дельфина нашего Андрея. В миру Андрей, на сцене дельфин.
0: Андрей, вот. Мне он очень симпатичен, хороший
1: парень.
0: Да,
1: и он, кстати, они мальчишники вот тоже там такое, в общем, колобродили, а потом вот он такой, у него серьезная электроника. Ну, это такое, наверное, русская такая прямо, она беспощадная электроника. Там с Ковинским рядом не сидел, мухи мрут.
0: Ну, у всех свое. У нас он запланирован на 16:10.
1: Да, это дельфин. А Ковинский мы послушаем тогда после новостей спорта.
0: Договорились.
2: Студия Владимира Матецкого. В современном искусстве очень мало нуминозного пространства. Пространство, которое отвечает на вопрос «Зачем?». Зачем все это нужно? Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».
4: Бак, кофе и три энергетика.
5: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетика.
4: Костик.
5: Что?
4: Шо-шо? Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
6: Да понял я. Давайте тогда подушку.
7: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
8: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российские военные южной группировки войск в течение суток установили контроль над населенными пунктами Веровка в Харьковской области и Стенки в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. На прошедшей неделе под контроль подразделений группировки «Север» перешли села Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области и Юрченкова Харьковской области. Подразделения группировки войск «Центр» взяли населенные пункты Шевченко, Торская, Красный Кут, Светлая и Красноярская Донецкой Народной Республики. Бойцы «Востока» освободили населенные пункт Коммунаровка Днепропетровской области. В течение недели средствами ПВО, по данным Минобороны, были сбиты более 5000 беспилотников. Средства ПВО сбили 4 дальнобойные ракеты «Нептун». Владимир Путин положительно оценил сокращение интервалов движения пассажирских поездов РЖД почти в 4 раза, до 3-4 минут. Президент провел в Кремле встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Глава компании рассказал президенту о сокращении интервалов движения пассажирских поездов с 12-15 минут до 3-4 минут. По словам Белозерова, сокращение интервала дает прирост на десятки процентов в перевозках и в повышении эффективности. Глава государства также отметил рост заработной платы в РЖД.
2: 851 тысяча человек на сегодняшний момент работает в холдинге «Российские железные дороги».
3: Количество персонала вы сократили?
2: Да, это отдельный вопрос. Как раз повышение производительности труда. Мы никогда никого не сокращаем без того, чтобы достичь в технологическом процессе результата. При этом обычно люди всегда выходят на пенсию. Мы очень внимательно относимся к нашим сотрудникам, все остаются практически с компанией.
3: Зарплата выросла за то, да? Сколько на процентов? Больше 8%, да?
2: Да, Владимир Владимирович. И сейчас почти 119 тысяч средняя заработная плата у нас в коллективе.
0: Путин попросил Белозерова продолжать работу по оказанию помощи, в том числе медицинской, бойцам спецоперации и их семьям. Глава РЖД также отчитался о том, что компания вместе с фондом «Защитники Отечества» в рамках проекта «Своих не бросаем» поддерживает участников СВО и их семьи. Михаил Мишустин прибыл в Кызыл, сообщает наш корреспондент. Премьер-министр осмотрит там промышленные и социальные объекты, в частности, образовательные и медицинские. Запланирована встреча Мишустина с главой Тувы. Это уже второй регион, который глава правительства посещает в рамках своей поездки по Дальнему Востоку и Сибири. До этого Мишустин побывал в Якутии. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев провел совещание по противодействию западным санкциям в отношении российских компаний. Наша цель – последовательно добиваться защиты российских предпринимателей за рубежом. Этот вопрос напрямую связан с задачей обеспечения экономического суверенитета и безопасности государства, указал Медведев. Он также отметил, что с 2014 года санкции Запада стали комплексными и системными, однако парализовать российскую экономику не смогли. Председатель правительства Испании Педро Санчес связал массовый наплыв мигрантов в автономный город Сеут, расположенный на северном побережье Африки, с действиями мафиозных группировок, которые занимаются незаконной перевозкой людей. Как сообщали ранее испанские СМИ, тысячи мигрантов смогли добраться вплавь до Сеута, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Речь может идти о 60 тысячах человек. Не менее 34 человек погибли, пытаясь достигнуть города. На фоне миграционного кризиса власти Испании решили задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. Премьер-министр Испании назвал произошедшее нарушением территориальной целостности страны. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сейчас 25 градусов, без осадков, атмосферное давление в норме 748 миллиметров.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Колумбийский нападающий Джон Кордова будет новым капитаном футбольного Краснодара после ухода Эдуарда Спирцана. Об этом заявил главный тренер южан Мурат Мусаев. По его словам, вице-капитанами футбольного клуба назначены вратарь Станислав Акацев, полузащитник Никита Кривцов и бразильский защитник Витор Тармена. Во втором туре краснодарцы 2 августа дома встретятся с воронежским «Факелом». В этот же день петербургский «Зенит» сыграет в гостях с Оренбургом. Как отметил главный тренер петербуржцев Сергей Симак, в этом матче его команда обязана побеждать.
2: Насколько я знаю, искусственное поле поменяли. Сейчас другое покрытие. Посмотрим, насколько оно отличается от предыдущего. Были определенные особенности у предыдущего поля. Насколько сейчас будет легче, мы посмотрим. Оренбург очень непростой соперник, естественно, для нас. И в прошлом сезоне потеряли очки. И до этого были матчи, где мы теряли очки. Поэтому нам надо, конечно, сделать все для того, чтобы победить и продолжить нашу победную поступь.
1: Московский футбольный «Локомотив» на официальном сайте объявил об уходе защитника Марка Мампаси. 23-летний игрок и железнодорожники разорвали контракт по обоюдному согласию сторон. Российская премьер-лига заключила соглашение о показе матчей турнира на территории Китая. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Игры текущего сезона российского чемпионата будут транслироваться на одной из ведущих спортивных цифровых платформ страны. Ранее ТАСС сообщал, что показ матчей российской премьер-лиги по футболу возобновился в Бразилии на 3 местных платформах. Всемирная федерация армрестлинга восстановила членство Федерации армрестлинга России и сняла все ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Международные санкции в отношении Федерации армрестлинга России были введены в марте 2022 года. Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян не будет торопиться с выбором нового тренера после ухода из группы Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА Новости. По данным источника, 19-летняя фигуристка планирует полностью восстановиться после травмы бедра, после чего вернется к тренировочному процессу. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: Ой, помянули мы диджея Ковинский, тетенька, которая пела и поет. Анжела. Ну, видишь... Анжела и группа Феникс. Феникс из Версаля. Так я скажу.
1: Вот как, хорошо бы про тебя так можно из было Версаля. Сказать. Егоровна, а? С Версаля. Не из Версаля, вот. А с Версаля.
0: Там группа собралась. А где? Там на Версале.
1: Там на Версале.
0: На Версале, в Версале. Тут не понятно.
1: Вот именно. Слушай, а я, знаешь, вот все какие-то элементы моды. Забыл, как называется. Юбка-брюки. Калот. Какое-то название есть французское.
0: Кюлоты.
1: А? Кюлот.
0: Кюлот.
1: Кюлот,
0: ага,
1: точно.
0: Кюлот. Они широкие такие.
1: Да-да-да. Кюлот. Правильно, по-французски. Кюлоты. Вот ты сказала.
0: Кюлотка – это другое.
1: Да. Значит, смотри. Держи себя в руках. Личная просьба. Значит, смотри. Ага. Вот ты и вот эти кюлоты. Вот твое мнение. Есть. Твое это или не твое? Вот такие.
0: Так они, если ты не очень ну, как бы объемный, то они нормально.
1: Но ты-то не объемная, ты худенькая.
0: Ну, да, но ну, они, да, их надо как-то при...
1: Ну, давай, говори, чего ты застеснялась?
0: Ну, то есть, если ты маленького роста, тоже это не очень, наверное. Ну, да, они забавные такие, но они были модные. У меня есть H&M старые какие-то, олдскул.
1: Ну, и отлично.
0: А почему вы спросили? Что за вопрос? Что за вопросики?
1: Ну, вот я думаю, что вот будет встреча с дельфином, вот ты выходишь вот в таких вот именно. Не будет?
0: Да, нет. Ну, у меня в любых.
1: А вот мне кивают сейчас, нарядах. Что-то с ним не получается договориться.
0: А, да? Да, а он обещал, ну, расхотел?
1: Не знаю, но он не в Москве. Связи нет. Не в Москве, связи. Ну, мы придумаем. Песню.
0: Ну, мы про него что-нибудь сами придумаем. Мы же умные.
1: Ты знаешь, забегая вперед. Могу сказать, что я был поражен видеоклипом, поскольку в этом видеоклипе присутствует Петр Федоров, актер. Петя какой? Федоров, симпатичный Петя
0: я
1: Федоров,
0: знаю.
1: Да,
0: я его знаю.
1: С которым мы знакомы, и который у меня был в гостях здесь, на «Маяке». У него свой электронный проект, кстати, у Пети.
0: Да.
1: Вот, и я рассказывал, как удивительно произошло наше знакомство. Я выхожу из подъезда, открываю дверь подъезда, и навстречу в подъезд входит Петя. Вот, Федоров, в мой подъезд. Я говорю, здрасте, пожалуйста, это кому, не ко мне? Он говорит, нет, я здесь квартиру снимаю на 6-м этаже. Ну вот мы и познакомились. Вот.
0: Так а где он в клипе снялся, я не поняла, у дельфина?
1: У дельфинчика снялся в клипе, да. И пока вот я думаю, наши слушатели, уж коль дельфина не будет, ничего страшного. Песня называется «Яблоки», новая совсем песня. Я вот подготовил вопросы. Тут и про дельфинарий, тут вообще масса вопросов. Ну, в следующий раз.
0: Ну, может, «Москвариум» наберем. Там хорошие тоже люди работают. Там дельфинов целый отряд.
1: Ты имеешь в виду адреса всех дельфинариумов? Срочно.
0: Да нет, ну, в Москве океанариум, и там дельфины.
1: Слушай, у меня есть тут заготовка такая. Известная песня 32-го года, 1900. Ну, ты, конечно, помнишь. «Нас утро встречает прохладой». Ну, помнишь,
0: ну,
1: да?
0: Да, конечно.
1: 32-й...
0: Да. До 37-го оставалось немного.
1: Кудрявая, что ж ты не рада?
0: Не,
1: к тебе это больше
0: пока
1: не
0: рада.
1: Подходит. Ты уже распрямила волосы. Надо людям об этом сказать. Мне понравилась твоя челка. Я опубликую, конечно, как мне это не сделать.
0: Спасибо.
1: Так вот, история этой песни непростая. Дело в том, что когда вышел этот фильм, а назывался он «Встречный». Вот тебе вопрос, кстати, исторический на засыпку. Что значит «встречный»? Что «встречный»?
0: Поезд.
1: Нет. Рита, «встречный
0: вагон»?
1: План.
0: О,
1: тогда
0: Господи!
1: Принимали встречные планы трудовые коллективы.
0: Нет.
1: Тебе говорят, Митрофанова, поставишь 5 песен в час.
0: За 4 минуты.
1: За 4 минуты. А ты говоришь, беру на себя повышенное обязательство, встречный план, 7 песен.
0: Давай.
1: И тут руку поднимает Пушной, 9. И тут из-за угла выходит Стилавин, 11. И вот оно соцсоревнование уже. Понимаешь меня, да? Так вот, песню эту...
0: Социалистическую.
1: Да, песню эту интересную написал Дмитрий Дмитриевич Шостакович. И было ему в этот момент 26 лет. Потрясающая песня, классная, «Нас утро встречают прохладой». Стихи – это отдельная, кстати, история, кто автор стихов. Но выходит этот фильм, и заявляет свои претензии композитор Александр Чернявский. и показывает ноты. Значит, 32-й год, он показывает ноты 1895 года, мелодия совпадает. Нет, пока не это, пока не это, мелодии совпадают. Начинается разбирательство, комиссия создается, которая должна определить, насколько совпадают, что и как. И комиссия завязла. Я думаю, она завязла потому, что фильм уже идет, так сказать, в прокате, и делать какие-то шаги назад неловко. Что делает Чернявский? Кстати, его настоящая фамилия Цимбал. Вот этого почти
0: это
1: нет.
0: Это хорошо или плохо?
1: Это никак на сегодняшний момент. Это никак. Но это просто штрихи к портрету.
0: Так.
1: Чернявский идет к Шостаковичу на приватный разговор. Они беседуют, и после этого Чернявский снимает свои претензии по поводу этой песни. А до этого он представлял ноты, соответственно, Шостакович представлял тоже версии этой песни. И, кстати, потом, когда происходили уже постфактум какие-то разговоры по поводу этой песни, то фигурировали различные варианты текста этой песни. То бишь шла работа, сочиняли стихи. В общем, это было целое-целое дело. Кстати, автором текста является Константин Корнилов, вот, который был... Борис Корнилов, который был репрессирован в 1938 году. И, несмотря на это, песню не убрали из фильма. То есть, вот эти очень тонкие моменты. Но на этом история не заканчивается. В общем, это официально произведение Шостаковича. Уже после войны, в 1947-1949 примерно годах, появляется песня в исполнении Катрин Грейсон и хора. Называется она «United Nations on the March». Это как гимн объединенных наций, то бишь...
0: Марш.
1: Да, марш. И она попадает в фильм, правильно. В 1949 году она попадает в фильм «Thousand Cheer», этот фильм называется. Вот давай послушаем версию.
0: Давайте.
1: В титрах Шостаковича нет. В титрах.

Интересная штука. Начинается уже скандал в другую сторону. Это как это нет в титрах фильма, а в конечных титрах должно быть. Исправляют титры в фильме, дописывают фамилию Шостаковича. Тут кусочек есть другой музыки, начинается с этого момента, но потом идет целиком песня о встречном, целиком. Мелодия, как видишь, полностью...

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. В Вологодской области рассчитывают перевыполнить план по строительству жилья. Глава региона провел совещание по развитию строительной отрасли. Участники обсудили ввод жилья, расселение аварийного фонда и строительство социальных объектов. Так, в 2026 году регион планирует вновь превысить федеральный показатель по вводу жилья – 550 тысяч квадратных метров. С начала года введено 212 тысяч квадратов. В прошлом году область показала лучший результат за десятилетие. 805 тысяч квадратных метров. Продолжается расселение аварийного фонда. Новые квартиры получили 8026 жителей. Поддержку по обеспечению жильем получили 416 детей-сирот из запланированных 509. На контроле крупные объекты: дом социального обслуживания в Молочном, ДК в Никольском и Кадуйском округах, ветстанция в Великомустюге, ФОК в Тарнаге, театр для детей и молодежи в Череповце, спорткомплекс в Соколе. Годовой план по вакцинации животных против бешенства в Вологодской области выполнен более чем на 120%. Более 16 тысяч животных уже защищены от смертельно опасного заболевания. Ветеринарные врачи еженедельно вакцинируют по несколько сотен животных во всех округах и районах области. Как отметили в региональном управлении ветеринарии, вологжане сознательно подходят к проблеме бешенства и самостоятельно приводят питомцев на вакцинацию. Тем более прививку можно сделать в любой районной ветеринарной станции. Вакцина Робикан предоставляется бесплатно, оплатить необходимо только процедуру. Важно помнить, что бешенство – заболевание общее как для животных, так и для человека. Вирус передается через слюну инфицированного животного. Произойти это может не только при укусе, но и просто при попадании слюны на кожу. В Череповце на улице Гоголя восстановят дорогу и тротуар после ремонта теплосетей. Работы уже идут у дома номер 38. Там капитально отремонтировали 128 метров сети с заменой оборудования, железобетонных конструкций, направляющих неподвижные опоры. Как пояснили в Теплоэнергии, ведутся работы по благоустройству. После реконструкции восстановим в полном объеме тротуар и проезжую часть. На все работы перед раскопками мы берем разрешение и потом закрываем все актами. На временное благоустройство дается 30 суток. Далее идет полное восстановление всего. В течение 3 лет несем гарантийные обязательства. Криминальные новости. Вологжанин лишился денег из-за билетов на концерт. В отдел полиции Вологда с заявлением обратился житель города 1999 года рождения. При покупке билетов на концерт он столкнулся с мошенниками и лишился 9000 рублей. Потерпевший в одном из мессенджеров нашел объявление о продаже билетов на концерт. Для оформления покупки неизвестный собеседник направил ему ссылку и убедил перейти по ней, после чего попросил ввести реквизиты банковской карты и оплатить через систему быстрых платежей. Следуя указаниям злоумышленника, молодой человек перевел денежные средства, но билеты так и не получил. Осознав, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию. По факту возбуждено уголовное дело. 555-летие отметят в эти выходные Верховажье. Праздничные мероприятия начнутся там уже сегодня, 31 июля, а продолжатся 1 августа. Так, сегодня в Верховажье открываются сразу 4 выставки: «Живая глина», «Краски края заповедного», «Верховажское лето» и «Родное Верховажье». Также вечером можно будет послушать любимые песни под гитару на фестивале бардовской песни. 1 августа гостей приглашают на межрегиональный фестиваль «Посадские гуляния», 24-ю межрегиональную Алексеевскую ярмарку. В этот день на сцене выступят известные вологодские коллективы, ансамбль песни и танца «Русский север» Вологодской филармонии, оркестр духовых инструментов «Классик Модерн Бенд» и дуэт «Оба-2», а также другие исполнители.
0: Спорта.
2: Хоккейный «Алмаз» начнет сезон на выезде. Чемпионат молодежной хоккейной лиги для череповчан открывается 7 сентября. Первый соперник – Академия «СКА» из Санкт-Петербурга. Дома подопечные Евгения Марина сыграют 12 сентября против действующего чемпиона Ярославского «Лока».

0: года на маяке.
1: Жаркое лето вернется в Вологодскую область в субботу, но, к сожалению, ненадолго. 1 августа Вологжан ждет по-настоящему летняя погода. Благодаря азорскому антициклону будет малооблачно и сухо. Воздух прогреется до плюс 26, плюс 30. Об этом сообщает региональная ЦГМС. Однако уже в ночь на воскресенье придут дожди и грозы от плюс 11 до плюс 16. 2 августа штормовая зона сместится к центру региона. На западе возможны сильные ливни, на востоке осадков не предвидится. Температура ожидается от плюс 22 до плюс 27. А в понедельник, 3 августа, дожди охватят большинство округов. Днем температура не превысит плюс 23 градусов. Осадки станут локальными. А завтра в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков, ветер западный 3-4 метра в секунду. Воздух прогреется до плюс 26, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы за неделю установили контроль над 12 населенными пунктами, в том числе над Адмировкой и Стенками за прошедшие сутки. Российская армия за неделю нанесла один массированный 15 групповых ударов по целям, связанным с ВСУ, говорится в недельной сводке Минобороны. Были поражены предприятия военно-промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, аэродромы и другие цели. За неделю наши военные поразили 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ, в том числе 23 сухогруза. Силы Черноморского флота за неделю уничтожили 3 безэкипажных катера ВСУ. Средствами противовоздушной обороны сбиты более 5100 беспилотников. Средства ПВО также сбили 4 дальнобойные ракеты «Нептун». Общие потери противника за неделю превысили 9500 военнослужащих. Российские железные дороги самые надежные и безопасные в мире. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле. По его словам, сейчас в РЖД работают более 850 тысяч человек, а средняя зарплата выросла до 119 тысяч рублей. Глава РЖД доложил президенту о результатах работы компании в этом году и рассказал о мерах по поддержке ветеранов СВО.
3: Как дела, Олег Владимирович? Как компания себя чувствует?
4: Уважаемый Владимир Владимирович, хочу вас поблагодарить за постоянное внимание и поддержку железнодорожников. Ваша поддержка – это мощнейший фактор мобилизации коллектива российских железных дорог для достижения национальных целей и выполнения задач. Основные задачи стратегические российских железных дорог – это безопасность, надежность и обязательное развитие, поступательное развитие без остановок.
3: У вас инвест-программы? Процентов на 45 выполнено, да?
4: Да, выполняется сейчас. И мы в связи с переносом части средств увеличили объем инвестиций в этом году. Для того, чтобы дополнительные задачи, которые вы поставили, могли выполнить, в том числе и на Восточном полигоне. И в том числе по закупке дополнительных локомотивов.
1: Белозеров также доложил Путину, что за последние 15 лет в технологических расчетах производительность труда компании увеличилась в 2 раза, а в экономическом плане в рублях на производство и на перевозку в 4 раза. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил активную оборону в отношении западных стран, которые ввели санкции в отношении российских компаний. На совещании по вопросам противодействия санкционной политике Запада Медведев отметил, что Запад подготовил очередные дикие санкции, которыми пугают Россию. Однако все эти ограничения не парализовали экономику страны.
5: Особо подчеркну, речь должна идти именно об активной обороне. Не просто о том, что мы сидим в окопе и, так сказать, отстреливаемся, а об активной обороне. Здесь нужно подумать вообще о том, какие инструменты в дальнейшем использовать. Мы обращаемся и в судебные структуры, и, естественно, принимаем внутренние решения, включая решения, которые приняты президентом Российской Федерации. Правительство акты такие выпускает. Но, может быть, такого рода работу нужно систематизировать, что позволит нам лучше защищать наши интересы, а с другой стороны расширить влияние Российской Федерации в различных регионах мира.
1: Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл сегодня в КЗЛ, сообщил наш корреспондент. В столице Республики Тыва у нас смотрят промышленные и социальные объекты, в частности, образовательные и медицинские. Запланирована встреча Мишустина с главой ТВ Владиславом Ховалыгом. Это уже второй регион, который глава правительства посещает в рамках своей поездки по Дальнему Востоку и Сибири. До этого Мишустин побывал в Якутии. Премьер-министр Испании Педро Санчес связал массовый наплыв мигрантов в автономный город Сеут, расположенный на северном побережье Африки, с действиями мафиозных группировок, которые занимаются незаконной переправкой людей. Как передавала ранее испанская телерадиокомпания, нынешний миграционный кризис в Сеуте может быть связан с решениями вооруженных Верховного суда, который постановил, что закон об иностранцах не позволяет применять процедуру немедленного выдворения в отношении мигрантов, перехваченных в море. Как сообщали ранее испанские СМИ, тысячи мигрантов смогли добраться вплавь до Сеута, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Речь может идти о 60 тысячах человек. Более 30 человек погибли, пытаясь достигнуть города. На фоне миграционного кризиса власти Испании решили задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности. Премьер-министр назвал произошедшее нарушением территориальной целостности страны. Среднемесячная температура воздуха в августе в Москве ожидается в пределах климатической нормы. Жарким последний месяц лета не будет. Такой предварительный прогноз дал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Август в Центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Напомню, для Москвы, для августа ночью норма это плюс 12, день это плюс 21,5. Ну и дождей выпадет больше нормы на 10-20%. При норме 78 миллиметров.
1: Ну, а начнется август в Москве и области с идеальных метеоусловий. 1 и 2 числа будет солнечная и относительно сухая погода. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге 1 августа кратковременные дожди с грозами, 22-24 градуса днем. В Москве завтра малооблачно, без осадков и 26-28 градусов. Сейчас в российской столице около 25 градусов, атмосферное давление в норме.

0: Продолжаем нашу пятничную программу. Рит, Red Hot Chili Peppers, твои?
1: Да.
0: Твои?
1: Конечно, да. А куда деваться-то?
0: Ты же летала куда-то на их концерт, по-моему, да?
1: Да, в Стокгольм. Была на третьем месяце беременности.
0: Расскажи.
1: Я помню это,
0: расскажи.
1: Как сейчас. Ну как, переживала за плод.
0: Молодец.
1: Глобус Арена, Глобен.
0: Глобен, да. Я
1: ага,
0: там
1: Глобен,
0: неоднократно был. Я, кстати...
1: А может, и на четвертом. Ну, еще пускали, да. Там не пускают иногда на самолет, когда видят, что мало ли чего. Вдруг я бродила.
0: Ничего себе.
1: В эфире, что называется.
0: Ну, слава богу, все нормально.
1: Да.
0: Знаешь, какой хочу задать вопрос? Поскольку я был на концерте твоих любимцев Оазис, в Стокгольме.
1: Опять ты мне сыпь на рану. Кто сыпь мне соль на рану?
0: Я говорил об этом в эфире, меня это поразило. То, что перед Глобином, по-моему, в Глобине они были, или из стадиума, одно из двух. Вот я на этих площадках, по-моему, из стадиума, ну, неважно. Перед стадионом ребята чернокожие разложили майки фальшивые Оазис. Тысячами, ну, шутка, конечно, сотни торговцев, и они прямо на земле на таких целлофанах, ну, расстилают клеенку там, и майками торговали. То есть внутри там была торговля, ну, там условно стоит внутри, там, я не знаю, 30 евро майка, а они продавали там по 5 или по 10. Вот когда ты была на РХЧП, были такие истории с продажей вот этих, или гоняли их полицейские?
1: Ох, какой-то
0: не
1: вопрос.
0: Помнишь?
1: Это было давно. 18, нет, плюс-минус. Она еще не родилась, ей сейчас 19. 18 лет назад. Я не
0: понимаю,
1: помню, что у меня позавчера было. Ну нет, это я помню.
0: Ты диагноз это не обозначает так сходу.
1: Но сейчас
0: понимаешь?
1: Это от страны к стране зависит. Потому что где, ну, как-то там как-то не принято дурить нашего брата, там все это официально какие-то фирмы печатают, делают. Я вот с
0: ну да, меня поразило.
1: Я чемодан везла, каких-то
0: да,
1: маек, трусов, носков, Николай, шарфы были. Что только не это.
0: А шарфы, как зовут шарфы? Олег
1: Шарф.
0: Олег Шарф. Николай Носков и Олег Шарф. Слушай, а меня знаешь, что поразило? Потому что Стокгольм вроде бы как бы Скандинавия там. Ну ты понимаешь, и тут... Такое количество этих ребят загорелых, и вот они торговлю эту развернули. Я помню, прилетаю в Стокгольм, сажусь в такси в аэропорту, парень тоже
1: так,
0: за рулем.
1: А что у нас сегодня, встреча выпускников, что ли?
0: Ну да, и он тут же какие-то махинации со счетчиком, мне на плохом английском говорит, там, would you mind this switch off, что я выключу счетчик, что-то там начинает химичить. Я думаю, мать его за ногу. И тут начинаются какие-то космические цифры.
1: Это фигура речи была.
0: Да, да. Ну, ты понимаешь, о чем речь.
1: Да не то слово.
0: Ну, РХЧПшки хорошие.
1: Ой, не то слово. Как они, сколько они еще протянут?
0: Ну, они хороши, хороши.
1: Прекрасно.
0: Я знаю, вот если тебе выбирать, вот есть там 4 РХЧПшки, ты бы Кидиса, певца, выбрала, я точно знаю. Правильно?
1: Да нет, конечно. Да
0: нет,
1: нет, конечно.
0: Не твой...
1: Конечно, это был бы Фрушанте, потому что...
0: А Фрушантик, такое... да?
1: Ну да. Потому что такой, как Фли у меня был.
0: Так, так. Ну-ка, раскудряй.
1: Давайте вот этот клуб знакомств. У нас сегодня так, мы отправляли людей на сплав. И нам гости в эфире говорят, да, люди, иногда удачный сплав может закончиться браком. Господи, как я еле удержалась. Ну, это просто фигура тоже, да, так человек говорит. Ну, сплав в реке или там, где они сплавляются.
0: Я уже... Мне осталось рассказать про группу «Лесоповал» и про Танича.
1: Не надо. Хотя песня хорошая. Я подарю тебе, как там, дачу, дом.
0: Да, да, да.
1: А я куплю тебе дом. Я недавно не слышала.
0: «Белый лебедь на пруду», да.
1: На пруде.
0: То, что я был инициатором проекта «Лесоповал», об этом мало кто знает. Но я уже проговорился.
1: Давайте по фэншую чем-нибудь затопчем.
0: А мы затопчем дельфином. Вот смотри, он прислал.
1: Давайте.
0: Я рассказал про Петю Федорова, который в этом... Ну, наши слушатели сейчас наверняка щелкнут, в одну секунду откроют этот клип, поскольку песня с названием «Яблоки», она вышла буквально, я не знаю, вчера-позавчера. Вот что прислал сейчас, читаю, Дельфин Андрей. «Идея видео возникла в один прекрасный момент и с тех пор не менялась. лишь наполнялась необходимыми деталями. Выбор героя был очевиден и, как оказалось, не случайен. У Петра многое сложилось в точке момента нашего сотрудничества. Я просто читаю, что прислал Андрей. А я, в свою очередь, благодарен ему за участие в этом проекте. Ну, маленький спойлер. Его там тягают, Петю. Ну, вы сейчас это посмотрите и все увидите. На обложке сингла это фотография, с которой со мной поделился Петр Федоров. На фото совсем юный Петя со своей мамой. Вот тут все и замкнулось. Слушаем песню «Яблоки».
1: Давайте.

сомкнет зеленые объятия, и взгляд мой устремится в высоту, где ветер облакам придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным и смелым. Так все и будет в день, как

Шесть усталых яблонь руки от величины сокровищ. Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ. И лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах. Под землю вдруг проникнет лучик света.

миллионов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: Владимира Матецкого.
1: Рит, я тут, как да? ты любишь, заготовил новинок. Вот так, словосочетание да? Jesus Jones тебе о чем-то говорит? Jesus Jones.
2: Им, британцы. Им лет 100.
1: Ну как 100? Ну слушай, или... я держу себя в руках.
2: Jesus они в 90-е. У них
1: правильно.
2: Были два хита.
1: Right Here, Right, right now. Молодец.
2: И вторая вот. Была вот. The Right... что-то такое Right Here, Right Now. А второй был еще какой-то... Ну, две песни.
1: У них была пластинка Doubt. Была такая пластинка Doubt. Это 91-й год.
2: Да, это 90-е, прямо самое начало.
1: Треки

0: радио, вот для радиоэфира, ты меня понимаешь, очень много гипертягучих медляков. Понимаешь меня, да? То есть британская современная. Вот я сегодня писал, кстати, для Яндекс.Дзена, для Телеграма по поводу Mercury Prize, который номинация на следующий год Mercury Prize. И тягостная музыка очень, ты понимаешь? Очень модная. И все медляки, и все это такое вот прямо растянутое, как резина. Jesus Jones мне трек показался более-менее...
1: Да? Я не слышала, с удовольствием
0: давай, послушаю. Давай послушаем, и слушатели, я думаю, отреагируют. В этом есть что-то такое симпатичное.
1: All falls to me.
0: Да, начало на гитаре, вроде бы фламенко, а потом да. Это имеет разворотик такой легкий.

0: Jesus Jones. Мне трек показался интересным. Уверен, что он тебе тоже понравился. Согласись, необычно
1: ну,
0: сделал.
1: Я еще раз послушаю.
0: Да, ну, вот да, это вступление. И потом такой Агутин легкий, понимаешь, пошел. В общем-то, попсовый, но при этом клевый. И спета интересно. Группа действительно с, как говорится, послужным списком. Mm. С родословной, скажем так, в кавычки возьмем это, чтобы они не обижались. Я обещал в самом начале поставить артиста абсолютно нового. Артист из Тасмании. Ты не была в тех краях? Австралия?
1: Нет, только собираюсь.
0: А я был. Тасманийский дьявол. Ну, можем
1: Тасманский
0: считать...
1: Тасманский волк тебе, товарищ.
0: Не тамбовский, а Тасманский. Вот сейчас будем слушать артиста.

0: творческим псевдонимом Ким Дракула. Интересно, вот это все продолжение, то, о чем я говорил в первом часе, продолжение этих страшилок. Но Элис Купер сейчас уже не страшный. Вот. Ну, а Мэрилин Мэнсон кого-то пугает. Все-таки он там, будь здоровчик, что устраивает. При этом дома тихий, аккуратный, ходит в розовых тапочках. Таких у него пушистые тапочки. Шутка. Вот. А Ким Дракула, тасманийский дьявол, он на самом деле Сэмюэл Веллингс. Его так называют. Раскрутился он, как всегда, с каверов. ТикТок, Ютьюб, каверочки, каверочки неожиданные. И плюс он маркетирует себя, что у него диапазон в 6 октав. Думаю, что это полная чушь. Вот.
1: Да?
0: Да, но это очень красиво.
1: Проверим.
0: Помнишь, была такая Има Сумок, певица? Помнишь, да?
1: Нет, я помню Мортона Харкет, у него 6 октав.
0: Да, у него 9 октав. Понимаешь, уже пианино надо раздвигать под Мортона Харкет. Такие.
1: Пианину.
0: Да, тисочки такие, знаешь. Как брекеты на зубы, так на клавиши надо ставить брекеты, да.
1: Владимир Леонидович, вы меня, помните, как вы Костю Иночкина в гроб гоните?
0: Да прекращай. Зипун тебе на язык, я тебе так скажу, чисто по-русски, понимаешь?
1: Давайте послушаем.
0: Давай Кима Дракула. Забавно то, что музыка тяжелая, они все в белом. Я думаю, вот хитрые, молодцы. Надо было в розовом бабахнуть. Не в черном, а в розовом.
1: Сейчас проверим. I'm going to go to the hospital and get the

0: взрослым прекрасно. Хотя иногда я очень завидую подросткам. Никита Карпов. Подростковый психолог.
1: Так говорит Маяк.
2: Реклама. Полный бак, кофе и три энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
4: Что?
3: Шо-шо? Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Начнем с нового сообщения от Минобороны. Российские военнослужащие с применением ударного БПЛА «Герань-4» поразили сортировочный комплекс «Новой почты» в районе Подгорного Днепропетровской области, сообщили в российском ведомстве. Минобороны опубликовала кадры поражения логистического узла. Он активно использовался в интересах ВСУ для доставки хранения грузов военного назначения, беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих, указали в Минобороны. Удар по зданию был нанесен 30 июля с применением ударного БПЛА «Герань», указали в ведомстве. В сегодняшней сводке за неделю Минобороны сообщило, что российские военные южной группировки установили контроль над населенными пунктами Веровка в Харьковской области и Стенки в ДНР. Также, по информации ведомства, на прошедшей неделе под контроль подразделения группировки «Север» перешли села Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области и Юрченкова Харьковской области. Подразделения группировки войск «Центр» взяли населенные пункты Шевченко, Торская, Красный Кут, Светлая и Красноярская в Донецкой Народной Республике. Кроме того, бойцы «Востока» взяли под контроль населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил активную оборону в отношении западных стран, которые ввели санкции против российских компаний. На совещании по вопросам противодействия санкционной политике Запада Медведев отметил, что западные страны подготовили очередные дикие санкции, которыми пугают Россию. Однако все эти ограничения, как подчеркнул Медведев, не парализовали экономику страны.
2: В очередной раз пугают какими-то дикими санкциями нас, американскими, еще какими-то. Очевидно, что это не парализовало российскую экономику, она живет и работает и развивается, но трудности, конечно, это тоже создает, это очевидно. Инициаторами этой деструктивной политики в настоящий момент прежде всего является Европейский Союз. Соединенные Штаты продолжают эту же линию, по сути. Япония, Канада, Австралия постоянно нарушают законные интересы российского бизнеса за границей. Это тоже элемент той кампании, которая призвана нанести так называемое стратегическое поражение. Стратегическое поражение не только на поле боя, но и в целом всему хозяйственному комплексу Российской Федерации. Я уверен, что подобные попытки обречены на провал, но для того, чтобы правильным образом противостоять этому курсу, нужно предпринимать меры.
0: Разрешение на открытие сезона в Анапе получили 100 пляжей. Еще 12 проходят экспертизу, сообщили в правительстве. Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Кроме того, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано, указали в Кабмине. В ликвидации последствий задействованы более 750 человек и около 200 единиц техники. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве сухая и ясная погода. Днем 26-28 градусов. Сейчас в российской столице плюс 25. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров.
1: Новости спорта.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала правильным решение судьи Артема Чистякова удалить с поля игрока «Рубина» Илью Рожкова в матче первого тура российской премьер-лиги между казанцами и Краснодаром. Отмечается, что защитник совершил короткий удар рукой в лицо соперника без попытки борьбы за мяч. Нападающий Краснодара Джон Кордоба сейчас проходит восстановление в Барселоне. В первых числах августа он приедет в Краснодар на заключительную часть подготовки. Об этом заявил главный тренер футбольного клуба Мурат Мусаев. Он также отметил, что у нападающего Хуана Басселли, помимо перелома носа, ушиб внутренней поверхности бедра, шансы, что игрок выйдет в предстоящем поединке второго тура чемпионата России против «Факела», пока 50 на 50. Встреча между воронежцами и краснодарцами состоится 2 августа в воскресенье. Футбольный Оренбург договорился о переходе полузащитника петербургского «Зенита» Дмитрия Васильева. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По его данным, сумма сделки составит 60 миллионов рублей, а футболист подпишет контракт до 2030 года. Серебряный призер Олимпийских игр в прыжках на лыжах с трамплина Ирина Авакумова возобновила карьеру. С подробностями Екатерина Маловичко.
4: Обладательница серебряной медали Олимпиады 2022 года в Пекине в прыжках на лыжах с трамплина Ирина Авакумова решила вернуться в спорт и уже приступила к тренировкам в составе сборной Московской области, рассказал ТАСС главный тренер национальной команды Евгений Плехов. По его словам, Авакумова была на тренировочных сборах в Нижнем Новгороде и Нижнем Тагиле. Сейчас региональная федерация занимается сбором документов, чтобы активировать ее физкод. Двери в сборную открыты для всех, а Ирина – настоящий профессионал своего дела. Если у нее есть желание, мы только рады, сказал главный тренер. Авакумовой 34 года. Она участвовала в трех олимпиадах в Сочи, Пхёнчхане и Пекине, где завоевала серебро в смешанном командном турнире. Также в ее активе 3 золота и 1 бронзовая награда универсиад, золото и 8 призовых мест на этапах Кубка мира. Плехов пояснил, что решение Авакумовой покинуть спорт в 2024 году было продиктовано в первую очередь семейными обстоятельствами. За это время она успела защитить диссертацию и стать кандидатом педагогических наук, а также попробовала себя в роли арбитра в женском хоккее. Но, видимо, соскучилась по прыжкам, ведь всякое в жизни бывает, подытожил тренер.
3: Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян в настоящее время не выбрала нового тренера и не будет форсировать этот вопрос. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что спортсменка предварительно рассматривает несколько вариантов. Она намерена полностью залечить повреждение бедра, после чего сможет полноценно вернуться к тренировочному процессу. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Эту замечательную музыку я готов слушать сколько угодно. Рит, как твое вот мнение? Мне оно очень важно.
1: У меня аж из соседних комнат собрались родственники, говорят, что случилось. А что, а кто это?
0: Это болгарские хоры, вот эти знаменитые пластинки, которые французы делали, выпускали. А именно
1: этникал, этника,
0: да, то, что... Правильно. И именно эту пластинку рекомендует Роберт Плант. И есть, ну, просто такие всякие короткие съемочки. Его спрашивают, а что вы слушаете? И он стоит около полки и говорит, вот, что я слушаю и плачу. И я его понимаю, ты знаешь?
1: Ну-ка,
0: я его
1: гляну, сколько ему лет. Роберт.
0: Роберт. Он старше меня, думаю.
1: Роберт Завод.
0: Думаю, да. Думаю, года на 3-4 он старше, точно.
1: Да, сейчас гляну. Я никогда не смотрела, сколько ему лет, Роберт.
0: Я несколько раз уже рассказывал про мое общение с ним в Лондоне. Мне он очень понравился. Он выступал на Q-Awards, очень хорошую речь сказал, замечательно. Вот, я ему подарил бутылку водки, она ему тоже очень понравилась, большую.
1: Он, да, 20 августа, 48-й год, да.
0: 48-й, да.
1: Ну. О, боже, какой мужчина.
0: Ну, чего он, вот. Ну, ты знаешь, он, конечно, в последнее время там заметно по вокалу. Мне не хочется говорить тоже,
1: да не, ну,
0: плохо,
1: куда?
0: Да. Но голос такая штука, видишь, буквально позавчера вот мне товарищ, не буду называть его имени, в Италии был на концерте в Луке на площади Тома Джонса. Том Джонс постарше.
1: А Том Джонс постарше,
0: постарше,
1: да,
0: будет, слушай, постарше будет. И он рассказал, и говорит, он замечательно Джонс поет, все в форме. И очень-очень...
1: 86 лет, господи.
0: Ты понимаешь?
1: Лет.
0: Да, и он...
1: Ну, давай посмотрим, как Маликов будет 78 петь. Давай посмотрим.
0: А я тебе скажу, что давай посмотрим лучше на Рыжего, на Иванушку, у которого недавно день рождения был. Я его поздравил,
1: да,
0: я ему написал.
1: А я даже уже не поздравляю.
0: А я написал ему, эта скотина мне не ответила. Так, я грубо, а я вот так. Я вот такой человек.
1: Давайте ему песню поставим.
0: Нет,
1: кого?
0: Нет, я поставлю тебе песню, ну и себе чуть-чуть. Это Стивен Тайлер.
1: Живьем... А может, Талькова?
0: Нет, Талькова позже. Стивен Тайлер поет попурри из битловских песен. Поскольку тебя сегодня объявили как главной битломанкой Москвы и Московской области. Вот. Ну что, сразу.
1: Да, да, я только, я
0: ответ,
1: просто Талькова.
0: Да,
1: да,
0: да,
1: да,
0: да,
1: товарищ генерал.
0: Стивен Тайлер, попурри. Потрясающе. Look out, look out.

0: Вот он апофеоз, ты понимаешь, ближе к концу нашей программы. Но у меня есть смешная история. Житель итальянской провинции Виченца, Франко Молоссо, отправили в тюрьму.
1: За что?
0: За создание фальшивого античного амфитеатра. Он годами выдавал современную постройку за археологический памятник и брал с туристов по 40 евро за вход.
1: Вот молодец, мужик.
0: Ну, ты понимаешь, Остап Бендер жив в этих итальянских ребятах.
1: Странно, кто на него настучал, потому что, в принципе, там столько древности и там, ну, везде.
0: А я думаю, история знакомая. Там пришли карабинери, да, и стали говорить, так сказать, обиняком, мало ли, чтобы не записывали, о доляшках, о том, что слышал слово доляшка.
1: Ой, вы сейчас выдаете все схемы, не надо.
0: А что их выдавать, Рита? Ничего нового не придумали.
1: Ну, вообще, да, даже чат GPT до такого не доходит.
0: ГПТ существует.
1: Чат ГПТ как раз. Можно я сделаю бизнес, а я не сяду? Вот это моя любимейшая.
0: Вопрос чату ГПТ. Вот я придумал бизнес, построить античный амфитеатр, а я не сяду. Сел, ты представляешь? Кстати, по поводу GPT, ГПТ, искусственного интеллекта, в Москве открывается или на подходе ресторан, название говорить не буду, в котором большинство процессов будет передано искусственному интеллекту. Всего будет задействовано 20 нейросетей в этом ресторане. Ты понимаешь?
1: А обычно сколько?
0: Сколько? Полсетки. Кошелка. Знаешь, была кефир. Вот кошелочки ты застала или нет? Мне с тобой говорить так, ты все время замолаживаешься. Понимаешь? Ничего не знаю, ничего не помню.
1: Слушайте, меня спросили про 32-й год. У меня даже дедушка был молодым.
0: Ну, ты ответила все ж таки. Ты про 32-й ответила, а про
1: самолет... Я про 37-й сказала.
0: И про 37-й ты ответила, и про 38-й. А про самолет Каравелла ты ни хрена не знаешь, понимаешь?

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. В Вологодской области рассчитывают перевыполнить план по строительству жилья. Глава региона провел совещание по развитию строительной отрасли. Участники обсудили ввод жилья, расселение аварийного фонда и строительство социальных объектов. Так, в 2026 году регион планирует вновь превысить федеральный показатель по вводу жилья – 550 тысяч квадратных метров. С начала года введено 212 тысяч квадратов. В прошлом году область показала лучший результат за десятилетие. 805 тысяч квадратных метров. Продолжается расселение аварийного фонда. Новые квартиры получили 8026 жителей. Поддержку по обеспечению жильем получили 416 детей-сирот из запланированных 509. На контроле крупные объекты: дом социального обслуживания в Молочном, ДК в Никольском и Кадуйском округах, ветстанция в Великомустюге, ФОК в Тарнаге, театр для детей и молодежи в Череповце, спорткомплекс в Соколе. Годовой план по вакцинации животных против бешенства в Вологодской области выполнен более чем на 120%. Более 16 тысяч животных уже защищены от смертельно опасного заболевания. Ветеринарные врачи еженедельно вакцинируют по несколько сотен животных во всех округах и районах области. Как отметили в региональном управлении ветеринарии, вологжане сознательно подходят к проблеме бешенства и самостоятельно приводят питомцев на вакцинацию. Тем более прививку можно сделать в любой районной ветеринарной станции. Вакцина Робикан предоставляется бесплатно, оплатить необходимо только процедуру. Важно помнить, что бешенство – заболевание общее как для животных, так и для человека. Вирус передается через слюну инфицированного животного. Произойти это может не только при укусе, но и просто при попадании слюны на кожу. В Череповце на улице Гоголя восстановят дорогу и тротуар после ремонта теплосетей. Работы уже идут у дома номер 38. Там капитально отремонтировали 128 метров сети заменой оборудования, железобетонных конструкций, направляющих неподвижные опоры. Как пояснили в теплоэнергии, ведутся работы по благоустройству. После реконструкции восстановим в полном объеме тротуар и проезжую часть. На все работы перед раскопками мы берем разрешение и потом закрываем все актами. На временное благоустройство дается 30 суток. Далее идет полное восстановление всего. В течение 3 лет несем гарантийные обязательства. Криминальные новости. Вологжанин лишился денег из-за билетов на концерт. В отдел полиции Вологда с заявлением обратился житель города 1999 года рождения. При покупке билетов на концерт он столкнулся с мошенниками и лишился 9000 рублей. Потерпевший в одном из мессенджеров нашел объявление о продаже билетов на концерт. Для оформления покупки неизвестный собеседник направил ему ссылку и убедил перейти по ней, после чего попросил ввести реквизиты банковской карты и оплатить через систему быстрых платежей. Следуя указаниям злоумышленника, молодой человек перевел денежные средства, но билеты так и не получил. Осознав, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию. По факту возбуждено уголовное дело. 555-летие отметят в эти выходные Верховажье. Праздничные мероприятия начнутся там уже сегодня, 31 июля, а продолжатся 1 августа. Так, сегодня в Верховажье открываются сразу 4 выставки. «Живая глина», «Краски края заповедного», «Верховажское лето» и «Родное Верховажье». Также вечером можно будет послушать любимые песни под гитару на фестивале бардовской песни. 1 августа гостей приглашают на межрегиональный фестиваль «Посадские гуляния», 24-ю межрегиональную Алексеевскую ярмарку. В этот день на сцене выступят известные вологодские коллективы, ансамбль песни и танца «Русский север» Вологодской филармонии, оркестр духовых инструментов «Классик Модерн Бенд» и дуэт «Оба-2», а также другие исполнители.
0: Новости.
1: Новости спорта.
2: Хоккейный «Алмаз» начнет сезон на выезде. Чемпионат молодежной хоккейной лиги для череповчан открывается 7 сентября. Первый соперник – Академия СКА из Санкт-Петербурга. Дома подопечные Евгения Марена сыграют 12 сентября против действующего чемпиона Ярославского «Лока».

0: «Погода на маяке».
1: Жаркое лето вернется в Вологодскую область в субботу, но, к сожалению, ненадолго. 1 августа волгожан ждет по-настоящему летняя погода. Благодаря азорскому антициклону будет малооблачно и сухо. Воздух прогреется до плюс 26, плюс 30. Об этом сообщает региональная ЦГМС. Однако уже в ночь на воскресенье придут дожди и грозы от плюс 11 до плюс 16. 2 августа штормовая зона сместится к центру региона. На западе возможны сильные ливни, на востоке осадков не предвидится. Температура ожидается от плюс 22 до плюс 27. А в понедельник, 3 августа, дожди охватят большинство округов. Днем температура не превысит плюс 23 градусов. Осадки станут локальными. А завтра в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Воздух прогреется до плюс 26. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военнослужащие с применением ударного ПЛА «Герань-4» поразили сортировочный комплекс «Новой почты» в районе Подгорного Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало кадры поражения логистического узла. Отмечается, что он активно использовался в интересах ВСУ для доставки хранения грузов военного назначения, беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих. В сегодняшней недельной сводке говорится, что за этот период вооруженные силы России установили контроль над 12 населенными пунктами, в том числе за последние сутки над Веровкой и Стенками. Также российская армия за неделю нанесла один массированный 15 групповых ударов по целям, связанным с ВСУ. Были поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, аэродромы. За неделю российские военные поразили 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ, в том числе 23 сухогруза. Силы Черноморского флота уничтожили 3 безэкипажных катера. Средствами ПВО были сбиты более 5000 беспилотников и 4 дальнобойные ракеты «Нептун». Владимир Путин рассчитывает, что технологии квантовой связи РЖД для защиты при передаче информации будут развиваться и приносить прибыль. Президент провел встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Глава компании рассказал президенту, что его поручение по развитию квантовых коммуникаций выполняется, работа идет по графику.
2: Владимир Ильич, ваше поручение по развитию квантовых коммуникаций выполняется. Все идет в графике по подписанной карте. Соответственно, на данный момент мы имеем 7800 километров построенных. Это 27 субъектов, 13 городов-миллионников объединены вот этой квантовой связью. Закончили технические элементы, сертифицировались и теперь выходим на оказание услуг. Монетизируем непосредственно эту услугу. Прежде всего, это защита магистральных каналов, сетей связи холдинговых структур. Ну, все, кому нужна повышенная защищенность при передаче информации, с нами взаимодействуют. Спасибо большое за то, что в свое время поручили нам это интереснейшее направление. Владимир Иванович, хотел бы вас заверить, что все задачи, которые вы поставите, мы выполним.
3: Ну, работа по квантовым технологиям, конечно, очень важна. И я надеюсь, это она будет прибыльной.
1: Ранее вице-премьер Виталий Савельев отметил, что РЖД является флагманом транспортной отрасли России по внедрению искусственного интеллекта, а протяженность квантовой сети, развернутой компанией, в прошлом году составила 8 тысяч километров. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил активную оборону в отношении западных стран, которые ввели санкции в отношении российских компаний. На совещании по вопросам противодействия санкционной политике Запада Медведев отметил, что западные страны подготовили очередные дикие санкции, которыми пугают Россию. Однако все эти ограничения, как считает Медведев, не парализовали экономику страны. Появились новые подробности в деле об убийстве россиян в Таиланде. Тела, найденные на месте, которые указал задержанный по подозрению в убийстве, были закопаны под манговым деревом. Есть информация о 5 телах в могиле, но пока этому нет подтверждения, рассказал корреспондент издания «Тайское государство». На месте находится полиция, замгубернатора провинции, множество журналистов и местных жителей. Ранее таиландские СМИ сообщили, что полиция задержала подозреваемых по делу об исчезновении 2 россиян, брата и сестры Назимовых. Подозреваемые признались в убийстве, говорилось в публикации. Диана и Роман Назимовы, которым 22 и 17 лет, пропали в понедельник. По полученным данным, они внезапно уехали из дома на мотоцикле в 4 часа утра, а спустя 20 минут на телефонах матери, находившись в тот момент в Бангкоке, пришло СМС от дочери с словами о помощи. Ряд тайских СМИ сообщают, что изначально мужчины планировали украсть мотоцикл, но молодые люди оказали сопротивление. Тогда они застрелили младшего брата, а затем забили до смерти его сестру. В посольстве России в Таиланде заявили РИА Новости, что надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных. Блогер Лерчик Валерий Чкалина после окончания прения сторон и запрошенного ей 6-летнего условного срока по делу о незаконных валютных операциях отказалась от комментариев для СМИ, сообщает ТАСС. Блогер покинула Гагаринский суд Москвы, сев в автомобиль и уехав. В ходе прения гособвинение запросило 6 лет лишения свободы условно со штрафом в размере более 1 миллиарда рублей и запретом продвигать свой бренд в интернете. Разрешение на открытие сезона в Анапе получили 100 пляжей. Еще 12 проходят экспертизу, сообщили в правительстве. Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Ведется мониторинг акватории Черного моря. В ликвидации последствий задействованы более 750 человек и около 200 единиц техники. Август в Москве и области начнется с идеальной погоды, заявил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. В эти выходные будет солнечно и сухо.
4: Август у нас стартует с идеальных метеоусловий благодаря непререкаемому антициклональному господству на синоптической карте. В субботу москвичей и жителей Центральной России ждет солнечная сухая погода, ну а воздух продолжит прогреваться. Ночью 13-16, днем 26-29. Индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых еще можно загореть. Ну и температура воздуха в реках и озерах Центральной России от 18 до 23 градусов. И это будет финалом массового купания. Большую часть воскресенья характер погодных условий существенно не изменится. Ожидается опять же переменная облачность без осадков. Лишь вечером где-то местами может брызнуть незначительный дождь. Под утро не прохладнее 16-19, ну и в дневные часы плюс 28, плюс 31.
1: Новости читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди, днем с грозой, 22-24 градуса. В Москве без осадков и 26-28 тепла.

Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что приемники ваши и гаджеты настроены на маяк. Спасибо за то, что вы с нами в эфире программы «Муздок». Меня зовут Игорь Ужеников. По понедельникам и пятницам я предлагаю вспомнить какие-то знаменательные даты из нашей жизни, вспомнить появление исторических зарождений, исторических традиций, появление каких-то культурных артефактов в нашей жизни. Не только культурных, просто физических артефактов. То есть то, что сначала было артефактом, а потом стало привычным предметом, но раскрасившим нашу жизнь необычными досель красками. Знаете, я обычно к цифрам в календаре-то особенно не привязываюсь. То есть не обязательно рассказывать, что произошло в этот день. Это плохая журналистика. Я не говорю, что у меня хорошая. Дорогие друзья, но тут такая дата приближается неумолимо, мимо которой ни я, ни мои коллеги, я надеюсь, ни вы просто так пройти не можем. Неумолимо приближается очередной день рождения лучшей радиостанции России, а когда-то Советского Союза, радиостанции «Маяк». Казалось бы, совсем недавно отмечали 60-летний юбилей, хочется верить вашей любимой станции, а завтра уже 62, между прочим. Это много или мало? А я не знаю. Это здорово. Хочется, чтобы «Маяк» оставался таким же молодым, чтобы «Маяк» оставался таким же доброжелательным. Вы не представляете, насколько приятно мне работать с моими друзьями и коллегами. Я работал на нескольких радиостанциях за свою, извините, радиокурьеру. Большую часть, наверное, вот если все поделить, да, большую часть я работал на «Маяке». И такого комфортного места работы именно благодаря людям, не с которыми я работаю, а с которыми мы работаем, вот благодаря людям отсюда уходить абсолютно не хочется. Но это от вас зависит на самом деле. Итак, поговорим о радиостанции «Маяк» в преддверии праздника, в преддверии очередной, пусть и не круглой даты. И поговорим о песнях. Радиостанция «Маяк» никогда не жила без музыки. Не, ну у нее был, конечно, один период в 90-е годы, когда там музыки практически не было. Вот. Зато были очень длинные разговоры. У нас хватает всего. Хватает всего, на что вы рассчитываете, настраивая свои приемники и гаджеты на любимую радиостанцию. Можно опять долго говорить о том, что позывные радиостанции «Маяк» в книге рекордов Гиннесса как самые длительно звучащие в мире, из всех радиев мира вообще. Но вы же и так все это знаете, правда? Просто давайте песню хорошую вспомним.

0: Муздок.
1: Дорогие друзья, вы знаете, я вот совсем недавно говорил о том, что мне безумно нравится работать на «Маяке» по многим причинам, но самое главное – это мои коллеги. У меня сюрприз для вас. Нет, не у меня, у всех у нас. И прежде всего у Дениса Николаева, моего друга и коллеги, который пока еще находится в Москве. Денис, привет.
2: Здрасте.
1: У нас дебют сегодня. Дело в том, что мы никогда вместе в эфире не были.
2: 10 лет. Да. Да, 10. Нет, подождите, 11 лет.
1: Да, уже. И никогда. Да. Вообще ни разу. Да.
2: Эфир передавали друг другу, а в эфире не пересекались.
1: Это, слушай, кстати, уникально. Как-то раз, это давно было лет 15 назад, у меня был такой случай, я вел короткий, ну не то, что вел эфир, я на 5 минут выходил в эфир к Картаеву и Махарадзе, к нашим друзьям, из базового лагеря «Эльбрус», при «Эльбрусе», как раз я зашел на «Эльбрус», потом оттуда.
2: Ну, уже у нас, в смысле, но это не 15, а 15 их не было тут назад.
1: Ну, не 15, лет... 12, может,
2: 10.
1: Не помню.
2: Я не помню.
1: 10 лет, точно, мне полтинник был,
2: вообще 60. Я помню даже.
1: Ну, так вот. Но у тебя будет круче гораздо. Рассказывай.
2: Да, кстати, вполне вероятно, что к тебе и попадем.
1: С большим удовольствием, Денис.
2: Потому что ориентировочно 8-го, так, ну, если все сложится, мы найдем льдину на Северном полюсе. Пришвартуется туда ледокол «50 лет Победы». Участники 7-й международной арктической экспедиции «Росатом» «Ледокол знаний» высадятся. В их числе буду я. Будет Антон Юрманов. Это наш постоянный гость. Хочу все знать. И, по-моему, не только уже у нас. И еще будет Денис Ефремов. Это представитель компании «Стратонавтика». Он, собственно, инженер. Уже покоритель Северного полюса. Южного полюса, в общем, наш человек. Мы высадимся с какой целью? Мы поднимем стратосферный зонд на высоту...
1: Нет, подожди. Сначала, первая, вот самая главная цель, ты можешь даже этого не знать. Во-первых, это интересно.
2: Нет, это понятно, вот, да. Нет, это количество людей, которое было на Северном полюсе, оно, наверное, меньше, чем даже количество радиоведущих на планете. Хотя нет, я думаю, это интересно.
1: Все равно немного.
2: Но радиоведущих, которые были на Северном полюсе, явно очень мало.
1: А это точно так.
2: А радиоведущих, которые оттуда проведут эфир, вообще не было никогда.
1: Вот. Значит, вы запустите...
2: Зонд стратосферный на 120 километров. Он там что-то будет летать-летать. Поймает что-то, какой-то сигнал, я так понимаю, со спутника. Мы установим связь с высоты 20 километров по проводу, видимо, он ко мне придет.
1: Как-то
2: ко мне, да. Вот, либо через ретранслятор, наверное, через ретрансляторы. Мой компьютер, на компьютере программа, пульт, микрофон, я на Северном полюсе, вокруг.
1: Обалдеть.
2: Товарищи, дети, коллеги, эксперты, медведи.
1: Отлично.
2: Вот, и мы попробуем выйти в эфир. Так как мы не знаем, во сколько мы найдем подходящую льдину, мы не знаем точного времени выхода в эфир. Поэтому мы либо в свой выйдем сегмент «Хочу все знать с 9 до часа», либо уже к тебе, да.
1: Но главное, что вы точно знаете, что это будет эфир радиостанции «Маяк». Много лет назад, когда впервые состоялся концерт на Северном полюсе, это «Тайм-аут».
2: Кто как не они?
1: Не, ну, думаю, вот что может быть круче? Вот у тебя будет круче. Эфир с Северного полюса. Знаешь, завитки берут, но это добрая белая зависть.
2: Я бы всех взял с собой, но там,
1: конечно,
2: места мало.
1: Места мало. Да и льдин такие мелкие там. Слушай, давай сейчас послушаем. Я сегодня предлагаю нашим радиослушателям в честь наступающего дня радиостанции «Маяк» послушать людей, которые, ну, несмотря на то, что они безумно талантливы, то, что они безумно популярны, в общем, своей популярностью они во многом обязаны радиостанции «Маяк». Во многом.
2: Интересно. Угадай-ка.
1: Не угадай. Ты знаешь, это великий певец, который, в общем-то, уже до своего появления, своего появления с песней Пахмутовой уже был известен не только в Советском Союзе, но и даже в Великобритании, поскольку он написал музыку и спел там для фильма «Романса влюбленных» Александр Борисович Градский.
2: Я вот как раз хотел сказать, что, наверное, только Градский.
1: Именно Градский. Но когда он записал великий хит Пахмутовой в свое время, я читал, что сначала приходило в день по 2 мешка писем, поставьте еще, потом по 3, по 4, а потом бросили считать. Сейчас прозвучит песня, которую Александр Борисович вещь написал, разумеется, сам написал не в 70-х годах, а много-много позже. Просто она мне нравится. А мы еще про Северный полюс и про твое путешествие поговорим буквально через 4 минуты.

0: прекрасно, Александр Борисович Градский с песней «Латина дворовая». В свое время, знаешь, Денис, он записал пластинку. Это он себе записал, по-моему, то ли на 50, то ли на 60 лет.
1: Я хотел пошутить на день рождения, да?
0: Да-да-да, именно.
1: Он... Александр Борисович, это вам, да. Но это как будто бы на день рождения, сказал он, глядя в зеркало.
0: Пластинка называлась «Хрестоматия». Ага. То есть каждая песня записана... в своем стиле. А-а-а. Вот это вот латино, это там хард-рок, это еще что-то, это еще что-то. Он просто показал, ребята, вот так вот
1: можно.
0: Надо.
1: Надо, а я так могу. Да?
0: Ну, нет, великолепная пластинка, прекрасный, ну, Александр Борисович, мы по нему скучаем.
1: Это, да, шедевр.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, а тебе не страшно?
1: Я могу честно по неделе рассказать, чем меня пугали.
0: Давай.
1: Значит, Паха с Вахой пугали медведями.
0: Ну,
1: понятное дело. На второй день Сергей Валерьевич пугал торосами, брат. На третий день я был у... Ой, выскочил из головы. На третий день я был у с утра. Рано утром у Коли. Он меня,
0: Свистуна,
1: он меня напугал этими переходами через дверь. Забыл вот это слово, на которое наступать нельзя, иначе головой ударишься. Но он же мне посоветовал этот, я купил себе намордник, балаклаву, потому что, говорит, ветер большой. Он ходил, оказывается, по Северному морскому пути. И только Рита с... Андреем ничем меня не пугали.
0: Вот, они вчера просто так сидели, открыв рты.
1: Вот, а страшно, на самом деле, у меня легкое, я даже не ожидал от себя, я вроде в разные путешествия отправлялся, и много куда, и в разных состояниях, боюсь что-нибудь забыть. Потому что, но я имею в виду, потому что, вдруг это что понадобится?
0: Вот именно это понадобится.
1: Да, но я сегодня уже отправил финальный список оборудования, поэтому можно расслабиться. Теперь самое главное не забыть его собрать.
0: Вот это самое главное. Слушай,
1: Атомоходы не боюсь. На самом деле очень интересно, потому что я...
0: Нет, тут спрашивают, безопасно ли на... Значит, мне бы хотелось сказать, что, ну, поверьте, это у меня не ура-патриотизм. Сначала советская, а потом российская атомная энергетика – это не шутки, это правда. Самая безопасная атомная энергетика мира.
1: Да я бы так сказал, это даже безопаснее многих мест, где мне приходится бывать по работе. То есть
0: конечно.
1: Меня тоже спрашивают, не страшно? Говорю, да я, честно говоря, в случае какого-нибудь глобального катаклизма, бог, но я имею в виду, там что-то будет лететь с неба, инопланетяне. Я бы хотел оказаться в этот момент на любом из объектов Росатома.
0: Конечно.
1: Потому что... Самые защищенные, самые профессиональные люди работают, а во-вторых, бесконечный источник энергии.
0: Конечно.
1: Практически. В рамках жизни человеческой.
0: Жизней очень многих.
1: А тем более атомоход, который проверен, перепроверен, и это действительно безопасная история.
0: Это безопасная история. Единственное, вот чего надо опасаться...
1: Переедание. Говорят, очень вкусно в столовой.
0: Вот спрашивают, была бы вкусная еда, разумеется.
1: Говорят,
0: действительно,
1: с плюсом.
0: Балаклава, лицо береги. Не забудь темные очки.
1: А нам какой-то, вот мне сказали, мне надо завтра заехать, какой-то подарок подготовили. Тоже. Надо какие-то специальные очки.
0: Нет, конечно, специальные. Обычные темные очки, в которых мы ходим по Москве, там, по городам России, не спасают. Нужны очки. Сейчас я буду выпендриваться.
1: Так.
0: Ну, они бы градациями... Тройки или четверки.
1: Я понял.
0: Иначе сетчатка выжигается просто.
1: Ой.
0: Ну, выжигается, это значит, если ты в обычных очках будешь на солнце, вот на полярном, да? Ну, то есть, следующий день ты будешь видеть очень плохо. Потом восстановится. Так что лучше очки специальные.
1: Ну, вот там какие-то специальные.
0: Вот, очень хорошо. Ой, Денис.
1: Да.
0: 7 футов под килем я тебе желать не буду, там гораздо больше. В разы, в десятки, в сотни раз. Слушай, я тебя буду ждать с нетерпением.
1: Я как схожу туда.
0: Обязательно.
1: Во-первых, услышимся.
0: Да,
1: я в эфире. Вот, все, давайте так. Я нацелюсь на то, что мы выйдем в эфир. Поэтому слушайте, следите. Ну и когда вернусь, я думаю, тоже так же пробегусь по передачам, всем поделюсь
0: впечатлениями. Буду ждать с нетерпением. Дорогие друзья, а мы вспоминаем радиостанцию «Маяк» и легендарные программы Виктора Татарского. Дело все в том, что только благодаря программам Виктора Татарского можно было послушать ту музыку буржуйскую, которая появилась вот совсем-совсем недавно. Вот песня, которая сейчас прозвучит, она в Великобритании вышла в июле, а в сентябре уже в программе Виктора Татарского, который рассказывал, причем Виктор Татарский сам не писал текстов, писали Григорий Либерман.

0: Галины Гордеева. Он их читал. Но придумал все он. Он с болью в сердце рассказывал, представляя Джорджа Харрисона, рассказывал о голодающих Бангладеш. Вот. И только благодаря этому это песня... Да, что, а когда он, знаешь, он когда Джона Леннона ставил, запишите на ваши магнитофоны, он рассказывал, ставил песню Working Class Hero, вот, борец, то есть мультимиллионер Джон Леннон.
1: Working Class Hero.
0: Бангладеш, а мы ждем Дениса.

0: Муздок.
1: Реклама. Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
4: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские вооруженные силы днем продолжили нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Сообщили только что в Минобороны. Российские войска поразили резервуар с ГСМ в порту Одесса и цеха Одесского нефтеперерабатывающего завода, а также сухогруз на переходе морем, указали в ведомстве. Также Минобороны сегодня сообщили, что российские военнослужащие с применением ударного БПЛА «Герань-4» поразили сортировочный комплекс «Новой почты» в районе Подгорного Днепропетровской области. Отмечается, что этот логистический узел активно использовался в интересах ВСУ для доставки, хранения грузов военного назначения, беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих. Глава РЖД Олег Белозеров в разговоре с Владимиром Путиным подтвердил, что инвестпрограмма компании в этом году выполнена на 45%. Президент провел встречу с главой российских железных дорог в Кремле.
2: Основные задачи стратегические российских железных дорог – это безопасность, надежность и обязательное развитие, поступательное развитие без остановок.
3: У вас инвест-программы процентов на 45 выполнены, да?
2: Да, выполняется сейчас. И мы в связи с переносом части средств увеличили объем инвестиций в этом году для того, чтобы дополнительные задачи, которые вы поставили, могли выполнить, в том числе и на Восточном полигоне, и в том числе по закупке дополнительных локомотивов.
0: Совет директоров РЖД в декабре прошлого года утвердил инвестиционную программу компании на 2026 год в размере 713,5 миллиардов рублей. Июль в Центральной России по температуре и осадкам оказался близок к климатической норме. Об этом РИА Новости рассказал начальник краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. Он добавил, что по осадкам в Москве выпало 68 миллиметров при норме 77 миллиметров. Итог таков – это 90% нормы, можно считать около нормы, резюмировал синоптик. Московский зоопарк с 1 августа переходит на новый график работы. Гулять по его территории можно будет на час меньше, с 7:30 утра до 9 вечера. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада. Там уточнили, что проход в зоопарк будет доступен до 8 вечера. Для посетителей будут работать три основных входа. Главный – вход у детского зоопарка с улицы Большая Грузинская, дом 8, строение 43, и вход у станции метро Баррикадная. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра синоптики обещают ясную погоду без осадков. Ночью 15-17 градусов, днем 26-28. Сейчас в российской столице 24-25 градусов. Без осадков дует северо-западный ветер. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров ртутного столба.
4: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Сборную России представляли Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Терновой. Победителями соревнований стали итальянцы. Нападающий футбольного Краснодара Мозес Кобнан продолжит карьеру в чемпионате Греции. Нигериец перешел в Ливадиакос на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба греческой команды. 23-летний форвард выступает за Краснодар с 2023 года. Встреча третьего тура чемпионата России по футболу между Ростовом и столичным ЦСКА будет сыграна в Москве. В связи с повреждением инфраструктуры стадиона «Ростов-Арена», которая вызвана стихийным бедствием, об этом сообщают пресс-службы клубов. Матч пройдет 8 августа и начнется в 20:30 по московскому времени. Изначально поединок должен был состояться в Ростове-на-Дону. Теперь там пройдет игра 18-го тура, чьи точные даты и время будут определены позднее. У Союза Европейских Футбольных Ассоциаций есть план проведения нового турнира вместо чемпионата мира ФИФА. С подробностями Екатерина Маловичко.
5: Союз Европейских Футбольных Ассоциаций уже разработал планы по проведению собственного аналога чемпионата мира. Об этом сообщает Sky News. Накануне УЕФА и все 55 входящих в Союз национальных федераций заявили о бойкоте соревнований под эгидой Международной Федерации Футбола до отказа Джани Инфантино от плана по продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам. Концепция предполагала не один, а 7 финальных турниров, в каждом из которых после региональных отборочных турниров принимали бы участие по 8 команд разных уровней в зависимости от рейтинга. В каждом дивизионе планировалось по 3 команды из Европы, 2 из Южной Америки, по 1 из Африки, Азии и Северной Америки. Океания была бы представлена только 1 командой в 4-м по рейтингу финальном турнире. Формат Лиги наций, которую УЕФА проводит с 2018 года с 4 европейскими финалами, должен был использоваться на отборочном этапе в Европе. Эти планы не были реализованы из-за решения главы ФИФА Джани Инфантино запустить расширенный клубный чемпионат мира. Сейчас же УЕФА снова может вернуться к реализации проекта глобальной Лиги наций.
4: Россиянин Ян Непомнящий опустился с 16 на 24 место в рейтинге Международной шахматной федерации. Дмитрий Андрейкин поднялся на 26-ю строчку. Лидером рейтинга по-прежнему остается норвежец Магнус Карлсон. У женщин возглавляет список лучших китаянка Хоу Ифань. Александра Горячкина идет 6-й, Полина Шувалова на 10-й позиции, Екатерина Лагно 11-я, а Анна Шухман 23-я. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Муздок. Дорогие друзья, сегодня в программе «Муздок» у нас легкая подготовка к празднованию Дня Маяка. День рождения Маяка 1 августа 1964 года. Это тот день, когда зазвучала уникальная радиостанция с уникальным форматом. Тогда слова «формат» еще и не было. Разумеется, можно еще раз рассказывать, почему именно вот такая формула была выбрана. 5 минут новостей, 25 минут музыки, потом по кругу. Вот что это, как это? Знаете, я единственное, что могу повторить из своих же эфиров и эфиров своих коллег двухлетней давности. Радиостанция под названием BBC One. Этот формат взяла после того, как появилась радиостанция «Маяк», между прочим. Не, ну так совпало. Просто у «Маяка» такой формат был первый. А вообще идея запустить, ну так, ну что греха таить, в приграничных районах музыкальную информационную радиостанцию, где большая часть времени отведена под музыку. Вообще идея-то была сначала обкатать это. И выбрали Советскую Республику, где народ, ввиду того, что барьера языка не было, слушал музыку финских радиостанций. Догадайтесь, какая это была республика, правильно, Эстония. Вот. И за год, по-моему, или даже год с лишним до выхода «Маяка», в Эстонии появилась радиостанция, вещающая на коротких волнах под названием «Радио Викере». «Искорка». Кстати, название, бренд сохранились до сих пор. Чем они сейчас занимаются, не знаю, но изначально вот этот формат был обкатан там. И оказалось, что через полгода эстонская молодежь прекратила слушать финские радиостанции. Ну, или сильно переключилась на советско-эстонскую радиостанцию «Искорка». И через год появился «Маяк», между прочим. Вот так. Друзья, позвольте, я воспользуюсь служебным положением и вспомню тот далекий день. Я был крайне мал, я был дитя, когда я впервые услышал радиостанцию «Маяк». То есть я об этом помню. Наверняка я слышал ее и раньше. Папа постоянно в «Москвиче 412» на приемнике «Урал-Авто-2» слушал радиостанцию «Маяк» на коротких волнах в автомобиле. Он был автолюбителем, советский, простой советский автолюбитель, 5 лет стоящий в очереди на машину, ну, как обычно, все же это помнят, те, кто постарше. Вот, мы ехали и объявили певца, который набирает, это середина 70-х была, певца, который набирает свою популярность, хотя такие слова, как популярность, хит-парад еще не было, понимаете, старались не использовать. Представили певца, которого я запомнил на всю жизнь. Дай бог Льву Валерьяновичу Лещенко большого здоровья. Знаете, у нас сейчас прозвучала песня из фильма «Моя любовь на третьем курсе», точнее, вспоминалась сегодня песня, она не звучала, «Моя любовь на третьем курсе», которую там Градский написал, пел две песни Пахмутовой. Одна песня – это вот его визитная карточка, а вторая песня – «Яростный стройотряд». Вот. Песня, которая считается, ну, гимном, в общем-то, наверное, уже ушедших в лету студенческих стройотрядов. Хотя, говорят, сейчас где-то пытаются их возродить. Как бы я не любил Александра Борисовича Градского, вот честное слово, в исполнении Льва Валерьяновича Лещенко песня «Яростный стройотряд», ну так получилось. Мне нравится больше.
1: Я свежий ветер, огонь крылатый, и наше время на циферблатах. Пусть повезет нам в большом пути от равнодушия себя спасти.

0: док.
1: Дорогие друзья, знаете, ну, опять же, не могу не окунуться в пучину своих воспоминаний. Надеюсь, что не буду занудлив. А в стройотряде? Кто главный человек в стройотряде был вот в советское время? Это, разумеется, бригадир. Свой же студент, но он бригадир. Он же командир, я не помню, командир стройотряда. Дело все в том, что именно... Не, не бригадир, именно командир стройотряда. Именно командир стройотряда вел с заказчиком все разговоры, все дела... И именно он вместе с заказчиком закрывал все наряды. И от того, как он построит с заказчиком свои взаимоотношения, от этого зависело, сколько ты из стройотряда увезешь. Ну, к примеру, я был два раза в стройотрядах. Один раз в своем первом вузе, и был я на Байкало-Амурской магистрали. Это, знаете, там платили очень хорошо. Я оттуда привез что-то... Знаете, это начало 80-х годов, я что-то рублей 500 привез за месяц. Вот. Потом уже в конце 80-х годов, после армии, я был в стройотряде в Подмосковье. В Подмосковье зарабатывали хуже всего. Там мои друзья, которые ездили на Архару в Архангельск, они могли привезти 1000 рублей. Это были очень большие деньги. Из Подмосковья обычно привозили 150-200. У нас был командир стройотряда. Кстати, между прочим, как сейчас помню, член партии, да, вот. Так вот, благодаря ему мы за месяц работы из Подмосковья, причем это было под Можайском, это 101 километр, каждый из нас привез более 1000 рублей, что там, 1100, 1200. Вот что значит командир стройотряда. Ну, это мои воспоминания, я не знаю, честно говоря. Вряд ли мы тогда слушали радиостанцию «Маяк», мы тогда слушали радио «Люксембург», и я еще и на радио не собирался работать. И опять я возвращаюсь к своим друзьям, которые вместе одной, действительно очень дружно. Вот хотите верьте, хотите нет. Я всегда про телевидение говорил. Телевидение — это как театр. Это такая, как театр или Балканы. Балканы — это банка с пауками. Театр — это банка с пауками. Или террариум. А телевидение — это телевидение. Поэтому я на телевидении проработал где-то год и, в общем, тут с большим удовольствием сбежал. Но есть люди, которые себя очень хорошо чувствуют и в ящике, и на радио. И не потому, что они, вы знаете, вот они, не потому, что они гениальны, не потому, что они... таких людей очень мало. Этого человека я впервые увидел... По ящику как раз, когда он у меня еще был. В смысле, не человек, а ящик. Вот. Но я уже был в годах, поэтому программа была не для меня. Я смотрел на этого парня, который моложе меня, думаю, слушай, а он классный вообще. Хорошо бы с ним поработать. Когда спустя много лет Александр Пушной пришел на радиостанцию «Маяк», это вообще большая радость для радиостанции «Маяк», говорю без тени иронии. И когда я с ним познакомился, я понял, почему он так органично смотрится на телевидении, почему он так органично звучит на радио и почему на сцене он собирает полные залы.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
2: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин.
3: В России проходит неделя профилактики заболеваний печени. Гости – главный врач инфекционной больницы Елена Стародубцева. Елена Сергеевна, рад вас видеть.
4: Добрый день.
3: И врач-эпидемиолог Ольга Владимировна Скороходова. Ольга Владимировна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Елена Сергеевна, почему человек может долго не чувствовать серьезных проблем с печенью? И вот как находят эти заболевания?
4: Гепатит С или другой гепатит, и гепатит Б, называют ласковым убийцей. Почему такое название? В печени, как в органе, нету болевых рецепторов. И поэтому боль человек не испытывает. Когда происходит заражение и когда у него уже имеется гепатит, нет болевого синдрома. Есть так называемый астенический синдром, то есть усталость от того, что вирус зашел в организм. А к усталости человек привыкает, и поэтому не чувствует заболевания. То есть кажется, что это уже норма. Устал, но вроде как это норма. И поэтому других ощущений никаких нет, и не чувствуется никак заболевание, пока оно не привело уже к тяжелой стадии заболевания, то есть к циррозу печени, когда появляются именно клинические проявления болезни в виде отеков, желтухи, энцефалопатии. Вот тогда это уже видно, что человек заболел.
3: То есть вирусные гепатиты, Ольга Владимировна, могут долго протекать незаметно?
6: Мне хотелось бы немножко добавить такой момент. Хотелось бы, чтобы уважаемые радиослушатели разграничили вирусные гепатиты. Их много. А, Б, С, Д, Е. Так вот, хотелось бы сказать, что гепатит А стоит немножко в стороне от остальных гепатитов. Это связано с тем, что у него другой механизм заражения. И другая, Елена Сергеевна не даст соврать, клиническая картина. Вот он как раз будет ярко заметен, если человек заболел гепатитом. Хотя у гепатита А существует и бессимптомное течение, когда пациент себя чувствует нормально, но при этом является выделителем вируса. И иногда при эпид-расследовании, когда появляется больной с ярко выраженной клинической картиной, выясняется, что кто-то близкий родственник переносит его бессимптомно, этот гепатит А. Так вот, гепатит А, он будет яркий. Это как раз классическая желтуха, про которую мы говорим. Если мы вспомним мультик про бегемотика, который боялся делать прививку, это как раз касалось гепатита А. Этот гепатит, который имеет фекально-оральный механизм передачи, и довольно яркий, то есть это желтый реально человек, это темная моча, это светлый кал, это тоже общая слабость, это желтушный склер. То есть он у нас встречается в Вологодской области в том числе. А вот гепатиты Б, С, Д и Е – это как раз те гепатиты, которые, да, могут протекать бессимптомно длительное время. Они попадают в организм человека не через пищу, а через кровь. И да, и про него можно долго не знать, и потом уже столкнуться с тяжелыми последствиями. Вот такой момент хотелось бы, чтобы обратили внимание.
3: Елена Сергеевна, можно ли сказать, что у нас ситуация в Вологодской области с гепатитами напряженная?
4: Нет, не напряженная.
3: Да? Не напряженная.
4: Все нормально. Гепатит А встречается как кишечная инфекция спорадически, а гепатиты Б, С у нас под контролем. Да, у нас есть некоторое увеличение количества впервые выявленных гепатитов С, но оно не больше, чем по Российской Федерации. То есть управляемая ситуация.
3: С чем связана вот эта вот выявляемость? Мы стали больше,
4: стали,
3: да?
4: Лучше обследовать, да. Теперь в течение года вот началась диспансеризация определенных возрастов, где человек может пройти обследование на гепатит С бесплатно. Это возраста, которые заканчиваются на цифру 5, то есть 25, 35, 45 лет и так далее. Человек во время диспансеризации обследуется на С-гепатит, и таким образом стала больше выявляемость данного заболевания в результате вот такой диспансеризации.
3: Угу. Ольга Владимировна, какие основные пути передачи гепатитов А, Б и С?
6: Остановлюсь на том, что вот А – это как раз кишечная инфекция, как Елена Сергеевна сказала, болезнь грязных рук, как его любят называть. У него фекально-оральный механизм передачи – это пути, это водный, алиментарный и контактно-бытовой, кстати. Это тот самый гепатит, от которого мы старательно призываем прививаться людей, которые попали, например, в зону подтопления.
3: Это вы про гепатит А?
6: А, да. Угу. То есть, понимаете, как бы это чистый антропоноз. Что такое антропоноз? Это единственный источник инфекции – это человек. То есть только от человека к человеку можно заразиться, больше никак.
3: Через рукопожатие?
6: Если руки после этого не помыли, и руки были загрязнены, например. Человек после туалета не вымыл руки, пожал вам руку, вы тоже не стали мыть руки, пошли кушать вкусные пирожки и запросто. Поэтому часто бывают семейные очаги, и мы всегда, когда попадают нам дети или взрослые с гепатитом А, обследуем и близких родственников, чтобы понять, потому что, возвращаясь к тому, что сказала ранее, бывает бессимптомное течение гепатита А. Вот, поэтому вот у гепатита А вот такой путь передачи – это вода, это загрязненные человеческими фекалиями плохо промытые овощи, фрукты, зелень.
3: Полотенце.
6: Полотенце может быть.
3: Общая посуда.
6: Возможно, у гепатита А все это возможно. Это именно бытовой путь, угу. который довольно часто встречается именно вот в семье, вот эти очаги. Ну и, конечно, водные, это большие вспышки, это если зараженные фекалии попадут в воду. Почему при подтоплении территории рекомендуется привить население, проживающее на подтопленных территориях? Потому что при подтоплении бывает, что вымываются выгребные ямы, бывает, что поднимаются горизонты водные и попадают непосредственно. Вирус гепатита может попасть в питьевую воду, и, соответственно, человек может заразиться гепатитом А вот бесконтактно, но при этом употребляя воду.
3: Были весной проблемы?
6: В этом году нет. У нас, как Елена Сергеевна сказала, разовые акции, то есть однократные буквально заболевания. Но хотела бы отметить, что в этом году на территории, чуть ли, наверное, не впервые, был очень серьезный план разработан оперативного реагирования на уровне губернатора Волгоградской области. Там были все нюансы учтены, вплоть до вакцинации, и был даже запас вакцин, насколько я знаю, плюс препаратов для лечения. То есть в этом году был высочайший уровень готовности к паводковому сезону. Вот. Если говорим про гепатит В и С, опять же, Д и Е, это как раз гепатиты с парентеральным механизмом передачи. Что значит это? Это значит через кровь. То есть это те самые гепатиты, которые при употреблении наркотиков возможно. То есть для того, чтобы заразиться гепатитами парентеральными, нужно контакт с кровью или биологическими жидкостями человека.
3: Причем это должна быть кровь в кровь или просто, вот, например, если на кожу кровь попала?
6: Есть нюансы. Есть гепатит В, есть гепатит С. Для каждого гепатита различная поражающая доза. То есть это доза вируса, которая должна попасть в кровь и которая вызовет заболевание. Так вот, для гепатита В достаточно пары всего лишь вирусных частиц, чтобы человек заболел вирусным гепатитом В. Для С поражающая доза гораздо выше.
3: То есть вот если руки в крови, то это вероятность заболеть гепатитом В? Или С?
6: Да, Б, больше Б.
3: Б.
6: Ну вот, например, в клинических рекомендациях они обновлены по гепатиту С. Говорится о том, что при попадании крови пациента с гепатитом С на неповрежденную кожу нулевой шанс заразиться, угу. именно С. С Б несколько сложнее, там достаточно микротрещин, которых даже не видно, вплоть до вот как раз гепатит Б, это страшилка при поцелуях запросто, потому что если у пациента кровоточат десна, а у нас, извините, прикушена губа, то есть там буквально очень маленькая поражающая доза, но не хотелось бы пугать радиослушателей, потому что гепатит В у нас почти побежден. И не только в Волгоградской области, но и в Российской Федерации. У нас с 2005 года в национальном календаре прививок введен обязательная вакцинация от гепатита В. Это первая прививка, которую получают новорожденные при рождении. Поэтому у нас очень редко сейчас регистрируется гепатит В, острый, хронический. И, пожалуйста, не бойтесь, потому что практически все у нас привиты. Если вы не знаете о своем вакцинном статусе, можно обратиться в поликлинику, уточнить, делали ли вы прививку. И вам, конечно, никто не откажет, если вы не прививаетесь.
3: Сегодня на мои вопросы отвечали главный врач областной инфекционной больницы Елена Сергеевна Стародубцева и врач-эпидемиолог Ольга Владимировна Скороходова.
0: О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13:50 и 17:50 на радио «Маяк».
5: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
1: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
7: Москве 18 часов.
0: Новости.
7: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы днем продолжили нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили вечером Минобороны. Поражен резервуар с ГСМ в порту Одесса и цеха Одесского нефтеперерабатывающего завода, а также сухогруз на переходе море. Российские военнослужащие с применением ударного БПЛА «Герань-4» поразили сортировочный комплекс «Новой почты» в районе Водгорного Днепропетровской области, сообщили чуть ранее в ведомстве. Минобороны опубликовала кадры поражения логистического узла. Отмечается, что он активно использовался в интересах ВСУ для доставки и хранения грузов военного назначения, беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих. Согласно недельной сводке Минобороны, вооруженные силы России установили контроль над 12 населенными пунктами, в том числе над Веровкой и Стенками, за прошлые сутки. Российская армия за неделю нанесла один массированный и 15 групповых ударов по целям, связанным с ВСУ. Были поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуру Украины, аэродромы. За неделю российские военные поразили 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ, в том числе 23 сухогруза. Силы Черноморского флота уничтожили 3 безэкипажных катера. Средствами ПВО сбиты более 5000 беспилотников и 4 дальнобойные ракеты «Нептун». Частичное разрушение секции одного подъезда в пятиэтажном доме произошло в Гукове Ростовской области в результате ночной атаки ВСУ на город. На месте происшествия введен режим ЧС, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Люди получат все полагающиеся им выплаты и необходимую помощь, пообещал глава региона. Отмечается, что эксперты Донского государственного технического университета должны будут дать заключение на предмет эксплуатации дома, а в дальнейшем примут решение о демонтаже секции подъезда и восстановлении. РЖД фиксирует рост грузоперевозок с дружественными странами и падение с недружественными. Об этом рассказал глава холдинга Олег Белозеров во время встречи с Владимиром Путиным. В этом году российские железные дороги планируют выйти на рекорд по перевозкам контейнеров.
8: Доля дружественных стран у нас сейчас занимает в объеме перевозки более 93%. Растут перевозки с Китаем. Каждый год ставим рекорды благодаря вашим договоренностям. Рост постоянный. В этом году прирост на 5,5%. То есть планируем опять обновить рекорд. Также растут перевозки грузов с Белоруссией на 3% и перевозки со странами ЕАЭС. При этом недружественные страны, они снижаются, очень серьезно снижаются. Перевозки с Финляндией почти на 25%, с Эстонией на 42%. Ну, это уже практически там. Очень небольшой объем наших взаимоотношений.
7: Глава РЖД доложил президенту о развитии квантовых сетей, начавшемся по поручению главы государства. Путин на это сказал, что развиваемая компанией сеть квантовых коммуникаций должна стать не только полезной для всей страны, но и прибыльной. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил активную оборону в отношении западных стран, которые ввели санкции в отношении российских компаний. На совещании по вопросам противодействия санкционной политике он отметил, что Запад подготовил очередные, как он сказал, дикие санкции, которыми пугает Россию. Однако все эти ограничения, по словам Медведева, не парализовали экономику страны.
9: В очередной раз пугают какими-то дикими санкциями нас, американскими, еще какими-то. Очевидно, что это не парализовало российскую экономику, она живет и работает и развивается, но трудности, конечно, это тоже создает, это очевидно. Инициаторами этой деструктивной политики в настоящий момент, прежде всего, является Европейский Союз. Соединенные Штаты продолжают эту же линию, по сути. Япония, Канада, Австралия постоянно нарушают законные интересы российского бизнеса за границей. Это тоже элемент той кампании, которая призвана нанести так называемое стратегическое поражение. Стратегическое поражение не только на поле боя, но и в целом всему хозяйственному комплексу Российской Федерации. Я уверен, что подобные попытки обречены на провал, но для того, чтобы правильным образом противостоять этому курсу, нужно предпринимать меры.
7: Ранее Медведев заявил, что санкции, введенные против России, являются запредельными по своему количеству. По его словам, страну испытывают на прочность, в том числе с экономической точки зрения. Спортсмены сборной России по фехтованию вернулись с чемпионата мира. Турнир проходил в Гонконге с 22 по 30 июля. Россияне впервые после снятия санкций выступали на чемпионате мира с отечественным флагом и гимном и завоевали одну медаль. Чемпионом мира стал саблист Павел Граудень. В выходные в столичном регионе ожидается жарко и до вечера воскресенья сухая погода, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в ближайшие дни показания термометров будут стремиться к 30-градусной отметке.
10: После серии ненастных и довольно прохладных дней над столицей вновь уверенно выглянуло солнце. В Москве до конца пятницы сохранится теплая сухая погода. Август тоже стартует с идеальных метеоусловий. В субботу в столице без осадков и до плюс 28. В воскресенье подхватит жаркую эстафету и к середине дня воздух прогреется до плюс 30. И лишь после 18 часов с приближением холодного фронта небо нахмурится и прошумят скоротечные грозовые дожди. В начале следующей недели центральная Россия останется в зоне положительной аномалии температуры, но сильной жары, по предварительным прогнозам, в августе уже не будет.
7: Как добавил метеоролог, температура воды в естественных водоемах составит от 18 до 23 градусов, и в ближайшие дни, как сказал Тишковец, это уже будет финал массового купания. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
7: В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди, днем с грозой 22-24 градуса, в Москве без осадков и 26-28.

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, звоню я сегодня Федору Буцко, своему другу и коллеге. Говорю: Федор, а ты знаешь, что я уже из отпуска вернулся в эфире? А Федор говорит: а я, говорит, забыл. Вот, но Федор пришел.
2: Но я рад тебя видеть.
1: Да я тебя тоже рад видеть. И, разумеется, я рад видеть Сан Саныча Пикуленко в нашей студии.
3: Добрый вечер. Добрый пятничный
1: вечер. А вообще вечер. У нас очень большая, теплая, хорошая, дружеская компания. Федор, представь, пожалуйста, наших гостей.
2: А вместе с нами Алексей Кожухов. Это директор по маркетингу компании «Синомаш», который представляет в России марки «Рокс», «Ли» и «Фортинг».
4: Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что пригласили.
2: А, и с нами очаровательная, прекрасная дама Лена Кравец, которая тоже директор по маркетингу. Да что у меня с речью сегодня, простите. Peugeot и Citroёn.
5: Да, все так. Здравствуйте, добрый вечер.
2: И мы пригласили вас для того, чтобы сделать необычный выпуск «Ассамблеи автомобилистов». Сегодня мы хотим поговорить об автомобильной рекламе. Вот какая она вообще в принципе бывает, насколько она влияет на людей. Ведь зачастую у нас реклама автомобиля — это такая красивая картинка. Машина едет где-то на фоне гор, там в руках у водителя чашка кофе, потом какой-нибудь кроссовер пронесся по городским улицам, остановился где-нибудь на берегу. Но вот за этими картинками стоит такая серьезная борьба, которую ведут за умы и кошельки покупателей сотрудники пиар-служб. И вот Алексей и Лена – это люди, которые занимаются автомобильным пиаром уже очень давно. Они прекрасно выглядят, они молоды, поэтому даже страшно себе сказать. Алексей, вот вы когда начали?
4: Ой, Федор, вот мы вспоминали тут с Сан Санычем. Я начал в 99-м году, и тогда я работал в шинной компании Pirelli. Потом я перешел в автомобильное подразделение Volvo Cars. В тот момент это была часть Форда. Мы были частью Premium Automotive Group. Туда еще другие бренды входили. Aston Martin, Jaguar Land Rover входил тогда.
1: Ну, то, что так в России все любят.
4: То, что это правда. Это правда.
1: Я во всем мире, на самом деле.
4: Это правда. Потом я перешел в BMW, и из BMW перешел в Audi, потом у меня был небольшой перерыв, и сейчас я вот работаю в китайском автомобильном концерне «Синомаш Авто», и мы представляем бренды, которые в России очень популярны, и «Ли Авто», и «Рокс», «Фортинг», в общем, у этих брендов большое будущее, да сейчас вот весь рынок, он поменялся сильно, и, в общем, это мы все будем обсуждать. Так что вот у меня такой опыт.
2: Ну и у Лены опыт тоже, я знаю, значительный. Я помню Лену руководителем Jaguar Land Rover, маркетинга или пиара, да?
5: Да, да, это было, конечно, классное время. 10 лет я провела с брендами Jaguar Land Rover с 10 вот до 20 года. Целая прям вот жизнь пронеслась в рамках этих вот, с этими харизматичными английскими брендами. Но до этого я тоже вот работала в Volkswagen, продвигала Fiat даже в какой-то момент, и да, начинала свою карьеру в BMW, занималась продвижением, даже не продвижением, а запуском мини на российский рынок в 2001 году. Сан Саныч до сих пор меня мини-Леной называет.
2: Одним словом, вы, ну, по сути, стояли у начала пиара в России. Или все-таки, Сан Саныч, пиар в России появился чуть-чуть раньше, автомобильный пиар?
3: Нет, автомобильный пиар как раз появился с этими людьми. И я хочу сказать без реверансов, что здесь сидят одни из лучших пиар-менеджеров страны.
5: Сан Саныч, спасибо.
3: Спиной которых потрясающие подача автомобилей.
1: Вот если... Можно я ремарку вставлю? А то вдруг кто-то сейчас воткнулся, не понимает, о чем происходит. Дорогие друзья, слова о лучших пиар-менеджерах автомобильной промышленности в России произнес лучший в России автомобильный журналист.
4: Игорь, я как раз хотел это сказать, что Александр Александрович, он человек скромный, но он побеждал много лет подряд в конкурсе «Лучший автомобильный журналист России». Много лет подряд, и Александр Александрович...
1: Сейчас даже побеждать не надо, да, так все знают. Да.
3: Я хочу сказать, что как работает пиар, чтобы было понятно, насколько нужно быть креативным человеком, раз... А самое главное – убедить руководство, сидящее за 3-9 земель, что это именно здесь и нужно. Алексей, когда появилась Volvo с навигацией, мы сделали прекрасный пробег, она называлась «Тропою Сусанина. Мы ездили на место гибели Сусанина.
4: Так еще мы стартовали от Большого театра.
3: И у нас был свой Сусанин.
4: И у нас был свой Сусанин, который был актером Большого театра, буквально закончил петь оперу, вышел, сел с журналистами в кортеж, и мы стартовали прямо от Большого театра в Костромскую область к памятнику Сусанина.
3: А Лена на своих плечах вынесла потрясающую пиар-акцию, когда Land Rover узнала вся страна от Камчатки до Абхазии. То есть было 23 мероприятия было проделано на Land Rover в самых-самых таких уголках страны, где его не видели.
1: Я прошу прощения, напомните, точнее, поправьте меня, Сан Саныч, коллеги, друзья, это же Land Rover с известной табачной маркой сотрудничал.
3: Нет, это была программа, как раз она называлась «Открывая Россию».
1: То есть это другое.
3: Это совсем другое. Это было наше внутреннее мероприятие. И представляете, что каково было удивление, когда Land Rover появился на Камчатке.
5: Когда он на Чукотке появился, вот было удивление.
1: Заметьте, надо было, конечно, брать английскую машину, праворульную, но уж взяли, какую была.
4: Слушайте, вы знаете, я сейчас воспользуюсь служебным положением, потому что в каком-то смысле Рокс сейчас вот он собирает клиентов Land Rover, потому что вот мы просто видим по статистике, по гарантии, потому что у нас же есть документы, вот все, кто приобрел, да, и мы видим, что по форм-фактору приходят бывшие владельцы Land Rover, потому что, вот, Лен, вот расскажите, пожалуйста, поподробнее, что это была за Камчатка, что это было вот за поездка, как вот это?
5: Да, это был классный момент. Мы в 2011 году, я на самом деле придумала проект, что надо обязательно куда-нибудь на этих автомобилях ездить в труднодоступные места и демонстрировать возможность невероятной этих автомобилей.
1: А поскольку в России найти труднодоступные места очень сложно, дороги у нас везде прекрасны.
5: Но начиналось это с другого. Представляете, вот в этом 2011 году мы выбрали другие направления. Это была Исландия, это была Ирландия, Намибия, еще что-то в Латинской Америке. И, конечно, маршруты были просто вау-эффект производили. Но я удивилась, что у журналистов не горели глаза. И мне все говорят: Лен, а чем мы так далеко ездим? У нас Россия, она ведь самая неотфотографированная.
1: Конечно.
5: Тогда же не было вот этого бесчисленного количества путешествий по России. И дедушка мне тоже все время говорил: ну зачем вы тащитесь куда-то в Италию, когда у нас есть такая прекрасная страна? Вот на Байкале ты была. Я думаю, ну все, значит, надо открывать Россию. И в 2012 году мы запустили вот этот вот проект и разработали в результате за 8 лет 36 маршрутов. И по ним проехались журналисты, а потом мы в какой-то момент, лет через 5, запустили туры в продажу и стали продавать их нашим клиентам в том числе. И присоединялись не только клиенты, но самое смешное, вот как раз про силу пиара и вот таких увлекающих мероприятий, у нас конверсия клиентов не владельцев марки после таких путешествий была 90%. То есть, когда владельцы Land Rover брали своих друзей в такие поездки, неделю где-нибудь как раз вот на Камчатке, Адыгея, Байкал, Уссурийская тайга, люди приезжали, влюблялись в эти автомобили, их покупали.
4: Записываем.
1: А я вспомнил, я сегодня с утра, когда листал, ну, одну из соцсетей, неважно, какая попалась. Сегодня, ну, в общем, у Land Rover особый день. И вы об этом не знаете. А я знаю.
5: Да, скажите. Не знаю.
1: А сегодня очередная годовщина именно, то есть, самой удивительной экспедиции на автомобиле Land Rover. Но этот Land Rover был предоставлен не фирмой, а просто продавцом. Александр Абрамов, наш великий восходитель альпинист, затащил Land Rover на Эльбрус. Вот сегодня годовщина, если не ошибаюсь.
5: Это
1: то ли сегодня, то ли вчера.
5: Да, друзья, а представляете, вот как раз в рамках маркета, не могу просто поэтому, это у меня гештальт не закрытый.
1: Давайте,
5: я думаю, что когда-нибудь вот придет момент, и мы это сделаем. Когда запускали новый Defender вот последнего поколения, это было, должно было случиться как раз в пандемийный вот этот 20-й год, мы планировали месячный проект на Эльбрусе. То есть мы думали, как же запустить столь легендарный автомобиль, чтобы это действительно прозвучало, чтобы собрать людей Land Rover, которые, ну, потрясающие просто. Это люди яркие, открытые, на все готовые, азартные. И мы решили провести целый вот месяц кемпа на Эльбрусе. Люди туда должны были приезжать на неделю, заселяться, готовиться, восходить на вершину. И мы собирались распилить этот автомобиль и кусками спустить. Таким образом приобщить всех к вот этому азартному духу яркому ландроверовскому компании, потому что все владельцы, они еще и общались и поддерживали всегда вот это вот сообщество, ну и сделать такое классное экологичное дело.
1: Есть великолепная книжка. Дорогие друзья, я ее не пиарю, поскольку там про спиртные напитки. Журналистское такое расследование путешествия называется «В поисках идеального виски». Журналист, писатель ездит, по-моему, только по Айле и пробует виски. Вот. Создание книги, догадайтесь, какая компания спонсировала?
5: Понятно.
3: Потому что ездит он на Дефендере.
5: Понятно. А я сколько раз про Range Rover, когда рассказывала, говорила, что я вот была в Шотландии и видела, как виски вымачивают роскошную кожу.
4: Послушайте, вы знаете, а вот тут вы вспомнили про виски, книги. Вот Игорь сказал слово «книги», а я скажу несколько слов. «Тропой огненной саламандры», «Баварское сердце, русская душа» и «Скандинавская скорость». И вот, сказав эти слова по книге, да, Александр Александрович, вам слово, что там делала Рената Литвинова, что там делал и другие
3: да,
4: актеры.
3: Это был реально интересный проект, это тоже был пиар. Это, так как всегда нужно,

0: Рината Литвинова. А про BMW озвучивал Гоблин и Шнур. Вы смеетесь, но почитатели BMW были счастливы. Тем более, что они прониклись оба душой BMW глубоко. А уж тропой огненной саламандры у нас там звучала и Ксения Собчак.
1: Костя Дзю.
0: Дмитрий Дюжев.
1: Софико Шеварднадзе. Леонид Парфенов.
0: Ксения Собчак.
1: Ну, просто это был...
0: Леонид Парфенов иноагент.
2: Продолжайте про книги, Сан Саныч.
1: Про книги. Ну, это просто, знаете, еще тут мы же говорили про то, что эта программа посвящена одновременно тому, как менялся пиар, как менялся маркетинг вот за многие эти годы, да. И просто вот именно в те годы было очень важно показать, что у твоего автомобиля есть звездный владелец. И поэтому это, безусловно, была большая цель и у Volvo, и у Audi. Да и у BMW тоже. Вот показать именно, что какие звезды владеют. И вот особенно Сан Саныч вспомнил вот эту книгу с Ренатой Литвиновой. Uh-huh. Она озвучивала часть, которая была больше историческая. Uh-huh. А Сергей Бутман озвучивал техническую. Да. И она именно попросила, дайте мне шпионские части, потому что там было несколько таких моментов, связанных с такими историями.
0: Ну и когда вот пиар, допустим, транснациональной корпорации, всегда есть два пиара. Один наш внутренний, у нас все-таки рынок очень
3: специфичный,
0: и его вот подавали всегда по-другому. И рынок международный. Но ведь у нас Пирелли устраивала здесь мировую премьеру своего календаря.
3: Это
0: привезя
3: правда.
0: Сюда Карла Лагерфельда.
3: Я прошу прощения, когда Пирелли устраивала мировую премьеру своего календаря, контрольный пакет находился в России.
0: Ну, это уже дело другое.
2: Это дело другое.
1: Главное, что премьера была здесь. И главное, что Лагерфельд приехал.
0: А ведь если мы посмотрим, ведь за каждым таким мероприятием стоит как раз пиар-служба.
3: Прежде всего, идея, голова.
0: А главное, правильно, что главное, это... дойти до идеи.
3: Да,
0: идея
3: да,
0: это
3: да.
0: Самое сложное. Вот.
4: Друзья, если позволите, немножко мы сменим тему, останемся при автомобильном пиаре, но давайте вспомним вот начало 2000-х годов, когда, собственно говоря, этот пиар зарождался, появлялся, и вот тогда было ощущение, что пиарщики могут буквально все продать то, чего нет. Вот самый яркий пример, наверное, в нашей стране по автомобильной части, это проект «Маруся Моторс». Вы помните, да, Николай Фоменко.
5: Мой приятель беспечный ездок.
4: Громкие презентации, «Формула-1», и все это выглядит фантастически. И эксперты говорили, что ну, вот, пиарщики отработали здорово. Просто машины в итоге мы не увидели. Ну, вернее, номинально мы их видели, на дороге они как бы не поехали. А вы вот в то время верили в этот проект? Вы понимали, что ну, вот, классный пиар, но нет продукта? Что, как быть пиарщику, когда есть задача, да, но нет продукта?
6: Ой, и такое тоже бывает, и в таких случаях тоже находит выход пиарщика, и пиарщик, там, маркетолог. Вообще мы люди такие творческие, и перед нами все время не бывает идеальной ситуации. То продукта нету, то погоды нету, то денег нету, и все время приходится что-нибудь придумывать. Говоря вот про Марусю, я думаю, что здесь важна была сама идея, и это то, что пиарщик, маркетолог должен культивировать. Потому что если идея ложится народу, людям, то она, конечно же, дает свои корни и быстро вырастает. И я думаю, что все-таки начало 2000-х все начали более-менее жить, развивалось активно вообще автомобилестроение, всем хотелось показать, что и у нас в России тоже можно, потому что столько голов, столько рук, деньги пошли наконец-то, в стране вот жилось как-то. И поэтому всем хотелось верить в то, что и классные автомобиль мы тоже можем сделать, производить. Поэтому я думаю, что здесь сама вот идея и правильные механики, и пиара, и маркетинга, вот все сложилось, легло, все захотели поверить и поверили. Вот. А в моем случае тоже классный у меня опыт был. Я пришла в институте на 4-м курсе заниматься продвижением мини. Машинка маленькая, стоила более 30 тысяч долларов. Это маленький хэтчбэк, как мы все знаем. Тогда царила эпоха седанов роскошных, там, BMW, 5-я серия, а я тут с мини,

0: когда я говорила мини, мне все говорили, мини что? Остановлюсь на заправке. Люди ко мне подходили, говорят, это что за козявка? Я говорю, это мини. Они мне говорят, мы знаем, что мини, видим, мини что? Да, и вот с этим тоже. И при этом, так как никто не верил, а штаб-квартира BMW-шная навязала этот автомобиль как часть вот общего бизнеса, мне все говорят, Лен, ну давай, позанимайся, ну бюджета нет, но ты позанимайся. И тоже стала думать, как этим заняться, что делать. Скоро понятно стало, что есть некая аудитория, к которой можно зайти, выйти с этими автомобилями.
1: Прошу прощения, у меня друг, мой близкий, ну, один из главных креаторов Адвента. Ну, сейчас не знаю, я не знаю, где Адвента. Но он уже 100 лет на мини ездит.
0: Да, и вот на самом деле костяк вот этих людей очень ярких, интересных, очень много мужчин, кстати, совершенно не женские автомобили оказалось.
1: Я бы тоже ездил, у меня просто денег таких нет,
0: Владелец, между прочим, автодома Костин, он сам первый взял себе голубенький мини, да, мини Купер С, на нем тоже отжигал. И вот я, собственно, с моей подачи мы создали клуб владельцев мини, мини People, который вот живет и развивается по сей день.
1: Знаете, где у него площадка сбора в последнее время была? Знаете?
0: Да, это автодром.
1: Не-не-не-не-не, на автодроме они гонялись, а просто собирались, это на территории, правда. Приходишь, а у нас там реп-база, приходишь, опа-на, все в мини. Вот я с ним просто разговаривал.
0: И логотипчик здесь... вот этот человечек. Это все тогда было придумано абсолютно бесплатно, просто идейно с этими
1: классно,
0: людьми.
1: Классно, отлично.
0: Классно, да. Отлично. Это как раз вот пример, как вот пиарщики, маркетологи выходят из ситуации, ну вот буквально на горящих глазах, на идеи, да, это вот в чистом виде как раз идея, концепция, легкая вот эта вот классная драйвовая жизнь. И мы сами вот организовывали бесплатные, опять же, мероприятия. И вот так вот жили и развивались. Или вот тоже с мини пример такой же невероятной коллаборации с афишей. Тогда у нас, помните, еще и телефонов смарт не было, но была афиша, которая была абсолютно модная, классная. И появились тоже ночные клубы, мост, Шамбала, вот эта вот история. И мы с афишей придумали проект ночного автобуса, который курсировал по центру Москвы и
1: точно
0: развозил
1: был,
0: молодежь.
1: Был так. Такое, да. Точно.
0: И проект так прогремел, что звонит мне моя бабушка, плачет, слезами заливается и говорит,
1: кого мы воспитали вообще?
0: Она говорит, а она все время покупала газету «Мир новостей», и там написали, что Лена Кравец запустила по улицам столицы наркоманский притон.
1: Я помню, был такой, действительно.
0: Ой, вот так вот тоже.
1: Ой, знаете, я бы вот вам сейчас задал вопрос, а возможно что-то такое сейчас провернуть с китайцами?
2: Вы знаете, а вот понимаете, вот
1: не-не-не-не, отвечать на это надо пространно и долго, а у нас сейчас небольшая пауза. Вот, не то, что вы подготовитесь, у вас есть ответ, но тем не менее хочется услышать ответ развернутый сразу после новостей спорта.
3: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российские военнослужащие с применением ударного БПЛА «Герань-4» поразили сортировочный комплекс «Новой почты» в районе Подгорного Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало кадры поражения логистического узла. Отмечается, что он активно использовался в интересах ВСУ для доставки и хранения грузов военного назначения, беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих. Также Минобороны сообщили, что российские вооруженные силы днем продолжили нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По информации ведомства, поражен резервуар с ГСМ в порту Одесса и цеха Одесского нефтеперерабатывающего завода, а также сухогруз на переходе моря. Посольство России в Белграде ожидает ответ от компетентных ведомств Сербии на запрос об убийстве 28-летней россиянки. Родственникам Людмилы Турковой оказывается консульская помощь, сообщили в посольстве. Ранее в МВД Сербии сообщили, что подозреваемым в убийстве 28-летней россиянки гражданина Турции задержали в аэропорту Белграда при попытке покинуть страну. Тело девушки обнаружили в чемодане в канале в отдаленном белградском районе Падинска-Скелла. При этом ведомство прямо не указало имя убитой. По сообщению сербского портала «Телеграф», убитой является пропавшая 25 июля Туркова. До этого ТАСС сообщили в МВД Сербии, что полиция занимается ее поисками. Заявление о пропаже девушки в Белграде поступило в правоохранительные органы республики. Употребление воды из московских родников может привести к инфекционным заболеваниям, включая гепатит А и острые кишечные инфекции. Об этом предупредили в столичном управлении Роспотребнадзора. По результатам ежегодного мониторинга, вода из родников на территории города не отличается постоянством состава и качества и не всегда соответствует гигиеническим нормативам, указали в ведомстве. Там напомнили, что использование водного объекта, в том числе родника, в питьевых целях допускается исключительно при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования. Эти выходные в Центральной России будут жаркими, однако в воскресенье местами пройдут кратковременные грозы. Такой прогноз представил начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев. Его слова приводят РИА Новости. В выходные в Москве будут жаркие, и в субботу и воскресенье температура будет выше нормы на 4 градуса. Однако в воскресенье ожидаются грозы, но они пройдут коротко и несущественно. По словам Голубева, грозы в воскресенье не связаны с прохождением атмосферного фронта. Это все летние облака, которые формируются днем после обеда. Грозы пройдут в Москве не повсеместно и будут не сильными, успокоил синоптик. Новости читайте на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Завтра в Москве малооблачно, без осадков. Ночью 15-17, днем 26-28 градусов. В эти минуты в российской столице плюс 24 градуса, без осадков. Дует небольшой северо-западный ветер. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров ртутного столба.
1: Маяк. Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Спартак» в ближайшее время сделает предложение по трансферу нападающего «Рубина» Мерлинда Даку. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в клубе решили активировать сумму отступных за форварда в 11 миллионов евро. Это будет сделано, если удастся договориться с нападающим по личным условиям. Российская премьер-лига сообщила о переносе матча третьего тура между Ростовом и ЦСКА в Москву в связи с повреждением инфраструктуры стадиона Донского клуба. Встреча пройдет в столице 8 августа и начнется в 20:30, а в 18-м туре клубы сыграют в Ростове-на-Дону. Точные даты и время ответной встречи будут сообщены позднее. Также изменено время матча третьего тура между Спартаком и Краснодаром. Игра начнется на 30 минут ранее назначенного времени в 20:00. Агент, представляющий интересы нападающего Максима Мамина, Станислав Романов, сообщил, что игрок расторг соглашение с московским хоккейным «Динамо» по соглашению сторон. Также сообщается, что форвард подпишет контракт с ЦСКА до конца сезона 26-27. Чемпионат Европы по водным видам спорта стартовал сегодня в Париже. Первые медали россияне завоевали в прыжках в воду. Еще два комплекта наград вечером разыграют синхронным плаванием. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Российские прыгуны в воду завоевали серебро в смешанном командном турнире на чемпионате Европы в Париже. До этого наша сборная последний раз выступала на чемпионате Европы в 2021 году и выиграла тогда общекомандный зачет. В прошлом году россияне выступили на чемпионате мира в Сингапуре и заняли 4-е место и 1-е среди европейских сборных. Первые медали на этом чемпионате Европы у прыгунов, которые открыли турнир смешанными командными соревнованиями в довольно своеобразном формате. Надежда Трифонова и Григорий Иванов прыгали с трамплина, Екатерина Беляева, Руслан Терновой с вышки. Команда в итоге заняла 2-е место, россияне уступили лишь команде Италии. Довольно серьезно, 25 баллов, но и наш перевес над 3-м местом был солидным, 17 баллов. Там сборная Украины в борьбе за бронзу лишь на 15 сотых опередила команду Польши. Открыли соревнования по традиции синхронистки. Майя Дорожко и Александра Шмидт заняли 3-е место в предварительном раунде среди дуэтов, которые представили произвольные программы. Россиянки уступили соперницам из Испании и Греции. Финал в произвольной программе дуэтов пройдет 1 августа, а сегодня вечером в синхронном плавании разыграют первые два комплекта медалей. Пройдут технические программы в женском дуэте и в мужском соло.
1: Российские спортсмены будут выступать на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба Европейского гимнастического союза. Турнир пройдет в Загребе с 12 по 23 августа. Московский «Локомотив» обыграл турецкий «Аланьяспор» в матче второго тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу со счетом 3-0. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо «Евро-3» на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
4: Дорогие друзья, как обычно, ассамблея автомобилистов по пятницам проходит под управлением, мудрым управлением Федора Буцко. Сегодня у нас в гостях Сан Саныч Пикуленко. Хотя, что значит в гостях? Я не считаю Сан Саныча
5: гостем. В гостях как дома, да.
4: Нет, в гостях это мы, на самом деле. У вас, дорогие друзья, и мастера. Просто, я бы сказал, волки. Но дело в том, что половина наших гостей – это прекрасные женщины. Волки пиара Алексей Кожухов и Елена Кравец.
6: Добрый вечер.
4: Еще раз.
7: И да, коли уже у нас такие эксперты, давайте поговорим не только о приятном.
4: Нет, но... извини, я вопрос задал, это очень важно. Елена нам рассказала о необычных пиар-акциях по раскрутке автомобильных марок и брендов, которые, которые здесь вообще не должны были продаваться, казалось бы. Ну, а потом бах, и все сработало. Китайский автомобильный рынок, насколько я не профессионал понимаю, он также похож на российский автомобильный рынок, как Земля на Юпитер. Вот примерно так. Это абсолютно другое. Вот можно что-нибудь подобное, нестандартное увидеть именно по раскрутке китайских брендов? Как вы думаете, как специалист?
5: Вот вы знаете, когда вы говорите про китайский автомобильный рынок, в первую очередь нужно сказать все-таки, что это мировой лидер сегодня автопрома. И из этого исходит то, что есть тут китайский автомобильный рынок сегмента премиум, ну и есть все остальное. Что случилось в Китае? Вот это вот очень важно проговорить, потому что вот когда мы в этом году были на пекинском автосалоне, первое впечатление, что это в три раза больше, чем женевский автосалон, который был когда-то ежегодным, да? То есть вот это вот огромная индустрия, да? С Китай с 2008 года мировой лидер автопрома. В 2008 году они передали 11 миллионов, выпустили 11 миллионов автомобилей. В 2008 году они впервые стали, ну, скажем, Китай стал. Вот, и в 2025 году больше 30 миллионов автомобилей было произведено там, да? То есть это огромная революция во всем, во всей промышленности. И вот когда ты приезжаешь в Пекин, или тем более в Шанхай, это такие же ощущения, вот мы вспоминали начало нулевых, конец 90-х, это такие же ощущения, как если бы мы в 90-е приехали во Францию, и это же такие же ощущения, как если бы мы в 90-е приехали в Америку, потому что ты там ходишь и говоришь, это что, это вот... Это такие здания, это такие магазины, это такая промышленность. И вот это вот все позволило Китаю стать сегодня мировым лидером по технологиям, по перформансу с точки зрения продукта.
4: Да, давайте, я прошу прощения, давайте так, лидером во всем.
5: Ну
4: давайте
5: вот, так, во всем. Мировая фабрика.
4: Во всем.
5: Мировая фабрика.
4: Но все-таки, вот большая часть китайских автомобилей, вы меня поправьте, здесь я могу серьезно ошибиться, по-моему, все-таки большая часть продается непосредственно в Китайской
5: Конечно,
4: Народной Республике.
5: Конечно, безусловно. Вот. Но при этом, простите, все равно Китай еще и не только мировой лидер, но и Китай опережает и Японию по экспорту автомобилей, Германию,
4: конечно.
5: И США по экспорту. Да, нет, по количеству автомобилей, которые не только внутри продаются, но
4: причем
5: и также экспортируются.
4: Причем они открывают свои дизайн-центры по всему миру, они начинают собирать автомобили по всему миру, да. Но продаются автомобили вот там и здесь, по-моему, немножко по-другому как-то, вот по-разному.
5: По-другому, Игорь, ну, конечно, все по-разному, потому что вот здесь еще какой аспект есть, да? Вот у нас в стране 146 миллионов, Китай 1 миллиард 300 миллионов, да? Конечно, там по-другому абсолютно все. И, конечно же, другие методы продвижения, потому что там вот нам всегда руководство в Пекине говорит, а вы сделайте прямые эфиры в социальных сетях, потому что в их понимании, когда они делают прямой эфир у себя в социальной сети, они могут там продавать в этом прямом эфире, потому что его смотрят не как у нас 1000 человек, дай бог, если мы выходим в прямом эфире, дай бог, 1000 человек. Ну вот у нас последний эфир был, вместе с Роксом мы делали «Черную пятницу». Ну, там у нас действительно несколько тысяч человек было. Когда мы делали...
4: Несколько тысяч человек – это слезы.
5: Да, это слезы. Правда, ну, тогда еще был бренд молодой. Вот у нас была люкс-модификация. Александр Александрович был на этом мероприятии. Мы презентовали «Адамас», уже нашу люкс-версию. У нас там почти миллион посмотрел прямой эфир. Да, это вот уже, когда у тебя бренд чуть подрос, тогда вырастает интерес. Так вот, из-за этого, ну, возвращаясь, Игорь, к вашему вопросу, конечно, другие методы продвижения. И там, безусловно, и вот еще технологии, да, потому что там прямой эфир, ты его можешь смотреть без задержек, там прямой эфир ты можешь его смотреть по видео.
6: А у нас тоже везде, пожалуйста, смотри, пожалуйста, не хочу, вот, да.
4: Значит, подождите, я правильно понимаю, опять же, поправьте меня, если русскому, российскому специалисту, в общем, пока работать с китайским руководством непросто, надо объяснять специфику рынка.
5: У нас все на Машавто, у нас с брендами Рокс, с нашими брендами, которые мы представляем, мы находим понимание. В этом все-таки
6: нет,
5: есть
6: ключ к успеху. Нет, потому что вы специалист, конечно, ну, вот, разумеется.
5: Так школа, с кем мы работали. Вот мы с Александром Александровичем вспоминали в пробег, который у нас был Италия-Франция. Александр Александрович, может, вы расскажете про вот этот визит в дизайн-студию, который финишировал в Испании?
8: Ого. Это было замечательное. Пожалуй, я считаю, что до сих пор вспоминают журналисты. Это один из лучших таких пробегов. Это пробег был Рим-Монте-Карло-Барселона. Мы стартовали в Риме, проехали через Форте-дей-Марме по скоростным участкам ралли Монте-Карло, по гоночной трассе Формулы-1,
6: ого,
8: которая была как раз собрана в этот момент. Ну, это... Мы пожили в отеле «Файермонт», то есть прямо на трассе. И мы проехали вокруг Марсельского залива и вернулись в Барселону и посетили там дизайн-центр. Потрясающий дизайн-центр, интернациональный. В то время главный дизайнер «Вольво» был мексиканец. Да. Вот. Де Ла Вега его фамилия была, если мне не изменяет память.
4: Еще раз подчеркиваю то, что производство автомобилей – это не национальная вещь, а интернациональная.
8: Автомобиль космополитичен, конечно, до предела.
4: Конечно.
8: И если мы посмотрим, может быть... дизайнер кто угодно, инженеры кто угодно. То есть весь мир может собрать. Но внутреннее отношение к автомобилю, оно разное. Потому что если вот Лена, она много лет говорила о ДНК бренда Jaguar Land Rover, за которым стояли англичане. Говорить о ДНК бренда Cinamash, скажем,
5: нет, ну Отинг. Давай скажем, ну да, да.
8: Вот, там пока очень мало истории. Пока есть желание сделать хороший продукт, вот все идет по восходящей, и действительно иногда удается сделать классный продукт. Но у этого продукта нет истории. О чем рассказать-то?
5: И не надо, Александр Александрович, тут ведь получается как, что, ну вот, ну, Отинг – это, конечно, отдельный пример, за ним все-таки стоит Nissan, потому что это Отинг, это бренд, под которым продавался Nissan, это тут, но я понимаю, о чем вы говорите. Тогда давайте поговорим о том, что вот почему сейчас такой огромный успех у, ну, китайского премиума, в том числе Zeekr, Rox, Li Auto, потому что там есть перформанс, там есть за эти деньги… Ты в два раза дороже приобретешь европейца, там он будет не с таким ускорением, он там будет не с такой роскошной комплектацией, он там будет без, что, алькантары в потолке, что, а что очень, все это очень приятно. Хотя, конечно, вот ДНК бренда, она остается. Здесь все-таки меняется потребление, и поменялась вот эта история, что бренд, он больше не так нужен, или ты можешь его быстро создать, и вот низвергнутые, ну, так скажем, с пьедестала низвергнутые мастодонты.
8: Но вот пример с Роксом показывает, что китайцы, конечно, 4000 лет истории есть, но лучше пойти к итальянцам и получить полностью продукт. Там нет скидки на Китай. Если вот посмотреть на Рокс, там нет скидки на Китай. Это абсолютно европейский продукт, созданный европейцами. Как было сделано? Пришли к Пенинфарине, а Пенинфарина, Бертона, они позволяют себе от скетча художника до опытных партий.
4: Весь успех, львиная доля успеха корейского автопрома в мире – это два этих ателье.
8: Да. И вот этот путь, при наличии у китайцев появились деньги. И когда появились деньги, они могут купить. И вот как раз, когда появляется Рокс, Алексей, вам же уже есть чего рассказать, хотя за этим не стоит никакая история.
4: Ну, в смысле, но... длинная история не стоит.
8: Да, но есть возможность рассказать, как это было сделано.
7: Тем не менее, действительно, это большой вопрос, в том числе для пиарщика, наверное, да, если раньше было ДНК бренда, была история, была славная история, то сейчас мы видим, как бренды покидают рынок быстрее, чем мы выучили, как правильно их произносить.
9: Вот я, честно говоря, как раз сижу и об этом думаю. Я просто думаю, что всему свое время. Дело в том, что китайский рынок, он все-таки автомобильный рынок, он молодой, людей много, ну почти вот там 1,5 миллиарда. Автомобильный рынок, он не насыщен. Они каждый год продают внутри 30 миллионов автомобилей плюс 10 миллионов подержанных. То есть это вот этот вот конвейер запущен. Когда люди хватают все, особенно в премиальном, если они добились, наработали, имеют возможность это купить, это вот вау-эффект. Почему у них зашли во всех брендах девятки? Вот все, неважно даже, даже назвать по-другому не надо. Во всех брендах, если это премиум, значит, есть топовый лакшери, внедорожник девятка, там с разным префиксом. И все берут. Они еще не насытились, не наигрались, не дошли до того уровня, когда в этом сегменте они могут осознанно выбирать. Вот я думаю, что когда рынок придет к осознанной вот такой вот зрелости, то и выбор и возможность вот ощущения собственного выбора, она тоже придет, и тогда вот придет время ДНК. Вот когда вы стали, Лёш, Сан Саныч, обсуждать вот этот гениальный пробег по Европе, вы же вспоминаете конкретные места, какие-то прямо вот места с историей, и когда вы там едете, не знаю, сейчас что-то Нюрнбург приходит в голову, вы же понимаете, что до вас там ездили знаковые люди, культовые автомобили, и когда ты там проезжаешь, ну до мурашек это все чувствуешь, и когда приедешь домой, семье расскажешь, я там был, я это чувствовал. Я думаю, что просто китайский автопром, они внутри еще к этому не пришли, потому что их много, и они сейчас, у них есть деньги, это знаете, как Новориш, я пришел, купил вот сейчас к Джерри МакГовер, на лучших специалистов.
4: Знаете, они очень быстро учатся. Вот та самая 4000-летняя история Срединной империи заставляет их не торопиться, но учиться быстро. Мы прервемся буквально на полторы минуты. Ага.
0: Маяк.

0: Nash.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на Nash.dom.rf. Не оферта. Телефон рекламной службы 495-105-5244.
1: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
2: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
3: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
2: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
3: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Коллеги, скажите, пожалуйста, а вы мне разрешите рассказать о самой успешной, коротко, 30 секунд, пиар-акции автомобилей в нашей стране? С моей точки зрения. В свое время компания Nissan несколько лет спонсировала восхождение на высокие горные вершины одного из радиоведущих. Я до сих пор считаю это самый успешный с моей точки зрения пиара.
2: Пиар, это ведь автомобильный пиар, это как, ну, можно сравнить, наверное, с удобрениями, скажем. Вот, допустим, выращиваете, но не пугайтесь. Не пугайтесь.
3: Ну, Федор, ну что?
2: Ну, представьте себе, что вы выращиваете сад, и вам нужно удобрить почву, да, для того, чтобы потом был хороший урожай. Да, внести удобрение. Хорошо, давай так. А сколько должен действовать хороший пиар? Вот после, мы сейчас же являемся свидетелями довольно редкой ситуации. Вот был пиар, да, был маркетинг, там, рассказ, была реклама, а потом внезапно ее отключили. Но, тем не менее, в сознании людей это сохраняется. Ну, как те самые не понравившиеся Алексею удобрения в саду.
3: Не, ну слушай, да? Федор, мы сейчас это видим реакцию моментально. Вот я не первый раз в эфире на «Маяке», и особенно в утреннем шоу мы были. Мы возвращаемся в офис, смотрим Яндекс.Метрику. 20 тысяч заходов на сайт «Рокс» сразу же после эфира на «Маяке». То есть вот эффективность меряется моментально. А это же тоже пиар. Мы рассказали просто, какие автомобили есть в наличии, какой модельный
2: это
3: ряд.
2: Это сегодня, да? Это сегодня. Это ваша сегодняшняя работа. Но, тем не менее, мы видим, что, ну, то, что вы делали последние 25 лет в России, да, оно ведь тоже вместе с отключением рекламы-то не прекратилось. Люди помнят эти марки, помнят эти слоганы.
4: Это потому что, вот, на мой взгляд, хороший пиар – это не таблетка, это БАД. Да? А у БАДа у него долгий срок действия и работы. Хороший пиар, который работает именно на бренд, он не может вот так вот занавозить и сразу попрет, уж если мы про удобрение.
1: Долго подкармливать.
4: Да, надо долго подкармливать, надо долго вносить вот эти вот удобрения. Сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье, адаптировать всякие истории, что от разных видов насекомых, чтобы не пожрали со всех сторон. Но, к сожалению, так. Это как ребенок через 2 месяца не родится. Точно так же и БАД, и какая-то добавка быстро не сработает. И то, что сейчас все китайские бренды, ну, большая часть брендов все-таки довольно-таки безликие и воюют ценообразованием, и люди выбирают так более-менее, вот, потому что им нужно, и ориентируются на спецпредложения. Это как раз вот результат того, что быстро не получается. Там люксовым брендам им чуть больше повезло, потому что их, в принципе, меньше, да, и они с точки зрения упаковки, там, роскоши.
3: Вы имеете в виду китайские бренды,
4: да,
3: люксовые?
4: Да, китайские. Да, там проще, их просто меньше, там ориентироваться легче. Ну, и за ними, обрати внимание, все-таки есть история. Даже когда Лисян зашел, там тема с этим крутым Илоном, китайским Илоном Маском тоже прогремела. И это как раз тоже история, пример, что люди ведутся за историями успеха, за историями вот инноваций, технологий. То есть, как есть история, людям легче осознать, понять и ассоциировать это все. Поэтому я вот все-таки склонна думать, что хороший пиар — это в любом случае, к сожалению, там, или к счастью, это время, и вот эти краткосрочные эффектики с быстрым нагоном аудитории, это работает секс, дракс и рок-н-ролл, да, как обычно бывает.
3: Да,
4: поэтому это битовые эти заголовки.
2: Да. Сегодня мы больше говорили о примерах хорошего пиара, но еще осталось немножко поговорить о примерах, ну, может быть, не самого лучшего пиара. Но вспоминается, например, была у нас такая модель Тагаз Вега. Они вышли на рынок, устроили презентацию, как это называлось, на Красной площади, но около ГУМа. А после этого вскоре был судебный иск.
3: Потому что
2: они украли машину у корейцев, корейцы это заметили и так далее. Вот это тоже пиар? Это пример какого пиара?
3: Федор, вы знаете, здесь еще есть момент такой, что вот для того, чтобы успешно понравиться потребителю, ведь несколько компонентов должно быть, и должен быть и успешный пиар, у этого продукта должна быть правильная цена, он должен дойти до потребителя, да, и потом все-таки как-то ему понравится. То есть здесь мы все-таки, как часть вот этого большого процесса, вы назвали это вот одним термином, я бы назвал это, Лена сказала, БАДы, я бы сказал, витамины, да, и вот эти, такая хорошая доза витаминов у нас вот была буквально буквально вчера мы с Александром Александровичем встретились на выставке продвижения на ВДНХ. Кстати, пользуясь случаем, всем радиослушателям рекомендую сходить. Потрясающая экспозиция. Там представлен весь российский автопром, который сейчас, в настоящий момент, российский автопром, он создан, ну, кроме АвтоВАЗа, он создан китайскими автомобильными гигантами. Потому что, ну, вот мы все знаем примеры реинкарнации, которые сейчас вот есть. А ведь весь российский автопром, ну, в советское время, его помогали делать американцы, да, его помогали делать... Конечно. Итальянцы, да. Вот, и сейчас российский автопром помогает делать Китайская Народная Республика.
4: Это правда. Я вот про негативный вот этот вот пиар хочу сказать, что негативный пиар чаще всего бывает, когда он плохо проработан и когда он основан на какой-то попытке обмануть. Вот мне дедушка все время говорил, никогда не думай, что кто-то дурнее тебя. Вот. И, на мой взгляд, это тоже очень важно, особенно у нас. Вот тоже не секрет, что многие российские бренды, которые работают в сотрудничестве с китайским автопромом, они особенно поначалу пытались это всячески скрыть, да, перевешивая только шильдики, и то забывая перевести эти шильдики в разных местах. И мне посчастливилось побывать на фокус-группе, на большом количестве фокус-групп, когда собирали наших российских потенциальных потребителей для возрожденного российского бренда, который возрождался при помощи китайского автопрома. И наш человек, он очень умный потребитель. Он говорит, да, мы понимаем, что все развалилось, своего ничего нет, и за минуту все это не воссоздашь. Но нам хочется знать, с кем и как мы собираемся дойти до своего. Если мы идем сейчас в партнерстве с китайцами, скажите нам об этом честно и скажите, как мы придем к получению какого-то процента российской.
1: У нас, к сожалению, заканчивается время. Я бы, честно говоря, и как мои коллеги, я бы часами с вами разговаривал, это безумно интересно. Но вот к вашей последней реплике. Китайцы никогда не скрывали, на чьих плечах стоит их космическая программа.
4: Да.
1: Любой в Китае знает, откуда это. И не надо нам скрывать, кто помогает нам восстанавливать наш российский автопром.
2: А честные пиарщики в этом помогут. Спасибо большое,
3: спасибо,
2: что были
3: друзья.
2: С нами.
3: Спасибо, друзья. Спасибо.
4: Ну, очень.

0: в Москве 19 часов. Новости. В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы за неделю установили контроль над 12 населенными пунктами, в том числе над Веровкой и Стенками, за прошедшие сутки. Об этом говорится в сводке Минобороны. Российская армия нанесла один массированный и 15 групповых ударов за этот период по целям, связанным с ВСУ. Были поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, аэродромы. За неделю российские военные также поразили 31 морское судно, используемые в интересах ВСУ, в том числе 23 сухогруза. Силы Черноморского флота уничтожили 3 безэкипажных катера. Средствами ПВО сбиты более 5000 беспилотников и 4 дальнобойные ракеты «Нептун». Сегодня российские военнослужащие с применением ударного БПЛА «Герань-4» поразили сортировочный комплекс «Новой почты» в районе Подгорного Днепропетровской области, сообщили также в Минобороны. Ведомство опубликовало кадры поражения логистического узла. Уточняется, что он активно использовался в интересах противника для доставки и хранения грузов военного назначения, беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих. Кроме того, российские вооруженные силы днем продолжили нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По информации Минобороны, поражен резервуар с ГСМ в порту Одессы и цеха Одесского нефтеперерабатывающего завода, а также сухогруз на переходе морем. Российские железные дороги самые безопасные в мире, это подтверждает статистика. Об этом сообщил на встрече с Владимиром Путиным председатель правления РЖД Олег Белозеров. Он рассказал, за счет чего удалось достичь таких высоких показателей.
1: Начать хотел бы с того, что мы самая безопасная, надежная железная дорога в мире. По показателям в 3 раза надежнее, чем в среднем в мире. Это показатель Международного союза железных дорог. Ну и в 2 раза надежнее, чем в Соединенных Штатах. Это количество происшествий на 1 000 000 километров работы. При этом достигается это нашим самым большим трудовым коллективом. В России 851 тысяча человек на сегодняшний момент работает в холдинге «Российские железные дороги».
2: Количество персонала вы сократили?
1: Да, это отдельный вопрос. Как раз повышение производительности труда. Мы никогда никого не сокращаем без того, чтобы достичь в технологическом процессе результата. При этом обычно люди всегда выходят на пенсию. Мы очень внимательно относимся к нашим сотрудникам. Все остаются практически с компанией.
2: Зарплата выросла за то, да? Сколько на процент? Больше 8%, да?
1: Да, Владимир Владимирович. И сейчас почти 119 тысяч средняя заработная плата у нас в коллективе.
0: Белозеров также сообщил, что РЖД увеличили перевозки на экспорт. Прирост идет за счет дружественных стран. Их доля в целом занимает более 93%. Растут перевозки с Китаем. Прирост в этом году составил 5,5%. Из Белоруссии 3%. Доля перевозок недружественных стран снижается. С Финляндии объем упал почти на четверть. С Эстонии на 42%. Европейские политики предложили временно ограничить участие Испании в шенгенской зоне на фоне миграционного кризиса в Сеуте, испанском эксклаве на севере Африки. С таким предложением выступили премьер-министр Италии, министр внутренних дел Финляндии. Еще несколько европейских стран также рассматривают этот вопрос. Подробности у нашего собственного корреспондента в Европе Елены Балаевой.
3: Вся эта ситуация вокруг Сеуты с теми десятками тысяч мигрантов нелегальных, которые прибыли на лодках из Марокко, все вылилось в дипломатический конфликт в Европе, в первую очередь между Мадридом и между Римом. Потому что Джорджо Мелони, премьер-министр Италии, предупредил об угрозе европейской безопасности и сказала, что временно предлагает исключить Испанию из шенгенской зоны. Напомню, шенгенская зона включает в себя 29 стран и простирается от Португалии до Польши. Так что теоретически все эти мигранты, которые высадились за последние 36 часов в Сеуте, могут пробраться куда угодно, в том числе и во Францию, и в Польшу, и в Финляндию, кстати. Вот Финляндия, которая находится в 2000 примерно милях к северу от беженцев, также уже выразила свою поддержку предложению Мелони об исключении временном Испании из шенгенской зоны. Ну и уже премьер-министр Швеции также присоединился к Финляндии. Ну и, конечно же, не осталась в стороне и администрация Белого дома, Вашингтона, и в первую очередь Дональд Трамп, который, как мы помним, очень часто критикует Санчеса, в том числе и за его промиграционную политику.
0: Наш собственный корреспондент в Европе Елена Балаева. Суд в Москве по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество свидетелей Иеговы. Эта организация признана экстремистской и запрещена в России. Всего у религиозной организации конфисковали 123 объекта недвижимости, 63 здания, 60 земельных участков, сообщила пресс-служба столичных судов. Ответчиками по иску были отделения и фонды организации стран Европы, а также Всемирное главное управление свидетелей Иеговы в США. В качестве третьего лица в иске участвовал Минюст России. Управленческий центр свидетелей Иеговы в России был признан экстремистской, запрещенной организацией по иску Минюста в 2017 году. Среднемесячная температура воздуха в августе ожидается в пределах климатической нормы. Жарким последний месяц лета не будет, заявил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Август в центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Напомню, для Москвы, для августа ночью норма это плюс 12, день это плюс 21,5. Ну и дождей выпадет больше нормы на 10-20% при норме 78 миллиметров.
0: Но начнется август в Москве и области с идеальных условий. Выходные 1 и 2 числа будет солнечная и относительно сухая погода. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
5: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в первый день августа кратковременные дожди. Днем с грозой 22-24 градуса. В Москве без осадков и 26-28.

0: Место действия – Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. Мы с вами отправляемся в очередное радиопутешествие. Будем говорить о развитии жилищного строительства в СССР. Именно так называлось постановление совместное ЦК КПСС и Совета министров СССР от 31 июля 1957 года. Считается, что с этого момента по стране поползли дома, такие вот, как правило, панельные, но бывали не только панельные, которые впоследствии назовут хрущевками в честь Никиты Сергеевича Хрущева, естественно, главы советского государства. Но вы знаете, вообще не с этого, конечно, началась история. Можно даже сказать, что те бревенчатые дома, которые строились в Англии для колонистов и отправлялись там в Австралию, например, это тоже было своего рода массовое строительство. В одном месте создали, в другом по бревнышку собрали. В какой-то степени домик Петра, стоящий в Коломенском, тоже можно считать образцом, если не массового строительства, вот такой же тоже сборно-разборной конструкции. То есть в целом история, вопрос, конечно, велика. Как и можно сказать, что весьма насыщенным был в принципе 57-й год для Советского Союза. Это и первый спутник, и экономическая реформа, внедрение совнархозов, которая не совсем сработала. Это и фестиваль молодежи и студентов, и политическая там борьба была, и, к сожалению, без аварии, например, Кыштымская знаменитая на комбинате «Маяк» тоже произошла в 57-м году. В общем, много было всего. Но и жилищный вопрос тоже начали решать. Вот как это происходило, мы сейчас и поговорим с нашим первым экспертом. С нами на связи историк архитектуры и москвовед Денис Рамодин. Денис, приветствую.
2: Да, добрый день.
1: В целом, наверное, истоки вот такого массового строительства и вообще для чего это было придумано, наверное, долго освещать не нужно. Мы понимаем, что послевоенный Советский СССР, помимо тех проблем, которые были и в довоенный период, еще приобрел целый ряд новых сложностей, связанных с тем, что просто был разрушен в значительной степени жилищный фонд. А вообще, кто-то описывал в цифрах вот эту проблему нехватки жилья, вот такого массового?
2: Тут данные очень сложно было тоже сделать из-за того, что, опять же, все это было на бумажных носителях, и все это надо было собирать по жилконторам, поэтому такой именно подробной какой-то описи по стране не было. Но почему, собственно, еще к этому подошли, это не только тот кризис жилья, который накопился, естественно, еще в 30-е годы и, конечно, потери во время Великой Отечественной войны жилого фонда, но даже там, где их не случилось, началась другая проблема, как, например, в Москве, когда стал стареть тот именно массовый жилой фонд, который был построен в той же самой Москве в течение 19 века. А это около 80% жилого фонда в Москве были деревянные дома, которые стали уже к этому времени ветшать, стали пожароопасны. И даже в экранизации оперетты «Черемушки», там действие происходит в Москве, но съемки происходят в Ленинграде, мы как раз видим обрушение вот старого деревянного дома, который построен еще в дореволюционное время. И в итоге все это уже стало складываться к концу 40-х, начале 50-х годов, поэтому проблему уже надо было решать не только тем, чтобы давать квартиры тем, кто нуждался, молодым семьям, но еще и массово людей переселять из просто бурно ветшающего на тот момент жилого фонда.
1: Ну и понятно, что, естественно, возможности любого государства не безграничны, уж послевоенного Советского Союза и подавно. Как подходили к решению этой задачи? Откуда взялись вот эти нормы в 9 квадратных метров на человека? Мне даже приходилось слышать, что это было изобретено вообще чуть не в 19 веке немцами, на вот эти вот 9 квадратных метров пресловутые. Ну, понятно, что это звучит как крайне небольшая площадь, но было ли это как-то обосновано? И вообще, сколько в этом правды во всем?
2: Ну, конечно, все вот эти нормативы и вот это массовое жилье, так называемое муниципальное, все это уже начало появляться во всем мире в 20-е годы прошлого столетия. Надо сказать, что мы тут шли одновременно из Европы, где тоже строилось социальное жилье, и там есть так называемая «Красная Вена», которая сейчас привлекает туристов. Это как раз именно социальная застройка 20-х, 30-х, начала 30-х годов прошлого столетия. И у нас, конечно, в этот момент строились жилые городки и там в Германии. Германии, Швейцарии, Скандинавии тот же самый. И, конечно, все понимали, что, опять же, чтобы строить индивидуальные квартиры, нужно уменьшать количество квадратных метров. То есть, как бы говоря образно, да, в одной там коробочке, да, нужно сделать большую часть вот индивидуальных коробочек поместить. И для этого, конечно, стали сокращать очень сильно еще 20-е годы нормативы для того, чтобы обеспечить людей минимальным жильем. И, конечно, об этом у нас вспомнили вновь уже в конце 50-х годов. Но, опять же, надо сказать, что в тот момент и в Европе, опять же, если мы говорим о Скандинавии там и в других странах, тоже возобновили строительство социального жилья. И, опять же, в той же самой Австрии в 50-е годы, в общем-то, стали появляться те же самые вот аналоги наших хрущевок. И, опять же, с такой же абсолютно маленькой жилой площадью, поскольку, ну, понятно, что возможности государства для строительства социального жилья не безграничны, и требовалось хотя бы минимально людям дать какое-то жилье. Поэтому стали считать антропологические нормы, сколько действительно нужно, там, метра даже, сантиметра иногда человеку, чтобы там развернуться, повернуть прихожей, на кухне, в санитарном узле. И, конечно, стали вот эти излишки вычитать, и это дало возможность уместить большее количество именно уже отдельных квартир в одну единицу дома.
1: А как вообще технологически собирались это реализовывать? Потому что там же видные архитекторы были задействованы. Кстати, чуть ли не Борис Иофан предлагал строить там чуть ли не из пластика дома. Вот сейчас, в 21-м столетии, мы слышим новость о том, гордятся, тут дом построили методом 3D-печати, там, значит, что-то такое сделали высокотехнологичное. Получается, что наши соотечественники задумывались о применении вот таких нетрадиционных материалов современных еще в середине прошлого столетия?
2: Конечно, да, пытались ведь найти какую-то альтернативу. Во-первых, сначала понимали, что невозможно так быстро наладить производство железобетонных элементов, это тоже дорого, это сталь, цемент, поэтому вот первые как раз там попытки даже в послевоенного строительства, те же самые там районы в Ленинграде, юго-запад, которые строились с применением домов из блоков, либо скоротечного строительства, в Москве это район песчаных улиц, где тоже были быстро возводимые дома из кирпича, но уже с отдельными бетонными элементами. Потом уже когда стали налаживать именно панельное домостроение, индустриальное, стали искать альтернативные методы, как можно из каких других материалов, а тем более на тот момент промышленность дала резкий как раз рывок появления разных синтетических альтернативных материалов, и стали задумываться о том, как это все можно применять. Ну, конечно, таких домов вот непосредственно из самих пластмасс не делали, и надо сказать, что тот же дом, да, который проектировался как бы из пластика, все же там навесные панели, несущие стены, они, да, были с различными альтернативными материалами, с применением и пластика, и, в принципе, из этого эксперимента как раз потом возникли те самые сэндвич-панели. И их можно увидеть как раз в облицовке домов и Северном Чертанове, и Чазовский дом на Осенней улице. То есть это, конечно, не пластмассовый дом в таком прямом понимании слова, но многие эти технологии, конечно, в тот период оказались не совсем востребованным, поскольку промышленность не могла так быстро освоить массово изготовление этих деталей, но то, что было заложено в те годы, в дальнейшем нашло свое применение при индустриальном строительстве. И опять же, те же самые вот модульные здания, когда возводилась целая комната, не пошли в Москве ввиду сложности логистики изготовления. Но, например, в Краснодарском крае дома так до сих пор строят. То есть целые комнаты изготовляют и уже сразу поставляют на стройплощадку. Эта методика, появившаяся как раз в Москве, переехавшая туда, до сих пор активно используется в современном строительстве. Но, собственно, она и в Москву немножечко тоже возвращается.
1: Ну, кстати, есть такое мнение, ну, уже высказываемое в нашем 21-м столетии, что на самом деле все эти панельки, несмотря на кажущуюся дешевизну, не были так уж и дешевы. Просто некоторые расходы выносились на счет других ведомств. Ну, например, те же самые панелевозы, да, вот он с завода домостроительного едет с панелями, обратно едет пустой, да, а получается, что в два конца нужно там и топливо, и ресурс техники, и так далее. Вообще, можно ли как-то оценить экономический эффект? Вот, ну, понятно, что это было тесное жилье, и там современному человеку оно не вполне удовлетворяет, хотя многие сейчас живут, и некоторые даже прекрасно себя чувствуют в этих относительно небольших квартирах. Правда ли, что, можно ли вернее сказать, что экономически это все было оправдано вот на том этапе развития?
2: Ну, вот тут по поводу, наверное, небольших квартир я не согласен. Тенденция поменялась, и, собственно, современное жилье, оно уже даже меньше по площади.
1: Верно.
2: Мы говорим об экономичности максимум, да, того, что строилось. Сейчас эти квартиры не выглядят настолько маленькими по сравнению с тем, что строится даже в последние уже 15 даже лет, то есть это достаточно большой срок. А что касается экономичности, есть, конечно, большой плюс в том, что это индустриальное домостроение, в том, что если как именно строительная бригада, так, если, грубо говоря, осваивает строительство такого дома, то в дальнейшем, то есть это как конструктор уже налаженный, дом достаточно быстро собирается и упрощает по всем факторам именно возведение этого дома. Начиная от экономических, потому что нам уже не требуется отдельный новый проект этого дома, и заканчивая, конечно, всей технологией строительства этого дома, за счет чего, собственно, это строительство становится действительно быстрым и скоростным, в отличие от какого-то нестандартного решения или монолита, где там, кирпичного дома требуется гораздо больше квалификации и больше затрат.
1: Ну вот есть эта пресловутая серия К7, да, Виталия Павловича Лагутенко, дедушки нашего музыканта известного. Вот почему этот проект не стал абсолютно доминирующим? Ну, казалось бы, уж если действительно мы так все оптимизируем, то давайте по одному проекту по всей стране и строить. Но, тем не менее, проектов было уж как минимум несколько.
2: Действительно, проектов было несколько, и в итоге, как показала практика, выбирались уже те проекты, которые действительно оказались более удачными, потому что, опять же, если говорить о серии

0: делать там разноплиточные облицовки зданий. И в этом плане, конечно, за этот период индустриальная архитектура очень большой путь прошла. Но, к сожалению, была проблема в том, что эти заводы, они были запущены как огромные конвейеры, ну и, наверное, как и со всей советской промышленностью, они были очень неповоротливы. И за этот период уже за рубежом, конечно, индустриальное домостроение стало больше развиваться, сильнее, стали появляться очень более сложные дома, если мы там посмотрим, допустим, ту же самую Финляндию, там уже в 70-е годы появляются дома с декором, с эркерами, или, допустим, Восточная Германия, ГДР, там, например, дома, ну, вот если посмотреть, кажется, что этот дом построен в конце 19 века, а на самом деле он построен из панелей, с очень сложным декором, и уже научились, в общем-то, делать очень хорошие имитации и достаточно интересные решения с панельными зданиями. У нас, увы, все это оставалось очень долгое время в проекте, очень долго шло согласование серии, и многие из того, из тех серий, которые, в общем-то, были разработаны еще в конце 70-х годов, по сути, на практику стали выходить только уже во времена там, Лужкова в 90-е годы.
1: Ну вот, кстати, тоже интересный момент. Как решалась проблема разных климатических условий? Страна огромная, где-то жара, где-то вечная мерзлота, где-то сейсмическая активность. Ясно же, что универсальными, да, проекты быть по-настоящему не могут. Вот была какая-то адаптация к различным условиям?
0: Конечно, адаптации были. Мало того, что разрабатывались определенные региональные серии, вот, тем более, что в каждом крупном регионе и даже порой и областном центре были свои граждан проекты. Причем разрабатывались серии как и с какими-то климатическими особенностями, действительно сейсмическими, а иногда были интересные даже визуальные примеры. Например, в Калуге, Калуга граждан проект, опять же, благодаря инициативе местных властей и архитекторов, смогли переработать серию, которая была разработана для РСФСР, и сделать региональные особенности. Они, допустим, пригласили фабрику художественной вышивки Тарусской и Гумилевской, и те разрабатывали очень интересный декор для зданий в таком национальном, вот, региональном стиле, и в итоге сделали очень интересную региональную привязку этих серий с, можно сказать, таким вот как бы национальным местным колоритом и орнаментом, переработав эти серии. И это тоже был очень интересный пример, как, в принципе, просто можно вот сделать типовую серию дому с обычным фасадом, привязав ее к каким-то национальным, локальным традициям. А что касается конструктивов, то, конечно, все эти серии, они приспосабливались под разные регионы. И если мы посмотрим, то, конечно, южные варианты, в южных республиках, там были серии с специальными экранами, которые затеняли лоджии.
1: Ну, они, кстати, и с декором были интересным, вот если по столице посмотреть.
0: Да, опять же, пытались делать какие-то тоже национальные мотивы на фасадах зданий. То есть, в принципе, все эти тоже работы были. Надо сказать, что как раз именно в регионах, в некоторых, эта работа проводилась очень широкомасштабно, в отличие, допустим, от там, Москвы, той же самой, и Ленинграда, где, надо сказать, что ну, какое-то декорирование там зданий, индустриальной архитектуры проводилось крайне слабо, в отличие от многих регионов. Например, вот в Брянске потрясающие совершенно мозаичные панно были сделаны на хрущевках. Это тоже, в общем-то, украшение зданий. Или в Дмитрове можно в подмосковном увидеть здание с потрясающими панельными мозаичными вставками на тему там, русских народных сказок. Вот.
1: Да, интересно. Ну, я надеюсь, что успеют это все изучить ваши коллеги, историки архитектуры, прежде чем реновация возьмет свое. Спасибо огромное за интереснейший рассказ. Денис Рамодин, историк архитектуры и москвовед, был с нами на связи. Ну, а мы буквально через несколько минут отправимся искать первые в стране хрущевки.
2: Место действия –

0: Возможно, не книги слишком сложные. Возможно, мы недостаточно открытые. Владислав Темкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: В Москве 19:30.
2: Новости.
3: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска ударили по Одесскому НПЗ и судну с военным грузом, сообщили в Минобороны. В порту Одесса поражены резервуар СГСМ и цеха Одесского нефтеперерабатывающего завода, говорится в заявлении ведомства. Среди других подбитых целей сухогруз, осуществлявший доставку для ВСУ, добавили в министерстве. МВД Испании сообщило, что более 48 300 нелегальных мигрантов уже вернулись из испанской Сеуты в Марокко. Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел, говорится в публикации одного из испанских телеканалов. Ранее газета «Эль Мундо» со ссылкой на Министерство внутренних дел Испании писала, что 37,5 тысяч нелегальных мигрантов, попавших в Сеуту, вернулись в Марокко. Тем временем европейские политики предложили временно ограничить участие Испании в Шенгенской зоне на фоне миграционного кризиса в Сеуте. С таким предложением выступили по меньшей мере премьер-министр Италии и министр внутренних дел Финляндии. Еще несколько европейских стран также рассматривают этот вопрос. Сообщение последних минут. Гагаринский суд Москвы приговорил блогера Валерию Чкалину Лерчик к 5 годам лишения свободы условно. Девушка своей вины не признала в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей ее фитнес-марафонов, сообщил ТАСС участник процесса. Чкалиной также назначен штраф в размере более 700 миллионов рублей. Напомню, что прокурор запрашивал 1,2 миллиарда рублей штрафа и 6 лет условно. Гагаринский районный суд Москвы, как сообщает РИА Новости, также запретил Лерчик на 3 года продвигать свой коммерческий бренд в интернете. Чкалина вины не признает. Разрешение на открытие сезона в Анапе получили 100 пляжей. Еще 12 проходят экспертизу, рассказали в правительстве. Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Кроме того, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано, указали в Кабмине. В ликвидации последствий задействованы более 750 человек и около 200 единиц техники. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
2: Погода.
3: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, в первый день августа пройдут кратковременные дожди, днем с грозой. Максимальная температура воздуха составит 22-24 градуса. В Москве завтра малооблачно, без осадков. Ночью воздух остынет до 15-17 градусов, а днем раскалится до 26-28. Сейчас в Москве около 24 градусов, без осадков. Дует небольшой северо-западный ветер. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров ртутного столба.
2: Новости спорта.
4: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Спартак» в ближайшее время сделает предложение по трансферу нападающего Рубина Мирлинда Даку. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в клубе решили активировать сумму отступных за форварда в 11 миллионов евро. Это будет сделано, если удастся договориться с нападающим по личным условиям. Российская премьер-лига сообщила о переносе матча третьего тура между Ростовом и ЦСКА в Москву в связи с повреждением инфраструктуры стадиона Донского клуба. Встреча пройдет в столице 8 августа и начнется в 20:30. А в 18-м туре клубы сыграют в Ростове-на-Дону. Точные даты и время ответной встречи будут сообщены позднее. Также изменено время начала матча третьего тура между «Спартаком» и «Краснодаром». Игра начнется на 30 минут ранее назначенного времени в 20:00. Агент, представляющий интересы нападающего Максима Мамина, Станислав Романов, сообщил, что игрок расторг соглашение с московским хоккейным «Динамо» по соглашению сторон. Также сообщается, что форвард подпишет контракт с ЦСКА до конца сезона 26-27. На теннисном турнире серии WTA 500 в Вашингтоне в матче за выход в полуфинал в эти минуты Анна Калинская встречается с третьей ракеткой мира, американкой Джессикой Пегулой, и в первом сете 2-1 впереди Пегула. Позднее матч 1/4 финала проведут две россиянки Диана Шнайдер и Людмила Самсонова. Подробнее Евгений Федяков.
5: Матч между Дианой Шнайдер и Людмилой Самсоновой в Вашингтоне представляется довольно интересным. Напомню, что Шнайдер в этом году выступает неровно. Она была в полуфинале Ролан-Гароса, но потом у нее опять наступил такой спад небольшой. А Самсонова вообще сезон проводит неудачно в целом, но сейчас вроде бы, вот судя по тем матчам, которые она провела в Вашингтоне, находится в неплохой форме. Думаю, что шансы теннисисток примерно равны, там все могут решать нюансы. Счет личной встречи 2-1 в пользу Шнайдер, но тоже это, в общем-то, ни о чем особенно не говорит. Может получиться интересная игра, и посмотрим, чем она закончится.
4: Российские спортсмены будут выступать на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба Европейского гимнастического союза. Турнир пройдет в Загребе с 12 по 23 августа. Московский «Локомотив» обыграл турецкий «Аланья Спор» в матче второго тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу со счетом 3-0. Петербургский баскетбольный «Зенит» объявил о подписании контракта с защитником Нейтаном Мейсоном. Соглашение с 31-летним американцем рассчитано на один год. Прошлый сезон разыгрывающий почти полностью пропустил из-за травмы. Россиянин Ян Непомнящий опустился с 16 на 24 место в рейтинге Международной шахматной федерации, обновленная версия которого опубликована на сайте организации. Лидером рейтинга по-прежнему остается норвежец Магнус Карлсен. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: Место действия – Россия.
1: Продолжаем наше радиопутешествие. Как я и обещал, будем сейчас изучать историю массового строительства на примере города Москвы. И с удовольствием приветствую в нашем эфире историка, журналиста и москвоведа. Это Александр Васькин. Александр, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Николай. Я тоже очень рад и вам, и радиослушателям. Темы крайне сегодня актуальны.
1: Это правда. Ну, давайте начнем. Вот то ли миф, то ли не миф. Так и не смог я понять, насколько все это имеет под собой историческое основание. Вот дом на улице Гримау, который даже на карте обозначен на яндексовской как первая хрущевка в СССР. Вообще, ну, насколько можно вот так четко точку отсчета определить? И насколько это правда, вот на ваш взгляд?
2: Я в это верю, потому что улица Гримау, она и возникла на том месте, где, так сказать, была организована первая лаборатория по изучению, так сказать, вот, будущего этих хрущевок, да, ну, хрущевка, потому что начали строить при Хрущеве, вот, это вполне версия такая, правдивая. Меня что удивляет, как серьезно все было сделано, то есть людей заселили в эту хрущевку, а потом в течение нескольких лет за ними наблюдали, как часто они выходят на балкон, там, понимаете, где они обедают, там, может быть, кому-то тесно в кухне, да, насколько им ванна удобна. Я, кстати, сам жил в такой хрущевке, и до сих пор меня удивляет, что там окно было предусмотрено между ванной и кухней. И вот только сейчас я понял, что это для экономии, чтобы электричество включать реже. Но, тем не менее, действительно, это первый испытательный полигон для будущих хрущевок, чтобы их можно было строить по всей стране.
1: А это действительно была деревня, пустырь? Вот как это все выглядело до момента, когда там возникли эти районы?
2: Конечно, конечно. Рассматривались разные варианты. Вот нашли Черемушки. Почему Черемушки? Довольно близко к центру, да. Не Воробьевы горы, но все-таки поближе к центру Москвы. Понятно, что это уже часть Москвы, часть территории советской столицы. И вот Черемушки, как и оперета Шостаковича, да, как в том фильме знаменитом, где Александр Ширвиц говорит, что у нас в каждом городе есть Черемушки. Можно сказать, что это родина улицы Гримау, это родина хрущевок.
1: Угу. Ну и, наверное, не в последнюю очередь, если особенно с Воробьевыми сравнивать, все-таки вот эти там, почвенно-геологические все эти дела тоже, наверное, имели какое-то значение, потому что мы знаем, что на Воробьевых горах там не так все просто. Дворец Советов там не стали строить.
2: Конечно, там с почвой не очень все-таки хорошо все. Тут, понимаете, очень было удобно. Ну, на редкость, верно, наши предки выбирали раньше место, да, для жительства. Тоже ведь чем-то руководствовались. Мудрые были люди. Ну, вот, в общем, на месте этой деревни и многих других деревень возникают новые жилые кварталы. И люди с огромной радостью туда едут, потому что, ну, как избавиться от коммуналок? Только вот таким образом. И быстро, и радостно.
1: Угу. Но ведь до еще Черемушек был, например, дом номер 7 на улице Бирюзова, да, вот такой крупнопанельный,
2: да,
1: дом,
2: да.
1: Он же сохранился до сих пор, бескаркасный, причем семиэтажный, кстати, в отличие от хрущевок. Хрущевки же пятиэтажные, чтобы лифты не ставить, как мы знаем, по санитарным нормам.
2: Конечно,
1: и была шутка у Жванецкого, по-моему, насчет квартиры на 6-м этаже прекрасного пятиэтажного дома. Я такие тоже видел сам. А вот семиэтажный дом, то есть это все-таки была такая первая ласточка, или даже не первая, если мы про маршала
2: Бирюзова.
1: Да,
2: вы правы. Это вот, такое, скажем так, зарождение этой эпопеи панельной. Но действительно, лифт – это очень сильно увеличивало стоимость строительства. И решили отказаться от 7 этажей. Обратите внимание, что там несколько корпусов, да, в этом доме.
1: Да.
2: И вот левый и правый корпус, они менее высокие. И вот как раз вот эти корпуса боковые, они стали прообразом вот этих нам известных хрущевок. Тут ведь что было важно? Чтобы пустить это в промышленное производство, да, чтобы эти комбинаты не только в Москве работали, но и по всему Советскому Союзу. Почему вот так долго еще выбирали, как нам кажется, да, 57-й год, 58-й, потому что ошибиться было нельзя.
1: Угу. Ну, в общем, развитие событий показало, что не то чтобы совсем не ошиблись, но в целом, ну, проблема-то действительно хоть как-то начала решаться.
2: Да.
1: Не решилась она, в общем, до конца Советского Союза, и да и сейчас нельзя, наверное, сказать, что она на 100% решена.
2: Вы знаете, это вот нам просто сейчас немножко непонятно. Мы другое поколение, мы привыкли к другому стандарту жизни. Но тогда это была радость безмерная. Представляете, люди уже не чаяли переехать из коммуналок, из подвалов, в подвалах, в бараках жили. Представляете, в то время, 50-е годы. Что делать? И вот эти хрущевки стали спасением. Другое дело, что они были временным жильем. Но тогда об этом никто не думал, потому что Хрущев обещал коммунизм к 70-му году. И как бы он, наверное, я не знаю, верил ли он в это, что вместо хрущевок будут другие дома. Но смотрите, ведь многие стоят до сих пор. Значит, строили хорошо.
1: Да, действительно. Ну, я как и многие, думаю, тоже успел пожить и в хрущевках тоже. И,
2: да,
1: в общем,
2: да.
1: Не могу сказать, что это
2: интересно.
1: Худшее жилье в моей жизни. Бывало всякое.
2: Конечно.
1: Да, ну, ведь, кстати, могла же массовая застройка иначе выглядеть. И часто в качестве примера приводят ажурный дом, так называемый, да, вот то, что там Ленинградский проспект 27, кажется,
2: да,
1: нынешний его адрес,
2: да,
1: это Бурова,
2: да,
1: и Блохина проект.
2: Бурова, и, да.
1: Вот он, вот чем он отличался от того, что уже после войны придумали? Потому что это 36-й год, кажется, разработки.
2: Понимаете, в чем дело? Ведь панельное строительство, оно прямо так называется, панельное, да, что не кирпич используется, а нужны дома максимально дешевые. Поэтому он все-таки отличался такой дороговизной, я хочу сказать, от определенной. Да и потом вот эти украшательства, потому мы называем его, да, ажурный дом. Да, он такой оригинальный. Вот.
1: Да, там такие бетонные элементы,
2: да,
1: такие,
2: да,
1: да, очень.
2: Вот, вот, совершенно верно. Он один в своем роде. Ну и, конечно, количество таких домов большое, оно, так сказать, было абсолютно неэффективно с экономической точки зрения. Искали золотую середину. Да, вот эти вот стены толщиной 40 сантиметров, да, как известно, да, чтобы, не дай бог, хотя бы на 5 сантиметров больше, да, потому что это уже будет невыгодно с экономической точки зрения, это не будет дешевым жильем. Дом Бурова не подходил под эти стандарты, вот, но тем не менее вот к этому пришли. И, кстати, и на Западе в это время развивается строительство жилищное, экономичного жилья, жилищного, потому что война привела, вы знаете, к буму рождаемости, да, не только в Советском Союзе.
1: Ну, конечно.
2: Много детишек появляется, и потери большие. С другой стороны, люди стали больше, так сказать, заводить детей, большие семьи, необходимо жилье. И вот так совпало, что и у нас, и у них за рубежом, вот, в общем-то, похожие тенденции имели место. Ну, слава богу, что столько людей получило возможность жить в отдельных квартирах. Это просто счастье было для многих.
1: Да, ну давайте тогда в Черемушке все-таки вернемся, потому что вот само по себе интересно, как был спланирован не только отдельный объект в виде дома, потому что у Черемушек, в общем, даже по нынешним временам не сказать, чтобы очень тесная застройка, да, хотя понятно, что уровень автомобилизации за вот эти полвека, прошедших даже больше, сколько, без малого 70 лет, сильно увеличился, но ведь тогда как-то это учитывалось при прокладке улиц, при строительстве и проектировании придворовых территорий, потому что он тот же дом на улице Гримау, там и фонтан какой-то во дворе, то есть все-таки про жилую среду тоже думали.
2: Да, это называется культура быта. Вы совершенно правы, это был четкий план, где было написано, где какой дом строит. То есть это не то, что сейчас, где попало, да, застройщик определил, и давай вот. Соответственно, необходимо было учитывать, чтобы свет в окна максимально часто попадал, да, чтобы ярко было, светло людям, так, чтобы домовое, придомовое пространство позволяло гулять с детишками, ну и пенсионерам тоже там на лавочках, ну, белье сушили, мы с вами знаем,
1: да,
2: даже
1: да,
2: были установлены специальные, это не просто самодеятельность белье сушить, нет, на заводах делали такие специальные, значит, соответственно, каркасы, пусть люди вешают на белье. Естественно, здесь и детские площадки, и цветники. То есть все было рассчитано на то, чтобы сделать жизнь советского человека еще лучше. И вот этот план Черемушек, он стал основой для вот, его, так сказать, масштабирования на всю страну. Да? Чтобы можно было машину поставить, ну, запороться даже, да, тоже ведь стоянка нужна, что уж говорить, да. Чтобы можно было подъехать удобно, автобусные остановки рядом, да, там дальше станции метро. Это все планировалось очень серьезно, с привлечением научных институтов нескольких, социологи вот сыграли свою роль. Чтобы человеку жилось, так сказать, хорошо, и он это прекрасно себя чувствовал. Вот строитель коммунизма, ведь тогда же активно коммунизм строили.
1: Да, да, да. Да, но потом сманеврировали. Спасибо огромное. Александр Васькин, историк, журналист, москвовед, был с нами на связи. 2 минуты паузы, потом короткие рубрики.
0: Место действия – Россия.

0: «Маяк». С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
1: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
2: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том.
2: Пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: Место действия – Россия.
1: Заключительная часть нашего радиопутешествия. По традиции, это две коротких рубрики. Начнем мы с достопримечательности. И, коль скоро мы в черемушках и говорили, правда, о массовом жилье, время поговорить о жилье немассовом, которое сейчас вообще не жилье. С нами на связи Никита Мещеряков, экскурсовод по Москве. Никита, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Усадьба Черемушки Знаменская. Ну, сейчас вообще не жилье, да, насколько понимаю, это научному институту принадлежит все.
2: Да.
1: А изначально это все-таки, да, это рубеж 18-19 столетия. Когда эта усадьба появляется?
2: В конце 17 века были владения Прозоровского, сподвижника Петра I. Дочь его вышла замуж за Голицына, а потом переходит к Меньшиковым. И вот при Меньшикове, конечно, кстати, это Сергей Александрович Меньшиков, это внук знаменитого Александра Даниловича Меньшикова, который один из самых известных современников Петра I. Так вот, при нем появляется в 1780-е годы дворец в духе классицизма, и конный двор усадьбы вот с необычными башнями. Иногда даже вспоминают о таком стилистическом течении шинуазари, когда в эпоху классицизма, ориентированного на античность в основном, не в основном, а так и есть, появлялись такие какие-то более игровые постройки с намеком на готику или на китайщину. Шинуазари переводится как китайщина. Вот такие постройки появляются, да, в конце 18 века там.
1: А потом как судьба усадьбы складывалась? Ведь там даже совхоз был одно время, это же было такое, в общем, глубоко загородное имение.
2: Да, но я бы еще сказал, что в 19 веке, как и во многих других местах, переходили аристократические владения к купцам и приобретают сначала Якунчиковы. Ну вот при Василии Якунчикове здесь, кстати, работала даже знаменитая художница Мария Якунчикова-Вебер, она была его сестрой. И можно в Третьяковке ее картину увидеть. И вот после уже Якунчиковых, ее, кстати, поэтому и называют усадьба Меньшиковых-Якунчиковых. И после Якунчиковых уже советское время, совхоз, конечно, все менялось, и вот научная институция в ней имени Скрябина располагает сегодня лаборатория Института теоретической экспериментальной физики с середины 20 века, Курчатовский институт. В общем, они там и сегодня находятся.
1: И правильно я понимаю, что для людей, которые не являются сотрудниками, есть единственная возможность только с улицы что-то разглядывать, и экскурсии там нет?
2: С улицы разглядывать, конечно, интересно, но есть все-таки возможность попасть хотя бы в конный двор, потому что вот по предварительной записи, по предварительной договоренности, вернее, я вот сейчас как раз сверялся с сайтом этого музея, то есть можно попасть внутрь, но это не то, что вы просто гуляя по улице рядом решили, мимо проходя, зайти туда. Вот, так что все-таки как-то можно попасть.
1: Возможность есть, будем пользоваться. Спасибо огромное. Никита Мещеряков, экскурсовод по Москве, был с нами на связи. Ну что ж, коль скоро речь зашла о животных, будет очень уместно рассказать вам несколько слов про Государственный Дарвиновский музей. Музей, с одной стороны, очень славный, с другой – многострадальный. История его отсчитывается от 1907 года. Тогда, в общем, замечательный, выдающийся наш биолог Александр Федорович Коц, который был еще и, можно сказать, инициатором, одним из инициаторов создания московских женских высших курсов, и мы тему женского образования, в частности, технического, недавно затрагивали, ну, примерно к Петербургу, который был, естественно, тогда столицей Российской империи, но Москва не хотела отставать, естественно. И Александр Федорович многое сделал для женских курсов, и помимо того, что преподавал там, еще и переместил свою коллекцию редких чучел животных в здание курсов, которое тогда располагалось в Мерзляковском переулке. Коллекция эта росла, пополнялась, и уже последователи Александра Федоровича ратовали за то, чтобы создать отдельный комплекс, отдельный, даже не одно здание, а комплекс зданий для вот этого музея, который посвящен уже был теории Дарвина и ее научному подтверждению. Собственно, откуда и название. Ну и дальше начинается очень-очень долгая эпопея. Категорически никто сначала в принципе не рассматривал вариант возведения отдельного здания. Потом рассматривали, но тут как раз вот эта самая хрущевская эпоха и борьба с излишествами. А, конечно, для музея научного хотелось сделать здание такое, может быть, экспрессивное даже. И это не находило никакого отклика в душах властителей. И вот, наконец, возведение здания началось в 1974 году. И здание превратилось в один из самых знаменитых московских долгостроев, потому что 20 лет строили этот, даже не комплекс, а только одно здание. Потом, кстати, надо сказать, когда дошло дело до второго, где фондохранилище и временные выставки располагаются, этот шестиэтажный такой вот объект построили достаточно быстро. Но вот 20 лет, и только в 1995-м уже Дарвиновский музей, который в Черемушках и находится ныне, принял первых посетителей. И почему я советую туда сходить? Во-первых, это отличная альтернатива зоопарку. Если вам жалко смотреть на зверушек в клетках, пойдите посмотрите на зверушек, которым клетки уже не нужны. И там, на самом деле, многие такие знаменитые животные даже находятся, ну, в частности, жираф Самсон, который был любимцем посетителей московского зоопарка, у которого всю личную жизнь не складывалась, там по не совсем понятным причинам, вот там он в виде чучела стоит, и можно на него посмотреть. Кроме того, там есть макеты ископаемых животных, гигантский ленивец, натуральную величину, и еще много-много всего интересного, причем как с экскурсиями и с детьми, так и без экскурсий, без детей, можно в любом формате это посещать, я вам это категорически рекомендую. Ну и что касается многочисленных локаций, которые упомянуты в этой программе, точное местоположение вы сможете обнаружить в моем телеграм-канале, который называется «Место в истории». Наш архив ждет вас на медиаплатформе «Смотрим». Ну а на сегодня все, до новых встреч и новых путешествий. Любите историю, любите нашу страну. Пока!
0: Место действия – Россия.
3: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.

0: В Москве 20 часов.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы днем продолжили нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. По информации ведомства, поражен резервуар с ГСМ в порту Одессы и цеха Одесского нефтеперерабатывающего завода, а также сухогруз на переходе Муре. Кроме того, сегодня российские военнослужащие с применением ударного БПЛА «Геран-4» поразили сортировочный комплекс «Новой почты» в районе Подгорного Днепропетровской области. Минобороны опубликовала кадры поражения логистического узла. Он активно использовался в интересах ВСУ для доставки и хранения грузов военного назначения, беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих. В сегодняшней сводке за неделю Минобороны сообщило, что вооруженные силы России установили контроль за этот период над 12 населенными пунктами, в том числе над Веровкой и Стенками. За прошлые сутки российская армия за неделю нанесла 1 массированный и 15 групповых ударов по целям, связанным с ВСУ. Были поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры Украины, аэродромы. Также за неделю российские военные поразили более 30 морских судов, которые используются в интересах ВСУ, в том числе 23 сухогруза. Силы Черноморского флота уничтожили 3 безэкипажных катера. Средствами противовоздушной обороны были сбиты более 5000 беспилотников и 4 дальнобойные ракеты «Нептун». Владимир Путин рассчитывает, что технологии квантовой связи РЖД для защиты при передаче информации будут развиваться и приносить прибыль. Президент провел встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Глава компании рассказал президенту, что его поручение по развитию квантовых коммуникаций выполняется, работа идет по графику.
2: Владимир Ильич, ваше поручение по развитию квантовых коммуникаций выполняется. Все идет в графике по подписанной карте. Соответственно, на данный момент мы имеем 7800 километров построенных. Это 27 субъектов, 13 городов-миллионников объединены вот этой квантовой связью. Закончили технические элементы, сертифицировались. И теперь выходим на оказание услуг. Монетизируем непосредственно эту услугу. Прежде всего, это защита магистральных каналов, сетей связи холдинговых структур. Ну, все, кому нужна повышенная защищенность при передаче информации, с нами взаимодействуют. Спасибо большое за то, что в свое время поручили нам это интереснейшее направление. Владимир Иванович, хотел бы вас заверить, что все задачи, которые вы поставите, мы выполним.
3: Ну, работа по квантовым технологиям, конечно, очень важна. И я надеюсь, это она будет прибыльной, эта работа.
0: Вице-премьер Виталий Савельев ранее сообщил, что РЖД является флагманом транспортной отрасли России по внедрению искусственного интеллекта, а протяженность квантовой сети, развернутой компанией в 2025 году, составила 8000 километров. Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за наплыва мигрантов в анклаве Сеута. Об этом пишет газета «Стампа» со ссылкой на данные МВД. Ранее европейские политики предложили временно ограничить участие Испании в шенгенской зоне на фоне миграционного кризиса в Сеуте, испанском эксклаве на севере Африки. Тем временем МВД Испании сообщило, что более 48 тысяч нелегальных мигрантов уже вернулись из Сеуты в Марокко. Подробности этой ситуации у нашего СОПКОРа в Европе Елены Балаевой.
4: К этому моменту известно о 60 тысячах нелегальных мигрантов, которые только за последние 24-36 часов попали в испанскую Сеуту из Марокко. Молодые мужчины, но, кстати, есть и семьи с детьми, вываливаются из лодок, берут штурмом утесы на берегу, а в воде и на берегу тысячи и тысячи человек, которые попали в Европу без документов, без денег, без вещей, но с твердым намерением выжить, в общем-то, любым способом. А уже к берегу прибило 18 тел, будет больше, то есть можно представить, в какой ситуации отчаяния находятся эти люди. Но вот буквально 3 недели назад такого потока нелегальных мигрантов туда не было, но он резко увеличился сразу же после решения Верховного суда Испании, который принял вот такое решение, что мигранты, которые задержаны в море при попытке добраться до Сеута, они не должны возвращаться в упрощенном, в экстренном порядке обратно. Они могут попытаться остаться и как-то легализоваться в Испании, вообще в Европе. Но после этого руководители оппозиционной народной партии массово обрушились в соцсетях с критикой на правительство Педро Санчеса, которое как раз славится таким промиграционным подходом. А оппозиция обвинила его в провоцировании миграционного кризиса. Но вот сегодня Педро Санчес сам вместе со своими министрами, с несколькими, прибыл в Сиуту. Сотни жителей собрались на площади перед зданием правительственной делегации, ну, чтобы выразить протест против массового притока мигрантов в город. И самые, наверное, простые слова, которыми называли Педро Санчеса, это, наверное, крики «сукин сын» и с требованием уйти в отставку в его адрес.
0: Президент США Дональд Трамп тоже прокомментировал миграционный кризис в испанской Сеуте. Он назвал его вторжением и предупредил, что еще более масштабный кризис угрожает самим Соединенным Штатам, если на выборах в ноябре не победят республиканцы. Суд в Москве назначил 5 лет условно больной раком Валерии Чекалиной, известной как Лерчик, по делу о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты по поддельным документам. Как передает информагентство, дело блогера рассматривалось в закрытом режиме по просьбе ее адвокатов из-за того, что на заседании были озвучены сведения о состоянии здоровья Лерчик. Суд также назначил Чекалиной штраф в размере более 750 миллионов рублей, а также запретил ей продвигать свой бренд в интернете в течение 3 лет. По данным правоохранителей, с сентября 2021 года по февраль 2022 блогер вместе с бывшим супругом Артемом Чекалиным, их партнером, а также другими соучастниками продавали фитнес-марафоны и незаконно перевели больше 250 миллионов рублей на счета в Объединенные Арабские Эмираты. Сегодня Лерчик обратилась к суду с последним словом и попросила не назначать ей штраф, так как ей нечем будет платить. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди, днем с грозой, 22-24 градуса, в Москве без осадков и 26-28 жары.

0: вещание.
1: И на вещание на маяке с Василием Стрельниковым.

at work down under. Вот вроде бы слышал эту песню 700 тысяч раз, плюс-минус. И только сейчас вдруг начинаешь обращать внимание на какие-то ходы музыкальных инструментов, на которые раньше никогда не обращал внимания. Бывает такое у вас? Конечно, бывает. Это и навещание на маяке, мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Ох, сегодня много заявок. И какие песни сегодня, а? Я диктор Стрельников или просто Василий Стрельников. Пятница, Василий's Weekend. Связь со мной и со слушателями через сайт vsfm.ru. vsfm.ru. Там вся информация, как связаться со студией и записи наших эфиров. Косых Сергей пишет: «Таганрог на связи. Тут такое дело, мне на днях исполнилось 42. Хочется не впадать в уныние и всяческие кризисы. Музыка, семья и Господь Бог – единственное, что помогает держать голову над водой и не уходить в глубокие самокопания. Очень хотелось бы услышать немного подзабытую песню». Вот, видите, вот. «Гэри Мур, Over the Hills and Far Away». Буду вам очень-очень благодарен.

Gary Moore, Over the Hills and Far Away для Сергея Косых. С днем рождения, 42. Don't panic. И на вещание на маяке мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Особый привет Курдену и его чудесной компании. Это и на вещание на маяке мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Вот такие письма мы очень любим. Читаю, как написано. Здравствуйте, меня зовут Алексей, город Москва. Поставьте, пожалуйста, Shadow. Все. Все письмо, все послание. Коротко и ясно. А главное,

Трейдер для Алексея из Москвы. Вы на вещании на маяке. Михаил пишет: привет, Василий Борисович, желаю отличного настроения эфира на все 100 классных слушателей. Михаил, у нас лучшие слушатели. Честное слово, салют от Мижгана из деревни Шайма. Это здорово, что вы слушаете. Привет дорогому бородачу от его рыженькой ведьмочки. Сладких снов тебе, милый, жди меня во снах. Joe Cocker, Summer in the City. Без подписи, но мы так можем предположить, что это, наверное, Наталья Васильева. Подписывайте ваши письма. Мы на самом деле не знаем, кто...

что мы говорим в таких ситуациях? Правильно. Более летней песни не бывает. Joe Cocker, Summer in the City. Вы на вещании на маяке. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Даша Казьменко, 10 лет, город Псков. Здравствуйте, Василий Борисович. Сегодня я хочу передать привет моему дедушке Мише, чтобы поздравить его с юбилеем. 70 лет, ведь именно сегодня, 31 июля, у дедушки день рождения. И он очень любит слушать вашу передачу. Это здорово. Хочу ему пожелать здоровья, счастья, любви, долголетия и успехов в рыбалке. И поэтому прошу поставить для него песню Eagles, One of These Nights. А теперь скажите мне, какая связь с рыбалкой? Дашенька, спасибо за ваше письмо. А дедушке Мише от нас с днем рождения. Спасибо, что слушаете нас.

The Eagles One of These Nights по просьбе Даши Казьменко из Пскова для дедушки Миши, которому сегодня 70 лет. Спасибо, что слушаете нас, и продолжаем. Продолжаем. Идем только вперед. Нам тоже еще очень-очень-очень далеко до конца этого эфира. Письма сыпятся. Спасибо вам огромное за всю вашу, как мы раньше говорили, за весь ваш интерактив. Очень не люблю это слово, но люблю ваши письма. Продолжайте. И на вещание на маяке мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Мы вернемся совсем скоро. Никуда не уходите.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Дежурные средства ОПВО с 8 утра до 8 вечера пятницы перехватили и уничтожили 223 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило вечером Министерство обороны. В ведомстве уточнили, что дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, а также над Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей. США не давали согласия на производство Украины ракет для зенитных ракетных систем «Патриот». В этом вопросе Вашингтон должен быть осторожен, заявил американский лидер Дональд Трамп. Ранее он назвал ракеты для «Патриот» необычным оружием, поэтому США должны внимательно относиться к тому, кому они предоставляют лицензию на их производство. Трамп добавил, что Вашингтон продолжает рассматривать вопрос, но пока американский лидер не готов подтвердить решение о предоставлении Украине согласия. Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией, введя контроль на морских и воздушных границах между двумя странами. Об этом пишет газета «Стампа» со ссылкой на данные МВД Италии. В ведомстве пояснили, что причиной стал резкий наплыв мигрантов в испанском городе анклаве Сеути. Франция, в свою очередь, развернула 4 подразделения сил быстрого реагирования, самолеты и беспилотники на границе с Испанией на фоне миграционного кризиса в Сеути. Об этом сообщил президент Эммануэль Макрон. Тем временем МВД Испании сообщила, что более 48 тысяч нелегальных мигрантов уже вернулись из Сеуты в Марокко. По оценкам властей, в результате массового наплыва в Сеуту прибыли около 60 тысяч человек, что составляет 70% от всего населения города. Глава городского правительства Хуан Хесус Вивас также выразил соболезнования в связи с гибелью 34 человек. Уточняется, что более 48 тысяч нелегальных мигрантов уже добровольно вернулись назад на север Африки. Об этом пишут в том числе «Гардиан» со ссылкой на данные испанских властей. Разрешение на открытие сезона в Анапе получили 100 пляжей. Еще 12 проходят экспертизу, сообщили в правительстве. Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Кроме того, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано, указали в Кабмине. В ликвидации последствий задействованы более 750 человек и около 200 единиц техники. Новости читайте на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Петербурге в первый день августа прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Днем 22-24 градуса. В Москве завтра без осадков и 26-28 градусов. Сейчас в российской столице плюс 23. Без осадков дует небольшой северо-западный ветер. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров ртутного столба.
2: Студия Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В российской премьер-лиге стартовал второй тур. В эти минуты московская родина принимает Ростов. Идет 32-я минута матча. Счет 1-1. «Спартак» в ближайшее время сделает предложение по трансферу нападающего «Рубина» Мирлинда Даку. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в клубе решили активировать сумму отступных за форварда в 11 миллионов евро. Это будет сделано, если удастся договориться с нападающим по личным условиям. Российская премьер-лига сообщила о переносе матча третьего тура между Ростовом и ЦСКА в Москву в связи с повреждением инфраструктуры стадиона Донского клуба. Встреча пройдет в столице 8 августа и начнется в 20:30, а в 18-м туре клубы сыграют в Ростове-на-Дону. Точные даты и время ответной встречи будут сообщены позднее. Также изменено время начала матча третьего тура между «Спартаком» и «Краснодаром». Игра стартует на 30 минут ранее назначенного времени в 20:00. Московский «Локомотив» обыграл турецкий «Аланья Спор» в матче второго тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу со счетом 3-0. Агент, представляющий интересы нападающего Максима Мамина, Станислав Романов, сообщил, что игрок расторг соглашение с московским хоккейным «Динамо» по соглашению сторон. Также сообщается, что форвард подпишет контракт с ЦСКА до конца сезона 26-27. «Адмирал» расторг пробные контракты с защитником Романом Мнуховым и нападающими Остапом Сафиным, Павлом Куликовым и Максимом Мухаметовым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира серии WTA 500 в Вашингтоне. В 1/4 россиянка уступила третьей ракетке мира, американке Джессике Пегули, 3-6-5-7. Российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Сборную России представляли Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Терновой. Победителями соревнований стали итальянцы. Российские спортсмены будут выступать на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба Европейского гимнастического союза. Турнир пройдет в Загребе с 12 по 23 августа. Петербургский баскетбольный «Зенит» объявил о подписании контракта с защитником Нейтаном Мейсоном. Соглашение с 31-летним американцем рассчитано на 1 год. Прошлый сезон разыгрывающий почти полностью пропустил из-за травмы. Россиянин Ян Непомнящий опустился с 16 на 24 место в рейтинге Международной шахматной федерации, обновленная версия которого опубликована на сайте организации. Лидером рейтинга по-прежнему остается норвежец Магнус Карлсен. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Иновещание.
1: Иновещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Пишет Дмитрий Молчанов. Добрый вечер. Василий Борисович, здравствуйте. Необычное лето, необычные события, необычно все. Но как приятно иногда в моменте окунуться в воспоминания. Это очень важно, и в одно мгновение происходит переосмысление многих вещей. Понимаешь, ты не один, и не все так мрачно. Выходные, дождь, заправка на трассе М8. Through Glass, Stone Sour. Нахлынули школьные воспоминания. На лице появляется улыбка, и все проблемы кажутся таким пустяком. Спасибо вам за программу и это важное чувство, что ты не один.

0: и навещания на маяке. Голосовые сообщения наших слушателей.
1: Здравствуйте, дорогой Василий Борисович и все слушатели и навещания. Это Майк из Кемера. И сегодня я пишу не просто так. Так главное не расплакаться. Сегодня исполняется 50 лет со дня свадьбы моих родителей. Как когда-то спросили одних подобных долгожителей, в чем секрет их любви, они ответили в том, что в наше время было принято чинить вещи, а не выбрасывать их. Люблю вас, дорогие. И песенка для вас. Алиша Кис, Мистер Мэн.

вещание на маяке. Голицына Ольга пишет: снова пятница, все в сборе. Точнее уж так, дети разлетелись, но мысленно все рядом. Дим, вся наша жизнь с юности — это твои отъезды, расставания и снова встречи. Видимо, это формула долгой, счастливой жизни двух людей. Ты снова уехал, ненадолго. Дорогой диктор, если получится, послушаем Rick Astley, Waiting on You. Всем пиратам любви, Голицына Ольга. Я завтра к внуку.

0: Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00.
1: У меня была в детстве любимая книжка «Медицинская энциклопедия». Там такие занимательные иллюстрации в 60-е годы, да, карандашные. И если говорить о светотерапии, человек раздевается, и вот на него шарашит со всех сторон этот мощный свет. И, мол, типа, так легче пережить, например, зиму и депрессию, и чуть ли не витамин D выделяется. Это вот это насколько правда. Яркий вот этот свет действительно и нам нужен, и вообще для здоровья физического организма.
0: В поисках темных сторон светолечения. «Красная лампа». Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
2: Вместе с любознательностью дети поражают необыкновенной настойчивостью. Стоит посмотреть, как ребенок упорно трудится в одиночку, осваивая какое-нибудь новое движение. Ошибается, снова пробует, повторяет десятки раз, пока не добьется результата. Да, в любознательности, настойчивости и упорстве маленьких детей – уже видно стремление к саморазвитию и самосовершенствованию, которое продолжается во взрослой жизни личности. Это природный дар наших детей.
0: Юлия Гиппенрейтер, психолог, педагог. Маяк.
3: Мистер Уикенд. И на вещание на маяке Ксения В. пишет: можете, пожалуйста, поставить песню Everything Counts, Depeche Mode? Она звучит отлично, особенно вечером. Депеши часто завершали этой песней свои концерты. В таком контексте она звучит грустновато, но дарит надежду, заставляет ждать новых их выступлений. Заранее спасибо, Ксения В. Что нам остается? Только ждать.

воскресенье в Everything Counts, Depeche Mode, вы на вещании на маяке. Дмитрий пишет из Тульской области. Здравствуйте, дорогой Василий Борисович. Хочу передать тебе огромный привет из Тульской области. Спасибо. Если найдется место, поставьте, пожалуйста, песню группы Roxette «I'm sorry». Заранее спасибо, твой слушатель Дмитрий из Тульской области.

0: В Москве 21 час. Новости. В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска ударили по одесскому НПЗ и судну с военным грузом, сообщили в Минобороны. В порту Одессы поражены резервуар с ГСМ и СХ Одесского нефтеперерабатывающего завода. Среди других подбитых целей сухогруз, который доставлял для ВСУ. Дело доставки для ВСУ. Российские военнослужащие с применением ударного БПЛА «Герань-4» также поразили сортировочный комплекс «Новой почты» в районе Подгорного Днепропетровской области. Об этом также сообщили сегодня в Минобороны. Кроме того, за неделю российские вооруженные силы установили контроль над 12 населенными пунктами, в том числе над двумя из них сегодня, над Веровкой и Стенками. Российская армия также за неделю нанесла один массированный 15 групповых ударов по целям, связанным с ВСУ. Говорится, в сводке Минобороны за этот период были поражены предприятия военно-промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, аэродромы. Российские военные также поразили 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ, в том числе 23 сухогруза. Силы Черноморского флота уничтожили 3 безэкипажных катера противника. Средствами противовоздушной обороны были сбиты более 5000 беспилотников и 4 дальнобойные ракеты «Нептун». РЖД фиксирует рост грузоперевозок с дружественными странами и падение с недружественными. Об этом сообщил глава холдинга Олег Белозеров на встрече с Владимиром Путиным. РЖД планирует в этом году выйти на рекорд по перевозкам контейнеров.
1: Доля дружественных стран у нас сейчас занимает в объеме перевозки более 93%. Растут перевозки с Китаем. Каждый год ставим рекорды благодаря вашим договоренностям. Рост постоянный. В этом году прирост на 5,5%. То есть планируем опять обновить рекорд. Также растут перевозки грузов с Белоруссией на 3% и перевозки со странами ЕАЭС. При этом недружественные страны, они снижаются, очень серьезно снижаются. Перевозки с Финляндией почти на 25%, с Эстонией на 42%. Ну, это уже практически там, очень небольшой объем наших взаимоотношений.
0: Глава РЖД также доложил президенту о развитии квантовых сетей, начавшемся по поручению главы государства. Путин это сказал, что развиваемая компанией российские железные дороги сеть квантовых коммуникаций должна стать не только полезной для всей страны, но и прибыльной. Соединенные Штаты едва ли передадут Украине технологии производства зенитно-ракетных комплексов «Патриот». Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп. «Мы на это не соглашались. Такие роды технологии передавать другим странам тяжело», заявил президент США, отвечая на вопросы журналистов о перспективах передачи Киеву лицензии на выпуск «Патриот». «Люди, которым вы передаете технологии, могут в один прекрасный день начать действовать против вас», сказал Трамп на заседании президентского кабинета. Это совещание состоялось в загородной резиденции американских лидеров Кэмп Дэвиде в штате Мэриленд под Вашингтоном. Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией, введя контроль на морских и воздушных границах между двумя странами, пишет газета «Стампа» со ссылкой на данные МВД Италии. В ведомстве пояснили, что причиной стал резкий наплыв мигрантов в испанском городе-анклаве Сиуте. Франция, в свою очередь, развернула 4 подразделения сил быстрого реагирования, самолеты и беспилотники на границе с Испанией на фоне миграционного кризиса в испанском городе. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Тем временем МВД Испании сообщил, что уже более 48 тысяч нелегальных мигрантов добровольно вернулись из Сеуты в Марокко. По оценкам властей, в результате массового наплыва в Сеуту прибыли около 60 тысяч человек, что составляет 70% от всего населения города. Гагаринский районный суд Москвы сегодня приговорил блогера Валерию Чекалину к 5 годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях, сообщает РИА Новости. Суд также оштрафовал блогера на 765 миллионов рублей. Кроме того, ей на 3 года запретили продвигать свой коммерческий бренд в интернете. Процесс проходил в закрытом режиме. Лерчик свою вину не признала. Прокурор запрашивал для Валерии Чекалиной 6 лет лишения свободы условно и штраф в 1 миллион 200 1 200 000 000 рублей. В свою очередь адвокаты просили либо оправдать ее полностью, либо освободить от наказания по болезни. В феврале Лерчик доставили в онкологическую реанимацию и обнаружили рак желудка 4-й стадии. По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 Лерчика и ее бывший супруг Артем продавали фитнес-марафоны. Вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками они перевели более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты. При этом банку они предоставили документы сложными сведениями. Вишняк заключил сделку со следствием, получил 2,5 года лишения свободы. Чекалина осудили на 7 лет. Садовое кольцо в Москве завтра перекроют из-за ночного велофестиваля и велогонки «Вечернее садовое кольцо». Об этом предупреждает столичный Дептранс. Полностью движение перекроют с 15 часов и до полуночи на самом Садовом кольце, а также на Зубовской улице. С 17 часов и до окончания мероприятия закроют Большую Пироговскую улицу. Там же будет запрещена и парковка. Во время проведения мероприятия подъезд к ряду объектов на Садовом кольце станет временно недоступен. Водители просят заранее планировать маршрут. Между тем, как говорят организаторы, участников ночного велофестиваля ожидает насыщенная развлекательная программа. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди, днем с грозой, 22-24 градуса. В Москве 1 августа без осадков и 26-28 градусов.

0: Иновещание.
1: Иновещание на маяке. Ты не один.

Time. Dario G в начале второго часа прямого эфира и навещания на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Я Василий Стрельников, он Виталий Найт. Василий Борисович, неделю назад исполнилось 37. Что-нибудь праздничное, если можно, всем ура! Поздравляем! Первый трек для вас. Как вы там поживаете? Лето пока еще не закончилось, хотя такое ощущение, что, по идее, завтра уже 1 сентября. Но не надо торопить события, не надо, пожалуйста. Давайте лучше письма почитаем в навещании на маяке. Меня зовут Георгий, я из Новгородской области. Хочу пожелать всем слушателям отличного завершения рабочей недели и скорейшего наступления долгожданных выходных. Сегодня последний день июля, а значит, пора готовиться к августу, собирать урожай и завершать последние работы на огородах. Передаю отдельный привет всем садоводам. Хочу заказать песню от Modern Talking «You're My Heart, You're My Soul».

Георгий нас слушает в Новгородской области. Эта пьеса прозвучала специально для него. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Это и навещание на маяке. Мировая классика, поп-рок, музыки. По вашим заявкам, я Василий Стрельников. Он Денис из Екатеринбурга. Порой хочется так помечтать, особенно учитывая, что у нас на улице плюс 35 несколько дней подряд. Прошу поставить композицию Алис Дюпор Персье Лемье. Вот так вот. Французская музыка, вы на вещании на маяке. И какая?

Красота. Алис Дюпо Персье Лемье специально для Дениса из Екатеринбурга. Как всегда, простите за мной тоже. За мой французский, он хотел сказать профессионально, как настоящий диск-жокей. Это и навещание на маяке, мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Василий Голицын пишет: на альбоме Synchronicity Trio The Police обнаружил сегодня пьесу Tea in the Sahara. Она ощущается как жаркий день, неспешная и загадочная. Василий, что с вами? Проснитесь, встряхнитесь, а я пойду пока включу кондиционер.

великий альбом, мне кажется, Synchronicity. Как пишет Василий Голицын, Trio Police, пьеса T in the Sahara. Столько воспоминаний.

для Полины от Станислава и Татьяны. Creedence Clearwater Revival Fortunate Son вы на вещании на маяке. От Марии огромный привет, между прочим, любимому мужу Максиму от всего семейства. Ray Charles, Swanee River Rock прямо сейчас.

Рэй Чарльз, Swanee River Rock от Марии для любимого мужа Максима. Вы на вещании на маяке. Не забывайте про еще один эфир, который я веду на маяке в выходные, только уже в воскресенье. Очень-очень поздно. Бессонница. Программа, в которой можно передать привет, пообщаться с другими слушателями, которые во время эфира не спят. А многие, между прочим, очень быстро засыпают прямо во время эфира. Были такие подтверждения, были такие письма. Голосовая почта со всего мира. В общем, не пожалеете. Настраивайтесь на бессонницу на маяке в воскресенье в 23:07.

0: продолжим совсем скоро.
1: Иновещание. Слово – это строительный материал для предложения. Но вот в отличие от предложения, слова не выражают сообщений. Татьяна Гуськова, филолог, кандидат наук.
2: Так говорит «Маяк».
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские войска нанесли удары по одесскому НПЗ и судну с военным грузом, сообщили в Минобороны. Поражены в порту Одессы резервуар с ГСМ и цеха одесского нефтеперерабатывающего завода, говорится в заявлении. Среди других подбитых целей – сухогруз, осуществлявший доставку для ВСУ, добавили в министерстве. Также сегодня в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие с применением ударного БПЛА «Герань-4» поразили сортировочный комплекс «Новой почты» в районе Подгорного Днепропетровской области. Соединенные Штаты едва ли передадут Украине технологии производства зенитно-ракетных комплексов «Патриот». Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп. «Мы на это не соглашались. Такого рода технологии передавать другим странам тяжело», заявил президент США, отвечая на вопросы журналистов о перспективах передачи Киеву лицензии на выпуск «Патриот». «Люди, которым вы передаете технологии, могут в один прекрасный день начать действовать против вас», сказал Трамп на заседании президентского кабинета. Это совещание состоялось в загородной резиденции американских лидеров в Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном. Посольство России в Таиланде продолжит поддерживать контакт с таиландскими властями по вопросу расследования убийства двух россиян в Паттайе. Об этом ТАСС сообщил глава российского диппредставительства Евгений Томихин. Мы получили информацию о том, что были задержаны подозреваемые, которые практически сразу сознались в содеянном. Выражаем соболезнования близким погибших. Судя по всему, россияне погибли из-за очень глупого желания бандитов отобрать у них мотоцикл, сказал дипломат. По данным СМИ Таиланда, после задержания в провинции Сакаэо подозреваемые были доставлены на допрос. В ходе следственных действий один из них признался, что закопал тела убитых 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа Назимова в лесу в районе Хуайяй на юге Паттайи. Согласно поступившей информации, в этом районе могут находиться еще 3 тела жертв преступной банды. Задержанные преступники ранее признались, что убили россиян, пытаясь завладеть мотоциклом, на котором те передвигались. Связь с молодыми людьми пропала ранним утром 26 июля, когда они выехали из дома. В выходные в столичном регионе ожидается жаркая и до вечера воскресенья сухая погода, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. В ближайшие дни показания термометров будут стремиться к 30-градусной отметке.
2: После серии ненастных и довольно прохладных дней над столицей вновь уверенно выглянуло солнце. В Москве до конца пятницы сохранится теплая сухая погода. Август тоже стартует с идеальных метеоусловий. В субботу в столице без осадков и до плюс 28. В воскресенье подхватит жаркую эстафету и к середине дня воздух прогреется до плюс 30. И лишь после 18 часов с приближением холодного фронта небо нахмурится и прошумят скоротечные грозовые дожди. В начале следующей недели центральная Россия останется в зоне положительной аномалии температуры, но сильной жары, по предварительным прогнозам, в августе уже не будет.
0: Метеоролог также добавил, что температура воды в естественных водоемах составит от 18 до 23 градусов, и ближайшие дни Тишковец назвал финалом массового купания. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас температура воздуха в Москве составляет 22 градуса, дует северо-западный ветер, местами с порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление в норме 748 миллиметров.
1: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российский дуэт «Моя дорожка» и Елизавета Минаева стали серебряными призерами чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже в синхронном плавании в технической программе. Также серебряные награды завоевали российские прыгуны в воду. Национальную команду представляли Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Терновой. Синхронист Захар Трофимов стал третьим в сольной технической программе. В российской премьер-лиге стартовал второй тур. В эти минуты московская родина принимает Ростов. Идет 74-я минута матча. 3-1 впереди Ростов. «Спартак» в ближайшее время сделает предложение по трансферу нападающего «Рубина» Мерлинда Даку. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в клубе решили активировать сумму отступных за форварда в 11 миллионов евро. Это будет сделано, если удастся договориться с нападающим по личным условиям. Российская премьер-лига сообщила о переносе матча третьего тура между Ростовом и ЦСКА в Москву в связи с повреждением инфраструктуры стадиона Донского клуба. Встреча пройдет в столице 8 августа и начнется в 20:30, а в 18-м туре клубы сыграют в Ростове-на-Дону. Точные даты и время ответной встречи будут сообщены позднее. Также изменено время матча третьего тура между «Спартаком» и «Краснодаром». Игра начнется на 30 минут ранее назначенного времени в 20:00. Московский «Локомотив» обыграл турецкий «Аланьяспор» в матче второго тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу со счетом 3-0. Агент, представляющий интересы нападающего Максима Мамина, Станислав Романов, сообщил, что игрок расторг соглашение с московским хоккейным «Динамо» по соглашению сторон. Также сообщается, что форвард подпишет контракт с ЦСКА до конца сезона 26-27. 229-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова, вышла в 1/2 финала турнира WTA-250 в Мемфисе, обыграв американку Кэти Макнелли 6-3-6-4. Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал турнира в Вашингтоне. В 1/4 россиянка уступила третьей ракетке мира, американке Джессике Пегули 3-6-5-7. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: на вещание.
1: И на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Продолжаем. Дмитрий из Казани пишет: «Добрый вечер, Василий Борисович. Уже целый месяц прошел с предзащиты, которая оказалась успешной. Но до сих пор не удается восстановиться. До сих пор приходится откладывать жизнь ради чего-то, что уже и не кажется таким важным и нужным, как казалось в начале долгого аспирантского пути. Не могли бы вы, пожалуйста, поставить «Абба» «Hole in your soul», так сказать, «дыра», «отверстие в душе», но не с альбома 77 года, а живую версию с «Лайва», интересное слово, «Лайва», «Лайва», мою подругу звали «Лайва», с «Лайва» 2014 года. Она более энергичная и зажигательная. Спасибо, Дмитрий из Казани. Вы, Дмитрий, простите нас, но качество там такое, и она как-то странно очень начинается, да и вообще совсем не по-родийному звучит. Поэтому сделайте погромче, вот вам классика.

на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Заявка от Романа Лесных. Сегодня у моего младшего сына Лёвы день рождения. Ему исполнилось 5 лет. В связи с этим замечательным событием я поздравляю сына и нас, его родителей. Дружок, мармеладные щечки, расти большим и умным, здоровым и красивым. И пусть тебя обходят стороной несчастья и горести. Твоя жизнь впереди. Поставьте, пожалуйста, Woodkid, I love you. P.S. Оль, обещаю в следующем году улететь вместе с вами. Люблю тебя.

0: Рубрики «Навещание на маяке» – письмо. Это Анастасия. Сегодня я пишу вам из Берлина, чтобы передать большой музыкальный привет моему дорогому другу Александру в Новочеркасск. Хочу попросить вас поставить в эфир трек «Ain't No Grave» в исполнении Джонни Кэша. Это его кавер на американский госпел начала 20 века, который использовали во многих фильмах, например, в «Пиратах Карибского моря» или в «Джанго освобожденном». Хорошего вечера вам всем.
1: There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river. What do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and see. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down.

0: Well, meet me, Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road.
1: И навещание. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Идет сцена, и чтобы зритель не заметил, что началась музыка, мы шепотом, как в зрительном зале в кинотеатре, старайтесь не шуметь, мы тихонечко заходим, а вы не заметили, что музыка уже появилась, и она уже диктует вам эмоцию, которую вы должны испытывать. Фильм видел, музыку не помню, значит, хорошая.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Авиаконструкторы, испытатели, истребители, воздушные асы и ночные ведьмы, хозяева неба и их летающие машины. Вся история отечественной авиации в подкасте «Крылья Советов». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Воспитание души.
2: Когда вы стараетесь объяснить себе, почему человек, живший 200 или 400 лет тому назад, поступил так, а не иначе, вы должны одновременно сказать две противоположные вещи. Он такой же, как ты. Поставь себя на его место. И не забывай, что он совсем другой, он не ты. Откажись от своих привычных представлений и попытайся перевоплотиться в него.
0: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия. Маяк.

0: вещание. Мистер Уикенд.
1: Ольга пишет: поздравляю нас с супругом Василием с 17-летием нашей совместной счастливой жизни. Для нас и для всех наших близких, которые в этот чудесный вечер с нами, поставьте песню Celine Dion «The Power».

Power of Love, Celine Dion для Ольги и для Василия. Вы на вещании на маяке. Город Клин, семья Ломакиных, деревня Григорьевская и огромный привет семье Феклистовых. С просьбой поставить Крис Риа.

0: Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Подразделения российских группировок за неделю взяли под контроль 7 населенных пунктов Днепропетровской области и ДНР, включая стенки за прошедшие сутки. Установили контроль над 5 населенными пунктами в Сумской и Харьковской областях, в том числе сегодня над Веровкой, сообщили в Минобороны России. За неделю вооруженными силами России также были осуществлены массированные 15 групповых ударов с высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в СУ. В ходе ударов, по данным Минобороны, также поражены военные аэродромы, склады вооружений и боеприпасов, цеха производства и места хранения беспилотников. Ударом также были подвергнуты объекты инфраструктуры украинских морских портов, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, заявили в Минобороны. Глава РЖД Олег Белозеров в разговоре с Владимиром Путиным подтвердил, что инвестпрограмма компании в этом году выполнена на 45%. Президент провел встречу с главой российских железных дорог в Кремле.
2: Основные задачи стратегические российских железных дорог – это безопасность, надежность и обязательное развитие, поступательное развитие без остановок.
3: У вас инвестпрограмма процентов на 45 выполнена, да?
2: Да, выполняется сейчас, и мы в связи с переносом части средств увеличили объем инвестиций в этом году, для того, чтобы дополнительные задачи, которые вы поставили, могли выполнить, в том числе и на Восточном полигоне, и в том числе по закупке дополнительных локомотивов.
0: Совет директоров РЖД в декабре прошлого года утвердил инвестиционную программу компании на 2026 год в размере 713,5 миллиарда рублей. Вашингтон не давал Киеву согласия на передачу лицензии для самостоятельного производства зенитных ракет комплексом «Патриот». Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Говоря о возможных рисках передачи передовых военных лицензий, Трамп выразил серьезные опасения в непредсказуемости союзников, которые могут использовать полученное оружие во вред самим американцам.
4: Зеленский хотел бы получить некоторое количество ракет к ПВО «Патриот». Смертоносные ракеты, знаете ли. Это невероятное оружие, и мы должны быть очень осторожны, позволяя кому-либо еще производить его. Это очень важно. Мы строим много заводов для производства этой и других штук. Это такие технологии сложно отдать другие руки, и я не думаю, что это когда-нибудь произойдет. Большинство людей, в случае, если вы отдадите им эти технологии, однажды могут повернуть их против вас.
0: Ранее стало известно, что корпорация Boeing, производящая головки самонаведения для этих ракет-перехватчиков, отказалась передавать технологию производства украинской стороне. Российские синхронисты Ке Майя Дорожко и Елизавета Минаева расстроены из-за второго места на чемпионате Европы по водным видам спорта. Об этом они рассказали журналистам. Спортсменки стали вторыми по итогам технической программы дуэтов. Их опередил дуэт из Греции, а третьими стали представительницы Великобритании. Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Тогда на соревнованиях в Будапеште россияне выиграли общекомандный зачет. На нынешний турнир в Париже завершится 16 августа. Также российский синхронист Захар Трофимов стал бронзовым призером этого чемпионата в технической программе. Гагаринский районный суд приговорил Валерию Чекалину к 5 годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях, сообщает РИА Новости. Суд также оштрафовал блогера Лерчик на 765 миллионов рублей. Кроме того, ей на 3 года запретили продвигать свой коммерческий бренд в интернете. Процесс проходил в закрытом режиме. Лерчик свою вину не признала. Прокурор запрашивал для Чекалиной 6 лет лишения свободы условно и штраф в 1 миллиард 200 миллионов рублей. В свою очередь адвокаты просили либо оправдать ее полностью, либо освободить от наказания по болезни. В феврале Лерчик доставили в онкологическую реанимацию, обнаружили рак желудка 4-й стадии. В марте суд выделил дело против блогера в отдельное производство и приостановил до выздоровления. Домашний арест заменил на запрет определенных действий. После 9 курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля. По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 Лерчик и ее бывший супруг Артем продавали фитнес-марафоны вместе с партнером Романом Вишняком и соучастником союзниками они перевели более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты. При этом банку они предоставили документы с ложными сведениями. Вишняк заключил сделку со следствием и получил 2,5 года лишения свободы. А Чекалина осудили на 7 лет. Август в Москве и области начнется с идеальной погоды, заявил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. При этом в ближайшие выходные 1 и 2 числа будет солнечно и сухо.
1: Август в Центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Напомню, для Москвы, для августа ночью норма это плюс 12, день это плюс 21,5. Ну и дождей выпадет больше нормы на 10-20% при норме 78 миллиметров.
0: Среднесуточная температура воздуха в августе ожидается в пределах климатической нормы. По предварительным прогнозам, жарким последний месяц лета не будет. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди, днем с грозой 22-24 градуса. В Москве без осадков и 26-28 тепла.

начало третьего часа и навещание на маяке. Wang Chung, let's go для Бориса из Севастополя. Хорошего всем летнего вечера, пишет Борис. Сейчас мчу на велосипеде к морю. Если повезет, то как раз приеду к заявке. Всем море, солнце и хорошего настроения. Всем пятница. Борис, спасибо, что слушаете. Мировая классика поп-рок-музыки. По вашим заявкам, я Василий Стрельников. Сергей Зайцев из Липецка пишет. Добрый вечер, Василий Борисович. Сегодня 31 июля, день рождения у моей жены Валерии. Пожелайте, я хотел, да это подсознание. Пожелайте ей оставаться всегда такой же прекрасной и веселой. И поставьте что-нибудь подходящее. Первое, что пришло в голос, в голос, что ж такое, подсознание просто замучило сегодня. Энди Гибб, Everlasting Love для Валерии и для Сергея Зайцева.

0: для Валерии от Сергея Зайцева и от нас вы на вещании на маяке. Andy Gibb, Everlasting Love. Исаев, Владимир, Евгения, Влада и Марк, вам тоже добрый вечер. Недавно возвращаясь домой с работы в наушниках шлема, зазвучал старый теплый ламповый камуфляж. Ну, сейчас начнется. Накрыло воспоминаниями конца 80-х и начала 90-х. Школьные огоньки и дискотеки в пионерском лагере. Так вот, может, запустим для моей Евгении и для всех наших слушателей камуфляж, композицию «Perfect». Подпись Исаев Владимир, Евгения, Влада и Марк.
1: Babylon's choir, neon lights telling shortcuts night, asphalt sucked in the sun.

Евгения, Влада, Марк и, конечно же, Владимир Исаев. Спасибо, что слушаете и навещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Вот заявка от Александра Баринова из Пскова. Здравствуйте, Василий Борисович. Поставьте, пожалуйста, по возможности композицию Gary Numan Metal. Необычное минималистическое звучание. Не повторю, минималистическое звучание, но что-то в этом есть. С уважением, Александр Баринов, город Псков. А вы найдите живое выступление Гарри Ньюмана и обратите внимание на двух гитаристов. Получите огромное удовольствие. Я вам это гарантирую. Это и навещание на маяке.

пьеса «Metal» Гарри Ньюман для Александра Баринова «Вы на вещании на маяке». Город Мытищи, Николай Г. на связи. По случаю выписки из больницы Игоря Иванова и для поднятия его боевого духа он много времени посвятил видеоиграм. Если это возможно, поставьте музыкальный трек из игры Assassin's Creed Valhalla 2020 год. Valhalla Calling, Miracle of Sound. Ship.

Игорь Иванов. Здоровья вам и спасибо, что слушаете и навещание на маяке. Борис, вы еще с нами? Я нашел вашу заявку. Вот она.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российские войска поразили беспилотниками «Герань» «Гербера» и баражирующим боеприпасом «Ланцет» три судна, которые участвовали в транспортировке оружия и других военных грузов, сообщили вечером Минобороны, предоставив кадры объективного контроля. Сегодня, 31 июля, были нанесены 4 удара по 3 морским судам, участвующим в транспортировке вооружения и имущества военного назначения, говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что согласно объективному контролю цели были поражены. Майнинг криптовалют запретят с 15 августа и до конца 32 года в Москве, Московской области и ряде районов Курской области. Об этом говорится в постановлении правительства, которое подписал Михаил Мишустин. Среди территорий Курской области, которые подпадают под ограничение майнинговой деятельности, значится 8 муниципальных округов и город Льгов. В мае, как напоминает ТАСС, правительственная комиссия по развитию электроэнергетики рекомендовала ввести запрет на майнинг в Москве, Московской области и на отдельных территориях Курской области. Высокая, местами чрезвычайная пожароопасность сохранится на обширной территории России с 1 по 3 августа, предупредили в гидромедцентре. Пожароопасно будет в Мурманской области, Коми, Калмыкии, Волгоградской, Астраханской областях, в Крыму, в Ставропольском крае, Дагестане, Чечне, на юге Саратовской области, а также в Башкортостане и Оренбургской области, на востоке Ямало-Ненецкого автономного округа в Томской области, на севере Красноярского края, Иркутской области, на западе и юге Якутии, в Хабаровском крае. В гидромедцентре отметили, что с 1 по 2 августа чрезвычайная пожарная опасность сохранится на севере Архангельской области и в Ханты-Мансийском автономном округе, а со 2 по 3 августа в Херсонской области. Помимо этого, 3 числа высокая пожарная опасность ожидается в Ростовской области, на севере Краснодарского и Алтайского краев, заключили синоптики. Употребление воды из московских родников может привести к инфекционным заболеваниям, включая гепатит А и острые кишечные инфекции, предупредили в столичном управлении Роспотребнадзора. Как показал мониторинг, вода из родников на территории города не отличается постоянством состава и качества и не всегда соответствует гигиеническим нормативам, говорится в сообщении ведомства. Там напомнили, что пить из родника можно исключительно при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве в первый день августа будет малооблачно, без осадков. Воздух раскалится до 26-28 градусов. В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди, днем с грозой и 22-24 градуса. Ну а в эти минуты в российской столице температура воздуха составляет плюс 19 градусов. Без осадков, атмосферное давление чуть выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба.
2: Екатерина Солдатенкова, здравствуйте. Российский дуэт Майя Дорожко и Елизавета Минаева стали серебряными призерами чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже в синхронном плавании в технической программе. Золото завоевали представительницы Греции. Также серебряные награды завоевали российские прыгуны. Национальную команду представляли Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Церновой. Победителями соревнований стали итальянцы. Футбольный «Спартак» в ближайшее время сделает предложение по трансферу нападающего «Рубина» Мерлинда Дакку. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в клубе решили активировать сумму отступных за форварда в 11 миллионов евро. Это будет сделано, если удастся договориться с нападающим по личным условиям. Российская премьер-лига сообщила о переносе матча третьего тура между Ростовом и ЦСКА в Москву в связи с повреждением инфраструктуры стадиона Донского клуба. Встреча пройдет в столице 8 августа и начнется в 20:30, а в 18-м туре клубы сыграют в Ростове-на-Дону. Точные даты и время ответной встречи будут сообщены позднее. Советник президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино уволился в знак протеста. С подробностями Екатерина Маловичко.
3: Старший советник главы Международной федерации футбола Джанни Инфантино Карлос Кардейро покинул свой пост в знак протеста против намерения президента организации продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Инициативу массово осудили в мировом футболе. Союз европейских футбольных ассоциаций заявил о бойкоте турниров под эгидой ФИФА. Это решение поддержали все 55 федераций, входящих в Союз. Также предложение Инфантино отклонили члены Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. бассейна, а в Азиатской конфедерации футбола призвали к реформам управления ФИФА. По информации источников Sky News, Инфантино потерял поддержку своего ближайшего окружения. Это плохая сделка для членских ассоциаций ФИФА, для футбола и для долгосрочного будущего этой игры, приводит слова Кордейра журналист Бен Джекобс. Если ассоциации считают, что для развития игры необходимы дополнительные инвестиции, у ФИФА уже есть финансовые возможности оказать такую поддержку за счет имеющихся ресурсов. Решения такого масштаба должны приниматься в интересах футбола, а не тех, кто извлекает из этого выгоду, заявил Кордейро.
2: Московский «Локомотив» обыграл турецкий «Аланьаспор» в матче второго тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу со счетом 3-0. Агент, представляющий интересы нападающего Максима Мамина, Станислав Романов, сообщил, что игрок расторг соглашение с московским хоккейным «Динамо» по соглашению сторон. Также сообщается, что форвард подпишет контракт с ЦСКА до конца сезона 26-27. Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира серии WTA 500 в Вашингтоне. В 1-4 россиянка уступила третьей ракетке мира, американке Джессики Пегуле, 3-6, 5-7. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: на вещание.
1: И на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Пишет Татьяна Викторовна из Москвы. Добрый вечер, Василий Борисович. Послушаем прекрасный трек в живом исполнении, который он посвятил жене. Sting, Mad About You. Live, Берлин, 2010 год. Василий Борисович, пожалуйста, переведите слова Стинга в начале песни. С уважением и благодарностью, Татьяна Викторовна, Москва. Татьяна Викторовна, я очень плохой переводчик, но попробуем. Эти песни родились из самых разных историй. В основу следующей легла библейская притча из второй книги царств, а точнее из 11 главы. Вот эта история. Царь Давид влюбился в Версавию, жену воина Урии. Чтобы забрать ее, он подстроил гибель Урии в бою. Бога это сильно прогневало, и в 12 главе Давида ждет суровое наказание. Спасибо.

0: И на вещание на маяке. Голосовые сообщения наших слушателей.
1: Привет, Василий Борисович и слушатели. Это странное лето близится к завершению. Я хочу пожелать всем спокойного августа, каких-либо хороших новостей и солнечной погоды. Василий Борисович, поставьте, пожалуйста, Джим Кроучи «Time in a Bottle». Спасибо. Катенька Корытова.

какие воспоминания. Jim Croce, Time in a Bottle для Кати Корытовой в навещании на маяке. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Заявка от Ильи из Нижнего Новгорода, который пишет: «Привет, в воскресенье Ильин день. Хочу всех поздравить с наступающим праздником. Поставьте, пожалуйста, группу Slade, Nobody's Fool». Вот это интересно. Интересный праздник, интересная заявка –

0: Slayed Nobody's Fool для Ильи из Нижнего Новгорода. Вы на вещании на маяке. Если вы хотите прислать нам голосовое сообщение в рубрику «Голосовая почта», все очень просто. Заходите на сайт vsfm.ru. vsfm.ru. Там вся информация, все наши явки, все наши пароли. Мы любим слушать ваши голоса. Программа получается действительно очень такая вот прям сверхрадийная, мне кажется. Действительно, радио-волшебство в действии. Сайт vsfm.ru. Ждем ваши голосовые письма. Так, мне нужно готовить финал. Вы тоже там приготовьтесь сделать погромче. Сегодня вас ждет, ох, какая песня.
1: И на вещание. Маяк. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
1: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
1: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке.

0: на вещание.
1: Other programs may try to imitate us.
2: Hello?
1: But how do they imitate a feeling like Vasily's Weekend?
3: Ну что, зафиналимся? Сегодня трек из домашней фонотеки Максима из Нижнего Новгорода. Вот что он пишет. Здравствуйте, Василий Борисович. Если будет возможность, поставьте в эфир, пожалуйста, Renee and Angela. I'll be good. 85-й год. Спасибо. С уважением, Максим, постоянный слушатель из Нижнего Новгорода. С большим удовольствием, Максим. Прекрасный выбор. И очень даже подходит к финалу нашего эфира на «Маяке».

просьбе Максима, постоянного слушателя из Нижнего Новгорода, выдающийся американский R&B дуэт из Лос-Анджелеса Рене и Анжелы. Не только R&B, здесь и диско, и фанк. И, кстати, по поводу фанка, Наталья пишет из... Так, давайте посмотрим, QTH. Ага, село Лучистое. С прошедшим днем рождения хочу поздравить мужа Андрея Лебедева. И поставьте, если что-то есть из фанка. Мы познакомились под такую музыку. Многие знакомятся под музыку и на вещание. Спасибо, что провели этот вечер вместе со мной. Благодарю Таню и Ивана на маяке. Я Василий Стрельников. Берегите себя, и чтобы скорее все было хорошо. Спокойной ночи.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. В течение дня вооруженными силами России продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками поражены сухогруз, осуществлявший доставку грузов для украинской армии, в порту Одесса резервуар с топливом и цеха Одесского нефтеперерабатывающего завода. В течение недели нанесены массированные и 15 групповых ударов по предприятиям украинской оборонки, логистическим центрам, объектам ТЭК и транспорта, военным аэродромам, складам вооружения и боеприпасов, цехам производства и местам хранения БПЛА. Кроме того, поражены украинские порты и 31 судно, в том числе 23 сухогруза, 4 балкера, 2 буксира и десантный катер. На прошедшей неделе подразделения группировки «Север» освободили населенные пункты Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области, Юрченкова и Веровка Харьковской области. Нанесено поражение 13 бригадам противника. В ССУ потеряли до 1500 боевиков, 16 бронемашин, 72 автомобиля, 9 орудий полевой артиллерии, 4 станции РЭП и контрбатарейной борьбы. Средствами ПВО России за неделю сбиты 69 управляемых авиабомб, 7 реактивных снарядов системы залпового огня американского производства, 4 ракеты большой дальности и более 5000 беспилотников самолетного типа. В течение пятницы перехвачены и уничтожены 223 украинских дрона самолетного типа. Российские железные дороги – самые надежные и безопасные в мире, заявил глава холдинга Олег Белозеров на встрече с президентом. По его словам, в РЖД работают более 850 тысяч человек, средняя зарплата выросла до 119 тысяч рублей. Белозеров доложил о росте грузоперевозок с дружественными странами.
2: Есть хорошие показатели – это рост погрузки на экспорт за 6 месяцев. Более 3,4%.
3: Рост
2: на экспорт. В июне рост на экспорт более 4,4%. При этом растут направления такие, как перевозка по МТК «Север-Юг», и очень серьезно приросла перевозка контейнеров. При этом доля дружественных стран у нас сейчас занимает в объеме перевозки более 93%. Растут перевозки с Китаем.
0: Глава РЖД доложил президенту о развитии квантовых сетей. Владимир Путин на это сказал, что развиваемая компания сеть квантовых коммуникаций должна стать не только полезной для страны, но и прибыльной. Основным инициатором деструктивной политики антироссийских санкций на Западе выступает Европейский Союз. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам противодействия санкционной политике в отношении российских компаний. Однако, по его словам, эти ограничения не парализовали российскую экономику.
4: В очередной раз пугают какими-то дикими санкциями нас, американскими, еще какими-то. Очевидно, что это не парализовало российскую экономику, она живет и работает и развивается, но трудности, конечно, это тоже создает, это очевидно. Инициаторами этой деструктивной политики в настоящий момент, прежде всего, является Европейский Союз. Соединенные Штаты продолжают эту же линию, по сути. Япония, Канада, Австралия постоянно нарушают законные интересы российского бизнеса за границей.
0: Дмитрий Медведев предложил активную оборону в отношении западных стран, которые ввели санкции в отношении российских хозяйствующих субъектов. Майнинг криптовалют запрещается в Москве, Московской области и ряде районов Курской области с 15 августа и до конца 2032 года. Об этом говорится в постановлении правительства, которое подписал Михаил Мишустин. В мае, как напоминает ТАСС, правительственная комиссия по развитию электроэнергетики рекомендовала ввести запрет на майнинг в столичном регионе и на отдельных территориях Курской области. Высокая пожароопасность сохранится в начале августа в Мурманской области, Коми, Калмыкии, Волгоградской, Астраханской областях, Республике Крым, на Ставрополе, в Дагестане, Чеченской республике, Саратовской области, Башкортостане, Оренбуржье, а также на востоке Ямало-Ненецкого автономного округа, Томской области, на севере Красноярского края, Иркутской области, в Якутии и Хабаровском крае. Среднемесячная температура воздуха в августе ожидается в пределах климатической нормы. Начнется последний месяц лета в Москве и области с идеальных метеоусловий. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в выходные ожидается жаркая и до вечера воскресенья сухая погода.
1: На столице вновь уверенно выглянуло солнце. Август тоже стартует с идеальных метеоусловий. В субботу в столице без осадков и до плюс 28. В воскресенье подхватит жаркую эстафету и к середине дня воздух прогреется до плюс 30. И лишь после 18 часов с приближением холодного фронта небо нахмурится и прошумят скоротечные грозовые дожди. В начале следующей недели центральная Россия останется в зоне положительной аномалии температуры, но сильной жары, по предварительным прогнозам, в августе уже не будет.
0: Погода. 1 августа в Санкт-Петербурге дождь и гроза, плюс 24. В Москве ясно и 27 градусов. Сейчас в российской столице плюс 19. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Новости на сайте вести.ру.

0: «Сказки на ночь» Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Трещина.
1: Однажды в мире, который когда-то был цельным, как единое дыхание многоголового существа, время перестало быть ровным течением. Вместо него появились трещины, разломы, разрывы, зияющие раны в ткани сущего. В этих разломах прошлое и будущее смешивались так же неразличимо, как цвета на закате, когда само небо не знает, где кончается день и начинается ночь. Трещины открывались в самых неожиданных местах, в центре старого города, где камни мостовой хранили отпечатки ног, на опушке леса, где воздух вдруг становился густым, как дыхание ушедшей эпохи, над рекой, которая текла сразу во все стороны, и в ее отражениях можно было увидеть лица тех, кто еще не родился, и тех, кого уже нет. Большинство людей боялись этих трещин и обходили их стороной, ведь они показывали, что времени нет, а это пугало. Каково это – ощутить, что прошлое не уходит, а будущее не наступает? Что все, что когда-либо было и будет, существует здесь и сейчас, в одном бесконечном мгновении. Это знание было слишком тяжелым для тех, кто привык жить по определенному плану. Но были и те, кто эти трещины охранял. Хранители стояли на их границах и не давали времени распасться окончательно. Героиня этой истории была одной из них. Она жила у самой большой трещины, которая разверзлась на месте древнего города. Город был погребен под слоями веков и давно ушел в забвение. Никто уже не помнил его название, но она чувствовала город каждую ночь. Она садилась у края разлома и смотрела в глубину, где прошлое и будущее переплетались в причудливые узоры, похожие на старинные гобелены, что были произведением чьих-то невидимых рук. Постепенно она забыла, сколько ей лет, потому что время у трещины текло иначе. Она могла быть и молодой, и древней одновременно. Ее лицо выражало покой, а в глазах горел свет, который бывает у тех, кто слишком долго вглядывался в бездну и однажды перестал пугаться ее глубины. И вот однажды она заметила, что трещина изменилась. В глубине ее появились не просто образы, как было всегда, а голоса. Они были такими же старыми, как сама земля, и такими же чистыми, как первый крик младенца. Голоса просили о помощи. Она поняла, что там, в прошлом, тоже происходит разлом. Если его не остановить, время схлопнется, как лист бумаги, сжатый в кулак. Не останется ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Только беззвучное, пустое ничто, в котором даже мысль не сможет родиться. Тогда она решила войти в трещину. Она не знала, вернется ли, но знала, что если не войдет, не вернется никто. Ни те, кто живет сейчас, ни те, кто живет в прошлом, ни даже те, кто еще не рожден. Она сделала шаг вперед, и мир вокруг нее изменился, как меняется сон, когда понимаешь, что спишь, но никак не можешь проснуться. Она оказалась в том же городе, и камни его были еще целы. Люди ходили по этим же улицам, но не знали, что их мир скоро исчезнет. Она должна была сказать им правду, хотя знала, что правда часто бывает страшнее любой лжи. Она ходила по улицам, которые теперь вспомнила. Они были такими оживленными. Она пыталась предупредить людей о том, что время ломается. Но никто не верил девушке из будущего. Она чувствовала, как одиночество крепчает и как ускользает ее собственное время. А трещина продолжает расти и поглощать этот мир. Она поняла, предупредить их не выйдет. Они должны сами понять. Тогда хранительница села на ступеньки старого храма, который еще не был разрушен, и закрыла глаза. Вместо того, чтобы говорить, она стала слушать. Сначала она прислушивалась к словам, к обрывкам фраз, звучавших на площади, а затем вдруг прислушалась ко всему несказанному, к тишине, что была между ними. И тогда зазвучали подлинные голоса тех, кто жил в том времени. Их надежды, их страхи, сожаления, их любовь, которая была такой же сильной, как и во все времена. Она поняла, что прошлое и настоящее — это не два разных берега, а одна река, текущая через все живое. И ей нужно показать людям, что они все уже связаны. И их жизнь имеет значение не только для них, но и для всех, кто есть. Она открыла глаза и увидела, что люди остановились и смотрят на нее. В ее глазах стал заметен свет их собственного будущего. И тогда они увидели, как их сегодняшняя улыбка, почти незаметная, вырастает в целый сад через 100 лет. Как их сегодняшняя злость, невысказанная, спрятанная, становится ядом, что отравит источник, из которого будут пить их дети. Один человек увидел, как его сегодняшняя усталость, его «я не могу», становится камнем. И однажды через него споткнется ребенок, бегущий спасать деревню от пожара. Другой увидел, как его сегодняшняя нежность, сказанная шепотом перед сном, превращается в свет, и он зажжет маяк в океане, где шторм пожирает корабли. Третий увидел, как его молчание, где он спрятал правду, становится трещиной, и по этой трещине течет боль, и она затопит целую эпоху. Что, если моя обида, которую я тогда не высказала, превратится в стену, и через нее не смогут пробиться мои внуки? Что, если мое молчание в тот вечер, когда надо было сказать «я люблю», станет болью, и она разойдется по всей линии времени? И однажды, уже в другом мире, из нее выползет чудовище и уничтожит целый город. Тогда люди поняли, что она не врет. И будущее не где-то там, оно здесь. В этом дне, в этом часе и выборе. Их мир, который они считали единственным, на самом деле часть чего-то большего, что не имеет ни начала, ни конца. Хранительница ощутила, что в их сердцах зажглась перемена. А трещина перестала расти и начала затягиваться. Но она не исчезла насовсем, потому что исчезновение означало бы потерю связи между мирами. Теперь она превратилась в мост и соединяла прошлое и будущее. По нему могли проходить те, кто готов был увидеть правду. Работа хранительницы теперь заключалась в том, чтобы помогать людям переходить через него, не теряя себя. С тех пор мир стал возрождаться. Это было возрождение внутреннего. И прежде чем начали возрождаться технологии и города, у людей появились способности лучше слышать, яснее видеть, способности чувствовать связь между всем, что есть, а также тем, что было, и тем, что будет. Люди начали замечать, что их собственные жизни стали глубже. И тогда будущее перестало быть туманной дорогой, и открылись пути, которые можно выбирать. Это было удивительно. В каждом мгновении оказалось спрятано все, что когда-либо было и будет. И тогда стало ясно, что счастье — это чувствовать, что ты — часть движения без начала и конца. Хранительница проводила людей в глубину самих себя и наблюдала, как каждый переход делает мир целее. Потому что целостность — это единственное, что может противостоять распаду. И если ты когда-нибудь увидишь светящуюся трещину в ткани реальности, не бойся. Это начало. Если ты готов услышать голоса тех, кто был до тебя, и тех, кто будет после, ты сможешь пройти вглубь и увидеть, что мир, который ты считал единственным, на самом деле лишь одна из комнат бесконечного дома под названием «Жизнь», то добро пожаловать в эпоху Возрождения. Именно оно случается с тобой, когда ты больше не боишься быть частью чего-то большего. И начинаешь просто дышать, и слушать, и быть.

0: «Сказки на ночь» Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Душа без имени.
1: Давным-давно в самом сердце мира жила одна очень особая душа. У нее не было имени. Она сама никогда его не знала, и никто его не знал. Она просто существовала тихо и незаметно, как капля росы, что рождается в утренних зорях. У всех вокруг были имена. Они звучали как музыка, как доброе слово, придающее каждому существованию смысл. А у нее ничего не было. Только пустота зияла внутри. Поэтому, когда она подходила к живым существам, они начинали плакать. Она шла по дорогам планеты в разные стороны и в сердце ощущала печаль. «Почему у всех есть имя, а у меня нет?» — думала она. «Почему я не могу назвать себя чем-то одним и сказать «я это»? Выходит, я просто тень? Без имени, без собственной сути, и, пожалуй, даже без судьбы. Иногда, когда ей встречались люди, плачущие или грустные, она чувствовала их боль, тонкую и звенящую, как весенний лед. И пыталась понять, кто я. Почему чувствую чужие печали? Итак, она шла дальше, мечтая узнать, кто она. Пусть хоть и неведомо, что это будет за имя. Все, чего она желала, почувствовать свое место среди этого мира. Словно бы новое имя дало ей новый дом. Так душа добралась до высоких стен, у которых стоял стражник. Он был непоколебим, как скала, и его загорелое лицо не выражало эмоций. Его доспехи сверкали, отражая белое солнце. Стражник был сосредоточен, и до бликов ему не было дела. Он охранял неприступные стены. Душа неслышно подошла к нему, завороженная игрой солнышка в латах, и коснулась его металлической груди. И вдруг стражник дернулся и

его лицу пробежала судорога. Он что-то услышал, хотя вокруг звенела тишина знойного дня. Он услышал скрежет мечей, в нос ударил запах раскаленного железа, крови и дорожной пыли. Перед стражником возник поверженный великан, победой над которым он был очень горд. И рыцарь вытянулся во весь рост, на лице его засияла улыбка. Но затем гримасу великана сменило лицо юноши, которого стражник когда-то пронзил копьем. В глазах того юноши застыло удивление. Рыцарь содрогнулся. Слезы, жгучие и соленые, вдруг потекли по его суровым щекам, стекая в щели лат и омывая свет солнца. «Прочь!» — прохрипел он то ли видению, то ли душе. «Уходи!» Душа отпрянула, помчалась по дороге за лес, унося с собой эхо того изумленного юношеского взгляда, последнего, что человек бросил на мир. Она продолжала свой путь, и тоска по имени рассеивалась в потоке дней и ночей. И однажды в полях душа увидела девушку. Прекрасная незнакомка танцевала на зеленом лугу, и ее смех звенел, как колокольчики. Казалось, в ее мире нет места печали. Душа, привлеченная этим светом, игриво понеслась рядом. В полях кружил ветер. Он играл в волосах девушки и развивал ее платье. Босые ноги касались мягких трав, а ладони заслоняли глаза от яркого солнца. В воздухе звенело торжество, будто весь окружающий мир праздновал через девушку жизнь. Душа, словно пушинка, движимая этой радостью и живым блеском глаз, с восторгом кружилась вокруг и ощущала чудо. И так они двигались вместе. Невесомая душа и лучезарная девушка, растворяясь в летнем дне, как два солнечных луча, слившихся в золотистый поток. На мгновение у души вспыхнула надежда. Вдруг среди этих полей она услышит свое имя. От радости она прижалась к танцующей девушке, как вдруг смех оборвался. Вместо переливов хохота и солнца зазвучал тихий всхлип. Душа видела, как девушка падает на бархатистый клевер и закрывает лицо руками. Они обе увидели маленькую девочку в пустом темном зале. Девочка сидела, поджав колени, и по ее щекам текли слезы. Образ появился так внезапно, что все поле стихло, и солнце застыло за облаками. «Что ты сделала?» — прошептала девушка, касаясь своих мокрых щек. «Я не плакала с самого детства, когда...» Она не могла произнести ни слова. Плач захлестнул ее. «Ты похитительница радости. Зачем ты вернула мне одиночество?» И душа в испуге унеслась прочь, вобрав в себя тот плач.

Она долго странствовала в отчаянии, стараясь ни о чем не размышлять. Наконец она пришла к краю моря, где на утесе стояла высокая башня. В башне царил приморский покой, в котором можно было расслышать, как по каменным плитам прыгают солнечные зайчики. Сердце старца, хранителя башни, билось в такт ветхим часам с маятником. Он стучал размеренно, словно считалочка вечности. Душа, уставшая быть ненужной, заглянула в окно в надежде на добрую компанию. Старец увидел ее и кивнул, словно ждал. Он открыл тяжелую скрипучую дверь и пригласил душу войти. Он не спрашивал ее имени, и она была рада. Хранитель башни согрел воду в медном чайнике и насыпал в фарфоровую чашку щепотку сушеных васильков. Васильки старик собирал на лугах возле моря. И каждый высушенный лепесток помнил небо, под которым расцвел. «Пей», — сказал он, и глаза его замерцали спокойным светом. «Это чай из летней синевы. Он успокоит мысли». Они разговорились. Вернее, говорил старик. Он рассказывал о жизни, которая бережно покоилась теперь в записанных им дневниках. О дальних краях, нанесенных на карты его памяти. Он говорил о звездах, как о старых приятелях, и о морских течениях, как о преданных спутниках. Душа с трепетом слушала, и ей становилось тепло, потому что она свидетельствовала великому чуду жизни. Незаметно для самой себя она потянулась и прикоснулась к человеческой руке, к тому месту, где под кожей струились реки его прожитых лет. И тогда это вновь произошло. Прилив забытой тоски. То была тоска не по звездам и далеким краям, которые старик повидал в своей жизни сполна. Это была тоска по прикосновению другой руки. Живой и родной. Маятник замолчал. Старец сжал голову руками, будто пытаясь удержать рассыпающийся над ним свод своего неба. Его глаза, еще секунду назад светившиеся, помутнели от ужаса перед этой внезапной, дикой, всесокрушающей жизнью, что ворвалась с непримиримой тоской. «Уйди!» — простонал он. И душа не узнала его голос. Оставив на столе нетронутую чашку с синевой, она выплыла в окно. Она унесла с собой эхо простого, но невыносимого слова. «Один». А в башне часы, сбившись с ритма, тикали теперь нараспев, отбивая такт одинокого сердца, которое вдруг вспомнило, что оно не только воспоминание, но и раны. И по этой ране, оказывается, можно так тосковать. Душа ушла.
Теперь в ее легком теле дрожали отзвуки рыцарского стыда, девичьей тоски и старческой скорби. Она решила, что ее суть — быть слезой мира, неиссякаемой и никому не нужной печалью. Она шла, и ее путь отмечали прозрачные лужицы слез, оставленные теми, кто ее оттолкнул. Душа тащилась, как призрак, считая себя ходячим несчастьем, болезнью сердца, которую нужно избегать. «Больше никому не буду приближаться», — решила она. Она пришла на край света, где море встречается с небом в бесконечной серой пелене. Здесь не было никого, и некого было ранить. Внизу под обрывом лежал бескрайний пляж из песка цвета пепла. Море и небо слились в одно матовое, свинцовое полотно, потерявшее горизонт. Душа брела по этому пеплу, и ее собственное сияние, некогда ясное и уловимое, стало похоже на предрассветный бестелесный туман. «Кто ты?» — спрашивал ее ветер. «Я никто», — шептала она. Душа собрала последние силы, чтобы сделать шаг в пустоту и до конца раствориться, как вдруг услышала тихие всхлипы. Под скалой сидел мальчик. Громко заплакать у него не получалось, несмотря на стоны ветра и пронзительные крики чаек. Он задыхался от непролитых слез, обхватив руками коленки, и ничего не видел перед собой. Сердце его было как комок сжатого в нем бремени. «Что с тобой?» — прошептала душа. «Внутри так тяжело», — еле слышно ответил мальчик, не поднимая головы. Голос был вовсе не детским. «А снаружи надо быть всегда хорошим. Ты тоже пришел сюда, чтобы исчезнуть?» «Я хотел бы, но не могу. Внутри меня словно камень. Он мешает дышать. И он уж точно никак не исчезнет. Что за камень? Тот, кем мне нельзя быть. Если я его выпущу, его все увидят. И меня не будет. А сейчас ты есть?» «Нет, кажется». «Значит, и исчезать нечему», — тихо произнес мальчик. «А тебя как зовут? Кто ты?» «Я не знаю. Меня никогда не зовут, только просят уйти. От меня все отворачиваются, говорят, я выношу на свет то, что должно спокойно спать во тьме. А разве оно не должно? Я не знаю. Я только знаю, что без этого им всем тоже пусто. Как и тебе с твоим камнем. Наверное, у них тоже камни вместо души». И тут мальчик неожиданно раскинул руки и обнял воздух рассвета, который он не видел, но ощущал перед собой. Он не знал, где было то, что помогало ему, но чувствовал всем сердцем. Оно было прямо здесь, в его объятиях.
И душа обняла мальчишку в ответ. Она не думала и не боялась. Она просто окружила его всем своим существом. Она стала теплым южным ветерком, что обнимает плечи в ночь, когда заветное желание вдруг начинает сбываться. Мальчик ахнул, как человек, вспомнивший, как дышать. И с этим первым вдохом наружу хлынуло. Он плакал не как ребенок, а как душа, внезапно обретшая плоть. Он рыдал за все те моменты, когда заставлял себя молчать, улыбаться, прятаться. А душа, она впервые тоже заплакала. Каждая слеза мальчика была каплей, падающей в бездну ее существа, и бездна начинала светлеть. Принимая его боль, она впервые ощущала себя священным сосудом для чьей-то правды и в ней обретала собственную ценность. Когда рыдания стихли, мальчик поднял заплаканное лицо и улыбнулся. «Спасибо», — сказал он. «Мне было так тяжело носить это в себе, а теперь я вижу море. Оно такое красивое. А еще», — смущенно улыбнулся он, «я узнал тебя. Узнал твое имя. Имя, которое всегда было твоим. Любовь». Рыцарь отошел от высоких стен, снял шлем и впервые умылся в реке, чувствуя, как вода смывает тяжесть. Он подумал: она вернула мне сострадание и вместе с ним честь. Мне так жаль, что я прогнал ее. Ведь это была любовь. Девушка вернулась с полей и села писать письмо тому, по кому тосковала. Она вернула мне глубину. Наконец я вспомнила, как могу творить. Прости, что не сразу поняла это. Благодарю тебя. Любовь. Старец спустился по винтовой лестнице, вышел на васильковые просторы и долго всматривался в волны. Я благодарю ее. Она вернула мне жизнь. Да, пускай со всей ее болью, но только так я вспомнил, как сильно умею любить. До сих пор душа стояла на краю, но обрыв больше не был краем. Он был самым настоящим центром, а над ним сияло теплое солнце. Потом она услышала: родное, идем

0: «Сказки на ночь» Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Молочная была уже открыта, но еще спал ленивый табачник. Солнце играло на разнообразных предметах по правой части улицы, выбирая, как сорока, маленькие блестящие вещи. А в ее конце, где шел поперек широкий лог железной дороги, вдруг появилось с правой стороны моста разорвавшееся о его железные ребра облако паровозного дыма. Тотчас забелелось опять с другой и прерывисто побежало в просветах между деревьями. Проходя затем по этому мосту, Петр Константинович, как всегда, был обрадован удивительной поэзией железнодорожных откосов, их вольной и разнообразной природой, заросли акации и лозняка, дикая трава, пчелы, бабочки. Все это уединенно и беспечно жило в резком соседстве угольной сыпи, блестевшей внизу, промеж пяти потоков рельсов и в блаженном отчуждении от городских кулис наверху, от облупившихся стен старых домов, гревших на утреннем солнце татуированные спины. За мостом, около скверика, двое пожилых почтовых служащих, покончив с проверкой марочного автомата и вдруг разыгравшись, на цыпочках один за другим, один подражая жестам другого, из-за жасмина подкрались к третьему, с закрытыми глазами, кротко и кратко, перед трудовым днем, сомлевшему на скамье, чтобы цветком пощекотать ему нос. «Куда мне девать все эти подарки, которыми летнее утро награждает меня, и только меня? Отложить для будущих книг? Употребить немедленно для составления практического руководства, как быть счастливым? Или глубже, дотошнее, понять, что скрывается за всем этим, за игрой, за блеском, за жирным зеленым гримом листвы? А что-то ведь есть, что-то есть, и хочется благодарить, а благодарить некого. Список уже поступивших пожертвований, 10 тысяч дней от неизвестного».
0: Владимир Набоков. Да.

0: новости.
1: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Экипажи Су-34 уничтожили вражеские позиции в Орехове, Запорожской области, Славянске, Донецкой Народной Республики, в районе Ивашкино, Харьковской области и населенном пункте Райгородок в ДНР. В течение дня в результате ударов высокоточным оружием поражены сухогруз в порту Одесса, резервуар с топливом и цеха нефтеперерабатывающего завода. В течение недели армия России нанесла 1,5 высокоточных ударов, в результате которых поражены предприятия ВПК Украины, логистические центры, объекты ТЭК и транспорта, военные аэродромы, склады вооружения и боеприпасов, цеха производства и места хранения БПЛА. Атакованы порты, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Поражено 31 морское судно. Солдаты и офицеры южной группировки войск освободили населенный пункт Стенки в ДНР. Нанесли поражение 15 бригадам ВСУ. За неделю в зоне ответственности группировки «Юг» ВСУ потеряли около 1300 боевиков, 26 боевых бронемашин, 176 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. В течение пятницы над российскими регионами перехвачены и уничтожены 223 украинских дрона. Средствами ПВО за неделю сбиты 69 управляемых авиабомб, 7 реактивных снарядов, 4 управляемые ракеты большой дальности и 5100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черном море за неделю поражены 3 безэкипажных катера ВСУ. Владимир Путин рассчитывает, что технологии квантовой связи РЖД для защиты при передаче информации будут развиваться и приносить прибыль. Президент принял гендиректора РЖД Олега Белозерова. Глава компании доложил президенту, что его поручение по развитию квантовых коммуникаций выполняется.
2: На данный момент мы имеем 7800 километров построенных, это 27 субъектов, 13 городов-миллионников объединены вот этой квантовой связью. Закончили технические элементы, сертифицировались и теперь выходим на оказание услуг. Монетизируем непосредственно эту услугу. Прежде всего это защита магистральных каналов, сетей связи холдинговых структур, ну все, кому нужна повышенная защищенность при передаче информации, с нами взаимодействует.
1: Вице-премьер, председатель совета директоров РЖД Виталий Савельев ранее сообщил, что РЖД являются флагманом транспортной отрасли по внедрению искусственного интеллекта, а протяженность квантовой сети в 2025 году составила 8000 километров. Плановые показатели погрузки на железных дорогах России за прошлый год выполнены в полном объеме, сообщил министр транспорта Андрей Никитин на совещании в преддверии профессионального праздника Дня железнодорожника, который в этом году отметят 2 августа.
3: Плановые показатели погрузки за прошлый год выполнены в полном объеме. Отгружено 1,116 млн тонн грузов. При этом пассажирские перевозки растут от года в год. В 2025 году по сравнению с 2024 они рекордно выросли еще на 2%. Всего перевезено 1,3 миллиарда пассажиров. Значительную часть этого показателя, 90%, обеспечивает пригородное сообщение. По поручению президента России разработали и утвердили концепцию развития пригородных пассажироперевозок до 2035 года.
1: Особое внимание на совещании уделили реализации масштабных проектов в регионах, в том числе строительству высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Попытки Запада нанести России стратегическое поражение на поле боя и в экономике обречены на провал, заявил Дмитрий Медведев. По словам зампреда Совбеза, санкции не парализовали экономику России, она развивается. Москва будет последовательно добиваться защиты предпринимателей за рубежом. Это напрямую связано с обеспечением экономического суверенитета.
4: Инициаторами этой деструктивной политики в настоящий момент прежде всего является Европейский Союз. Соединенные Штаты продолжают эту же линию, по сути. Япония, Канада, Австралия постоянно нарушают законные интересы российского бизнеса за границей. Это тоже элемент той кампании, которая призвана нанести так называемое стратегическое поражение. Не только на поле боя, но и в целом всему хозяйственному комплексу Российской Федерации. Я уверен, что подобные попытки обречены на провал.
1: Причастные к атакам ВСУ на российские регионы понесут ответственность после неминуемого краха их украинских протеже, заявила Мария Захарова. Как сказала официальный представитель МИДа, Киев играет с огнем, нанося удары по России. Это еще больше обостряет обстановку и отодвигает мир. Москва призывает осудить варварские нападения на мирных граждан, сказала Захарова. Практически все природные пожары в Турции взяты под контроль, сообщил глава Министерства сельского хозяйства и лесного хозяйства республики Ибрагим Юмаклы. Речь идет о пожарах в провинциях Анталья, Измир и Мугла. По данным Департамента коммуникации администрации президента Турции, к тушению привлечены 28 самолетов, 119 вертолетов, беспилотники и более 5000 единиц наземной техники. Все новости на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: 1 августа днем в Петербурге дождь и гроза, плюс 24. В Москве ясная погода и 27 градусов тепла. Сейчас в российской столице плюс 18.

хорошо сегодня вместе нам с тобою. До зари бродить по площадям. Светофор зеленым глазом нам мигает, улицы поют, песни рядом. Если слов мы не находим, молча бродим, город обо всем расскажет сам.

мы звонкие встречают нас повсюду. Шелестит листва, шепчет липы. Этот вечер никогда я не забуду. Мне с тобой сегодня хорошо. Мне с тобой сегодня хорошо.

0: Audio Stories.
1: В 2025 году на конференции Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры Казахстану разрешили ограниченную коммерческую продажу рогов сайгака. Разрешение действует сроком на 3 года с квотой до 10 тонн рогов в год, что примерно соответствует 25 тысячам убитых самцов. После этого квота вернется к нулю, и вопрос пересмотрят. Решение вызвало критику экологов, потому что даже временное разрешение может усилить спрос, браконьерство и незаконную охоту. Это угрожает устойчивости популяции сайгаков и особенно монгольского подвида. Численность сайгаков в Казахстане выросла благодаря охране, но пока восстановление нестабильно и контроль за торговлей недостаточен. Монгольский сайгак, локализованный и малочисленный, находится под особой угрозой. Недавний прогресс в охране вида отражен в изменении его статуса Международным союзом охраны природы с на грани исчезновения на угрожаемый. При этом сайгак исключен из Красной книги России по региону Волги и Урала. Эксперты подчеркивают, что сайгаки исторически подвержены резким колебаниям численности, и возобновление торговли может разрушить десятилетия усилий по сохранению.
0: Audio Stories.

я не буду, по какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве, друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. Не забыть мне очей твоих ясных и простых твоих ласковых слов, не забыть мне московских прекрасных площадей, переулков, мостов. Скоро встанет разлука между нами.

тобой не пройду я в траве, друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве.

0: Аудиосторис.
1: Ученые из Уругвая предупреждают: к концу нынешнего столетия может исчезнуть почти половина пляжей мира. Прибрежная зона представляет собой единую систему, которая включает дюны как естественный барьер от штормов, сами пляжи, регулярно затапливаемые приливами и подводную зону прибоя. Песок постоянно перемещается между сушей и водой под воздействием ветра и волн, и нарушение дюн ведет к разрушению береговой инфраструктуры. Исследования уругвайских и бразильских ученых показывают, что ухудшение состояния пляжей связано с туристической активностью, строительством и механической уборкой песка. Эти факторы снижают биоразнообразие, нарушают природный баланс экосистемы, особенно подводных сообществ, а также усиливают процессы эрозии, которые дополнительно стимулируют повышение уровня моря и изменение ветровых условий. Анализ 315 пляжей выявил, что примерно пятая часть всех береговых линий подвергается интенсивной эрозии. Исследователи призывают страны Южной Америки, Уругвай, Бразилию и Аргентину объединить усилия для разработки и реализации мер по сохранению прибрежных экосистем.
0: Аудио

0: против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о глаголах в определенной форме. На повестке «Прошедшее время. Средний род». Эти глаголы отвечают на вопросы «Что делала?», «Что сделала?». И у всех у них окончание «о». И вот первый пример от гостя программы «Хочу все знать».
2: И, грубо говоря, выйти уже спокойно, открыть дверь, чтобы не разорвало конструкцию.
1: Разорвало. Неверно. Правильно, разорвало. Ударение на окончании не ставим. В качестве шпаргалки используем начальную форму. Разорвать, разорвало. А теперь давайте поменяем приставку и посмотрим, что получится вместе с ведущим программы «Место действия Россия» Николаем Свистуном.
3: Но в 1703-м, например, там случилась неприятность, прорвало плотину, так что заводу тоже потребовалось время, чтобы выйти на вот эту впечатляющую мощность.
1: Прорвало. И опять у нас ударное окончание. И опять ошибка. Должно быть, прорвало. Кстати, скажу не по секрету. В проблемных глаголах прошедшего времени среднего рода ударение на окончание не ставим никогда. Ну, почти никогда. Поясняю. Есть глаголы с однозначным ударением. Оно может падать куда угодно. И на окончание в том числе. Например, пришло, несло. В этих словах мы не ошибаемся. Но как только мы встаем перед выбором, вроде как можно и так, и эдак, то делать. Делаем выбор не в пользу окончания. Поэтому прорвало, разорвало. И переходим к следующему примеру от Ольги Хлопониной, гостьей программы «Хочу все знать».
4: Да, поцеловала ему руку, потому что ее это пробрало до глубины души, то, что называется.
1: Пробрало. Неверно. Мы уже знаем, что окончание в спорных случаях должно быть безударным. Поэтому переносим его на второй слог. Пробрало. И у нас новый пример от гостя программы «Как знать». Слушаем.
5: Министерство экономического развития всем регионам передалось приконтрольные полномочия, и мы следим за стандартами, следим за реестром.
1: Передало. Неверно. А правильными здесь будут аж два варианта. Передало и передало. Но ударение на окончании – ошибка. И еще один пример от гостя программы «Место действия Россия».
6: В целом общество как что-то цельное не воспринимало. То есть было дворянское сословие, которое лечило себя само.
1: Восприняло. Неверно. Правильно, восприняло. Еще раз повторяем. В глаголах прошедшего времени среднего рода в спорных случаях ударяем все, что угодно, только не окончание. Восприняло, передало или передало. Прорвало, разорвало, пробрало. Ну и на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде.

кончается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей, но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей.

чем друзей не подвели. И тогда считаем рейс счастливым, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбой.

0: каждый день в эфире «Радио Маяк» успевают поделиться уникальной информацией не менее 20 авторитетных экспертов в разнообразных областях человеческого знания, от истории и литературы до экономики и астрономии. Так создается портрет окружающего нас мира. Каждый день. Каждый день. И сегодня. И сегодня. В день рождения Маяка.
1: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным.

0: для маленькой такой компании, для скромной такой компании огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без. Но бросаю.

0: поговорить.
1: Audio Stories.
2: Возведенный в эпоху правления императора Адриана во II веке нашей эры, храм Венеры изначально работал в составе комплекса общественных бань. Строение было обнаружено в конце XVI века благодаря найденной там статуе Венеры. Храм находится в районе Флегрейских полей. Это кальдера с повышенной вулканической активностью. Несмотря на регулярное проявление геологических процессов, храм сохранился до наших дней, пусть и погрузившись на 6 метров ниже современного уровня земной поверхности. Что интересно, он устоял перед воздействием феномена брадисейсма. Это длительные периоды подъема и опускания грунта. Научные изыскания подтвердили, что сохранность здания объясняется грамотно подобранными строительными материалами. Выяснилось, что древние мастера пользовались специальным раствором, который содержал известковый компонент и фрагменты вулканического происхождения. Кирпич изготавливался с добавлением вулканического песка, что значительно повысило прочность конструкции. Материал доставлялся из окрестностей вулкана Везувий. Так исследование подтвердило высокую степень адаптации построек Римской империи к особенностям местности. Использование природных ресурсов позволило обеспечить долговечность сооружений, а опыт древних инженеров продолжает оставаться актуальным и сегодня для областей с высоким уровнем сейсмологической опасности.
1: Audio Stories.
3: Тропинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу.

0: Audio Stories.
1: Использование километров для измерения межзвездных расстояний совершенно неудобно. От Земли до Солнца почти 150 миллионов километров. А ближайшая звезда Проксима Центавра удалена на фантастическое расстояние в 40 триллионов 260 миллиардов километров. Такие большие цифры трудно воспринимать и сравнивать, поэтому чаще используют иной подход – выражение расстояний временем, за которое свет достигает цели. Луч света от Солнца доходит до Земли примерно за 8 минут 30 секунд, а от Проксимы Центавра – за 4,5 года. От центра нашей галактики до Земли свет путешествует целых 25 тысяч лет. Иными словами, этот свет покинул центр Млечного Пути, когда по Земле бродили мамонты. До туманности Андромеды, доступной для наблюдений невооруженным взглядом на темном ночном небе, свет идет аж 2,5 миллиона лет. То есть, когда лучи, дошедшие до Земли, покинули туманность, никаких мамонтов вообще не существовало. Световые годы оказываются весьма удобной единицей измерения космических расстояний. Но существует и альтернативная единица – парсек. Один парсек равен примерно 3,26 светового года и используется, потому что облегчает расчеты для астрономов. Парсек определяется углом, под которым меняется положение звезды при годовом движении Земли по орбите вокруг Солнца. Чем дальше объект, тем меньший угол он описывает. Угловое смещение в одну секунду обозначает, что расстояние до объекта ровно 1 парсек. До ближайших звезд среднее расстояние составляет около 1 парсека, а до Проксимы Центавра всего 1,3 парсека. Представлять расстояние в километрах здесь бессмысленно, ведь 1 парсек – это 30 триллионов 857 миллиардов километров.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Что вреднее, потреблять блюда из микроволновки или рилсы из смартфона? Подкаст «Корпорация зла». Высокие частоты. В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Большая энциклопедия лета. Август. Астраханские арбузы. Хорошо известны с 16 века. Английский капитан и инженер-гидротехник Джон Перри, работавший в России по приглашению Петра I, сообщал, тот род, который растет в Астрахани, по мнению всех тех, кто отведал его, превосходнее всякого европейского арбуза. Пик сбора астраханских арбузов приходится на август. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Познание строится на работе сознания и бессознательного. Александр Банщиков, психолог.
1: Так говорит «Маяк».

0: Studio Stories.
1: Экзопланета под официальным названием HD 140-283, которую неофициально называют Мафусаил, олицетворяет собой глубокий возраст и таинственность космоса. Имя, вдохновленное библейским персонажем, который прожил 969 лет, едва ли передает истинную картину возраста планеты. Согласно научным расчетам, ей приблизительно 14 миллиардов лет, что сопоставимо с возрастом самой Вселенной. Эта экзопланета считается старейшей известной нам планетарной системой. Ее звезды, вокруг которых она обращается, давно завершили собственный жизненный цикл. Сама планета располагается сравнительно недалеко от нас, всего в 12 световых годах в направлении созвездия Скорпион. Ее масса примерно вдвое тяжелее газового гиганта Юпитера, а орбитальное расстояние превосходит дистанцию Урана от Солнца.
0: Аудио сторис.

0: Час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские войска поразили беспилотниками «Герань», «Гербера» и «Ланцет» три судна, которые участвовали в транспортировке оружия и других военных грузов. Минобороны предоставила кадры объективного контроля. Кроме того, российские военнослужащие с применением ударного БПЛА поразили сортировочный комплекс «Новой почты» в районе Подгорного Днепропетровской области. В течение недели нанесены массированные и 15 групповых ударов по предприятиям украинской оборонки, логистическим центрам, объектам ТЭК и транспорта, военным аэродромом, складом вооружения и военной техники, цехам производства и местам хранения БПЛА. Кроме того, поражены украинские порты и 31 судно, в том числе 23 сухогруза, 4 балкера, 2 буксира и десантный катер. В течение недели бойцы группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области. Ударили по живой силе техники 12 бригад ВСУ. Потери Киева в зоне ответственности восточной группировки составили более 2500 боевиков, 30 бронемашин, 77 автомобилей и 9 орудий полевой артиллерии. Средствами ПВО России за неделю сбиты 69 управляемых авиабомб, 7 реактивных снарядов системы залпового огня американского производства, 4 ракеты большой дальности и более 5000 беспилотников самолетного типа. В течение пятницы перехвачены и уничтожены 223 украинских дрона. Российские железные дороги самые безопасные в мире, это подтверждает статистика, сообщил на встрече с Владимиром Путиным председатель правления РЖД Олег Белозеров. Он рассказал, что РЖД увеличили перевозки на экспорт. Прирост идет за счет дружественных стран. Холдинг в приоритетном порядке поддерживает ветеранов спецоперации и их семьи.
2: Поддерживаем в качестве приоритета участников СВО. У нас есть проект «Своих не бросаем». Мы работаем вместе с фондом «Защитники Отечества». У нас есть 36 рейсов, 10 маршрутов. Почти 7 тысяч участников СВО вместе с семьями смогли воспользоваться нашими туристическими возможностями. При этом очень хорошо работает наша железнодорожная медицина. Более 21 тысячи участников СВО смогли воспользоваться нашими медицинскими услугами.
0: Развиваемая компанией РЖД сеть квантовых коммуникаций должна стать не только полезной для всей страны, но и прибыльной, отметил Владимир Путин на встрече с главой холдинга Олегом Белозеровым. Главным инициатором деструктивной антироссийской политики на Западе является ЕС, а продолжают его линию США, Япония, Канада и Австралия, заявил зам предсовбеза России Дмитрий Медведев. Он предложил активную оборону в отношении западных стран, которые ввели санкции в отношении российских компаний.
3: Речь должна идти именно об активной обороне. Мы обращаемся и в судебные структуры, и, естественно, принимаем внутренние решения, включая решения, которые приняты президентом Российской Федерации. Правительство акты такие выпускает. Но, может быть, такого рода работу нужно систематизировать, что позволит нам лучше защищать наши интересы, а с другой стороны, расширить влияние Российской Федерации в различных регионах мира.
0: На совещании по вопросам противодействия санкционной политике Запада в отношении российских компаний Медведев отметил, что Запад подготовил очередные дикие санкции, которыми не запугать Россию. Вашингтон не передавал Киеву лицензию на производство зенитных ракет комплексом «Патриот», заявил Трамп. Говоря о возможных рисках передачи передовых военных лицензий, президент США выразил серьезное опасение в непредсказуемости союзников, которые могут использовать оружие во вред американцам.
4: Зеленский хотел бы получить некоторое количество ракет к ПВО «Патриот». Смертоносные ракеты, знаете ли. Это невероятное оружие, и мы должны быть очень осторожны, позволяя кому-либо еще производить его. Мы строим много заводов для производства этой и других штук. Это такие технологии сложно отдать другие руки, и я не думаю, что это когда-нибудь произойдет. Большинство людей, в случае, если вы отдадите им эти технологии, однажды могут повернуть их против вас.
0: Трамп также заявил, что США в рамках соглашения с Украиной по редкоземельным элементам могут зайти туда в любое время и получить практически практически все, что захотят. Пожарные ликвидировали возгорание на территории предприятия Нижнекамск-Нефтехим в Татарстане. По предварительной информации, пожар возник на линии производства полистирола из-за внешних факторов. В результате происшествия никто не пострадал. Отмечается, что ущерб, нанесенный объекту, является незначительным. Среднемесячная температура воздуха в августе в Москве ожидается в пределах климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Но начнется август в Москве и области с идеальных метеоусловий. По словам синоптика, в выходные будет солнечная и относительно сухая погода, термометры покажут около плюс 30. Все новости читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В субботу 1 августа в Санкт-Петербурге дождь и гроза, плюс 24. В Москве ясная погода и 27 тепла. Сейчас в столице плюс 17 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

это время цветут сады. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мир злоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята,

грозы, и пусть тревоги, пусть сугробы стоят круты. Мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мир злоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

0: нам не страшен ни вал девятый, ни худ и вечный мир златый. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Семидесятой широты. Семидесятой широты.
1: Аудио сторис.
2: В современном мире большая часть ванильного аромата синтетическая. Его получают из нефтяных продуктов из-за высокой стоимости натуральных стручков ванили. В 19 веке ученые нашли способы производить ванилин из недорогих источников, например, из отходов промышленности. Это значительно снизило его цену, но негативно влияет на окружающую среду. Производство сопровождается загрязнением. Натуральная ваниль ценится за насыщенный аромат и высокую стоимость, а ее качество легко определить по эластичности, запаху и внешнему виду. Важно, чтобы стручки находились в сухом герметичном месте, без воздействия света и влажности, чтобы сохранить их аромат на длительный срок. Иногда на поверхности появляется белесый осадок. Это природный ванилин, свидетельство высокого качества. При необходимости мягкие стручки можно восстановить, нагревая их паром или в микроволновке.
1: Audio Stories.

Доброй ночи, я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23.07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте. sonsobakaradiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Впервые о шампанском заговорили в V веке, когда король Хлодвиг I во время своих крестин пил игристое вино, а не святую воду. В 17 веке монах Пьер Периньон усовершенствовал его производство в бенедиктинском аббатстве Овиллер, заложив основы современного шампанского. В 1728 году Людовик XV официально разрешил продавать шампанское в бутылках, что способствовало его популяризации среди французской знати и королевского двора. В конце 18 века шампанское вошло в светские праздники после французской революции, став символом национального единства. В 19 веке оно стало обязательным напитком дипломатических встреч и новогодних торжеств в Европе и США. В 1937 году в СССР появилось советское шампанское, которое стало символом советского Нового года.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Салаты оливье и сельдь под шубой давно стали неотъемлемыми символами новогоднего стола. История оливье началась в XIX веке в Москве, где французский повар Люсьен Оливье создал этот салат для меню ресторана «Эрмитаж», а позже рецепт упростили и адаптировали для советских семей благодаря доступным ингредиентам. Сельдь под шубой возникла как вариация винегрета и быстро завоевала популярность наравне с оливье. Их успех объясняется доступностью овощей, яиц, сельди и колбасы в советских магазинах, высокой питательностью как полноценного блюда с белками, жирами и углеводами. Эти салаты закрепились в культуре через литературу, кино, рекламу, став обязательными элементами праздника. Совокупность этих качеств обеспечила им статус главных новогодних символов.
0: Аудио Stories.

Мы продолжим нашу программу через 3 минуты после технических работ.

кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты.

в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя любовь и красота. Ты прекрати мои страдания, минуты жизни в пустоте не те, и наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте, высоте.

0: плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Первого дня вещания на волне радио «Маяк» звучит музыка. Песня за песней, отечественные шлягеры, зарубежные хиты и кавер-версии любимых композиций повышают настроение слушателей. Всего около 150 песен в сутки. Каждый день. Каждый день. И сегодня. Рождение маяка.

0: Audio Stories.
1: Ски-джоринг – зимний спорт, в котором человека на лыжах тянут одна или несколько собак. Название происходит от норвежского «скик-джоринг» – «тащить лыжи». Родина ски-джоринга – скандинавские страны, где изначально это был способ тренировки ездовых собак. Позже спорт получил развитие в Северной Америке и стал официальным видом соревнований.
0: Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: В Советском Союзе мандарины стали символом новогодних праздников в эпоху дефицита конца 20 века. В богатых домах мандарины заворачивали в серебристую бумагу и украшали ими елки. Настоящая популярность мандаринов настала в 1963 году с первыми поставками цитрусовых из Марокко, которые регулярно поступали к зимним праздникам. С тех пор мандарины прочно ассоциируются с ожиданием Нового года в сознании советских людей. Психологи объясняют, что их аромат вызывает сильные эмоциональные воспоминания, а у советского поколения запах мандаринов связан с радостью и волшебством детских праздников.
0: Аудио сторис.

0: Маяк.
1: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
1: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Из дневника.
3: 1 декабря 1928 года. Курица во время своего великого шестинедельного поста сидит на яйцах, потому что знает, веря, что пост ее непременно кончится созданием новых живых существ. И человек, художник, создавая свою вещь, во-первых, непременно должен знать свою цель, веря, как курица, а во-вторых, он может добиться некоторой свободы в выборе цели. Если вернуться к курице, она может сама по себе высидеть только цыплят, а голчат только с помощью человека. Художник сам без посторонней помощи может создать голчат вместо цыплят. Перемену целей делает его разум, но сам по себе разум не может выдумать вещь. Цыплят или голчат все равно художник должен высиживать их так же, как курица.
0: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: Оказывается, восприятие аромата снега связано с тремя факторами: низкой температурой, высокой влажностью и раздражением тройничного нерва. При температуре около 0 градусов Цельсия молекулы воздуха движутся медленно, создавая ощущение отсутствия привычных запахов, что воспринимается как запах снега. Влажность усиливает чувствительность обоняния, а холодный воздух стимулирует тройничный нерв, вызывая ощущение свежести и чистоты. Получается, что запах снега – это просто отсутствие привычных запахов. Этим же объясняется, почему зимой люди выбирают более тяжелые и теплые ароматы в парфюмерии. Холод снижает работу обонятельных рецепторов, и организм стремится повысить комфорт с помощью ярких и знакомых запахов.
0: Audio Stories.

0: Два часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Возгорание в храме Василия Блаженного произошло в Москве. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, на первом этаже в кабинете директора произошло возгорание личных вещей и мебели. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. На место происшествия было стянуто около 10 пожарных расчетов. В настоящее время возгорание ликвидировано. Экипажи Су-34 уничтожили вражеские позиции в Орехове Запорожской области, в Славянске Донецкой Народной Республики, в районе Ивашкино Харьковской области, населенном пункте Райгородок в ДНР. В течение дня в результате ударов высокоточным оружием поражены сухогруз, порту Одесса резервуар с топливом и цеха нефтеперерабатывающего завода. В течение недели армия России нанесла полтора десятка высокоточных ударов, в результате которых поражены предприятия ВПК Украины, логистические центры, объекты ТЭК и транспорта, военные аэродромы, склады вооружения и боеприпасов, цеха производства и места хранения БПЛА. Атакованы порты, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Поражено 31 морское судно. Солдаты и офицеры южной группировки войск освободили населенный пункт Стенки в ДНР, нанесли поражение 15 бригадам ВСУ. За неделю в зоне ответственности группировки Юг ВСУ потеряли около 1300 боевиков, 26 бронемашин, 176 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Министр обороны поздравил с Днем тыла специалистов служб материально-технического обеспечения армии и флота. Андрей Белоусов отметил, что благодаря высокому профессионализму и ответственности они эффективно выполняют задачи в ходе спецоперации, обеспечивают защиту грузов, создают необходимые запасы, осуществляют ремонт техники, доставку горючего и смазочных материалов. «Российские железные дороги – самые надежные и безопасные в мире», – заявил глава холдинга Олег Белозеров на встрече с президентом. По его словам, в РЖД работают более 850 тысяч человек, средняя зарплата выросла до 119 тысяч рублей. Белозеров доложил о росте грузоперевозок с дружественными странами.
2: Есть хорошие показатели – это рост погрузки на экспорт за 6 месяцев более 3,4%.
3: И рост, да?
2: Рост на экспорт. В июне рост на экспорт более 4,4%. При этом растут направления такие, как перевозка по МТК север-юг, и очень серьезно приросла перевозка контейнеров. При этом доля дружественных стран у нас сейчас занимает в объеме перевозки более 93%. Растут перевозки с Китаем.
0: Глава РЖД доложил президенту о развитии квантовых сетей. Владимир Путин на это сказал, что развиваемая компанией сеть квантовых коммуникаций должна стать не только полезной для страны, но и прибыльной. Основным инициатором деструктивной политики антироссийских санкций на Западе выступает Европейский Союз. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам противодействия санкционной политике в отношении российских компаний. Однако, по его словам, эти ограничения не парализовали российскую экономику.
4: В очередной раз пугают какими-то дикими санкциями нас, американскими, еще какими-то. Очевидно, что это не парализовало российскую экономику, она живет и работает и развивается, но трудности, конечно, это тоже создает, это очевидно. Инициаторами этой деструктивной политики в настоящий момент, прежде всего, является Европейский Союз. Соединенные Штаты продолжают эту же линию, по сути. Япония, Канада, Австралия постоянно нарушают законные интересы российского бизнеса за границей.
0: Дмитрий Медведев предложил активную оборону в отношении западных стран, которые ввели санкции против российских хозяйствующих субъектов. Трамп распорядился провести новую атаку на Иран. Удары могут начаться в эти выходные и продлиться несколько дней, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их сведениям, Трамп неоднократно жаловался своему окружению на то, что заключенный с Ираном меморандум о взаимопонимании оказался бессмысленным. Президент США не смог назвать сроки, в которые будет завершена война против Ирана. Среднемесячная температура воздуха в августе ожидается в пределах климатической нормы. Начнется последний месяц лета в Москве и Подмосковье с идеальных метеоусловий. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в выходные ожидается жаркая и до вечера воскресенья сухая погода.
1: На столице вновь уверенно выглянуло солнце. Август тоже стартует с идеальных метеоусловий. В субботу в столице без осадков и до плюс 28. В воскресенье подхватит жаркую эстафету и к середине дня воздух прогреется до плюс 30. И лишь после 18 часов с приближением холодного фронта небо нахмурится и прошумят скоротечные грозовые дожди. В начале следующей недели центральная Россия останется в зоне положительной аномалии температуры, но сильной жары, по предварительным прогнозам, в августе уже не будет.
0: Погода. В субботу днем в Санкт-Петербурге дождь и гроза, плюс 24. В Москве ясная погода, 27 тепла. Сейчас в российской столице плюс 16. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Новости на сайте вести.ру.

0: Женщина с зелеными глазами.
1: Аудиосторис.
2: Зимой многие люди сталкиваются с повышенной усталостью и депрессией, известными как сезонное аффективное расстройство. Оно связано с сокращением светового дня и снижением количества солнечного света. Это приводит к необходимости большего количества сна, поскольку организм пытается адаптироваться, удлиняя фазу отдыха. Для этого он вырабатывает больше мелатонина, гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования. Однако переизбыток мелатонина вызывает слабость, сонливость и тревожность в дневное время. Кроме того, холодный климат ускоряет обмен веществ, требуя больше ресурсов, включая дополнительный сон и пищу. Психологические изменения зимой тоже значительны. Ухудшается эмоциональное состояние, снижается активность и уменьшается количество общения, что дополнительно увеличивает потребность в отдыхе. Чтобы улучшить качество сна и снизить усталость, полезно лечь спать раньше и использовать светотерапевтические устройства – лампы, светобоксы или специальные очки, которые создают эффект удлиненного светового дня и помогают нормализовать циркадные ритмы.
1: Аудиосторис.
3: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход.

пути, иногда не желая того. А знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах и законами, все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю, это знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на поезд.

0: Audio Stories.
1: Спячка – это не только зимний отдых животных. Так называют несколько различных форм энергосбережения у животных, которые помогают выживать в суровых условиях, таких как холод, жара или засуха. Различные ее типы зависят от природных факторов и нужд видов. Торпор у колибри происходит ночью, когда те снижают температуру тела и метаболизм после интенсивного дневного питания нектаром. Эстивация позволяет пустынным лягушкам прятаться в грунте под слизистой пленкой на месяцы до дождей. А брумация у рептилий и лесных лягушек возникает от холода. У млекопитающих зимняя спячка запускается похолоданием, коротким днем и нехваткой пищи. Человек к спячке не способен из-за эволюции в теплом климате. Впрочем, ученые считают, что далекие предки современного человека могли впадать в спячку. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Около 4% рождественских подарков ежегодно выбрасывают американцы. А в России почти треть опрошенных получает нежеланные подарки на Новый год. При этом 88% не передаривают их. Чаще всего лишними оказываются сувениры, кухонные принадлежности, носки и сладости. Однако точное количество выброшенных подарков неизвестно. Чтобы избежать ненужных подарков, стоит заранее составить список желаний. Это помогает вам выбрать именно нужные вещи и избежать покупки универсальных подарков. Если предпочтения не раскрываются, хорошим вариантом будет денежный подарок.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о предлогах. Эту тему я поднимаю нечасто, примерно никогда. Но вот пришла пора поговорить об этом. Натолкнули меня на эту мысль несколько примеров. Вот первый от гостей программы «Хочу все знать».
2: И организовали бесплатную доставку этих птиц с аэропорта Москва, московского аэропорта до аэропорта Абакана.
1: Было сказано «с аэропорта». Радует, что ударение в существительном поставлено верно – «аэропорта». Но огорчает, что предлог был выбран не тот, который нужен. Должно быть «из аэропорта». Дело в том, что предлоги «из» и «с» – синонимы, но небольшая разница все-таки есть. «Из» – это значит «изнутри наружу», «за пределы». Например, «вышел из магазина», «из школы». «С» – это «с поверхности», например, «спустился с горы». В нашем случае речь идет о доставке «из аэропорта». Ну и мы переходим к следующему примеру и слушаем гостя маяка Виктора Шахновича. Там уже речь пойдет не о выборе предлога, а об ударении.
3: Если это все-таки из раза в раз повторяется, есть уже точные исследования, электронейромиографические исследования.
1: Из раза в раз. Здесь в этом выражении ударение поставили на предлог. Но это неверно. Должно быть из раза в раз. Предлог оставляем безударным. Кстати, в подобных устойчивых выражениях все индивидуально. И перенос ударения на предлог встречается довольно часто. Например, не на жизнь, а на смерть. Без году неделя. И вот еще один блестящий пример подобного переноса от гостя программы «Хочу все знать».
4: То это как раз должны быть вот эти волжские купцы, которые держат нос по ветру, которые все прекрасно понимают, которые умеют считать деньги.
1: Держать нос по ветру – это фразеологизм, в котором перенос ударения на предлог действительно требуется. Именно держать нос по ветру, а не по ветру. Здесь все верно, и пятерка отправляется в дневник спикера. Держать нос по ветру, водить за нос, на ночь глядя, влюбиться по уши, умирать со смеху, как Бог на душу положит, верить на слово. Во всех этих выражениях ударение ставим на предлог. Но из раза в раз здесь ударение остается на существительном. И на этом наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в свой канал в мессенджере Макс. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

за днем «Радио Маяк» пополняет свою подкаст-коллекцию на медиаплатформе «Смотрим». Помимо звуковых подкастов, радиоведущие и приглашенные эксперты создают беспримерное собрание видеоподкастов. Здоровье, культурология, геополитика, семейные отношения, астрология, поиск и освещение актуальных тем продолжается. Каждый день. И сегодня. В день рождения Маяка.

0: Audio Stories.
1: В праздничные дни объем мусора значительно растет. В США со дня благодарения до Нового года он увеличивается на четверть. В России точных данных нет, но рост оценивается от 10 до 50% в зависимости от региона. Главный источник – упаковочная бумага с пластиковым покрытием, которая разлагается столетиями и загрязняет среду. Лучше использовать простую бумагу без пластика, фольги или блеска. Традиционные украшения – мишура, дождик, конфетти из хлопушек – также трудно переработать. Из-за этого они остаются на свалках и постепенно распадаются на микропластик. Эксперты советуют отказаться от мишуры, одноразовых гирлянд и искусственных изделий, заменяя их домашними предметами и натуральными элементами, сладостями, цитрусовыми и бумажными фигурками.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Гэмайтя – традиционный японский зеленый чай. Напиток представляет собой смесь измельченных листьев синчэй и золотистых крупинок риса. Имеет светло-зеленый или желтоватый оттенок с легким орехово-хлебным вкусом, мягким и менее терпким, чем обычный зеленый чай. Его появление связано с экономией. Добавление риса удешевляет напиток, сохраняя вкус зеленого чая. Гэмайтя богат антиоксидантами, витамином С и минералами. Обладает мягким стимулирующим эффектом благодаря низкому содержанию кофеина и полезен для пищеварения и общего самочувствия. Для приготовления используют воду, нагретую до 80 градусов Цельсия. Кладут одну ложку смеси на чашку и заваривают 1-2 минуты, после чего процеживают, чтобы сохранить аромат и полезные свойства. Сегодня гэмайтя популярен не только в Японии, но и за ее пределами. Это интересный вариант напитка для ценителей чая.
0: Audio Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк.
1: Может ли чтение состава помочь нам пробиться сквозь эту маркетинговую мишуру?
2: Конечно. Вот тренд какой сейчас? На осознанность. Люди перестали верить этому.
0: Видеоподкаст о вкусной и здоровой пище. Тренды в питании. На медиаплатформе «Смотрим». Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого. Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
3: Кто наблюдал над детьми, тот знает, что дитя счастливо не тогда, когда его забавляют, хотя оно и хохочет, но тогда, когда оно совершенно серьезно занимается увлекающим его делом. Руссо говорит, что дитя или смеется, или плачет, и забывает самое нормальное состояние детской души. Кому дитя больше привяжется? К тому ли, кто его смешит и лакомит, или к тому, кто сумеет давать ему увлекательную работу? Какую игрушку предпочитает дитя? Ту ли, которая тешит его блеском, звоном и яркими красками, или ту, которая дает посильную, но самостоятельную деятельность его душе? И заметьте, что после веселья дети непременно скучают, и что за сильным смехом почти всегда следуют слезы, тогда как самостоятельная деятельность оставляет душу в нормальном, здоровом состоянии.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

Со мною я не знаю, ничего не понимаю, у меня и так забот немало. Мы друг друга не встречали, сердцу не было печали, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Чудо сказочного круга, мы не можем друг без друга, у меня такого не бывало. Врозь нам скучно вместе.

со мною. Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет. У меня характер с перцем, ну и пусть стучится сердце, я ему скажу, чтоб не стучало. На одном себя ловлю я, может быть, тебя люблю я, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною.

Поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, поглядеть на жизнь поближе, вздумал с утра.

надо, чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай, любовь. Чтобы дома не забыли, чтобы следом письма плыли, чтобы в этих письмах были, были строчки про...

человеку много ль надо, что в природе был порядок, и была бы жизнь длиннее, чтобы шагать, чтоб не терла плечи ноша, повстречать людей хороших, да и счастье тоже надо, счастье надо повстречать.

0: Audio Stories.
1: Австралийцы отмечают Новый год с 31 декабря на 1 января, когда у них климатическое лето, и температура часто превышает плюс 30 градусов Цельсия. Их празднования сильно отличаются от европейских. Вместо зимних уютных вечеров у камина те устраивают веселые пляжные вечеринки с фейерверками и морским бризом. Санта-Клаус в Австралии носит красный костюм, иногда дополняя его гидрокостюмом или пляжными шортами. А рядом с ним появляется забавный персонаж Свегмен на повозке с собакой Динго. Австралийцы украшают дома и улицы искусственными елками, но иногда можно встретить и живые елки из Европы. Их иголки покрывают специальным лаком, чтобы в жаре дерево простояло дольше. Главной новогодней елкой считается большая искусственная ель на площади Мартин Плейс в Сиднее, которая привлекает множество туристов и создает праздничную атмосферу. Аудио сторис.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Возгорание в московском храме Василия Блаженного, который также именуют Покровским собором на Рву, ликвидировано. Как сообщали ТАСС, в оперативных службах на первом этаже в кабинете директора загорелись личные вещи и мебель. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. На место происшествия было стянуто около 10 пожарных машин. Российские войска поразили беспилотниками «Герань», «Гербера» и «Ланцет» три судна, которые участвовали в транспортировке оружия и других военных грузов. Минобороны предоставила кадры объективного контроля. Кроме того, российские военнослужащие с применением ударного БПЛА поразили сортировочный комплекс «Новой почты» в районе Подгорного Днепропетровской области. В течение недели нанесены массированные 15 групповых ударов по предприятиям украинской оборонки, логистическим центрам, объектам ТЭК и транспорта, военным аэродромам, складам вооружения и боеприпасов, цехам производства и местам хранения БПЛА. Кроме того, поражены украинские порты и 31 судно, в том числе 23 сухогруза, 4 балкера, 2 буксира и десантный катер.